открытие в кли больше, чем само кли, потому что все зависит от кли, от его свойств. Высший свет находится в абсолютном покое. И поэтому вся наша работа должна быть сосредоточена на кли, который мы строим, потому что согласно величине кли, согласно свойствам кли, так мы раскрываем величие и свойства Творца. Поэтому он называется «Борая, приди и увидь», согласно тому, как мы формируем кли для его раскрытия. И нет другой величины у Творца, кроме как насколько мы формируем наши кли, насколько он создал нас, насколько поместил в нас желание получать, все желание получать, насколько мы можем исправить, мы приходим к состоянию бесконечности, когда нет границы. Больше этого мы не делаем границы для раскрытия Творца творением. А потом есть еще ступени, о которых мы не знаем, это после окончания завершения кли, исправления кли. Поэтому вся наша работа — это как сконцентрировать себя, соединить себя до такой степени, тесно сплотить себя, чтобы не было никаких помех в объединении между нами. И тогда, согласно нашему усилию, мы, согласно сокращению на наше эго и мере вклада каждого во всех и самоотмене, в соответствии с этим, так мы раскроем силу Творца внутри кли. У нас есть много, что можно сказать по этому поводу, но на самом деле это главное в построении кли. Поэтому этот урок величия Творца в десятке, конечно, величие Творца в десятке не может раскрыться вне десятки, только согласно свойствам, которые мы формируем в десятке. Поэтому сказано «Вы создали меня», потому что не может быть иначе. Творец скрыт, высший свет вообще находится в абсолютном покое, но мы можем раскрыть от него части постепенно, по ступеням, согласно объединению между нами, согласно мере участия между нами, согласно мере самопожертвования нашего для объединения. И так мы придем к этому. То есть получается у нас, что даже если мы не хотим слышать, и нам не очень приятно думать об этом, но все зависит только от приближения товарища, а нет количества знаний, нет чего другого. Весь успех только насколько мы сможем тесно сплотить друг друга наши желания, наши сердца друг с другом, сплотить части разбитого кли, насколько мы замкнем эти разбиения, разломы между нами, в этом мы сможем раскрыть, как, допустим, вода в разбитом сосуде. Когда мы представляем вместе части кли друг к другу, таким образом мы можем раскрыть воду, наполнение, которое может там раскрыться. И, кроме того, согласно силе объединения, согласно характеру объединения, согласно этому мы раскроем наполнение. Все наполнение зависит только лишь от нашего кли, от каких уровней вьют, на какие формы мы преодолеваем, в каких формах мы участвуем между собой. Все это определяет форму раскрытия Творца для нас. Поэтому Творец, он просто целиком зависит от творений. Как сказано, что я был продан с ними вместе. То есть он продает себя как будто творением. И они сейчас определяют его раскрытие. Отсюда мы можем, кроме того, понять, насколько он хочет раскрыться, насколько старается и всякий раз помогает скрыто нам, потому что он не может раскрыться, иначе у нас не будет кли. Потому что кли — это мера нашей самостоятельности, насколько мы как

преуспеваем в этом. И ощущение это мы раскрываем как страдание Шхины, которое очень сожалеет, что он сожалеет, что он дал все, что мог на данный момент людям, а люди не пользуются тем, что они получили. А больше этого он дать не может, потому что если мы не реализуем прошлое состояние, как он может продвигаться с нами? Поэтому нам надо сейчас определить между нами такие формы, такие отношения, чтобы они были как можно более подобными Творцу. То есть уподобиться Творцу — это, по сути дела, цель человека подобно Творцу. Поэтому называемся Адам, думая, подобный. И чем больше мы так будем хотеть наладить связи между нами, отношения. Согласно этому, мы тоже придем к раскрытию этого свойства, которое называется «Борая, приди и увидь». И это, по сути дела, наша цель в работе, потому что этим мы доставляем ему наслаждение и поднимаем Шхину из праха и возносим ее выше своей головы, то есть выше мыслей и желаний этих посторонних, которыми мы наполнены. Поэтому главное на конгрессе — это приближение всех вместе к одной цели. И моя роль — только направлять вас, насколько возможно, напоминать вам то, о чем мы говорили, что мы учили, что все уже знают, но все больше и больше собирать нас, всех наши устремления, как только лишь с одной целью. И поэтому нам важно на конгрессе только лишь то, что происходит между товарищами. То есть насколько мы можем отбросить от себя, избавиться от всех расчетов этого мира и соединить между нами силы, желания, устремления, которые относятся к духовному уровню, к будущему миру. Тогда в соответствии с этим мы будем продвигаться. Давайте заменим все свойства, мысли и желания этого мира на все мысли, свойства и желания высшего мира. И так мы дадим место Творцу раскрыться в нас. В соответствии с этим мы поднимаем себя, как на лифте, с одного этажа на другой, с одного этажа на другой. Все согласно тому, насколько мы сменяем разум и сердце, мысли и желания от тех, которые относятся к этому миру, на те, которые относятся к будущему миру духовному. И поэтому все важно начинается и заканчивается только на отношениях между товарищами. То есть каждая десятка должна заниматься тем, что происходит с ней, насколько они строят между собой отношения в подобии раскрытию, подобные, соответствующие раскрытию Творца. Поэтому расстояние между нами, насколько мы ощущаем его душевно, что оно все больше и больше замыкается, этим мы измеряем также наше приближение к раскрытию Творца. Ну, будем надеяться, что мы действительно преуспеем в этом. Я помню себя, как я гулял по парку с Рабашем, и это было, когда я привел новых учеников, потому что у Рабаша там, может быть, было 5-6 учеников, пожилых. Я получил от него разрешение

0: дать лекции в одном месте в Тель-Авиве. Это было место Берга, организация, как она называется? Институт изучения Каббалы. И после того, как я дал несколько уроков, они почувствовали, что они вообще не находятся в правильной методике, в какой-то мистической методике или что-то такое. И они все перешли к нам, к Рабашу, и начали учиться у нас. И когда они начали учиться, я гулял, как обычно, с Рабашем, как у нас было принято, утром, примерно с 9 до 12, утром мы гуляли в парке, и я спросил его, что нам надо делать дальше с ними. И он попросил у меня листок бумаги, у меня не было бумаги, но я дал ему из сигаретной пачки, там есть фольга, с одной стороны можно было писать. Он сел на скамейку и так просто написал на коленке и написал этот отрывок первой статьи Рабаша «Цель группы 1». Давайте послушаем, Орен.
1: Анахну митасфим кан леясед хевра, шекол эхад мейтану нелех баруа хазе.
2: Мы собираемся здесь, чтобы основать группу, в которой каждый из нас будет следовать этому духу отдачи Творцу. А чтобы достичь отдачи Творцу, прежде необходимо начать отдавать человеку. И это называется любовью к ближним. Однако любовь к ближним возможна лишь при самоотречении. С одной стороны, каждый должен принижать себя, а с другой стороны, мы должны гордиться тем, что Творец предоставил нам возможность вступить в группу, где у каждого из нас лишь одна цель — чтобы Шхина пребывала между нами.
0: Да. Это действительно одна цель должна быть, чтобы Шхина пребывала между нами. Сила отдачи, сила объединения, сила любви. Это мы возвращаемся к тому кли, который мы можем представить себе как одно кли в Адаме Ришоне. И так мы, если мы настолько сплачиваемся, то мы возвращаемся к тому состоянию, когда Творец пребывает в нас, и так мы раскрываем себя стоящими в вечном мире, совершенном, как один человек с одним сердцем. И все мы называемся тем же именем Адам, подобный Творцу. Я очень надеюсь, что мы возьмем эти вещи главным образом в сердце, а в сердце нам не важно, нет большего или меньшего, потому что в совершенном кли все части важны одинаково. И постараемся так добавлять себя все больше и больше к этому, и мужчины, и женщины, и так все больше и больше соединимся. Я советую нам, давайте мы проведем семинар, как нам видеть, что вся наша цель в нашем существовании здесь, в этом мире, в течение этого времени, это объединиться между нами, чтобы просто быть подобными кли Адама Ришона. Как нам сделать это во время конгресса? Присоединиться, объединиться так, чтобы все мы стали одним кли, одним желанием одной отдачей. И тогда, пока мы не раскроем, что в этом кли раскрывается Творец, он начинает просто наполнять это кли, потому что мы из желания получать приходим к объединению, а он от желания отдавать. Прошу, как нам сформировать это кли для раскрытия Творца вперед?
3: Друзья, мы сейчас слушали от Рава, насколько Творец хочет раскрыться, и все зависит только от того, насколько мы раскроем наше сердце, наше свое сердце товарищам. И мы чувствуем, что мы, насколько Творец буквально входит в связи между нами. Так как же мы можем усилить это ощущение, чтобы мы почувствовали его, и чтобы сделали это на этом конгрессе?
0: Да, Рав говорил о том, что это, что у него была такая там бумага от сигаретной пачки. Неважно, что на пути к ощущению Творца человек должен пройти через отдачу ближнему, обязан, иначе не будет. Итак, мы должны ощутить это озарение, как было у него. Каждый должен пройти это без отдачи товарищу. Он не может прийти к ощущению, к раскрытию Творца. У него не будет этого раскрытия, этого выхода. Он обязан, чтобы у него было два эти уровня, ближний и Творец.
3: Да, путь прийти к силе отдачи, когда мы способны выразить это только в любви к товарищам, к любви к ближним. Это наши кли, когда мы хотим любить, и мы спросим у Творца, чтобы дал нам эту силу, чтобы раскрыл источник любви и отдачи. И для этого мы собираемся сейчас, соединяемся и молимся Ему.
0: Да, мы в месте, где мы пытаемся добиться успеха, превратиться в одно кли, где раскроется Творец. Отношение к товарищам.
3: Да, в моем отношении к товарищам. Когда мы относимся правильно друг к другу, даем войти между нами Творцу, я отменяю себя, и чем больше я смогу вот так вот отменить себя, тем больше мы сможем почувствовать Творца.
0: Как написано в отрывке, статья «Любовь к товарищам» может быть, с одной стороны, в низком состоянии, с другой — в высоком. И было в низком служить группе, товарищам.
3: Да, все делает свет. И нам нужно искать каждое мгновение еще добавку к хиссарону, чтобы всегда быть в этом намерении. И это усилие в самоотмене, чтобы я мог молиться, чтобы то, что сейчас происходит сейчас, это то место, где мы все делаем усилия и стараемся встретиться по всему миру, делаем усилия, и все мы в намерении на это объединение.
0: Да, сказать о Творце, прийти к Творцу, как сказали товарищи. Для этого нужно прийти к любви к товарищам. Невозможно любить Творца больше, чем привыкшие товарищи. Товарищи, это кли. Не все здесь понимают это и знают. И это то, что прекрасно, что мы просто работаем над этим сейчас. Мы здесь вместе. И Творец поможет нам, чтобы мы преуспели.
3: На этом конгрессе нужно делать усилия, стараться раствориться в товарищах, чтобы ничего другого не было.
0: Да, это вещь очень практическая. Мы можем все время измерить, слушаешь ли ты товарища, или я занят своими мыслями.
3: Нужно обращать внимание, где мое сердце, не только во время уроков, а в особенности в течение дня, и с этим прийти на утренний урок «Любить товарища». Да, это действительно так. Нужно готовить себя в правильной мысли, в правильном намерении, где мы находим сейчас, что мы строим наши кли, как мы прочитали в статье.
0: Сможем раскрыть, Томас. Я сейчас слышу то, что говорят товарищи, и действительно постарайтесь как можно больше взаимовключиться. То есть нам не важно, это товарищи большие, маленькие, старички, новички, понимают много или меньше этого. Это не важно. То, что они сейчас говорят, это Творец хочет, чтобы я услышал. И поэтому я слушаю их речи, и я хочу включиться с этим. Благодаря этому именно я могу расширить свое кли. У меня нет никаких шансов, никакой возможности расширить мое духовное кли от точки, у меня есть точка в сердце, кроме как через то, что я включаю в себя товарищей. Поэтому слышать, как они говорят, что они говорят, впечатляться этим, что, допустим, они поют или танцуют тоже. Но все-таки главное — это словами. И даже если они говорят написанные слова, это не важно. Я в любом случае впечатляюсь ими, потому что это проходит через них. И от этого у меня есть взаимовключение. От этого я расширяю кли своей души. Поэтому это слушание, когда у нас есть возможность в таком виде, когда мы находимся в этом мире и уже обретаем от этого келим будущего мира, это очень важная вещь. Постарайтесь включиться как можно больше, так жаждать услышать то, что говорят товарищи. Вы поймете Рабаша, который пишет нам, насколько он рад так слышать речи товарищей. Это то, что расширяет кли каждого. Продолжим, пожалуйста. Кто там был в очереди?
2: Продолжаем семинар.
3: Так мы продолжаем. Тот же вопрос, как нам объединиться на конгрессе так, чтобы стать одним кли, одним желанием, в котором раскрывается Творец. Как мы создадим такое состояние, такой кли для его раскрытия? Мы слышали от Рава, что когда мы раскрываем наше сердце и уши, мы слушаем каждого товарища, который говорит, это как будто Творец через него входит и говорить через него, и нужно отмениться перед ним.
0: Да, вместе будем в том же месте, где в том же парке, где сидит Рабаш и Раф с сигаретной пачкой. Войдем просто в желание Рабаша. Примем это, поместим это в наше сердце, чтобы перейти от уровня животного к уровню человека. Сделаем это. Чувствую, насколько сердце открывается к каждому товарищу, насколько он вложил гитары, сердце раскрывается, мы вместе поем. Мы так можем войти к Творцу, Творец только хочет этого. Нет ничего другого, кроме связи между нами.
3: Да, как мы слышали, товарищи, и что он не может успеть? Только связаться с Творцом, и нет ничего другого, только раскрыть и усилить свою искру, и в этом есть работа в любви к товарищам, чтобы каждая точка в сердце расширилась и охватила все пространство как результат любви к товарищам. И ты делаешь это, когда ты используешь возможность связаться с товарищами. Там ты чувствуешь все.
0: Да, подход такой, что такое ощущение, что Рабаш написал именно для нас в это мгновение. Мы действительно собрались здесь построить здание группы, чтобы преодолеть, подняться с на уровень человека, не оставаться на уровне животного, действительно прийти к отдаче и любви. В этом наша работа. И это цель нашего конгресса тоже. То есть не упустить сейчас это, использовать каждое мгновение, чтобы прийти к цели.
3: Говорят, что пишут, что действительно есть особая возможность, что недостаточно одной искры, нужно все время разжигать больше. Когда человек, товарищ говорит, нужно стараться по-настоящему соединиться с ним, его желание, что творит через него, может раскрыться.
0: Да, быть просто в трепете таком. Каждое мгновение мы входим еще глубже, мы берем любую возможность, которая у нас есть. У нас есть прогулка, есть трапеза, много уроков, все это помещаем туда всю свою силу.
3: Да, будем искать каждое мгновение это.
2: Мы знаем, что без помощи Творца. Второй отрывок. Говорит Рабаш, мы хотим удостоиться того, чтобы во время исполнения Торы и заповедей мы ощущали, что служим великому и важному Царю, чтобы при этом у нас была любовь к Творцу от того, что мы ощущаем Его величие. Однако все наше наслаждение будет связано с тем, что мы служим Творцу. В этом будет наше вознаграждение, а не в том, что Он даст какую-то компенсацию или вознаграждение за нашу работу. И чтобы мы почувствовали, что сама работа и есть вознаграждение, и не может быть большего вознаграждения в мире, чем когда удостаиваются служить Творцу.
0: Теперь вопрос. Как мне делать действия для приближения к товарищам для какого-то усиления нашей работы в десятке, и этим я буду стараться все время раскрывать, какое наслаждение я доставляю этим Творцу. Потому что это моя цель. Я хочу доставить наслаждение Ему. У меня нет никакой возможности этим заниматься, исполнить это, кроме как через обращение через товарищей. Это как в отношении к товарищам, соединяя их, организуя их больше, служа им, всем, что я могу сделать в десятке, чтобы укрепить десятку. Как я этим представляю себе, что я доставляю наслаждение Творцу и хочу раскрыть это, хочу, чтобы это было явным для меня, что я делаю это относительно Него, я хочу видеть Его в этом. Ощущать, что это, как я раскрываю Творца, что Он получил от меня результат моего усилия, недоволен мной. Я хочу гордиться тем, что я так делаю по отношению к Нему, и так я работаю через объединение товарищей на объединение с Творцом. Это семинар. Как мне в каждом состоянии, когда я хочу доставить наслаждение Творцу, как мне делать это через мою работу в группе? Прошу.
4: Джеймс.
3: Как я в каждом состоянии, когда хочу быть в отдаче Творцу, делаю это через свою работу в группе? На самом деле это очень просто и очень легко знать, что нужно делать. Просто когда каждый товарищ говорит, отмените себя перед ним, видеть его величие, делайте из себя каждый раз маленьким, принизить себя, пытаться войти в товарища. Это ясная работа, ее можно почувствовать. И это та работа, через которую в конечном итоге можно прийти и склеить с Творцом вместе.
0: Да, как мы прочли в отрывке. Чтобы прийти к Творцу, нужно прийти к любви к товарищам. Да, все, что я делаю, нужно сразу делать для любви к товарищам.
3: Молитва, я думаю, что дело все в молитве. Я думаю, что нет у нас другого оружия, кроме молитвы, потому что все достигается силой молитвы. Молитва за товарищей, чтобы видеть их величие, величие Творца через них.
0: Да, действительно, мы просто удостоились, что Он дал нам группу, точку в сердце и дал нам место просить. Очень особое в каждом состоянии, что во всех действиях по объединению, которые мы производим, надо поместить его в наше сердце, нужно молиться высшей силе, чтобы она соединила нас. И это очень особая вещь. И он как раз ждет того, чтобы мы потребовали у него приблизиться между нами. И это то, что нам нужно.
3: Да, то, что как-то было раньше, что каждый мог делать в одиночку, соло, чтобы Творец услышал тебя, ты делал из себя какие-то состояния, приводил себя в какое-то состояние. Сегодня, как он здесь говорит, только через товарищей. Почему? Потому что Творцу нужны именно товарищи.
0: Ты сказал то, что я хотел, по сути дела. Какой еще способ есть доставить наслаждение Творцу, если это не через товарищи, есть высокая гора? Вот как раз есть работа в десятке.
3: Да, это то, что говорят товарищи. Творец хочет, чтобы я услышал то, что говорят товарищи. То есть, может быть, даже если ты не любишь, это даже тебе кажется, может быть, какие-то лозунги, но это неверно. Через эгоизм так чувствуешь. Творец хочет, чтобы я слышал только через товарища его.
0: Ну, можно добавить к этому, что Творец хочет, чтобы мы услышали, что от товарища, любовь к товарищам. И он сказал, Рав, что как мы должны говорить, то, что Творец хочет сейчас, чтобы я говорил с товарищем. И если мы представим себе это так, то мы просто так будем в контакте все время, не будем говорить и давать воодушевление товарищам на той же частоте.
3: Да, наше путешествие к Творцу, чтобы войти в Ибур с ним, нам нужно сделать это вместе, чтобы пройти эту метаморфозу, должны измениться, и это изменение происходит с нами в результате того, что мы раскрываем разницу, которую я чувствую по отношению к товарищам и по отношению моего отношения, между моим отношением и тем, что написано, что Творец добрый и творящий добро, и находится в отдаче, и вот этот разрыв, эту разницу, мне нужно все время сокращать. С помощью чего я могу это сокращать? Как я могу это сделать, чтобы почувствовать друг по-другому товарищей по моему решению? Нет, это невозможно. Все дело в молитве, что нужно прежде всего определить это, обнаружить, что как бы схватить себя на горячем, что вот я не способен сделать ничего сам, мне нужна помощь. Такого я могу получить? Получать Творца. Тут начинается настоящая связь с Творцом, когда ты нуждаешься в его помощи, чтобы стать как он, и тогда создается связь с ним.
0: Мы приходим к молитве именно из работы в десятке с товарищами, когда мы хотим выразить любовь, соединиться с каждым ради величия цели, способности раскрыть сердце, просим у Творца эту силу. И в этом тоже есть наслаждение и Творцу, и товарищам.
3: И мы надеемся, что мы сейчас доставляем наслаждение Творцу, и мы хотим еще сильнее сплотить сердца, быть любви к товарищам и видеть, как каждый, который сидит со мной справа и слева, он великих поколений, и насколько я могу использовать эту связь с ним.
2: Бота. Третий отрывок. Рабаш. Главное, чего нам не достает, и по этой причине у нас нет энергии для работы, нам не достает важности цели. Это означает, что мы не умеем ценить наше служение, чтобы мы знали, кому мы отдаем. И также нам не хватает знания величия Творца, чтобы мы знали, насколько мы счастливы тем, что удостоились служить Царю, ибо у нас нет ничего, что мы могли бы понять, как Его величие. И на языке книги Зор это называется «Шхина вапрахи», то есть отдавать Ему так же ценно для нас, как и прах. И само собой у нас нет энергии для работы, ведь без наслаждения нет сил для работы.
0: Да, это все время мы должны говорить, каждый с товарищами, потому что сам человек не может впечатлиться ни от чего духовного, духовность скрыта, и мы пробуждаем себя только через то, что стараемся пробудить каждый ближнего другого. Поэтому насколько мы стараемся пробуждать товарищей, это, по сути дела, вся наша работа. Я не должен работать над собой. Я должен работать только над тем, что я пробуждаю других. Поэтому работа по распространению в разных видах, когда мы все больше и больше распространяем знания Творца и методику раскрытия Творца всем, только чтобы соответствовало тем людям, которым мы раскрываем это. Это самая важная работа. И в группе тоже. Насколько мы хотим раскрыть Творца, это все зависит от того, насколько я открываю себя, свое сердце для товарищей. И они понимают, что из желания раскрыть Творца только это то, что обязывает меня обращаться к ним. Так что вся важность наша в нашей работе по раскрытию высшей силы получается, что в общем зависит от распространения нашей работы, распространения величия Творца в группе. И не нужно ничего, кроме этого, Этим я пробуждаю товарищей, и насколько я пробуждаю их, и они действуют согласно моему пробуждению. Это, по сути дела, мой большой выигрыш. И так каждый в других. И тогда мы очень быстро приходим к силе кли, когда мы стремимся к Творцу, только лишь из того, что мы этим каждый пробуждает товарищей. И от этого мы приходим к состоянию, когда хотя у нас нет желания духовного, но из того, что мы находимся в эгоистическом желании обратном духовности, этого тоже достаточно нам, чтобы мы начали пробуждать друг друга. Как зависть, страсти и тщеславие выводят человека из материального мира и приводят его в духовный мир. И это есть у нас в каждом. И поэтому давайте мы в этом постараемся работать. Пожалуйста, еще раз семинар. Как мы можем с помощью тех свойств, которые в нас есть, пробуждать товарищей, каждый товарищей, которые есть у него в десятке, для духовной работы. То есть у них нет никаких духовных свойств, и во мне нет духовного свойства. Но как мы выстраиваем между нами так отношения, когда каждый может пробуждать других к духовной работе, хотеть выйти из эго, подняться в объединение, в раскрытие Творца, чтобы быть в этом устремлении в правильном виде, чтобы я не стремился к Творцу, не построив кли, потому что это мистика, это что-то несуществующее, а стремиться и прийти к раскрытию Творца — это только лишь согласно силе кли, согласно свойствам кли. И поэтому мы строим такие отношения между нами, чтобы они как-то приближались к свойству Творца. И тогда, согласно подобию по форме между кли и Творцом, так Творец раскроется внутри кли. Так что как нам сделать это, пожалуйста, между нами в десятке? Какие свойства, какие силы я должен собрать в себе для того, чтобы подействовать на товарищей, и как я подталкиваю их к духовной работе? А они после того, как сделают, после того, как я подействовал на них, это все будет записано за мной. Пожалуйста, как мне это исполнить?
3: Так мы сделаем это прежде всего примером, который мы даем товарищам, важностью, которую мы даем каждому действию, когда мы стараемся прийти, показать и пробудить товарищей для подготовки или на трапезе, или когда мы обслуживаем товарищей на дежурстве, и все время искать возможность, чтобы пробудить друг друга вместе.
0: Создал каждого из нас в каком-то виде. И до тех пор, пока я занимаюсь свойствами, которые я знаю в себе, но в товарищах, я передаю им, отдаю им. Один делает еду, другой играет. И мы вместе делаем конгресс, я думаю, что каждая десятка ощущает это, когда мы соединяемся вместе вокруг цели. Естественным образом, каждый берет свои свойства относительно товарищей, и это создается собрание.
3: Важно быть в осознании, не убегать от этого напряжения, которое должно быть во мне, и вместе с этим сосредоточить усилия внутренние в себе и так вот сфокусироваться на этой точке внутри силы, чтобы все почувствовали это, чтобы я был как такой усилитель, который все время транслирует всем это, влияет на всех, и все чувствуют это влияние. Самая большая сила, как создаем.
0: Да, как с помощью свойств, которые существуют у нас, пробудить товарищи для работы, для духовной работы. Мы сказали, что Штраф говорит, что в конечном счете никто не должен заботиться о себе, и не в этом дело, а все, что надо сделать, это вся работа, это заботиться о том, что о поднятии важности, величия в десятке. И это на самом деле наша работа — рекламировать величие Творца внутри группы. И чтобы сделать это, нужно пользоваться нашим эго. Мы учили, что никто не может, по сути дела, со своим эго сделать что-то с собой. Но если я внутри своего эго говорю относительно другого товарища, он может принять это как воздействие, не как что-то эгоистическое. Так нужно играть между товарищами и придем к нему.
3: Да, у нас есть эгоизм, Творец дал нам его. И этого недостаточно, чтобы объединиться. Потому что эгоизм хочет наслаждаться, а я должен сделать так, чтобы товарищи наслаждались.
0: Я просто, как Амит сказал, у каждого есть свои свойства. Амит сейчас снимает нас, каждый действительно, как Раф сказал, делает это из желания величия Творца, как-то
3: да, получается очень здорово, как объясняет Раф, что мы должны внутри себя раскрыть такое свойство, способность пробуждать других. Мы все время находимся в этом, как нам сделать это, выполнить эту задачу, пробудить товарищей к Творцу, к объединению. Это наша работа, мы не можем быть в преданности пути, кроме мест, без того, чтобы, как сказал Рав, чтобы мы внутри раскрыли эти свойства, что мы можем помочь товарищу.
0: Творец в объединении раскрывается между нами в любви к товарищам, любовь к товарищам. Это подобие по форме. Подобие по форме приходит к Творцу. И что надо делать? Только исправить себя. Не исправлять ничего вне тебя, только себя.
3: Действительно, у нас есть товарищи с очень особенными свойствами, делают еще много для десятки, вместе с намерением, вместе с их желанием объединиться вместе, это быть в духовном состоянии.
0: Если мое намерение будет в каждом слове прийти, дать товарищам величие Творца, чтобы каждый из нас хотел бы почувствовать это, то мы так во всех этих мыслях сконцентрируемся как раз на величии Творца, его возвышенности. Это будет замечательный результат.
3: И, в общем-то, это то окружение, в котором находится Творец, это Шхина, которая находится между нами. Если мы стараемся сделать это так вот, просто поднимать важность Творца между нами, каждый хочет он или не хочет, но передает это другому.
0: Да, что я могу добавить? Только что мы поймем важность и потребность, ощущение ближнего. Так мы действительно можем передать это. Мы прочтем четвертый отрывок, говорит Рабаш, чтобы была энергия для работы ради отдачи, без получения какой-либо компенсации, а чтобы сама работа была вознаграждением, нам нужно верить в Творца. Имеется в виду верить в его величие. Им нужно вложить силу и большие усилия, чтобы достичь веры в величие Творца. А без веры в величие Творца нет силы для работы ради отдачи. Иными словами, именно когда ощущается величие Творца, человек готов работать без всякой компенсации. А чтобы сама работа

0: работа была вознаграждением, поскольку то, что он служит великому царю, так ценно для него, что все богатство мира не имеет никакого значения по сравнению с его служением, ибо Творец дает ему позволение войти вовнутрь и служить ему. Поэтому мы должны сконцентрировать все наши мысли на том, как прийти к ощущению величия Творца, и тогда все устремится за этой точкой.
1: Это тоже проблема. Как я могу впечатлиться от величия Творца? Сейчас я впечатляюсь от товарищей. Я вижу так много людей. Мне кажется, около 10 тысяч человек, которые участвуют во всех наших сетях и платформах, и мы получаем от них все больше и больше просьб включить их в десятку. Они начинают понимать все больше и больше, что только в связи между десятками и связях в десятках мы можем создать условия, при котором раскрывается Творец внутри десятки. Мы не находимся в соревнованиях между десятками, какая десятка прежде придет к раскрытию Творца. Хотя и это тоже. Поговорим об этом позже. Но без десятки, без того, чтобы мы могли бы помочь внутри десятки общему объединению, мы не сможем пробудить Творца, чтобы дал нам силу отдачи, и потом раскрылся бы в той общей силе отдачи между нами. И поэтому возникает вопрос, как я могу достичь этого? Сейчас. Как я могу продвинуться? И мое продвижение сейчас, скажем, благодаря тому, что я впечатляюсь от товарищей, от силы, величия, того, что нет жизни, кроме того, что вся жизнь такая пустая, никчемная. И я прихожу, потому что нет выбора сейчас. Так? И это, конечно же, неправильное состояние, не истинное и не недостойное. И получается поэтому, что мы должны все-таки потребовать у Творца, что мы хотим почувствовать Его величие. Ощутить величие Творца — это то, что нам нужно, чтобы действительно подняться по ступеням, за ступенью к духовному миру. Величие Творца раскрывается согласно величию товарищей, величию окружения. Мы создаем кли, и в этом кли, который мы формируем между товарищами, насколько мы ценим их, насколько, как пишет Рабаш, я свожу себя к нулю, есть еще много нулей относительно товарищей. Согласно этому, я выстраиваю в себе условия для раскрытия Творца. И когда величие Творца так постепенно раскрывается согласно величию товарищей, то действительно у меня есть духовное кли, и оно называется душа, моя душа, нешама. И есть в этом много разных деталей, мы будем их изучать, много элементов. Но так мы это раскрываем.
2: Ну,
1: продолжим читать Орен. Пятый отрывок.
0: Пятый отрывок говорит Рабаш. Если намерение их доставлять наслаждение Творцу, это приводит к тому, что если они хотят прибавить в работе, они вынуждены добавить величие Творца, Ибо какова мера величия Творца, такова и мера, в которой они могут отмениться перед Ним и совершать все свои действия лишь ради небес. И это, как сказано в книге Зоар, о стихе «Известен во вратах Шеарим, муж ее, каждый поступает по тому, как он оценивает Мишаэр в сердце своем. Поэтому те люди, которые хотят работать ради небес, для того, чтобы у них была энергия для работы, они каждый день должны стараться достичь состояния веры в величие Творца, поскольку именно величие Творца обязывает их работать ради Него. И в этом все наслаждение, которое есть у них в их работе.
1: Да, то есть то, что я ощущаю величие Творца, это еще не называется, что я раскрываю его. Я только впечатляюсь от того объема, в котором он действует и создал, потому что я не могу постичь его. Я постигаю его снова, согласно моему кли. И поэтому вот этот охват, это творение, которое могу представить себе, этот размер, насколько оно вечное, совершенное, огромное, это то, что говорит о Его Создателе, о Творце. И поэтому так мы раскрываем, мы все раскрываем через Келим и впечатляемся из того, что Творец раскрывается в нас, как Он действует в нас, как Он формирует нас от конца творения и от края до края творения. Это общая сила, этот свет бесконечности, как Он действует. Исходя из этого, мы обретаем величие высшего Создателя, и согласно этому величию мы можем связать себя с Ним, соединить себя с Ним без всякого вопроса и сомнения. И так мы приближаемся все ближе и ближе к правильным келим, в которых Творец раскрывается. Сегодня я с начала нашей встречи, то есть это уже больше часа, еще не видел ни одного знака вопроса. Это потому, что вам нечего спросить о том, о чем мы говорили, или вы решили просто не делать этого?
0: Мне кажется, потому что вы не приглашали товарищей задавать вопросы. Они думают, что вы хотите давать им семинары.
1: Ну, так сейчас мы прошли несколько этапов собрания, сближения, соединения, из соединения между нами к соединению с Творцом. Давайте посмотрим, действительно ли есть у нас здесь вопросы по делу, по теме, по этой. Я только прошу, чтобы они были по теме, и продолжим. Ну, начнем. Балтия 2.
2: Да, есть такое наслаждение. Самим Творцом здесь много товарищей, много всего. И вот где происходит эта точка переключения на товарищей? Потому что иногда так выглядит, что я наслаждаюсь только от самого Творца. Спасибо.
1: Нет, мы должны прийти к состоянию, когда не товарищи, это моя цель, и не Творец является моей целью, ну и, конечно же, не я, а я, товарищи и Творец, они становятся все одним целым. Я не оставляю чего-то одного из этого. Я действительно правильно направлен на раскрытие Творца внутри десятки. Итак, я внутри десятки раскрываю Творца. Так это происходит. Турция 3. 4.
3: No matter how much we try, put effort.
0: Доброе утро.
3: I only reveal how far.
0: Сколько бы мы ни старались складывать усилия в десятку, я раскрываю только в конце дня, насколько я далек от Творца. Как же я могу подняться из этого состояния в состояние, когда я могу доставлять Творцу наслаждение?
1: Я думаю, что есть такая пословица, это на всех языках, у всего человечества, у всех народов. Там говорится, нет более умного, чем опытный. Нет умного без опыта, что тот, кто прошел, он уже знает, что происходит, он знает начало и знает конец, и может из конца видеть начало, и у него есть опыт. Опыт, то есть все этапы на пути он уже знает, так же и мы. Мы не можем видеть то, чего еще не прошли. Но часть мы берем у каббалистов, а часть мы раскрываем с товарищами. Так продвигаемся. Если ты не получил ответа, спроси.
0: Так это ощущение продвижения.
3: We feel maybe it is advancement to feel how far we are. Maybe it can create a difference.
0: Может быть, это продвижение к тому, у нас ощущение, насколько мы далеки. И это, по сути дела, может пробудить хисарон для молитвы. Я прав?
1: Да, да. И разочарование, о котором ты говоришь, что потом приходит разочарование, это тоже не разочарование, это раскрытие нового кли, новой глубины. Тебе нужно ощутить его, чтобы продвигаться дальше. Понимаешь? Это минус, плюс. Больше минус, больше плюс. Еще больше минус и еще больше плюс. И так мы продвигаемся, и поэтому нам нужна группа, которая все время будет рядом, рядом с каждым. И она будет как такой арсенал, как конденсатор. Все, что мы обретаем и в падениях, и в подъемах, все это входит в группу. И я нахожусь в падениях, подъемах, меня отбрасывает, не знаю, где я вообще нахожусь. Есть такие состояния. Но вся моя работа, она включается, она аккумулируется,
0: аккумулируется
1: в десятке. И так мы достигаем цели. Итак, каждый из товарищей. И получается, что десятка — это то место, где мы собираем все усилия, все успехи, все вопросы и ответы, все там и сейчас. Когда ты говоришь, я падаю, я ничего не помню, еще хуже, чем прежде, это потому что ты прошел из прошлого состояния, оно вошло в десятку, и ты сейчас с новым пустым кли.
3: Тода.
1: Понятно?
4: Нью-Йорк, фри.
1: Нью-Йорк, три.
5: Шалом, рав. Есть аргаша миюхедет ахшав шел...
0: Шалом, есть сейчас особое ощущение объединения, как будто на уроке сейчас мы поднялись на какую-то ступень. Обычно, когда есть такое ощущение, есть какой-то страх, может быть, мы потеряем это ощущение или ощущение постижения. Как мы можем еще больше продолжить усилия, может быть, пробуждение, чтобы еще больше подтолкнуть вовнутрь, чтобы войти еще глубже в товарищи?
1: Это называется отсутствие веры. Ты пока не чувствуешь, что

0: главное все время стремиться к объединению с товарищами. И в самых плохих состояниях ты должен стараться, только стараться быть между ними. Иногда ты находишься в состоянии, когда ты отключен от всего, ну, по крайней мере, в чем-то физически ты находишься, как и сейчас. Есть много таких людей сейчас, которые не совсем находятся в осознании, скажем так. И неважно. Это все равно пока что наш корабль идет дальше, вперед, и вместе с ними мы плывем. Один раз эти, другой раз те, как земной шар. Есть такие, кто спят, есть такие, кто работают, есть такие, кто просыпаются, есть такие, кто отходит ко сну. И так всем живем. Давайте же правильно себя пробуждать.
1: Вопрос, Рав, как действительно мы можем продолжать пробуждать друг друга правильно, чтобы больше углубляться?
0: Это то, что мы будем делать на протяжении конгресса. Голландия.
2: Dear Rav, what are these words of the friends?
1: Здравствуйте, дорогой Рав. Что это за слова товарищи? Эти огромные великие слова товарищи. Что это за ощущение слов товарищи? В чем их смысл по отношению к нам, что действительно происходит с нами конкретно?
0: Постарайся представлять себе, что за товарищами стоит Творец, как говорят нам каббалисты, и что в сущности он через товарищей посылает тебе посыл, и ты глубже начнешь принимать то, что слышишь от них, и с помощью этого очень сильно продвинешься, очень. Ты вдруг услышишь от товарищей такие вещи, которые относятся к духовному развитию, и буквально согласно тому состоянию, в котором ты находишься, потому что мы находимся в сети связи между нами. И получается, что если мы чуть больше слышим то, что говорят товарищи, я согласно этому нахожу, как я должен видеть себя во всей этой сети, и как Творец направляет меня буквально от состояния к состоянию. Поэтому правильное взаимовключение среди товарищей творит все. Не нужно ничего больше.
3: Латин 6.
0: Латин 6.
4: Рав, cuando a través del trabajo yo de alguna forma logro anularme,
1: Рав, когда через работу мне не удается как-то отмениться, отмена строит внутреннее строение внутри меня. Это та форма, как Творец раскрывается через товарища, через десятку мне, в величии товарища?
0: Да.
3: Чайна. Please.
0: Китай.
5: Shalom, Rav. My question is, what level of unity do we have to reach before we can call it pasuv?
1: Здравствуйте, Рав. К какому уровню объединения мы должны прийти, чтобы мы смогли называть это парцуфом?
0: На ступень, на которую мы отменяемся самым маленьким образом, начальным, друг перед другом, и в этой самоотмене мы уже находимся соединенными вместе. Еще нет между нами сил буквально отдавать друг другу, но, по крайней мере, я отменяю себя, чтобы включиться среди товарищей, и это уже начало парцуфа, убар. И это очень большой парцуф. Мы почувствуем, что мы находимся в высшем свете, в Творце.

0: сердце. И когда каждый отменит себя перед десяткой, тогда мы почувствуем себя в таком состоянии. И почувствуем так же, как он заботится о нас, как зародыш в утробе матери, когда он развивается, то все отношение Творца к нам мы начнем ощущать. Соответственно, с этому будем стараться прийти к подобию с ним через товарищей. И так начнем относиться каждый к другим в десятке. Как я хочу относиться к Творцу, потому что это одно и то же. И так мы будем продвигаться во всем нашем духовном развитии, через вот этот период внутриутробного развития и само рождение, и период взросления, гадлут, но все это через отмену каждого перед товарищами, чтобы дать возможность Творцу заботиться о нас. И чем больше мы отменяемся, Творец больше работает с этой десяткой и растит ее все больше и больше. Понятно? Я очень рад, что у нас сегодня есть связь с Китаем.
1: Latin 5.
0: Хорошо. Латин 5.
2: Раб, два вопроса есть у нас. Первый, товарищ десятки спрашивает, вы упомянули, что у творения нет этих свойств отдачи. А какие свойства есть у творения?
0: Какие свойства?
2: Качество.
0: Только желание получать. Неважно, какие желания, мысли есть у него, но они все ради себя. И то, что нам нужно здесь постараться с помощью, конечно же, высшей силы, тоже добавить к себе желание и намерение ради ближнего, ради товарищей. Если мы устанавливаем такую сеть связи между нами, что мы не только работаем на получение, а также и на отдачу товарищам, то мы тем самым уже выстраиваем место для раскрытия Творца, потому что Он абсолютная отдача, и согласно свойству отдачи Он может раскрыться в отношениях между нами, между товарищами, если все мы будем находиться во взаимной отдаче друг другу. Хорошо? Нет.
1: Woman,
0: Latin 11.
1: Лошумим, no listen.
0: Не слышно.
3: Раб, ¿ya se escucha? Sí. En pocos minutos hemos pasado por tantos estados.
2: Слышно?
3: И mis amigas, que son tan...
2: За несколько минут мы прошли так много состояний, и такие великие подруги тут находятся со мной, дают так много, есть так много ощущений. Я хочу дать все, что Творец дает мне, что делать в этих состояниях.
0: Только молиться от всего сердца товарищам, за подруг, за товарищей, всех из сердца. Нет ничего. Вся духовная работа — это только в сердце. Хорошо. Латин 13. Пойдем быстрее.
1: Please.
4: Abre tu micrófono, Sandrita.
5: Okay, Shalom Rab. La Shejina mora solo en un sitio íntegro. La pregunta es.
2: Шхина пребывает только в совершенном месте. Вопрос, как удерживать шхину в десятке, если Творец сам некоторых из нас ставит в состояние падения. Как найти совершенство, когда мы проходим эти состояния?
0: Вопрос очень хороший, действительно. Творец все время ломает нам состояние, когда мы достигаем чего-то. И есть об этом много статей, иначе мы бы не продвигались. Если мы достигались чего-то духовного, духовное — это совершенство. Мы никогда бы не выходили из него. Это дает ощущение совершенства. И даже если в разуме, я и представлял бы себе, что есть еще какие-то вещи, но без чувства я бы не мог продвигаться. Поэтому Творец делает нам это огромное наслаждение, когда Он забирает нас то, что мы постигаем, и мы ощущаем потребность, хисарон, но на большей ступени, чем прежде, и поэтому у нас есть возможность продвигаться больше.
1: Ну, от Woman Latin One.
0: Woman Latin 1.
6: Шалом, Раб.
2: Здравствуйте, Раб. Мы очень волнуемся в Чили. А вопрос, как каждый день достигать возможности приближаться, чтобы ощутить величие Творца по-настоящему?
0: Быть в связи со всеми подругами и вместе с нами, на связи на уроках. И наверняка вы будете продвигаться хорошо, потому что Творец заботится о нас. У Него мы единственная и главная и дорогая группа, которая существует в этом мире в рамках последнего поколения, которая желает, должна исправить разбитое кли Адама Ришона, и поэтому также мы будем участвовать и на уроках. И во всем, что мы делаем, нет никакой проблемы. Вы будете продвигаться вместе с мужчинами.
1: Ита Сикс.
7: Бонжорно, Рав.
0: Италия 6.
7: Lei ha detto che dobbiamo pretendere.
2: Здравствуйте, Рав. Вы сказали, что мы должны требовать у Творца ощущения Его величия. Как нам делать это в десятке?
0: Мы все время говорим об этом, мы изучаем это. И как это только все в связи с товарищами, насколько товарищи хотят показать мне, что есть в них величие Творца, даже если нет. Но я впечатляюсь от того, что я слышу и вижу в них. И согласно этому я также и продвигаюсь в понимании величия Творца во мне. Так я это получаю только от товарищей. Хорошо. Сейчас перейдем к Москва 7. Денис.
8: Здравствуйте, Раф. В начале самого сегодняшнего урока вы сказали такую фундаментальную вещь. Давайте заменим мысли и желания этого мира на этом конгрессе на мысли и желания духовного мира. И мой вопрос в том, а какие мысли и желания в духовном мире на самом деле?
0: Мысли и желания духовным — это только давать другим понятие единства и показывать им, насколько я впечатляюсь величием Творца. И тогда зависть, честолюбие, страсть, они захотят быть, по крайней мере, на той же ступени величия Творца, который есть у меня. И мое это распространение в них, сколько я стремлюсь к единству, и насколько это более духовно, они будут завидовать этому и захотят это реализовать. И так мы помогаем друг другу. Москва 8.
6: Доброе утро. Вопрос. Как нам объединить наши хиссароны так, чтобы начали строить общее кли вместе с Творцом?
9: Но мы все время говорим об этом. Вы как будто не были на всех наших уроках, что вы спрашиваете? Мы объединяем все хиссароны, все наши желания, хиссароны, стремления к раскрытию Творца, объединяем их вместе с помощью того, что мы все время стараемся отдавать друг другу. Понятно?
1: Latin 7.
9: Латинская Америка 7.
10: Gracias, Rab. Pregunta de la decena de hombres del centro de estudios. Sin la plegaria solo debo pedir por
2: Вопрос от мужской десятки из академии.
10: A elevar plegaria por la humanidad.
2: Из работы в десятке. Должен ли я абсолютным образом возносить свою молитву за весь мир? Тоже просить за весь мир?
9: Я не должен этого делать, если я не раскрываю в этом важность. Но постепенно раскроется важность, как заботы о том, чтобы присоединить к этому весь мир. Ведь в конечном счете каждый из нас, все мы ответственны, каждый из нас ответственный за из своей души за общее исправление, исправление Адама, то есть общей системы нашей. И в этой общей системе, когда мы воссоздаем общую душу, есть и твоя часть. И эту часть ты должен исправить. То есть выходит, что ты отвечаешь за свою в своей части ты отвечаешь за весь мир. А затем ты раскроешь, сейчас это тяжело воспринять, что кроме тебя ничего нет. Потому что ты охватываешь всех, каждый состоит из всех. Поэтому ты отвечаешь за исправление всего кли. Адам решен, и так каждый, и одно не мешает другому. Это нечто интегральное. Мы пока что не можем себе представить в нашем эгоистическом разуме, но это произойдет. Поэтому не волнуйся. Мы должны будем когда-нибудь позаботиться обо всем мире. И все-таки стоит и сейчас принимать это в расчет. Понятно?
1: Киев.
11: Дорогой Раф, вот вы сказали, что я не думаю ни о себе, ни о товарищах, ни о Творце отдельно, а только как что мы все слиты воедино. Что это за состояние, когда мы все слиты с Творцом воедино?
1: Это Израиль, Адам.
9: Это называется Израиль. Израиль — это человек, который стремится к слиянию с Творцом. Орайта, Тора — это то самое общее кли, которое исправлено. И Творец — три эти составляющие, находящиеся вместе. Вместе. Это то, что должно быть.
11: Вот мы собрались с десяткой все вместе, и много еще десяток по всему миру, и мы очень хотим вот это состояние, чтобы сейчас между нами пребывало. Вот что нам для этого нужно?
9: Все время думать об этом, все время стремиться к этому. Вот и все. И тогда это получится, это произойдет. И мы к этому близки, и Творец просто ждет. Ты знаешь, Это как младенец, который хочет есть, но мы еще немножечко ждем, потому что он хочет немножко, но не всей силой. Поэтому насколько есть большой аппетит, это признак того, что он, то, что он кушает, пойдет ему на здоровье. Поэтому немножечко задерживают, удерживают. Мы, собственно, подготовили себя. Я надеюсь, что в результате конгресса мы придем к такой силе желания и намерения, и отдачи, и стремления, всего, что нам нужно в конечном счете, чтобы мы удостоились раскрытия Творца. Мы уже начнем. Понятно?
1: Ну, Хорватия.
9: Ну, Хорватия. Они все время с нами.
2: Вопрос от десятки. Как я могу увидеть величие Творца в моей неспособности включиться в товарищи?
0: В том, что Творец не дает тебе приблизиться к товарищам. Ты что, величие? Что даже если захочешь, он не даст. Почему? Пока не попросишь. Здесь есть игра. Это называется, что Творец играет с Левиафаном. Левиафан — это такое желание получать, которое он создал. И мы все мы находимся в этом Левиафане. И так он нас растит, дает нам более крайние, более далекие ощущения друг от друга, дает нам мысли более противоречивые. И так в итоге мы получаем правильный келим для его раскрытия от края до края. Всего. Всего. Понятно?
1: Турки 2.
0: Турция 2.

0: חברים יקרים, חברים גדולים.
1: Дорогие великие друзья, сейчас мы прошли с вами очень мощный урок вместе с Равом. Сейчас мы входим вместе, учеба вместе с товарищами. Мы хотим, чтобы все ощутили величие Творца, чтобы Он сопровождал нас в течение всего Конгресса.
2: Но Творец скрыл себя. Так, друзья, как мы сможем вывести Творца из скрытия? Семинар, активный семинар. Как нам вывести Творца из скрытия? 6 минут.

0: לבטא את התכונות שלו, ממש כל אחד הוא
1: отменять свои свойства перед Творцом, каждый отменяет себя перед Творцом, перед товарищем отменяет себя перед Творцом, и так мы достигаем силы отдачи и соединяем наши желания.
2: Да, скрытие, в общем-то, это возможность сделать какой-то шаг вперед по направлению к Творцу, в любви к товарищам, чтобы почувствовать, что товарищ — это просто часть моей души.
1: Да, но Творец не находится в скрытии, просто мы его не видим. Это два разных состояния. А когда мы раскроем его, тогда мы выйдем из этого скрытия и достигнем единства в десятке, буквально добавить связи, чувствительности, и Творец раскроется внутри этого.
2: Мы пришли все от Адама Ришона, и товарищи находятся во мне, и Творец находится в объединении между нами. И это наша задача во время Конгресса — соединиться вместе в одно целое.
1: Он всегда здесь, между нами. Нужно просто сосредоточить свое внимание, соединить наши сердца воедино, и так произойдет раскрытие.
2: Как нам вывести Творца из скрытия? Как сказал Давид, он не находится в скрытии. Это мы просто не видим, у нас закрыты глаза пеленой такой. Как нам раскрыть его? Только между нами, когда мы будем стараться видеть каждого товарища, который говорит, что через него по-настоящему говорит Творец, и стараться говорить так, чтобы каждый, когда говорил, он влиял на других товарищей, чтобы вместе соединиться и раскрыть Творца.
1: Творец — это свойство отдачи. Когда я начинаю отдавать товарищам, тогда мы раскрываем Творца.
2: Да, и заключенный в темнице не может вытащить сам себя из этого заключения. Только товарищи могут помочь вытащить товарища из скрытия, чтобы могли ощутить Творца. И мы должны каждую возможность, которая есть у нас, получить. Это просто впитывать это товарищество величие и так помогать друг другу.
1: Да, Рав очень много нам объяснял это. И у человека всегда это скрыто. Нету раскрытия Творца именно в человеке. Но когда он соединяется с товарищами, там он раскрывает Творца, и там это место, когда скрытие всегда находится в человеке, но если он хочет соединиться с высшей силой, то он находит ее в товарищах.
2: Творец, в общем-то, находится везде, только я со своими неисправленными свойствами скрываю его. И своей ленью, своим пренебрежением, в общем-то, всем, что это тоже он сотворил в нас. Нам только нужно делать усилия только в направлении любви к товарищам.
1: Творец — это свойство отдачи, и поэтому он скрыт от меня.
0: אם זו ברכה, נלמד, שהוא בהסתרה.
2: Ну, это просто благословение свыше, что он в скрытии, что мы можем делать работу. И это великая работа. И это называется сейчас, что я вижу, товарищи, сейчас состояние объединения, как одну душу с одним сердцем, вот так вот, как будто я смотрю на них взглядом Творца, я вижу, что все находятся в отдаче, чтобы я понимал, что действительно это свыше, цель свыше.
1: И где он? Раскрывается. Он раскрывается в подобии свойств, насколько мы подобны ему. Но как мы можем уподобиться ему, ведь он скрыт, и мы его не чувствуем. И он никогда не раскроется, только лишь если мы хотим отдавать товарищам. Это, конечно, непросто. Это противоречит нашей природе. Но если мы делаем усилия в этом, то тогда Творец поддерживает это.
2: Я бы добавил и сказал, как нам вывести состояние скрытия Творца. Я бы сказал так, что состояние скрытия — это данное нам, и нам нужно работать. В нашей работе просто так вот выделить и внутри себя ощутить это свойство Творца.
1: Попросить у него, приложить усилия, но и главное — это просить у него помощи в этом.
2: Так как мы сможем вывести Творца из скрытия, говорит нам об этом Рав. Конечно же, величие Творца находится в десятке, не может раскрыться вне десятки, а только согласно свойствам, которые мы формируем в десятке. Поэтому сказано: «Вы создали меня, потому что не может быть иначе». Творец скрыт. Высший свет вообще находится в абсолютном покое, но мы можем раскрыть его части постепенно, по ступеням, согласно объединению между нами, согласно мере участия между нами, в мере нашего самопожертвования, вплоть для объединения, полного объединения. И так мы придем к этому.
1: Конечно, величие Творца в десятке и не может раскрыться за пределами десятки, только согласно свойствам, которые мы формируем в десятке. И поэтому написано: «Вы сделали меня». Потому что невозможно иначе. Творец скрыт. Высший свет. Вообще он находится в абсолютном покое. Но мы можем раскрыть части его постепенно, поступенно, согласно мере участия между нами, имение в мере нашего жертвования, ради объединения, и так мы достигнем этого. И сейчас клип номер два.
2: Все зависит только от сближения, товарищи. Нет количества знаний, ни от чего другого. Весь успех только в том, насколько сможем тесно сплотиться друг с другом, сплотить наши желания, наши сердца друг с другом, сплотить части разбитого клина. Насколько мы замкнем эти разбиения между нами, тогда мы сможем этим раскрыть, как, допустим, когда вода в разбитом сосуде. Когда мы представляем части сосуда друг к другу, тогда мы сможем обнаружить воду и наполнение, которое может раскрыться там.
3: Когда
2: Мы находимся перед источником, бесконечным источником, который бьет ключом и дает полное распространение. Еще раз послушаем второй клип.
1: Все зависит от приближения товарища, не от количества знаний, не от чего-то другого. Весь успех в том, насколько мы сможем теснее соединить наши желания друг с другом и соединить части разбитого кли, насколько мы перекроем эти трещины между нами, так мы сможем раскрыть, вот, скажем, эту воду в разбитой посуде. Когда мы соединяем эти части сосуда, тогда таким образом мы можем раскрыть вот эту воду, это наполнение, которое может быть раскрыто там.
2: Рав сказал, что нам нужно только соединить разбитые части кли. И чем больше мы сможем это сделать, тем больше мы раскроем наполнение, как воду, когда мы соединяем эти части вместе. Давайте попробуем ощутить это. Это давайте сейчас сделаем такую демонстрацию этого. То есть если мы, товарищи, соединяем наши кли вот таким образом, скажем, и наполняем воду, ну, скорее всего, вся вода прольется вниз. Но если мы хотим сохранить воду, мы должны очень тесно сплотить наши части так, чтобы если вода наполнит, то наполнение наполнит наши кли, чтобы мы ощутили и не пролили так наполнение. Исходя из этого примера, мы хотим сейчас прийти к активному семинару, перейти к активному семинару. И семинар такой: какое духовное действие в десятке эквивалентно этому примеру? То, что мы видели сейчас. Активный семинар, 6 минут.

0: все. Атлет. Она функция колехан, биасадакешаласатимани.
1: Это можно сделать только вместе. Так это не работает в одиночку. Творец хочет все, и есть эта возможность. Главное, чтобы мы смогли реализовать это.
2: Да, как наши великие товарищи с девятой десятки показали, как они это делают. И в духовном мы делаем это, когда мы так вот соединяем сердца, это может быть физически. У нас тут 15 товарищей, мы сидим вместе, сплочены друг с другом. И, может быть, это внешнее, но мы это внутренне чувствуем. То, что происходит с нами, как мы соединяем наши сердца, силы, даем друг другу пример. И в этом важность.
1: Духовное действие — это не убегать из намерения и ни в коем случае не убегать в себя, в свое эго, и все время быть этим, этой частью сосуда, который держит воду, но не быть дырой, через которую вода вытекает наружу.
2: Да, и каждое мгновение ощущать себя ответственным за то, чтобы это произошло, что каждый раз просить у товарищей, просить за товарищей у Творца быть в центре десятки.
1: Согласно тому, что сказал Рав, я записал, что мы должны соединить наши желания друг с другом и если мы находимся в отдаче, то тогда этот сосуд, он полный.
2: Да, наши желания — это как каменное сердце, каждый думает. Так вот, внутри себя, и нужно товарищей, думать о товарищах, и для этого нужно так вот хорошо потереться сердцами с товарищами.
1: Мы можем проверить, если наши руки не соединены плотно, мы не находимся в центре десятки, мы должны еще сблизиться с товарищами, стараться прислушаться к ним, быть в правильном намерении, делать это все больше и больше, и таким образом мы составим это кли.
2: Да, построение нашего кли, потом главное участие всех, когда нам дали сейчас товарищи из девятой десятки пример, чтобы все были вместе, иначе вся вода прольется на пол, поэтому мы должны, просто обязаны так вот сплотиться, быть в соединении друг с другом в действиях, в молитвах и поведении между нами.
1: И тогда спросить себя, какое сердце я помещаю в это место, и я могу отыскать там все выяснения, чтобы чтобы все это привело меня к любви к товарищам.
2: Ролов как-то дал нам такое упражнение, может быть, кто-то помнит, что там вот такая малиновая, малиновые шарики такое создавать, что каждый товарищ должен создать и держаться таким, таким состоянием, что он находится в поручительстве и в ответственности перед товарищами и соединен с ними.
1: Мы параллельно работаем в десятке, чтобы создать величие Творца. Насколько он велик, он собрал нас и дал нам поработать именно над этим, не над чем-то другим, над его величием, над величием отдачи.
2: И в этом действии, когда мы должны выйти друг с другом из себя и быть в единении с товарищами и думать о Творце, нахожусь ли я с ним в таком соединении, когда я действительно чувствую то, что он говорит, соединяюсь с ним и могу в его словах постичь то, что Творец хочет дать, просто держать в себе это.
1: Как мы учим, вода — это бина. Когда они показали этот пример, у меня это сразу возник этот образ бины. То, что удерживает воду, это свойство отдачи. Только слияние между нами, где нет трещин. А если будут эти трещины, это раскрытие различий между нами. Поэтому должны крепче соединить наши руки.
3: Клип миспар шалош.
2: Давайте вместе посмотрим третий клип.
1: Ощутить величие Творца — это то, что нам нужно, чтобы действительно подняться со ступени на ступени в духовном мире. Величие Творца раскрывается согласно величию товарища, величию окружения. Ведь мы создаем кли, и в этом кли, которое мы создаем между товарищами, насколько мы ценим их, насколько, как Рабаш пишет, когда я из себя делаю ноль и еще много-много нулей относительно товарищей, согласно этому я выстраиваю в себе, создаю условия для раскрытия Творца. И когда величие Творца постепенно раскрывается согласно величию товарищей, то у меня действительно есть духовное кли, и оно называется «душа», «моя душа».
2: Друзья, обратите внимание на то, как раскрывается величие Творца. Какое условие должно быть для этого, чтобы мы раскрыли величие Творца? Давайте посмотрим еще раз клип.
4: Ларгиш гадлут абуре.
1: Ощутить величие Творца — это то, что нам нужно, чтобы действительно подняться со ступени на ступень в духовном мире. Величие Творца, оно раскрывается согласно величию товарища, величию окружения, потому что мы создаем кли, и в этом кли, которое мы создаем между товарищами, насколько мы ценим и насколько, как Рабаш пишет, я из себя делаю ноль, еще множество нулей относительно товарищей, и согласно этому я выстраиваю в себе условия для раскрытия Творца.
4: Гадлут абуре ках
1: И когда величие Творца постепенно раскрывается согласно величию товарищей, то у меня действительно есть духовное кли, и оно называется «Душа». «Моя душа».
2: Величие Творца раскрывается в соответствии с величием товарищей. Какое это условие? Я думал, что я раскрою Творца напрямую, что он будет велик по отношению ко мне, что я буду чувствовать его действия, как они влияют на меня. А тут Габалист говорит, нет, я должен соответствовать условиям. Ты должен сначала раскрыть величие товарища. Если у меня нет величия товарищей, так что никогда не раскрою величие Творца? Так что делать? Как я могу сделать так, что через величие товарища я смогу раскрыть величие Творца? Как это возможно? Какая связь между этими двумя вещами?
1: Прочитаем вместе отрывки 4 и 5. Давайте прислушаемся к тому, что сказал Рав. Ты можешь представлять товарищей великими, даже когда ты не видишь и не можешь представлять это себе сейчас. Это все зависит от любви. От любви. Как к своему ребенку ты относишься с любовью, и тогда он в твоих глазах кажется как бы большим, значительным. Видеть достоинства товарищей, а не их недостатки — это результат любви. Подобно матери, которая не видит в своем ребенке, в своем маленьком ребенке какого-то изъяна. Все, что есть в нем, все хорошо для нее. Она любит абсолютно все. Так и мы должны рассматривать нашу любовь, чтобы наша любовь была как можно ближе к естественной любви. Давайте еще раз прочитаем. Ты можешь представлять товарищей великими, даже когда ты не видишь и не можешь их представить сейчас. Это все зависит от любви. От любви. Как к своему ребенку ты относишься с любовью, и тогда он кажется тебе как бы большим, важным. Видеть достоинства товарищей, а не их недостатки — это следствие любви. Как мать не видит в своем ребенке какого-то изъяна, но это все есть в нем, а все, что есть в нем, это все хорошо для нее, потому что она любит абсолютно все. И поэтому так и мы должны видеть нашу любовь, чтобы наша любовь была бы как можно ближе к естественной любви.
2: Друзья, давайте вместе поработаем над этим, каждый в своей десятке, и проведем активный семинар. Выразите свою любовь к товарищам. Это указание, то, что нужно сделать. Вырази свою любовь к товарищам. 6 минут.
1: И сразу после семинара десятки, которые хотят выразить свою любовь, мы приглашаем, ставьте вот эти вопросительные знаки. Сейчас у нас активный семинар, выразить свою любовь к товарищам. И в заключение каждая десятка, которая хочет выразить свою любовь, ставит вопросительные знаки.
2: Ну, я очень-очень хочу и стараюсь. Я думаю, даже чувствую в каждом товарище его стремление, его то, что горит в нем, насколько он выражает это величие цели, он находится в молитве. Вот буквально я чувствую это, я ценю его, я люблю его, и воды молюсь за него.
1: Нужно как следует потереть наши сердца. И Творец дает все время возможности соединиться с великими товарищами.
2: Я удостоился такой великой десятки. Петах Тиква 12, 15 товарищей в десятке все. Каждый из них это просто дает себя в Небаруху, отдал свою жизнь пути и отменяет себя перед десяткой, перед товарищами. И это огромная честь быть одним из вас и делать все, чтобы раскрыть Творца вместе и подталкивать силу всему мировому кли.
1: Мы на Кинерете здесь, мы находимся в разных комнатах, а я спал с товарищем в одной комнате. И сейчас я очень люблю его. Я видел, как он ворочал всю ночью во сне. И как ему тяжело было спать, но сейчас он на уроке изо всех сил. И я полон любви к нему. Творец дал нам разные состояния здесь, на конгрессе, чтобы мы смогли раскрыть сердце товарищам. И вместо того, чтобы критиковать товарищей, что это неисправность моя, можно обратить это в любовь.
2: Я люблю вас от всего моего сердца духовного, и пока это еще только точка, и нужно эту точку от всего сердца расширить на все сердце, но из этой маленькой точки я делаю все, чтобы быть в любви к вам навсегда вместе.
1: Товарищу кажется, что это маленькая точка, но мы чувствуем, насколько она сильная. И что вообще можно любить в этом мире? Ведь мы эгоисты. Мы любим то, что нам доставляет удовольствие. Но то, что приводит меня к истине, к исправлению, это совершенно другой уровень. Совершенно нечто иное.
2: Еще 2 минуты нам добавили. Давайте про любовь. Говори. Товарищи так говорили, что я даже не знаю, что еще добавить.
1: В нашем мире есть много желаний. Есть товарищи, которые любят футбол, деньги, все что угодно. А я люблю вас, потому что вы напоминаете мне Творца. Я люблю вас. Потому что Творец дал желание к духовному.

0: к цели Конгресса.
1: Итак, друзья, после того, как мы выразили любовь друг к другу в десятке, давайте изливать это во все клеи, нашу любовь ко всему клеи. Давайте поделимся. Вперед, друзья, мы просим вас, мы требуем, чтобы вы ставили вопросительные знаки и делились с нами своей любовью. Поделитесь вашими впечатлениями, вашим воодушевлением, вашей любовью, которую мы буквально чувствуем. Вперед, друзья.
2: Ну, мне решен. Эфо Симана Шера решен.
1: Кто первый?
2: Опа, German, начнем с вас, Latayv German.
0: Германия, начнем с вас, Latayv.
3: Vielen Dank. Nur ganz kurz. Ich wusste gar nicht, wie sehr.
0: Большое спасибо.
3: Zusammengewürfelt ist aus Gestrandeten.
0: Коротко я скажу.
3: Sich hier verbinden, wie groß die Liebe da ist. Also, das liegt an euch.
0: Мы чувствуем здесь, что мы объединены как одно, в одно целое, в огромной любви. Большое спасибо вам, вы такие мощные, вы позаботились для нас обо всем. Мы все товарищи в мире соединены, без вас мы не могли бы это сделать. И мы чувствуем всю эту силу любви ваша. И мы работаем здесь, между нами. Через благодаря вашим усилиям. Спасибо.
1: На этом конгрессе мы видим, как мы действительно любим друг друга. Как Творец чувствуется буквально в воздухе, в такой атмосфере, в каждой комнате товарищей. Мы стремимся друг к другу, мы тоскуем друг по другу, мы видим в каждом состоянии доброе начало товарищей. И за каждым товарищем мы видим Творца Лехаим.
0: Друзья, мы здесь вместе стоим и хотим поделиться любовью, которая есть между нами. И когда мы увидели вас всех, увидели, какое огромное устремление есть у нас, появилась новая вещь, есть огромный окружающий свет из всех десяток, 800 десяток по всему миру соединяются и хотят делать усилия и возвеличивать любовь к товарищам, и мы чувствуем ее. Большое спасибо за ваши усилия.
4: Здравствуйте, дорогие подруги и товарищи. Рада приветствовать. Мы со своего объединения хотим выразить огромную любовь ко всем вам и огромную благодарность Творцу за эту возможность быть сегодня вместе, вместе с десяткой, вместе с вами. Буквально чувствуется наша паутинка, которая протягивается от десятки к десятке. И да, конечно же, это такой шанс, когда ты понимаешь, что твоя жизнь настоящая, она здесь, сейчас, между нами, внутри десятки и, опять-таки, внутри нашего клей общего.
5: Queridos amigos del CLI Mundial, desde un rincón del mundo, chilenos, ecuatorianos y mexicanos, queremos decirles que les amamos, que estamos muy orgullosos de ustedes, queridos amigos de Petactigma, Gracias por el esfuerzo.
1: Мы

0: Очень впечатлены вами, друзья из Петах-Тиквы. Спасибо за ваши усилия. Спасибо за то, что вы ведете этот урок, предоставляете нам возможность ощутить силу товарищей. Этот прекрасный конгресс каждой десятки. Каждая десятка включается в одно сердце. Сейчас мы выстраиваем органа Адама Ришона, все товарищи во всем мире. Спасибо большое. Я хочу поблагодарить также каждую женщину, каждую свою сестру, которая делает это возможным. Спасибо, братья. Горячие и объятия навеки.
1: Отрывок из слов Рава. Мы должны вести себя так, как будто Творец присутствует, как будто Он явно раскрыт нам. И тогда в мере наших усилий в этом, в конечном счете, мы раскроем, что действительно Он находится среди нас. И находился и раньше, только у нас не было чувствительности к этому. Семинар в молчании. Постараемся ощутить, что Творец раскрыт среди нас. Постараемся ощутить, что Творец раскрыт среди нас.

Как бы мы относились друг к другу сейчас, если бы Творец был раскрыт? Семинар. Как бы мы относились друг к другу сейчас, если бы Творец был раскрыт?

0: נמשיך בתוכנית.
1: אז אנחנו עשירייה פיתיתשע.
2: Друзья, мы Питактиква 9. Мы решили выполнить указание Рава. И после выяснения мы записали наше соглашение. И мы решили, что это должно быть постоянно сопровождать нас. И то, что мы заключили союз, мы повесили на входе так, чтобы это постоянно мы его видели и чтобы напоминали нам, к чему мы обязались. Так смотрите, то, что написали мы. Мы, Питактиква 9, согласны вести себя так, как будто Творец раскрыт между нами. И если я забуду об этом, я прошу, чтобы товарищи напомнили мне об этом, и тогда я с радостью вернусь к выполнению этого соглашения. Так это то, что мы подписали. И мы приглашаем все десятки, чтобы вы тоже сделали это, как вы собираетесь поддерживать это состояние, как будто Творец раскрыт между вами в течение всего Конгресса. Лехаим, друзья.
1: Шир.
2: Песня.

0: В то время, когда тело восполняется внизу, то есть когда уже есть 10 вместе, является высшая святость и входит в это тело и становится нижней в точности, подобным 10 сферот наверху. В час, когда тело восполняется внизу, то есть есть уже 10 вместе, является высшая святость и входит в это тело и становится нижней, в точности подобным 10 сферот наверху.
1: Здравствуйте, друзья и подруги, любимые мы, 5-9, мы очень рады, очень волнуемся открыть наш конгресс, 10-й, первый конгресс в истории, конгресс, когда каждый из десяток удостаивается возможность реализовать все, что Рав говорил так много лет, что все находятся в десятке. Сейчас у нас есть просто возможность прочувствовать это, сделать это. И давайте посмотрим, тут сидят десятки по всему миру, может быть, можно показать нам их, как они сейчас встречаются, некоторые еще организуются, некоторые в дороге, приехали. Давайте помашем привет, подруги, друзья. Какое волнение. Мы на этом конгрессе не только рады собраться, мы рады собраться просто как в отрывке, который Яков сейчас нам зачитал, когда тело внизу восполняется, когда есть 10 вместе, то приходит высшая святость, входит в это тело, нижний становится как подобно 10 сферот наверху. Это наша цель, чтобы каждая из наших десяток просто почувствовала, как мы приводим к месту раскрытия Творца. Да, это наша цель. Правильно, Алекс?
2: Да, Шауль, наша цель — раскрыть Творца в десятке, и мы здесь после того, как столько много времени и сил вложили в подготовку. Мы собрались, каждый в своем месте, чтобы раскрыть каждой части своей души, которая соединяется вместе в одну душу, ту душу, которая раскрывает свое слияние с Творцом. И мы на этом конгрессе хотим углубить нашу связь до такой степени, что мы сможем просто соединиться с Творцом, потому что Высшая Малхут уже готова, она стоит и ждет нас. И то, что мы должны сделать, это просто создать наше новое объединение до такой степени, чтобы мы смогли просто снизу слиться с ней наверху и раскрыть нашу душу вместе. Давайте, друзья, сейчас посмотрим первый клип. И это подарок от нашего Рава.
3: Вопрос, как, что значит быть десяткой, слитой с Творцом?
4: А шелай, ма зе омер лиот асирия ше двука бабуре?
5: Зе некра ше анахну роцим...
1: Называется, что мы хотим в связи между нами построить образ Творца. Что как Он добрый, творящий добро, и любит всех, и соединяет всех, так каждый из нас хочет относиться к товарищам. И тогда получается, что мы собираем образ Творца между нами в десятке, в нашем центре.
2: Соединиться от десятки с Творцом — это то, что мы хотим сделать с нашей десятки в связи между нами, создать образ Творца, что так же, как Он, добрый, творящий, добро любит всех и соединяет всех, так каждый из нас хочет относиться к товарищам. И тогда получается, что мы создаем образ Творца между нами, осуществляем его в десятке, в центре, в нашем центре десятки.
1: Цель, ради которой мы собрались, это раскрыть Творца в десятке. Каждый из наших десяток. Как мы услышали от Рава, сейчас раскрытие Творца в подобии по форме. И мы стараемся быть подобным ему, как он относится к нам, так каждый старается относиться к товарищам.
2: Друзья, мы получили подарок. Конгресс, десяток, Всемирный конгресс. И вместе мы проведем 3 дня объединения такой силой. После стольких дней подготовки, так много мы вложили в эту подготовку. И мы не готовы удовлетвориться меньше, чем просто хотя бы входом в духовное. Так как сделать так, чтобы результат наших усилий был действительно духовное?
1: Да, но чтобы прийти к духовному результату, нам нужна энергия. Мы сейчас приехали на место, мы проводим трапезы, проводим собрание товарищей, все хорошо. Всю силу мы получаем из нашего мира, из этого мира. Но для того, чтобы прийти к духовному результату, нам нужно сделать что-то против нашей природы. Духовное топливо горючее, как мы получим его, откуда получим?
2: Так давайте поговорим сейчас именно об этом. Обсудим в десятке, каждый в своей десятке, на активном семинаре, какое горючее нам нужно, чтобы 3 дня на конгрессе работать ради отдачи. Еще раз, какое горючее нам нужно, чтобы 3 дня на конгрессе работать ради отдачи? 6 минут. Активный семинар.

0: דלק. ופה לדבר, אדוני?
1: כן, בבקשה.
0: אנחנו...
2: Как горячо нам нужно, чтобы работать. Всегда это величие Творца, и то, что приводит нас работать ради отдачи, чтобы было кому отдавать, чтобы у нас было величие. Тогда мы сможем подняться выше знания и сытно работать для чего-то больше нашего знания.
3: Да, и горючее, в общем-то, мы чувствуем от каждого усилия товарищей во всех молитвах, которые у нас есть. Мы очень хотим объединиться именно в этих усилиях, в молитве, чтобы почувствовать влияние высшего света.
2: Мы хотим так войти в конгресс, в волнение. Просто смирение перед состояниями, через которые приведет нас Творец, чтобы все работало для нас. Энергия для товарищей, которые находятся здесь и по всему миру, дают силу друг другу, любовь, величие. Подготовились к огромному конгрессу, нужно прийти, только сесть вместе и немного просто войти в товарищи, в группу.
3: Видеть всю свою десятку перед глазами, видеть все десятки вокруг мира, думать, какую-то силу дает и что-то делает во всем мире. И горючее должно быть именно с одной стороны. Это величие этого состояния, насколько важны товарищи и их успех на конгрессе.
2: Есть много, откуда можно получить много видов энергии. Нам нужно горючее внутри нас, которое мы найдем выше наших тел, чтобы мы были чувствительны к мощной атмосфере, чтобы каждый принес свой хиссарон. Из всех этих хиссаронов мы могли бы включиться между ними и пришли бы к действительно атомной энергии ядерной. Больше этого.
3: Такое горячее нужно, чтобы 3 дня на конгрессе работать ради отдачи. У нас есть особая возможность, потому что эти 3 дня, когда все уже упорядочено, все в доме в порядке, дети, и ничто не отвлекает, и мы можем объединиться по-настоящему, в отличие от обычных дней, когда у нас есть много помех, и то, что нам сейчас дали возможность такую соединиться, мы должны сделать все, чтобы соединиться с Творцом.
2: Энергия — это величие и важность Творца, которая больше, чем то, что мы способны представить. И это нужно передать друг другу. Передать, что, какую огромную возможность мы получили.
3: Да, мы здесь как солдаты. И это как ты, когда ты стоишь в ряду, с тобой справа товарищи, слева товарищи, они поддерживают тебя, у тебя нет выбора, ты должен идти вместе вперед в шеренге, в одной шеренге, как герой на войне.
2: Да, мы должны в этой войне стремиться к тяжелой артиллерии. Тяжелая артиллерия — это Творец, Он нас поставил в это состояние, где мы больше видим Творца в товарищах. Тогда наша сила будет продолжать расти. и будет умножаться на силу друг друга.
3: Да, наше горящее — это впечатление от того, что, получая, что сейчас происходит в нашей десятке, и не только это, почувствовать все десятки, что они все, как мы, все товарищи соединяются, и это то, что делает изменения, готовит нас к конгрессу. У нас есть возможность сделать это вместе, и это дает огромную энергию, влияние друг на друга, чтобы прийти к любви к товарищам. Это наша работа.
2: То, что мы раскрываем сердце друг другу, соединяем десятки, просто все раскрывают сердце.
3: Мы получаем это горючее через точку в сердце.
2: Мы видим, что была энергия для работы ради отдачи без получения какого-либо вознаграждения, а чтобы сама работа являлась вознаграждением, нам необходимо верить в Творца. Это означает верить в Его величие. И нужно прикладывать много сил и усилий в то, чтобы достичь веры в величие Творца. Но без веры в Его величие у нас не будет силы работать ради отдачи. То есть именно когда ощущается величие Творца, человек готов работать без всякого вознаграждения. А награда заключается в самой работе, поскольку служение великому царю приравнивается к любому богатству, который изначально не обладает никакой ценностью по сравнению с служением царю, когда Творец позволяет ему войти и служить ему. Поэтому мы должны сосредоточить все наши мысли на том, как прийти к ощущению величия Творца. И тогда все последует за этой точкой.
3: Поэтому мы должны сосредоточить все наши мысли на том, как прийти и почувствовать величие Творца. И тогда все последует за этой точкой. Так вот, это единственная энергия, которая есть у нас, которую мы можем получить, это единственная сила, это только лишь величие Творца.
2: Любимые друзья, мы входим в урок Рава. Мы получили возможность, помощь от Творца, чтобы весь наш общий хисарон был в намерении получить величие Творца между нами. Поэтому мы должны сконцентрировать всю нашу мысль на том, как прийти к ощущению величия Творца. И тогда все устремляется за этой точкой. Друзья, с этими словами давайте войдем сейчас в минуту молчаливой подготовки к уроку.

0: влить его в десятку для семинара. Пожалуйста, Раф.
1: Хорошо. Я очень волнуюсь выступать перед вами сейчас. В любом случае, у нас есть очень большое, мощное собрание, подобного которому не было с тех времен великих каббалистов в древние времена. И действительно, у нас есть все возможности, шансы и даже гарантии, что мы сможем прийти к исправлению духовного кли Адама в этом мире. И мы постараемся и сделаем это. Мы видим, насколько эта атмосфера, человек да поможет ближнему, когда мы впечатляемся друг от друга, влияет на каждого, как мы волнуемся от этого. Вчера было замечательное выступление мирового кли перед всеми, и действительно это достойно похвалы. И сегодня мы видим, что даже те полчаса, в течение которых мы видели товарищей, слышали, как они говорят, насколько это пробуждает наши сердца и продвигает нас впечатляться и быть вместе. Наша цель — раскрыть Творца, потому что вся наука Каббала — это методика, как пишет Барес Олам, это не меньше и не больше, а методика раскрытия Творца творением в этом мире. И поэтому так мы должны рассматривать себя и то, чем мы занимаемся. Состояние замечательное, состояние особенное, самое возвышенное занятие, которое может быть, самое высокое занятие и широкое, которое может быть у человека, находящегося в этом мире. И поэтому мы должны гордиться этим и быть ответственными за то, что мы получили, как мы можем пробуждать друг друга к объединению, подталкивать себя к объединению. Не может быть раскрытия в кли больше, чем само кли, потому что все зависит от кли, от его свойств. Высший свет находится в абсолютном покое. И поэтому вся наша работа должна быть сосредоточена на кли, который мы строим, потому что согласно величине кли, согласно свойствам кли, так мы раскрываем величие и свойства Творца. Поэтому он называется «Боре, приди и увидь», согласно тому, как мы формируем кли для его раскрытия. И нет другой величины у Творца, кроме как насколько мы формируем наши кли, насколько он создал нас, насколько поместил в нас желание получать, все желание получать, насколько мы можем исправить, мы приходим к состоянию бесконечности, когда нет границы. Больше этого мы не делаем границы для раскрытия Творца творением. А потом есть еще ступени, о которых мы не знаем, это после окончания завершения кли, исправления кли. Поэтому вся наша работа — это как сконцентрировать себя, соединить себя до такой степени, тесно сплотить себя, чтобы не было никаких помех в объединении между нами. И тогда, согласно нашему усилию, мы, согласно сокращению на наше эго и мере вклада каждого во всех и самоотмене, в соответствии с этим, так мы раскроем силу Творца внутри кли. У нас есть много, что можно сказать по этому поводу, но на самом деле это главное в построении кли. Поэтому этот урок величия Творца в десятке, конечно, величие Творца в десятке не может раскрыться вне десятки, а только согласно свойствам, которые мы формируем в десятке. Поэтому сказано «Вы создали меня», потому что не может быть иначе. Творец скрыт, высший свет вообще находится в абсолютном покое, но мы можем раскрыть от него части постепенно, по ступеням, согласно объединению между нами, согласно мере участия между нами, согласно мере самопожертвования нашего для объединения. И так мы придем к этому. То есть получается у нас, что даже если мы не хотим слышать, и нам не очень приятно думать об этом, но все зависит только от приближения товарища, а нет количества знаний, нет чего другого. Весь успех только насколько мы сможем тесно сплотить друг друга наши желания, наши сердца друг с другом, сплотить части разбитого кли, насколько мы замкнем эти разбиения, разломы между нами, в этом мы сможем раскрыть, как, допустим, вода в разбитом сосуде. Когда мы представляем вместе части кли друг к другу, таким образом мы можем раскрыть воду, наполнение, которое может там раскрыться. И кроме того, согласно силе объединения, согласно характеру объединения, согласно этому мы раскроем наполнение. И все наполнение зависит только лишь от нашего кли, от каких уровней вьют, на какие формы мы преодолеваем, в каких формах мы участвуем между собой. Все это определяет форму раскрытия Творца для нас. Поэтому Творец, он просто целиком зависит от творений. Как сказано, что я был продан с ними вместе. То есть он продает себя как будто творением. И они сейчас определяют его раскрытие. Отсюда мы можем, кроме того, понять, насколько он хочет раскрыться, насколько старается и всякий раз помогает скрыто нам, потому что он не может раскрыться, иначе у нас не будет кли. Потому что кли — это мера нашей самостоятельности, насколько мы как раз стремимся к его свойству отдачи и любви. И поэтому Творец всегда находится за кулисами и скрытого вида он всегда подталкивает нас при разных возможностях к объединению и старается как можно больше направлять нас к этому, хотя все время находится в скрытии и очень страдает от того, что мы все еще не очень преуспеваем в этом. И ощущение это мы раскрываем как страдание Шхины, которое очень сожалеет, что он сожалеет, что он дал все, что мог на данный момент людям, а люди не пользуются тем, что они получили. А больше этого он дать не может, потому что если мы не реализуем прошлое состояние, как он может продвигаться с нами? Поэтому нам надо сейчас определить между нами такие формы, такие отношения, чтобы они были как можно более подобными Творцу. То есть уподобиться Творцу — это, по сути дела, цель человека подобно Творцу. Поэтому называемся Адам, думаю, подобный. И чем больше мы так будем хотеть наладить связи между нами, отношения. Согласно этому, мы тоже придем к раскрытию этого свойства, которое называется «Борая, приди и увидь». И это, по сути дела, наша цель в работе, потому что этим мы доставляем ему наслаждение и поднимаем Шхину из праха и возносим ее выше своей головы, то есть выше мысли, и желаний этих посторонних, которыми мы наполнены. Поэтому главное на Конгрессе — это приближение всех вместе к одной цели. И моя роль — только направлять вас, насколько возможно, напоминать вам то, о чем мы говорили, что мы учили, что все уже знают, но все больше и больше собирать нас, всех наши устремления, как только лишь с одной целью. И поэтому нам важно на Конгрессе только лишь то, что происходит между товарищами. То есть насколько мы можем отбросить от себя, избавиться от всех расчетов этого мира и соединить между нами силы, желания, устремления, которые относятся к духовному уровню, к будущему миру. Тогда в соответствии с этим мы будем продвигаться. Давайте заменим все свойства, мысли и желания этого мира на все мысли, свойства и желания высшего мира. И так мы дадим место Творцу раскрыться в нас. В соответствии с этим мы поднимаем себя, как на лифте, с одного этажа на другой, с одного этажа на другой. Все согласно тому, насколько мы сменяем разум и сердце, мысли и желания от тех, которые относятся к этому миру, на те, которые относятся к будущему миру духовному. И поэтому все важно начинается и заканчивается только на отношениях между товарищами. То есть каждая десятка должна заниматься тем, что происходит с ней, насколько они строят между собой отношения в подобии раскрытие, подобные, соответствующие раскрытию Творца. Поэтому расстояние между нами, насколько мы ощущаем его душевно, что оно все больше и больше замыкается, этим мы измеряем также наше приближение к раскрытию Творца. Ну, будем надеяться, что мы действительно преуспеем в этом. Я помню себя, как я гулял по парку с Рабашем, и это было, когда я привел новых учеников, потому что у Рабаша там, может быть, было 5-6 учеников, пожилых. Я получил от него разрешение дать лекции в одном месте в Тель-Авиве. Это было место Берга, организация, как она называется? Институт изучение Каббалы. И после того, как я дал несколько уроков, они почувствовали, что они вообще не находятся в правильной методике, в какой-то мистической методике или что-то такое. И они все перешли к нам, к Рабашу, и начали учиться у нас. И когда они начали учиться, я гулял, как обычно, с Рабашем, как у нас было принято, утром, примерно с 9 до 12, утром мы гуляли в парке, и я спросил его, что нам надо делать дальше с ними. И он попросил у меня листок бумаги, у меня не было бумаги, но я дал ему из сигаретной пачки, там есть фольга, с одной стороны можно было писать. Он сел на скамейку и так просто написал на коленке. И написал этот отрывок первой статьи Рабаша «Цель группы 1». Давайте послушаем Орен.
2: Анахну митасфим кан лиясед хевра.
3: Мы собираемся здесь, чтобы основать группу, в которой каждый из нас будет следовать этому духу отдачи Творцу. А чтобы достичь отдачи Творцу, прежде необходимо начать отдавать человеку. И это называется любовью к ближнему. Однако любовь к ближним возможна лишь при самоотречении. С одной стороны, каждый должен принижать себя, а с другой стороны, мы должны гордиться тем, что Творец предоставил нам возможность вступить в группу, где у каждого из нас лишь одна цель, чтобы Шхина пребывала между нами.
1: Да. Это действительно одна цель должна быть, чтобы Шхина пребывала между нами. Сила отдачи, сила объединения, сила любви. Это мы возвращаемся к тому кли, который мы можем представить себе как одно кли в Адаме Ришоне. И так мы, если мы настолько сплачиваемся, то мы возвращаемся к тому состоянию, когда Творец пребывает в нас, и так мы раскрываем себя стоящими в вечном мире, совершенном, как один человек с одним сердцем. И все мы называемся тем же именем Адам, подобный Творцу. Очень надеюсь, что мы возьмем эти вещи главным образом в сердце, а в сердце нам не важно, нет большего или меньшего, потому что в совершенном кли все части важны одинаково. И постараемся так добавлять себя все больше и больше к этому, и мужчины, и женщины. И так все больше и больше соединимся. Я советую нам, давайте мы проведем семинар, как нам видеть, что вся наша цель в нашем существовании здесь, в этом мире, в течение этого времени, это объединиться между нами, чтобы просто быть подобными кли Адама Ришона. Как нам сделать это во время конгресса? Присоединиться, объединиться так, чтобы все мы стали одним кли, одним желанием, одной отдачей. И тогда, пока мы не раскроем, что в этом кли раскрывается Творец, он начинает просто наполнять это кли, потому что мы из желания получать приходим к объединению, а он от желания отдавать. Прошу, как нам сформировать это кли для раскрытия Творца? Вперед.
4: Друзья, мы сейчас слушали отрава, насколько Творец хочет раскрыться, и все зависит только от того, насколько мы раскроем наше сердце, наше свое сердце товарищам. И мы чувствуем, что мы, насколько Творец буквально входит в связи между нами. Так как же мы можем усилить это ощущение, чтобы мы почувствовали его, и чтобы сделали это на этом конгрессе?
1: Да, Рав говорил о том, что это, что у него была такая там бумага от сигаретной пачки. Неважно, что на пути к ощущению Творца человек должен пройти через отдачу ближнему, обязан, иначе не будет. Итак, мы должны ощутить это озарение, как было у него. Каждый должен пройти это без отдачи товарищу. Он не может прийти к ощущению, к раскрытию Творца. У него не будет этого раскрытия, этого выхода. Он обязан, чтобы у него было два эти уровня, ближний и Творец.
4: Да, путь прийти к силе отдачи, когда мы способны выразить это только в любви к товарищам, к любви к ближним. Это наша кли, когда мы хотим любить, и мы просим у Творца, чтобы дал нам эту силу, чтобы раскрыл источник любви и отдачи. И для этого мы собираемся сейчас, соединяемся и молимся Ему.
1: Да, мы в месте, где мы пытаемся добиться успеха, превратиться в одно кли, где раскроется Творец. В отношении к товарищам.
4: Да, в моем отношении к товарищам. Когда мы относимся правильно друг к другу, даем войти между нами Творцу, я отменяю себя, и чем больше я смогу вот так вот отменить себя, тем больше мы сможем почувствовать Творца.
1: Как написано в отрывке, статья «Любовь к товарищам» может быть, с одной стороны, в низком состоянии, с другой — в высоком. Было в низком служить группе, товарищам.
4: Да, все делает свет. И нам нужно искать каждое мгновение еще добавку к хисарону, чтобы всегда быть в этом намерении. И это усилие в самоотмене, чтобы я мог молиться, чтобы то, что сейчас происходит сейчас, это то место, где мы все делаем усилия и стараемся встретиться по всему миру, делаем усилия, и все мы в намерении на это объединение.
1: Да, сказать о Творце, прийти к Творцу, как сказали товарищи. Это нужно прийти к любви к товарищам. Невозможно любить Творца больше, чем любишь товарищи. Товарищи, это кли. Не все здесь понимают это и знают. И это то, что прекрасно, что мы просто работаем над этим сейчас. Мы здесь вместе. И Творец поможет нам, чтобы мы преуспели.
4: На этом конгрессе нужно делать усилия, стараться раствориться в товарищах, чтобы ничего другого не было.
1: Да, это вещь очень практическая. Мы уже все время измерить, слушаешь ли ты товарищи, или я занят своими мыслями.
4: Нужно обращать внимание, где мое сердце, не только во время уроков, а в особенности в течение дня, и с этим прийти на утренний урок любить товарища. Да, это действительно так. Нужно готовить себя в правильной мысли, в правильном намерении, где мы находимся сейчас, что мы строим наши кли, как мы прочитали в статье.
1: Сможем раскрыть, Томас. Я сейчас слышу то, что говорят товарищи, и действительно постарайтесь как можно больше взаимовключиться. То есть нам не важно, это товарищи большие, маленькие, старички, новички, понимают много или меньше этого. Это не важно. То, что они сейчас говорят, это Творец хочет, чтобы я услышал. И поэтому я слушаю. их речи, и я хочу включиться с этим. Благодаря этому именно я могу расширить свое кли. У меня нет никаких шансов, никакой возможности расширить мое духовное кли от точки, у меня есть точка в сердце, кроме как через то, что я включаю в себя, товарищи. Поэтому слышать, как они говорят, что они говорят, впечатляться этим, что, допустим, они поют или танцуют тоже. Но все-таки главное — это словами.

0: жаждать услышать то, что говорят товарищи, вы поймете Рабаша, который пишет нам, насколько он рад так слышать речи товарищей. Это то, что расширяет клей каждого. Продолжим, пожалуйста. Кто там был в очереди?
1: Продолжаем семинар.
2: Так мы продолжаем тот же вопрос, как нам объединиться на конгрессе так, чтобы стать одним кли, одним желанием, в котором раскрывается Творец. Как мы создадим такое состояние, такой клей для его раскрытия? Мы слышали от Рава, что когда мы раскрываем наше сердце и уши, мы слушаем каждого товарища, который говорит, это как будто Творец через него входит и говорить через него, и нужно отмениться перед ним.
0: Да, вместе будем в том же месте, где в том же парке, где сидит Рабаш и Раф с сигаретной пачкой. Войдем просто в желание Рабаша. Примем это, поместим это в наше сердце, чтобы перейти от уровня животного к уровню человека. Сделаем это. Чувствую, насколько сердце открывается к каждому товарищу, насколько он вложил гитары, сердце раскрывается, мы вместе поем. Мы так можем войти к Творцу, Творец только хочет этого. Нет ничего другого, кроме связи между нами.
2: Да, как мы слышали, товарищи, и что он не может успеть? Только связаться с Творцом, и нет ничего другого, только раскрыть и усилить свою искру, и в этом есть работа в любви к товарищам, чтобы каждая точка в сердце расширилась и охватила все пространство как результат любви к товарищам. И ты делаешь это, когда ты используешь возможность связаться с товарищами. Там ты чувствуешь все.
0: Да, подход такой, что такое ощущение, что Рабаш написал именно для нас в этом мгновении. Мы действительно собрались здесь построить здание группы, чтобы преодолеть, подняться с на уровень человека, не оставаться на уровне животного, действительно прийти к отдаче и любви. В этом наша работа. И это цель нашего конгресса тоже. То есть не упустить сейчас это, использовать каждое мгновение, чтобы прийти к цели.
2: Говорят, что пишут, что действительно есть особая возможность, что недостаточно одной искры, нужно все время разжигать больше, когда человек, товарищ говорит, нужно стараться по-настоящему соединиться с ним, его желание, что творит через него, может раскрыться.
0: Да, быть просто в трепете таком. Каждое мгновение мы входим еще глубже, мы берем любую возможность, которая у нас есть. У нас есть прогулка, есть трапеза, много уроков, все это. Помещаем туда всю свою силу.
2: Да, будем искать каждое мгновение это.
1: Мы знаем, что без помощи Творца. Второй отрывок. Говорит Рабаш, мы хотим удостоиться того, чтобы во время исполнения Торы и заповедей мы ощущали, что служим великому и важному царю,

0: и чтобы при этом у нас была любовь к Творцу от того, что мы ощущаем Его величие. Однако все наше наслаждение будет связано с тем, что мы служим Творцу. В этом будет наше вознаграждение, а не в том, что Он даст какую-то компенсацию или вознаграждение за нашу работу. И чтобы мы почувствовали, что сама работа и есть вознаграждение, и не может быть большего вознаграждения в мире, чем когда удостаиваются служить Творцу.
1: Теперь вопрос. Как мне делать действия для приближения к товарищам для какого-то усиления нашей работы в десятке, и этим я буду стараться все время раскрывать, какое наслаждение я доставляю этим Творцу. Потому что это моя цель. Я хочу доставить наслаждение Ему. У меня нет никакой возможности этим заниматься, исполнить это, кроме как через обращение через товарищей. Это как в отношении к товарищам, соединяя их, организуя их больше, служа им, всем, что я могу сделать в десятке, чтобы укрепить десятку. Как я этим представляю себе, что я доставляю наслаждение Творцу и хочу раскрыть это, хочу, чтобы это было явным для меня, что я делаю это относительно Него, я хочу видеть Его в этом. Ощущать, что это, как я раскрываю Творца, что Он получил от меня результат моего усилия, недоволен мной. Я хочу гордиться тем, что я так делаю по отношению к Нему. И так я работаю через объединение товарищей на объединение с Творцом. Это семинар. Как мне в каждом состоянии, когда я хочу доставить наслаждение Творцу, как мне делать это через мою работу в группе? Прошу.
2: James.
3: I think we have a very good.
1: Как я в каждом состоянии, когда хочу быть в отдаче Творцу, делаю это через свою работу в группе? На самом деле это очень просто и очень легко знать, что нужно делать. Просто когда каждый товарищ говорит, отвинить себя перед ним, видеть его величие, делать из себя каждый раз маленьким, принизить себя, пытаться войти в товарища. Это ясная работа, ее можно почувствовать. И это та работа, через которую в конечном итоге можно прийти и склянуть с Творцом вместе.
4: Да, как мы прочли в отрывке. Чтобы прийти к Творцу, нужно прийти к любви к товарищам. Я все, что я делаю, нужно сразу делать для любви к товарищам.
1: Молитва, я думаю, что дело все в молитве. Я думаю, что нет у нас другого оружия, кроме молитвы, потому что все достигается силой молитвы. Молитва за товарищей, чтобы видеть их величие, величие Творца через них.
4: Да, действительно, мы просто достоились, что Он дал нам группу, точку в сердце и дал нам место просить. Очень особое в каждом состоянии, что во всех действиях по объединению, которые мы производим, надо поместить его в наше сердце, нужно молиться высшей силе, чтобы она соединила нас. И это очень особая вещь. И он как раз ждет того, чтобы мы потребовали у него приблизиться между нами. И это то, что нам нужно.
5: Да, то, что как-то было раньше, что каждый мог делать в одиночку, соло, чтобы Творец услышал тебя, ты делал из себя какие-то состояния, приводил себя в какое-то состояние. Сегодня, как он здесь говорит, только через товарищи. Почему? Потому что Творцу нужны именно товарищи.
4: Ты сказал то, что я хотел, и, по сути дела, какой еще способ есть доставить наслаждение Творцу, если это не через товарищи, есть высокая гора. Это как раз и есть работа в десятке.
5: Да, это то, что говорят товарищи. Творец хочет, чтобы я услышал то, что говорят товарищи. То есть, может быть, даже если ты не любишь, это даже тебе кажется, может быть, какие-то лозунги, но это неверно. Через эгоизм так чувствуешь. Творец хочет, чтобы я слышал только через товарища его.
4: Ну, можно добавить к этому, что Творец хочет, чтобы мы услышали, что от товарища, любовь к товарищам. Он сказал, Рав, что как мы должны говорить, то, что Творец хочет сейчас, чтобы я говорил с товарищем. И если мы представим себе это так, то мы просто так будем в контакте все время и будем говорить и давать воодушевление товарищам на той же частоте.
5: Да, наше путешествие к Творцу, чтобы войти в Ибур с ним, нам нужно сделать это вместе, чтобы пройти эту метаморфозу, должны измениться. И это изменение происходит с нами в результате того, что мы раскрываем разницу, которую я чувствую по отношению к товарищам. И по отношению моего отношения, между моим отношением и тем, что написано, что Творец добрый, творящий добро, и находится в отдаче, и вот этот разрыв, эту разницу, мне нужно все время сокращать. С помощью чего я могу это сокращать? Как я могу это сделать? Чтобы почувствовать друг по-другому товарищей по моему решению? Нет, это невозможно. Все дело в молитве, что нужно прежде всего определить это, обнаружить, что как бы схватить себя на горячем, что вот я не способен сделать ничего сам, мне нужна помощь. Такого я могу получить? Получать Творца. Тут начинается настоящая связь с Творцом, когда ты нуждаешься в его помощи, чтобы стать как он, и тогда создается связь с ним.
4: Мы приходим к молитве именно из работы в десятке с товарищами, когда мы хотим выразить любовь, соединиться с каждым ради величия цели, способности раскрыть сердце, просим у Творца эту силу. В этом тоже есть наслаждение и Творцу, и товарищам.
5: И мы надеемся, что мы сейчас доставляем наслаждение Творцу, и мы хотим еще сильнее сплотить сердца, быть любви к товарищам, и видеть, как каждый, который сидит со мной справа и слева, он великих поколений, и насколько я могу использовать эту связь с ним.
0: Бота. Третий отрывок. Рабаш. Главное, чего нам не достает, и по этой причине у нас нет энергии для работы, нам не достает важности цели. Это означает, что мы не умеем ценить наше служение, чтобы мы знали, кому мы отдаем. И также нам не хватает знания величия Творца, чтобы мы знали, насколько мы счастливы тем, что удостоились служить Царю, ибо у нас нет ничего, что мы могли бы понять, как Его величие. И на языке книги Зор это называется «Шхина в Апрахе», то есть отдавать Ему так же, ценна для нас, как и прах. И само собой у нас нет энергии для работы, ведь без наслаждения нет сил для работы.
1: Да, это все время мы должны говорить, каждый с товарищами, потому что сам человек не может впечатлиться ни от чего духовного, духовность скрыта, и мы пробуждаем себя только через то, что стараемся пробудить каждый ближнего другого. Поэтому насколько мы стараемся пробуждать товарищей, это, по сути дела, вся наша работа. Я не должен работать над собой. Я должен работать только над тем, что я пробуждаю других. Поэтому работа по распространению в разных видах, когда мы все больше и больше распространяем знания Творца и методику раскрытия Творца всем, только чтобы соответствовало тем людям, которым мы раскрываем это. Это самая важная работа. И в группе тоже. Насколько мы хотим раскрыть Творца, это все зависит от того, насколько я открываю себя, свое сердце для товарищей. И они понимают, что из желания раскрыть Творца только это то, что обязывает меня обращаться к ним. Так что вся важность наша в нашей работе по раскрытию высшей силы получается, что в общем зависит от распространения нашей работы, распространения величия Творца в группе. И не нужно ничего, кроме этого. Этим я пробуждаю товарищей, и насколько я пробуждаю их, и они действуют согласно моему пробуждению. Это, по сути дела, мой большой выигрыш. И так каждый в других. И тогда мы очень быстро приходим к силе кли, когда мы стремимся к Творцу, только лишь из того, что мы этим каждый пробуждает товарищей. И от этого мы приходим к состоянию, когда хотя у нас нет желания духовного, но из того, что мы находимся в эгоистическом желании обратном духовности, этого тоже достаточно нам, чтобы мы начали пробуждать друг друга. Как зависть, страсти и тщеславие выводят человека из материального мира и приводят его в духовный мир. И это есть у нас в каждом. И поэтому давайте мы в этом постараемся работать. Пожалуйста, еще раз семинар. Как мы можем с помощью тех свойств, которые в нас есть, пробуждать товарищей, каждый товарищей, которые есть у него в десятке, для духовной работы? То есть у них нет никаких духовных свойств, и во мне нет духовного свойства. Но как мы выстраиваем между нами так отношения, когда каждый может пробуждать других к духовной работе, хотеть выйти из эго, подняться в объединение, в раскрытие Творца, чтобы быть в этом устремлении в правильном виде, чтобы я не стремился к Творцу, не построив кли, потому что это мистика, это что-то несуществующее. А стремиться прийти к раскрытию Творца — это только лишь согласно силе кли, согласно свойствам кли. И поэтому мы строим такие отношения между нами, чтобы они как-то приближались к свойству Творца. И тогда, согласно подобию по форме между кли и Творцом, Так Творец раскроется внутри кли. Так что как нам сделать это, пожалуйста, между нами в десятке? Какие свойства, какие силы я должен собрать в себе для того, чтобы подействовать на товарищей, и как я подталкиваю их к духовной работе? А они, после того, как сделают, после того, как я подействовал на них, это все будет записано за мной. Пожалуйста, как мне это исполнить?
5: Так мы сделаем это прежде всего примером, который мы даем товарищам, важностью, которую мы даем каждому действию. Да, мы стараемся прийти, показать и пробудить товарищей для подготовки или на трапезе, или когда мы обслуживаем товарищей на дежурстве, и все время искать возможность, чтобы пробудить друг друга вместе.
1: Создал каждого из нас в каком-то виде. И до сих пор, пока я занимаюсь свойствами, которые я знаю в себе, но в товарищах, я передаю им, отдаю им. Один делает еду, другой играет. И мы вместе делаем конгресс, я думаю, что каждая десятка ощущает это, когда мы соединяемся вместе вокруг цели. Естественным образом, каждый берет свои свойства относительно товарищей, и это создается собрание.
5: Важно быть в осознании и не убегать от этого напряжения, которое должно быть во мне, и вместе с этим сосредоточить усилия внутренние в себе и так вот сфокусироваться на этой точке внутри силы, чтобы все почувствовали это, чтобы я был как такой усилитель, который все время транслирует всем это, влияет на всех, и все чувствуют это влияние. Самая большая сила, как создаем.
1: Да, как с помощью свойств, которые существуют у нас, пробудить товарищей для работы, для духовной работы. Мы сказали, что Раф говорит, что в конечном счете никто не должен заботиться о себе, и не в этом дело, а все, что надо сделать, это вся работа, это заботиться о том, что о поднятии важности, величия в десятке. И это на самом деле наша работа — рекламировать величие Творца внутри группы. И чтобы сделать это, нужно пользоваться нашим эго. Мы учили, что никто не может, по сути дела, со своим эго сделать что-то с собой. Но если я внутри своего эго говорю относительно другого товарища, он может принять это как воздействие, не как что-то эгоистическое. Так нужно играть между товарищами и придем к нему.
5: Да, у нас есть эгоизм, Творец дал нам его. И этого недостаточно, чтобы объединиться. Потому что эгоизм хочет наслаждаться, а я должен сделать так, чтобы товарищи наслаждались.
1: Я просто, как Амит сказал, у каждого есть свои свойства. Амит сейчас снимает нас, каждый действительно, как Раф сказал, делает это из желания величия Творца, как-то
5: да, получается очень здорово, как объясняет Раф, что мы должны внутри себя раскрыть такое свойство, способность пробуждать других. Мы все время находимся в этом, как нам сделать это, выполнить эту задачу, пробудить товарищей к Творцу, к объединению. Это наша работа, мы не можем быть преданными найти пути, кроме мест, без того, чтобы, как сказал Рав, чтобы мы внутри раскрыли эти свойства, что мы можем помочь товарищу.
1: Творец в объединении раскрывается между нами в любви к товарищам, любовь к товарищам, это подобие по форме. Подобие по форме приходит к Творцу. И что надо делать? Только исправить себя. Не исправлять ничего вне тебя, а только себя.
5: Действительно, у нас есть товарищи с очень особенными свойствами, делают еще много для десятки, вместе с намерением, вместе с их желанием объединиться вместе, это быть в духовном состоянии.
1: Если мое намерение будет в каждом слове прийти, дать товарищам величие Творца, чтобы каждый из нас хотел бы почувствовать это, то мы так во всех этих мыслях сконцентрируемся как раз на величии Творца, Его возвышенности. Это будет замечательный результат.
5: И, в общем-то, это то окружение, в котором находится Творец, это Шхина, которая находится между нами. Если мы стараемся сделать это так вот, просто поднимать важность Творца между нами, каждый хочет он или не хочет, но передает это другому.
1: Да, что я могу добавить? Только что мы поймем важность и потребность, ощущение ближнего. Так мы действительно можем передать это. Мы прочтем четвертый отрывок, говорит Рабаш, чтобы была энергия для работы ради отдачи, без получения какой-либо компенсации, а чтобы сама работа была вознаграждением, нам нужно верить в Творца. Имеется в виду верить в Его величие. И нужно вложить силу и большие усилия, чтобы достичь веры в величие Творца. А без веры в величие Творца нет силы для работы ради отдачи. Иными словами, именно когда ощущается величие Творца, человек готов работать без всякой компенсации. А чтобы сама работа была вознаграждением, поскольку то, что он служит великому царю, так ценно для него, что все богатство мира не имеет никакого значения по сравнению с его служением, ибо Творец дает ему позволение войти вовнутрь и служить ему. Поэтому мы должны сконцентрировать все наши мысли на том, как прийти к ощущению величия Творца. И тогда все устремится за этой точкой.
0: Это тоже проблема. Как я могу впечатлиться от величия Творца? Сейчас я впечатляюсь от товарищей. Я вижу так много людей. Мне кажется, около 10 тысяч человек, которые участвуют во всех наших сетях и платформах, и мы получаем от них все больше и больше просьб включить их в десятку. Они начинают понимать все больше и больше, что только в связи между десятками и связях в десятках мы можем создать условия, при котором раскрывается Творец внутри десятки. Мы не находимся в соревнованиях между десятками, какая десятка прежде придет к раскрытию Творца. Хотя и это тоже. Поговорим об этом позже. Но без десятки, без того, чтобы мы могли бы помочь внутри десятки общему объединению, мы не сможем пробудить Творца, чтобы дал нам силу отдачи, и потом раскрылся бы в той общей силе отдачи между нами. И поэтому возникает вопрос, как я могу достичь этого? сейчас? Как я могу продвинуться? И мое продвижение сейчас, скажем, благодаря тому, что я впечатляюсь от товарищей, от силы, величия, того, что нет жизни, кроме того, что вся жизнь такая пустая, никчемная. И я прихожу, потому что нет выбора сейчас, так? И это, конечно же, неправильное состояние, не истинное и не недостойное. И получается поэтому, что мы должны все-таки потребовать у Творца, что мы хотим почувствовать Его величие, ощутить величие Творца. Это то, что нам нужно, чтобы действительно подняться по ступеням, ступень за ступенью к духовному миру. Величие Творца раскрывается согласно величию товарищей, величию окружения. Мы создаем кли, и в этом кли, который мы формируем между товарищами, насколько мы ценим их, насколько, как пишет Рабаш, я свожу себя к нулю, есть еще много нулей относительно товарищей. Согласно этому, я выстраиваю в себе условия для раскрытия Творца. И когда величие Творца так постепенно раскрывается согласно величию товарищей, то действительно у меня есть духовное кли, и оно называется душа, моя душа, нешама. Есть в этом много разных деталей, мы будем их изучать, много элементов. Но так мы это раскрываем.
6: Ну,
0: продолжим читать Орен. Пятый отрывок.
1: Пятый отрывок, говорит Рабаш. Если намерение их доставлять наслаждение Творцу, это приводит к тому, что если они хотят прибавить в работе, они вынуждены добавить величие Творца. Ибо какова мера величия Творца, такова и мера, в которой они могут отмениться перед Ним и совершать все свои действия лишь ради небес. И это, как сказано в книге Зоар, о стихе «Известен во вратах Шеарим, муж ее, каждый поступает потому, как он оценивает Мишаэр в сердце своем. Поэтому те люди, которые хотят работать ради небес, для того, чтобы у них была энергия для работы, они каждый день должны стараться достичь состояния веры в величие Творца, поскольку именно величие Творца обязывает их работать ради Него. И в этом все наслаждение, которое есть у них в их работе.
6: Кен,
0: да. То есть то, что я ощущаю величие Творца, это еще не называется, что я раскрываю его. Я только впечатляюсь от того объема, в котором он действует и создал, потому что я не могу постичь его. Я постигаю его снова, согласно моему кли. И поэтому вот этот охват, это творение, которое могу представить себе, этот размер, насколько оно вечное, совершенное, огромное, это то, что говорит о Его Создателе, о Творце. И поэтому так мы раскрываем, мы все раскрываем через килим и впечатляемся из того, что Творец раскрывается в нас, как Он действует в нас, как Он формирует нас от конца творения, и до, от края до края творения. Это общая сила, этот свет бесконечности, как он действует. Исходя из этого, мы обретаем величие высшего Создателя, и согласно этому величию мы можем связать себя с Ним, соединить себя с Ним без всякого вопроса и сомнения. И так мы приближаемся все ближе и ближе к правильным келим, в которых Творец раскрывается. Сегодня я с начала нашей встречи, то есть это уже больше часа, еще не видел ни одного знака вопроса. Это потому, что вам нечего спросить о том, о чем мы говорили, или вы решили просто не делать этого?
1: Мне кажется, потому что вы не приглашали товарищей задавать вопросы. Они думают, что вы хотите давать им семинары.
0: Ну, так сейчас мы прошли несколько этапов собрания, сближения, соединения, из соединения между нами к соединению с Творцом. Давайте посмотрим, действительно ли есть у нас здесь вопросы по делу, по теме, по этой. Я только прошу, чтобы они были по теме, и продолжим. Ну, начнем. Балтия 2.
6: Да, есть такое наслаждение. Самим Творцом здесь много товарищей, много всего. И вот где происходит эта точка переключения на товарищей? Потому что иногда так выглядит, что я наслаждаюсь только от самого Творца. Спасибо.
0: Нет, мы должны прийти к состоянию, когда не товарищи, это моя цель, и не Творец является моей целью, ну и, конечно же, не я, а я, товарищи и Творец, они становятся все одним целым. Я не оставляю чего-то одного из этого. Я действительно правильно направлен на раскрытие Творца внутри десятки. Итак, я внутри десятки раскрываю Творца. Так это происходит. Турция 3. 4.
7: No matter how much we try, put effort.
1: Доброе утро.
7: I only reveal.
1: Сколько бы мы ни старались вкладывать усилия в десятку, я раскрываю только в конце дня, насколько я далек от Творца. Как же я могу подняться из этого состояния в состояние, когда я могу доставлять Творцу наслаждение?
0: Я думаю, что есть такая пословица, это на всех языках, у всего человечества, у всех народов. Там говорится, нет более умного, чем опытный. Нет умного без опыта, что тот, кто прошел, он уже знает, что происходит, он знает начало и знает конец, и может из конца видеть начало, и у него есть опыт. Опыт, то есть все этапы на пути он уже знает, так же и мы. Мы не можем видеть то, чего еще не прошли. Но часть мы берем у каббалистов, а часть мы раскрываем с товарищами. Так продвигаемся. Если ты не получил ответа, спроси.
7: So, this is feeling,
1: так
7: advancing
1: is, это ощущение продвижения.
7: We feel, maybe it is advancement to feel how far we are. Maybe it can create a difference.
1: Может быть, это продвижение к тому, у нас ощущение, насколько мы далеки. И это, по сути дела, может пробудить хисарон для молитвы. Я прав?
0: Да. И разочарование, о котором ты говоришь, что потом приходит разочарование, это тоже не разочарование, это раскрытие нового кли, новой глубины. И тебе нужно ощутить его, чтобы продвигаться дальше. Понимаешь? Это минус, плюс, больше минус, больше плюс, еще больше минус и еще больше плюс. И так мы продвигаемся, и поэтому нам нужна группа, которая все время будет рядом, рядом с каждым, и она будет как такой арсенал, как
8: Все,
0: что мы обретаем и в падениях, и в подъемах, все это входит в группу. И я нахожусь в падениях, подъемах, меня отбрасывает, не знаю, где я вообще нахожусь. Есть такие состояния. Но вся моя работа, она включается, она аккумулируется,
8: аккумулируется
0: в десятки. И так мы достигаем цели. И так каждый из товарищей. И получается, что десятка — это то место, где мы собираем все усилия, все успехи, все вопросы и ответы, все там и сейчас. Когда ты говоришь, я падаю, я ничего не помню, еще хуже, чем прежде, это потому что ты прошел из прошлого состояния, оно вошло в десятку, и ты сейчас с новым пустым кли.
7: Тода.
0: Понятно?
8: Нью-Йорк, фри.
0: Нью-Йорк, три.
9: Шалом, рав. Есть аргаша миюхедет ахшав шел...
10: Шалом, есть сейчас особое ощущение объединения, как будто на уроке сейчас мы поднялись на какую-то ступень. Обычно, когда есть такое ощущение, есть какой-то страх, может быть, мы потеряем это ощущение. Ощущение постижения. Как мы можем еще больше продолжить усилия, может быть, пробуждение, чтобы еще больше подтолкнуть вовнутрь, чтобы войти еще глубже в товарищи?
0: Это называется отсутствие веры. Ты пока не чувствуешь, что ты находишься в общем, огромном, бесконечном кли, вечном. И в этом кли ты находишься, и ты останешься, будешь оставаться в этом кли, неважно, какие состояния ты будешь проходить. И все состояния, которые ты пройдешь, это все только они направляются Творцом, потому что ты должен их пройти, иначе ты не сможешь исправить свою душу. И поэтому главное все время стремиться к объединению с товарищами. И в самых плохих состояниях ты должен стараться, только стараться быть между ними. Иногда ты находишься в состоянии, когда ты отключен от всего, ну, по крайней мере, в чем-то физически ты находишься, как и сейчас. Есть много таких людей сейчас, которые не совсем находятся в осознании, скажем так. И неважно. Это все равно, пока что наш корабль идет дальше, вперед, и вместе с ними мы плывем один раз эти, другой раз те, как земной шар. Есть такие, кто спят, есть такие, кто работают, есть такие, кто просыпаются, есть такие, кто отходит ко сну. И так всем живем. Давайте же правильно себя пробуждать.
10: Вопрос, Рав, как действительно мы можем продолжать пробуждать друг друга правильно, чтобы больше углубляться?
0: Это то, что мы будем делать на протяжении Конгресса. Голландия.
8: dear Raf. What are these words of the friends?
1: Здравствуйте, дорогой Раф. Что это за слова, товарищи?
8: What does this feeling?
1: Эти огромные великие слова, товарищи. Что это за ощущение слов, товарищи? В чем их смысл по отношению к нам, что действительно происходит с нами конкретно?
0: Постарайся представлять себе, что за товарищами стоит Творец, как говорят нам каббалисты, и что в сущности Он через товарищей посылает тебе посыл, и ты глубже начнешь принимать то, что слышишь от них, и с помощью этого очень сильно продвинешься, очень. Ты вдруг услышишь от товарищей такие вещи, которые относятся к духовному развитию, и буквально согласно тому состоянию, в котором ты находишься, потому что мы находимся в сети связи между нами. И получается, что если мы чуть больше слышим то, что говорят товарищи, я согласно этому нахожу, как я должен видеть себя во всей этой сети, и как Творец направляет меня буквально от состояния к состоянию. Поэтому правильное взаимовключение среди товарищей творит все. Не нужно ничего больше.
9: Латин 6.
0: Латин 6.
11: Раф, cuando a través del trabajo yo de alguna forma logro anularme,
1: Раф, когда через работу мне не удается как-то отмениться, отмена строит внутреннее строение внутри меня. Это та форма, как Творец раскрывается через товарищей, через десятку мне, в величии товарищей?
0: Да.
9: Чайна. Please.
0: Китай.
12: Shalom, Raf. My question is, what level of unity do we have to reach before we can call it Pasuf?
1: Здравствуйте, Раф. К какому уровню объединения мы должны прийти, чтобы мы смогли называть это Парцуфом?
0: На ступень, на которой мы отменяемся самым маленьким образом, начальным, друг перед другом, и в этой самоотмене мы уже находимся соединенными вместе. Еще нет между нами сил буквально отдавать друг другу, но, по крайней мере, я отменяю себя, чтобы включиться среди товарищей, и это уже начало парцуфа, убар. И это очень большой парцуф. Мы почувствуем, что мы находимся в высшем свете, в Творце. И когда каждый отменит себя перед десяткой, тогда мы почувствуем себя в таком состоянии. И почувствуем также, как Он заботится о нас, как зародыш в утробе матери, когда он развивается, то все отношение Творца к нам мы начнем ощущать. Соответственно, с этому будем стараться прийти к подобию с ним через товарищей. И так начнем относиться каждый к другим в десятке. Как я хочу относиться к Творцу, потому что это одно и то же. И так мы будем продвигаться во всем нашем духовном развитии, через вот этот период внутриутробного развития и само рождение, и период взросления, гадлут, но все это через отмену каждого перед товарищами, чтобы дать возможность Творцу заботиться о нас. И чем больше мы отменяемся, Творец больше работает с этой десяткой и растит ее все больше и больше. Понятно? Я очень рад, что у нас сегодня есть связь с Китаем.
13: Тов. Латин
0: 5. Хорошо. Латин 5.
14: Gracias, Rab. Rab, dos preguntas. Rab. Una pregunta de un amigo de aquí de la decena.
10: Два вопроса есть у нас. Первый. Товарищ десятки спрашивает.
14: И dice que entonces, ¿cuál es la cualidad de la criatura?
10: Вы упомянули, что у творения нет этих свойств отдачи. А какие свойства есть у творения?
13: Эйзе и хуйот?
0: Какие свойства?
10: Качество.
0: Только желание получать. Неважно, какие желания, мысли есть у него, но они все ради себя. И то, что нам нужно здесь постараться с помощью, конечно же, высшей силы, тоже добавить к себе желание.
15: Бортволк Ли, собака Gmail.com, и мы ответим. Первый отрывок. Согласно сказанному о многочисленности народа величия царя, получается, что чем больше количество, тем действеннее его сила. То есть создается более насыщенная атмосфера величия и важности Творца. И тогда каждый своим телом чувствует, что все действия, которые он хочет выполнить ради духовного, что и называется отдачей Творцу, ценятся у него как несметные богатства от того, что ему посчастливилось войти в круг людей, удостаивающихся служить царю. И тогда от каждого малого действия он полон радости и удовольствия, что есть у него сейчас чем услужить царю.

В то время, когда тело восполняется внизу, то есть когда уже есть 10 вместе, является высшей святость и входит в это тело и становится нижней в точности, подобным 10 сферот наверху. В час, когда тело восполняется внизу, то есть есть уже 10 вместе, является высшей святость и входит в это тело и становится нижней в точности подобным 10 сферот наверху.

0: Здравствуйте, друзья и подруги, любимые мы 5.9, мы очень рады, очень волнуемся открыть наш конгресс, 10-й, первый конгресс в истории, конгресс, когда каждый десяток удостаивается возможность реализовать все, что Рав говорил так много лет, что все находится в десятке. Сейчас у нас есть просто возможность прочувствовать это, сделать это. И давайте посмотрим, тут сидят десятки по всему миру, может быть, можно показать нам их, как они сейчас встречаются, некоторые еще организуются, некоторые в дороге, приехали, давайте помашем привет, подруги, друзья. Какое волнение. Мы на этом конгрессе не только рады собраться, мы рады собраться просто как в отрывке, который Яков сейчас нам зачитал, когда тело внизу восполняется, когда есть 10 вместе, то приходит высшая святость, входит в это тело, нижний становится как подобный 10 сферот наверху. Это наша цель, чтобы каждая из наших десяток просто почувствовала, как мы приводим к месту раскрытия Творца. Да, это наша цель. Правильно, Алекс?
1: Да, Шауль, наша цель — раскрыть Творца в десятке, и мы здесь после того, как столько много времени и сил вложили в подготовку. Мы собрались каждый в своем месте, чтобы раскрыть каждой части своей души, которая соединяется вместе в одну душу, ту душу, которая раскрывает свое слияние с Творцом. И мы на этом конгрессе хотим углубить нашу связь до такой степени, что мы сможем просто соединиться с Творцом, потому что Высшая Малхут уже готова, она стоит и ждет нас. И то, что мы должны сделать, это просто создать наше новое объединение до такой степени, чтобы мы смогли просто снизу слиться с ней наверху и раскрыть нашу душу вместе. Давайте, друзья, сейчас посмотрим первый клип. И это подарок от нашего Рава.
2: Как, что значит быть десяткой, слитой с Творцом?
3: А шеэла и мазо омер льот асирия ше двука баборе?
4: Зе некра ше анахну роцим...
0: Называется, что мы хотим в связи между нами построить образ Творца. Что как он добрый, творящий добро, и любит всех, и соединяет всех, так каждый из нас хочет относиться к товарищам. И тогда получается, что мы собираем образ Творца между нами в десятке, в нашем центре.
1: Соединиться от десятки с Творцом — это то, что мы хотим сделать в нашей десятке, в связи между нами, создать образ Творца, что так же, как Он, добрый, творящий, добро, любит всех и соединяет всех, так каждый из нас хочет относиться к товарищам. И тогда получается, что мы создаем образ Творца между нами, осуществляем его в десятке, в центре, в нашем центре десятки.
0: Цель, ради которой мы собрались, это раскрыть Творца в десятке, каждый из наших десяток. Как мы услышали от Рава, сейчас раскрытие Творца в подобии по форме. И мы стараемся быть подобным ему, как он относится к нам, так каждый старается относиться к товарищам.
1: Друзья, мы получили подарок. Конгресс, десяток, всемирный конгресс. И вместе мы проведем 3 дня объединения такой силой. После стольких дней подготовки, так много мы вложили в эту подготовку. И мы не готовы удовлетвориться меньше, чем просто хотя бы входом в духовное. Так как сделать так, чтобы результат наших усилий было действительно духовное?
0: Да, но чтобы прийти к духовному результату, нам нужна энергия. Мы сейчас приехали на место, мы проводим трапезы, проводим собрание товарищей, все хорошо. Всю силу мы получаем из нашего мира, из этого мира. Но для того, чтобы прийти к духовному результату, нам нужно сделать что-то против нашей природы. Духовное топливо горючее. Как мы получим его? Откуда получим?
1: Так давайте поговорим мы сейчас именно об этом. Обсудим в десятке, каждый в своей десятке, на активном семинаре, какое горючее нам нужно, чтобы 3 дня на конгрессе работать ради отдачи. Еще раз, какое горючее нам нужно, чтобы 3 дня на конгрессе работать ради отдачи? 6 минут. Активный семинар.

0: גלים. ופה לדבר גם
1: Как горячо нам нужно, чтобы работать. Всегда это величие Творца, то, что приводит нас работать ради отдачи, чтобы было кому отдавать, чтобы у нас было величие. Тогда мы сможем подняться выше знания и сытно работать для чего-то больше нашего знания.
2: Да, и горючее, в общем-то, мы чувствуем от каждого усилия товарища во всех молитвах, которые у нас есть. Мы очень хотим объединиться именно в этих усилиях, в молитве, чтобы почувствовать влияние высшего света.
1: Мы хотим так войти в конгресс, в волнение. Просто смирение перед состояниями, через которые приведет нас Творец, чтобы все работало для нас. Энергия для товарищей, которые находятся здесь и по всему миру, дают силу друг другу, любовь, величие. Готовились к огромному конгрессу, нужно прийти, только сесть вместе и немного просто войти в товарищи, в группу.
2: Видеть всю свою десятку перед глазами, видеть все десятки вокруг мира, думать, какую-то силу дает и что-то делает во всем мире. И горячее должно быть именно с одной стороны. Это величие этого состояния, насколько важны товарищи и их успех на конгрессе.
1: Есть много, откуда можно получить много видов энергии. Нам нужно горючее внутри нас, которое мы найдем выше наших тел, чтобы мы были чувствительны к мощной атмосфере, чтобы каждый принес свой хисарон. Из всех этих хисаронов мы могли бы включиться между ними и пришли бы к действительно атомной энергии ядерной. Больше этого.
2: Такое горячее нужно, чтобы 3 дня на конгрессе работать ради отдачи. У нас есть особая возможность, потому что эти 3 дня, когда все уже упорядочено, все в доме в порядке, дети. И ничто не отвлекает, и мы можем объединиться по-настоящему, в отличие от обычных дней, когда у нас есть много помех, и то, что нам сейчас дали возможность такую соединиться, мы должны сделать все, чтобы соединиться с Творцом.
1: Энергия — это величие и важность Творца, которая больше, чем то, что мы способны представить. И это нужно передать друг другу. Передать, что, какую огромную возможность мы получили.
2: Да, мы здесь как солдаты. И это как ты, когда ты стоишь в ряду, с тобой справа товарищи, слева товарищи, они поддерживают тебя, у тебя нет выбора. Ты должен идти вместе вперед в шеренге, в одной шеренге, как герой на войне.
1: Да, мы должны в этой войне стремиться к тяжелой артиллерии. Это Творец, Он нас поставил в это состояние, где мы больше видим Творца в товарищах. Тогда наша сила будет продолжать расти. и будет умножаться на силу друг друга.
2: Да, наше горящее — это впечатление от того, что получая, что сейчас происходит в нашей десятке, и не только это, почувствовать все десятки, что они все, как мы, все товарищи соединяются, и это то, что делает изменения, готовит нас к конгрессу. У нас есть возможность сделать это вместе, и это дает огромную энергию, влияние друг на друга, чтобы прийти к любви к товарищам. Это наша работа.
1: То, что мы раскрываем сердце друг другу, соединяем десятки, просто все раскрывают сердце.
2: Мы получаем это горючее через точку в сердце.
1: Мы видим, что была энергия для работы ради отдачи без получения какого-либо вознаграждения, а чтобы сама работа являлась вознаграждением, нам необходимо верить в Творца. Это означает верить в Его величие. И нужно прикладывать много сил и усилий в то, чтобы достичь веры в величие Творца. Но без веры в Его величие у нас не будет силы работать ради отдачи. То есть именно когда ощущается величие Творца, человек готов работать без всякого вознаграждения. А награда заключается в самой работе, поскольку служение великому царю приравнивается к любому богатству, который изначально не обладает никакой ценностью по сравнению с служением царю, когда Творец позволяет ему войти и служить ему. Поэтому мы должны сосредоточить все наши мысли на том, как прийти к ощущению величия Творца. И тогда все последует за этой точкой.
2: Поэтому мы должны сосредоточить все наши мысли на том, как прийти и почувствовать величие Творца. И тогда все последует за этой точкой. Так вот, это единственная энергия, которая есть у нас, которую мы можем получить, это единственная сила, это только лишь величие Творца.
1: Любимые друзья, мы входим в урок Рава. Мы получили возможность, помощь от Творца, чтобы весь наш общий хисарон был в намерении получить величие Творца между нами. Поэтому мы должны сконцентрировать всю нашу мысль на том, как прийти к ощущению величия Творца. И тогда все устремляется за этой точкой. Друзья, с этими словами давайте войдем сейчас в минуту молчаливой подготовки к уроку.

0: влить его в десятку для семинара. Пожалуйста, Раф.
1: Хорошо. Я... Я очень волнуюсь выступать перед вами сейчас. В любом случае, у нас есть очень большое, мощное собрание, подобного которому не было с тех времен великих каббалистов в древние времена. И действительно, у нас есть все возможности, шансы и даже гарантии, что мы сможем прийти к исправлению духовного кли Адама в этом мире. И мы постараемся и сделаем это. Мы видим, насколько эта атмосфера, человек да поможет ближнему, когда мы впечатляемся друг от друга, влияет на каждого, как мы волнуемся от этого. Вчера было замечательное выступление мирового кли перед всеми, и действительно это достойно похвалы. И сегодня мы видим, что даже те полчаса, в течение которых мы видели товарищей, слышали, как они говорят, насколько это пробуждает наши сердца и продвигает нас впечатляться и быть вместе. Наша цель — раскрыть Творца, потому что вся наука Каббала — это методика, как пишет Бар-Салам, это не меньше и не больше, а методика раскрытия Творца творением в этом мире. И поэтому так мы должны рассматривать себя и то, чем мы занимаемся. Состояние замечательное, состояние особенное, самое возвышенное занятие, которое может быть, самое высокое занятие и широкое, которое может быть у человека, находящегося в этом мире. И поэтому мы должны гордиться этим и быть ответственными за то, что мы получили, как мы можем пробуждать друг друга, к объединению, подталкивать себя к объединению. Не может быть раскрытия в кли больше, чем само кли, потому что все зависит от кли, от его свойств. Высший свет находится в абсолютном покое. И поэтому вся наша работа должна быть сосредоточена на кли, который мы строим, потому что согласно величине кли, согласно свойствам кли, так мы раскрываем величие и свойства Творца. Поэтому он называется «Борая, приди и увидь», согласно тому, как мы формируем кли для его раскрытия. И нет другой величины у Творца, кроме как насколько мы формируем наши кли, насколько он создал нас, насколько поместил в нас желание получать, все желание получать, насколько мы можем исправить, мы приходим к состоянию бесконечности, когда нет границы. Больше этого мы не делаем границы для раскрытия Творца творением. А потом есть еще ступени, о которых мы не знаем. Это после окончания завершения кли, исправления кли. Поэтому вся наша работа — это как сконцентрировать себя, соединить себя до такой степени, тесно сплотить себя, чтобы не было никаких помех в объединении между нами. И тогда, согласно нашему усилию, мы, согласно сокращению на наше эго и мере вклада каждого во всех и самоотмене, в соответствии с этим, так мы раскроем силу Творца внутри кли. У нас есть много, что можно сказать по этому поводу, но на самом деле это главное в построении кли. Поэтому этот урок величия Творца в десятке, конечно, величие Творца в десятке не может раскрыться вне десятки, и только согласно свойствам, которые мы формируем в десятке. Поэтому сказано «Вы создали меня», потому что не может быть иначе. Творец скрыт, высший свет вообще находится в абсолютном покое, но мы можем раскрыть от него части постепенно, по ступеням, согласно объединению между нами, согласно мере участия между нами, согласно мере самопожертвования нашего для объединения. И так мы придем к этому. То есть получается у нас, что даже если мы не хотим слышать, и нам не очень приятно думать об этом, но все зависит только от приближения товарища, а нет количества знаний, нет чего другого. Весь успех только насколько мы сможем тесно сплотить друг друга наши желания, наши сердца друг с другом, сплотить части разбитого клея, насколько мы замкнем эти разбиения, разломы между нами, в этом мы сможем раскрыть, как, допустим, вода в разбитом сосуде. Когда мы представляем вместе части клея друг к другу, таким образом мы можем раскрыть воду, наполнение, которое может там раскрыться. И, кроме того, согласно силе объединения, согласно характеру объединения, согласно этому мы раскроем наполнение. И все наполнение зависит только лишь от нашего кли, от каких уровней вьют, на какие формы мы преодолеваем, в каких формах мы участвуем между собой. Все это определяет форму раскрытия Творца для нас. Поэтому Творец, он просто целиком зависит от творений. Как сказано, что я был продан с ними вместе. То есть он продает себя как будто творением. И они сейчас определяют его раскрытие. Отсюда мы можем, кроме того, понять, насколько он хочет раскрыться, насколько старается и всякий раз помогает скрыто нам. Потому что он не может раскрыться, иначе у нас не будет кли. Потому что кли — это мера нашей самостоятельности, насколько мы как раз стремимся к его свойству отдачи и любви. И поэтому Творец всегда находится за кулисами и из скрытого вида он всегда подталкивает нас при разных возможностях к объединению и старается как можно больше направлять нас к этому, хотя все время находится в скрытии и очень страдает от того, что мы все еще не очень преуспеваем в этом. И ощущение это мы раскрываем как страдание Шхины, которое очень сожалеет, что он сожалеет, что он дал все, что мог на данный момент людям, а люди не пользуются тем, что они получили. А больше этого он дать не может, потому что если мы не реализуем прошлое состояние, как он может продвигаться с нами? Поэтому нам надо сейчас определить между нами такие формы, такие отношения, чтобы они были как можно более подобными Творцу. То есть уподобиться Творцу — это, по сути дела, цель человека подобно Творцу. Поэтому называемся Адам Думе, подобный. И чем больше мы так будем хотеть наладить связи между нами, отношения. Согласно этому, мы тоже придем к раскрытию этого свойства, которое называется «Борая, приди и увидь». И это, по сути дела, наша цель в работе, потому что этим мы доставляем ему наслаждение и поднимаем Шхину из праха и возносим ее выше своей головы, то есть выше мысли, и желаний этих посторонних, которыми мы наполнены. Поэтому главное на Конгрессе — это приближение всех вместе к одной цели. И моя роль — только направлять вас, насколько возможно, напоминать вам то, о чем мы говорили, что мы учили, что все уже знают, но все больше и больше собирать нас, всех наши устремления, как только лишь с одной целью. И поэтому нам важно на Конгрессе только лишь то, что происходит между товарищами. То есть насколько мы можем отбросить от себя, избавиться от всех расчетов этого мира и соединить между нами силы, желания, устремления, которые относятся к духовному уровню, к будущему миру. Тогда в соответствии с этим мы будем продвигаться. Давайте заменим все свойства, мысли и желания этого мира на все мысли, свойства и желания высшего мира. И так мы дадим место Творцу раскрыться в нас. В соответствии с этим мы поднимаем себя, как на лифте, с одного этажа на другой, с одного этажа на другой. Все согласно тому, насколько мы сменяем разум и сердце, мысли и желания от тех, которые относятся к этому миру, на те, которые относятся к будущему миру духовному. И поэтому все важно начинается и заканчивается только на отношениях между товарищами. То есть каждая десятка должна заниматься тем, что происходит с ней, насколько они строят между собой отношения в подобии раскрытие, подобное, соответствующее раскрытию Творца. Поэтому расстояние между нами, насколько мы ощущаем его душевно, что оно все больше и больше замыкается, этим мы измеряем также наше приближение к раскрытию Творца. Ну, будем надеяться, что мы действительно преуспеем в этом. Я помню себя, как я гулял по парку с Рабашем, и это было, когда я привел новых учеников, потому что у Рабаша там, может быть, было 5-6 учеников, пожилых. Я получил от него разрешение дать лекции в одном месте в Тель-Авиве. Это было место Берга, организация, как она называется? Институт изучение Каббалы. И после того, как я дал несколько уроков, они почувствовали, что они вообще не находятся в правильной методике, в какой-то мистической методике или что-то такое. И они все перешли к нам, к Рабашу, и начали учиться у нас. И когда они начали учиться, я гулял, как обычно, с Рабашем, как у нас было принято, утром, примерно с 9 до 12, утром мы гуляли в парке, и я спросил его, что нам надо делать дальше с ними. И он попросил у меня листок бумаги, у меня не было бумаги, но я дал ему из сигаретной пачки, там есть фольга, с одной стороны можно было писать. Он сел на скамейку и так просто написал на коленке. И написал этот отрывок первой статьи Рабаша «Цель группы 1». Давайте послушаем Орен.
2: Анахну митасфим кан леясед хевра.
3: Мы собираемся здесь, чтобы основать группу, в которой каждый из нас будет следовать этому духу отдачи Творцу. А чтобы достичь отдачи Творцу, прежде необходимо начать отдавать человеку. И это называется любовью к ближним. Однако любовь к ближним возможна лишь при самоотречении. С одной стороны, каждый должен принижать себя, а с другой стороны, мы должны гордиться тем, что Творец предоставил нам возможность вступить в группу, где у каждого из нас лишь одна цель, чтобы Шхина пребывала между нами.
1: Да. Это действительно одна цель должна быть, чтобы Шхина пребывала между нами. Сила отдачи, сила объединения, сила любви. Что мы возвращаемся к тому кли, который мы можем представить себе как одно кли в Адаме Ришоне. И так мы, если мы настолько сплачиваемся, то мы возвращаемся к тому состоянию, когда Творец пребывает в нас, и так мы раскрываем себя стоящими в вечном мире, совершенном, как один человек с одним сердцем. И все мы называемся тем же именем Адам, подобный Творцу. Очень надеюсь, что мы возьмем эти вещи главным образом в сердце, а в сердце нам не важно, нет большего или меньшего, потому что в совершенном кли все части важны одинаково, и постараемся так добавлять себя все больше и больше к этому, и мужчины, и женщины. И так все больше и больше соединимся. Я советую нам, давайте мы проведем семинар, как нам видеть, что вся наша цель в нашем существовании здесь, в этом мире, в течение этого времени, это объединиться между нами, чтобы просто быть подобными кли Адама Ришона. Как нам сделать это во время конгресса? Присоединиться, объединиться так, чтобы все мы стали одним кли, одним желанием, одной отдачей. И тогда, пока мы не раскроем, что в этом кли раскрывается Творец, он начинает просто наполнять это кли, потому что мы из желания получать приходим к объединению, а он от желания отдавать. Прошу, как нам сформировать это кли для раскрытия Творца вперед?
4: Друзья, мы сейчас слушали отрава, насколько Творец хочет раскрыться, и все зависит только от того, насколько мы раскроем наше сердце, наше свое сердце товарищам. И мы чувствуем, что мы, насколько Творец буквально входит в связи между нами. Так как же мы можем усилить это ощущение, чтобы мы почувствовали его, и чтобы сделали это на этом конгрессе?
1: Да, Рав говорил о том, что у него была такая там бумага от сигаретной пачки. Неважно, что на пути к ощущению Творца человек должен пройти через отдачу ближнему, обязан, иначе не будет. Итак, мы должны ощутить это озарение, как было у него. Каждый должен пройти это без отдачи товарищу. Он не может прийти к ощущению, к раскрытию Творца. У него не будет этого раскрытия, этого выхода. Он обязан, чтобы у него было два эти уровня, ближний и Творец.
4: Да, путь прийти к силе отдачи, когда мы способны выразить это только в любви к товарищам, к любви к ближним. Это наши кли, когда мы хотим любить, и мы просим у Творца, чтобы дал нам эту силу, чтобы раскрыл источник любви и отдачи. И для этого мы собираемся сейчас, соединяемся и молимся Ему.
1: Да, мы в месте, где мы пытаемся добиться успеха, превратиться в одно кли, где раскроется Творец. Отношение к товарищу.
4: Да, в моем отношении к товарищам. Когда мы относимся правильно друг к другу, даем войти между нами Творцу, я отменяю себя, и чем больше я смогу так вот отменить себя, тем больше мы сможем почувствовать Творца.
1: Как написано в отрывке, статья «Любовь к товарищам» может быть, с одной стороны, в низком состоянии, с другой — в высоком. Было в низком служить группе, товарищам.
4: Да, все делает свет. И нам нужно искать каждое мгновение еще добавку к хиссарону, чтобы всегда быть в этом намерении. И это усилие в самоотмене, чтобы я мог молиться, чтобы то, что сейчас происходит сейчас, это то место, где мы все делаем усилия и стараемся встретиться по всему миру, делаем усилия, и все мы в намерении на это объединение.
1: Да, сказать о Творце, прийти к Творцу, как сказали товарищи. Это нужно прийти к любви к товарищам. Невозможно любить Творца больше, чем ты любишь товарищи. Товарищи, это кли, и все здесь понимают это и знают. И это то, что прекрасно, что мы просто работаем над этим сейчас, мы здесь вместе. И Творец поможет нам, чтобы мы преуспели.
4: На этом конгрессе нужно делать усилия, стараться раствориться в товарищах, чтобы ничего другого не было.
1: Да, это вещь очень практическая. Мы уже стремимся измерить, слушаешь ли ты товарищи, или я занят своими мыслями.
4: Нужно обращать внимание, где мое сердце, не только во время уроков, а в особенности в течение дня, и с этим прийти на утренний урок «Любить товарища». Да, это действительно так. Нужно готовить себя в правильной мысли, в правильном намерении, где мы находимся сейчас, что мы строим наши кли, как мы прочитали в статье.
1: Сможем раскрыть, Томас. Я сейчас слышу то, что говорят товарищи, и действительно постарайтесь как можно больше взаимовключиться. То есть нам не важно, это товарищи большие, маленькие, старички, новички, понимают много или меньше этого. Это не важно. То, что они сейчас говорят, это Творец хочет, чтобы я услышал. И поэтому я слушаю. их речи, и я хочу включиться с этим. Благодаря этому именно я могу расширить свое кли. У меня нет никаких шансов, никакой возможности расширить мое духовное кли от точки, у меня есть точка в сердце, кроме как через то, что я включаю в себя, товарищи. Поэтому слышать, как они говорят, что они говорят, впечатляться этим, что, допустим, они поют или танцуют, танцуют тоже. Но все-таки главное — это словами. И даже если они говорят написанные слова, это не важно. Я в любом случае впечатляюсь ими, потому что это проходит через них. И от этого у меня есть взаимовключение. От этого я расширяю кли своей души. Поэтому это слушание, когда у нас есть возможность в таком виде, когда мы находимся в этом мире и уже обретаем от этого келим будущего мира, это очень важная вещь. Постарайтесь включиться как можно больше, так жаждать услышать то, что говорят товарищи. Вы поймете Рабаша, который пишет нам, насколько он рад так слышать речи, товарищи. Это то, что расширяет кли каждого. Продолжим, пожалуйста. Кто там был в очереди?
3: Продолжаем семинар.
4: Так мы продолжаем. Тот же вопрос, как нам объединиться на конгрессе так, чтобы стать одним кли, одним желанием, в котором раскрывается Творец. Как мы создадим такое состояние, такой кли для его раскрытия? Мы слышали от Рава, что когда мы раскрываем наше сердце и уши, мы слушаем каждого товарища, который говорит, а как будто Творец через него входит и говорить через него, и нужно отмениться перед ним.
1: Да, вместе будем в том же месте, где в том же парке, где сидит Рабаш и Раф с сигаретной пачкой. Войдем просто в желание Рабаша. Примем это, поместим это в наше сердце, чтобы перейти от уровня животного к уровню человека. Сделаем это. Чувствую, насколько сердце открывается к каждому товарищу, насколько он вложил гитары, сердце раскрывается, мы вместе поем. Мы так можем войти к Творцу, Творец только хочет этого. Нет ничего другого, кроме связи между нами.
4: Да, как мы слышали, товарищи, и что он не может успеть? Только связаться с Творцом, и нет ничего другого, только раскрыть и усилить свою искру, и в этом есть работа в любви к товарищам, чтобы каждая точка в сердце расширилась и охватила все пространство как результат любви к товарищам. И ты делаешь это, когда ты используешь возможность связаться с товарищами. Там ты чувствуешь все.
1: Да, подход такой, что такое ощущение, что Рабаш написал именно для нас в это мгновение, когда мы действительно собрались здесь, построить здание группы, чтобы преодолеть, подняться с на уровень человека, не оставаться на уровне животного, действительно прийти к отдаче и любви. В этом наша работа. И это цель нашего конгресса тоже. То есть не упустить сейчас это использовать каждое мгновение, чтобы прийти к цели.
4: Говорят, что пишут, что действительно есть особая возможность, что недостаточно одной искры, нужно все время разжигать больше, когда человек, товарищ говорит, нужно стараться по-настоящему соединиться с ним, его желание, что творит через него, может раскрыться.
1: Да, быть просто в трепете таком. Каждое мгновение мы входим еще глубже, мы берем любую возможность, которая у нас есть. У нас есть прогулка, есть трапеза, много уроков, все это помещаем туда всю свою силу.
4: Да, будем искать каждое мгновение это.
3: Мы знаем, что без помощи Творца. Второй отрывок. Говорит Рабаш, мы хотим удостоиться того, чтобы во время исполнения Торы и заповедей мы ощущали, что служим великому и важному царю, и чтобы при этом у нас была любовь к Творцу от того, что мы ощущаем Его величие. Однако все наше наслаждение будет связано с тем, что мы служим Творцу. В этом будет наше вознаграждение, а не в том, что Он даст какую-то компенсацию или вознаграждение за нашу работу. И чтобы мы почувствовали, что сама работа и есть вознаграждение, и не может быть большего вознаграждения в мире, чем когда удостаиваются служить Творцу.
1: Первый вопрос. Как мне делать действия для приближения к товарищам для какого-то усиления нашей работы в десятке, и этим я буду стараться все время раскрывать, какое наслаждение я доставляю этим Творцу. Потому что это моя цель. Я хочу доставить наслаждение Ему. У меня нет никакой возможности этим заниматься, исполнить это, кроме как через обращение через товарищей. Это как в отношении к товарищам, соединяя их, организуя их больше, служа им, всем, что я могу сделать в десятке, чтобы укрепить десятку. Как я этим представляю себе, что я доставляю наслаждение Творцу, и хочу раскрыть это, хочу, чтобы это было явным для меня, что я делаю это относительно Него, я хочу видеть Его в этом. Ощущать, что это, как я раскрываю Творца, что Он получил от меня результат моего усилия, недоволен мной. Я хочу гордиться тем, что я так делаю по отношению к Нему, и так я работаю через объединение товарищей на объединение с Творцом. Это семинар. Как мне в каждом состоянии, когда я хочу доставить наслаждение Творцу, как мне делать это через мою работу в группе? Прошу.
5: Джеймс?
4: Как я в каждом состоянии, когда хочу быть в отдаче Творцу, делаю это через свою работу в группе? На самом деле это очень просто и очень легко знать, что нужно делать. Просто когда каждый товарищ говорит, отмените себя перед ним, видеть его величие, делайте из себя каждый раз маленьким, принизить себя, пытаться войти в товарищи. Это ясная работа, ее можно почувствовать. И это та работа, через которую в конечном итоге можно прийти с клянем, с Творцом вместе.
1: Да, как мы прочли в отрывке. Мы прошли в отрывке, чтобы прийти к Творцу, нужно прийти к любви к товарищам. Я все, что я делаю, нужно сразу делать для любви к товарищам.
4: Молитва, я думаю, что дело все в молитве. Я думаю, что нет у нас другого оружия, кроме молитвы, потому что все достигается силой молитвы. Молитва за товарищей, чтобы видеть их величие, величие Творца через них.
1: Да, действительно, мы просто удостоились, что он дал нам группу, точку в сердце и дал нам место просить. Очень особое в каждом состоянии, что во всех действиях по объединению, которые мы производим, надо поместить его в наше сердце, нужно молиться высшей силе, чтобы она соединила нас. И это очень особая вещь. И он как раз ждет того, чтобы мы потребовали у него приблизиться между нами. И это то, что нам нужно.
4: Да, то, что как-то было раньше, что каждый мог делать в одиночку, соло, чтобы Творец услышал тебя, ты делал себя какие-то состояния, приводил себя в какое-то состояние. Сегодня, как он здесь говорит, только через товарищи. Почему? Потому что Творцу нужны именно товарищи.
1: Ты сказал то, что я хотел, по сути дела. Какой еще способ есть доставить наслаждение Творцу, если это не через товарищи, если высокая гора? Это как раз есть работа в десятке.
4: Да, это то, что говорят товарищи. Творец хочет, чтобы я услышал то, что говорят товарищи. То есть, может быть, даже если ты не любишь, это даже тебе кажется, может быть, какие-то лозунги, но это неверно. Через эгоизм так чувствуешь. Творец хочет, чтобы я слышал только через товарища его.
1: Ну, можно добавить к этому, что Творец хочет, чтобы мы услышали, чтобы мы услышали, что от товарища, любовь к товарищам. И он сказал, Рав, что как мы должны говорить, то, что Творец хочет сейчас, чтобы я говорил с товарищем. И если мы представим себе это так, то мы просто так будем в контакте все время, не будем говорить и давать воодушевление товарищам на той же частоте.
4: Да, наше путешествие к Творцу, чтобы войти в Ибур с ним, нам нужно сделать это вместе, чтобы пройти эту метаморфозу, должны измениться, и это изменение происходит с нами в результате того, что мы раскрываем разницу, которую я чувствую по отношению к товарищам. И по отношению моего отношения, между моим отношением и тем, что написано, что Творец добрый, творящий добро, и находится в отдаче, и вот этот разрыв, эту разницу, мне нужно все время сокращать. С помощью чего я могу это сокращать? Как я могу это сделать? Чтобы почувствовать друг по-другому товарищей по моему решению? Нет, это невозможно. Все дело в молитве, что нужно прежде всего определить это, обнаружить, что как бы схватить себя на горячем, что вот я не способен сделать ничего сам, мне нужна помощь. Кого я могу получить? Получить от Творца. Тут начинается настоящая связь с Творцом, когда ты нуждаешься.

0: любви к товарищам и видеть, как каждый, который сидит со мной справа и слева, он великих поколений, и насколько я могу использовать эту связь с ним.
1: Бота. Третий отрывок. Рабаш. Главное, чего нам не достает, и по этой причине у нас нет энергии для работы, нам не достает важности цели. Это означает, что мы не умеем ценить наше служение, чтобы мы знали, кому мы отдаем. И также нам не хватает знания величия Творца, чтобы мы знали, насколько мы счастливы тем, что удостоились служить Царю, ибо у нас нет ничего, что мы могли бы понять, как Его величие. И на языке книги Зор это называется «Шхина вапрахи», то есть отдавать Ему так же ценно для нас, как и прах. И само собой у нас нет энергии для работы, ведь без наслаждения нет сил для работы.
0: Да, это все время мы должны говорить, каждый с товарищами, потому что сам человек не может впечатлиться ни от чего духовного, духовность скрыта, и мы пробуждаем себя только через то, что стараемся пробудить каждого ближнего другого. Поэтому насколько мы стараемся пробуждать товарищей, это, по сути дела, вся наша работа. Я не должен работать над собой. Я должен работать только над тем, что я пробуждаю других. Поэтому работа по распространению в разных видах, когда мы все больше и больше распространяем знания Творца и методику раскрытия Творца всем, только чтобы соответствовало тем людям, которым мы раскрываем это. Это самая важная работа. И в группе тоже. Насколько мы хотим раскрыть Творца, это все зависит от того, насколько я открываю себя, свое сердце для товарищей, и они понимают, что из желания раскрыть Творца только это то, что обязывает меня обращаться к ним. Так что вся важность наша в нашей работе по раскрытию высшей силы получается, что в общем зависит от распространения нашей работы, распространения величия Творца в группе. И не нужно ничего, кроме этого. Этим я пробуждаю товарищей, и насколько я пробуждаю их, и они действуют согласно моему пробуждению. Это, по сути дела, мой большой выигрыш. И так каждый в других, и тогда мы очень быстро приходим к силе кли, когда мы стремимся к Творцу, только лишь из того, что мы этим каждый пробуждает товарищей. И от этого мы приходим к состоянию, когда хотя у нас нет желания духовного, но из того, что мы находимся в эгоистическом желании обратном духовности, этого тоже достаточно нам, чтобы мы начали пробуждать друг друга. Как зависть, страсти и тщеславие выводят человека из материального мира и приводят его в духовный мир. И это есть у нас в каждом. И поэтому давайте мы в этом постараемся работать. Пожалуйста, еще раз семинар. Как мы можем с помощью тех свойств, которые в нас есть, пробуждать товарищей, каждый товарищей, которые есть у него в десятке, для духовной работы?

0: То есть у них нет никаких духовных свойств, и во мне нет духовного свойства. Но как мы выстраиваем между нами так отношения, когда каждый может пробуждать других к духовной работе, хотеть выйти из эго, подняться в объединение, в раскрытие Творца, чтобы быть в этом устремлении в правильном виде, чтобы я не стремился к Творцу, не построив кли, потому что это мистика, это что-то несуществующее, а стремиться и прийти к раскрытию Творца — это только лишь согласно силе кли, согласно свойствам кли. И поэтому мы строим такие отношения между нами, чтобы они как-то приближались к свойству Творца. И тогда, согласно подобию по форме между кли и Творцом, так Творец раскроется внутри кли. Так что как нам сделать это, пожалуйста, между нами в десятке? Какие свойства, какие силы я должен собрать в себе для того, чтобы подействовать на товарищей, и как я подталкиваю их к духовной работе? А они, после того, как сделают, после того, как я подействовал на них, это все будет записано за мной. Пожалуйста, как мне это исполнить?
1: Так мы сделаем это, прежде всего, с примером, который мы даем товарищам, важностью, которую мы даем каждому действию, когда мы стараемся прийти, показать и пробудить товарищей на подготовке или на трапезе, или когда мы обслуживаем товарищей на дежурстве, и все время искать возможность, чтобы пробудить друг друга вместе.
0: Создал каждого из нас в каком-то виде. И до сих пор, пока я занимаюсь свойствами, которые я знаю в себе, но в товарищах, я передаю им, отдаю им. Один делает еду, другой играет. И мы вместе делаем конгресс, я думаю, что каждая десятка ощущает это, когда мы соединяемся вместе вокруг цели. Естественным образом, каждый берет свои свойства относительно товарищей, и это создается собрание.
1: Важно быть в осознании и не убегать от этого напряжения, которое должно быть во мне, и вместе с этим сосредоточить усилия внутренние в себе и так вот сфокусироваться на этой точке внутри силы, чтобы все почувствовали это, чтобы я был как такой усилитель, который все время транслирует всем это, влияет на всех, и все чувствуют это влияние. Самая большая сила, как создаем.
0: Да, как с помощью свойств, которые существуют у нас, пробудить товарищей для работы, для духовной работы. Мы сказали, что Раф говорит, что в конечном счете никто не должен заботиться о себе, ведь не в этом дело. А все, что надо сделать, это вся работа, это заботиться о том, что о поднятии важности величия в десятке. И это на самом деле наша работа — рекламировать величие Творца внутри группы. И чтобы сделать это, нужно пользоваться нашим эго. Мы учили, что никто не может, по сути дела, со своим эго сделать что-то с собой. Но если я внутри своего эго говорю относительно другого товарища, он может принять это как воздействие, а не как что-то эгоистическое. Так нужно играть между товарищами и придем к нему.
1: Да, у нас есть эгоизм, Творец дал нам его. И этого недостаточно. чтобы объединиться. Потому что эгоизм хочет наслаждаться, а я должен сделать так, чтобы товарищи наслаждались.
0: Я просто, как Амит сказал, у каждого есть свои свойства.
2: Амит
0: сейчас снимает нас, каждый действительно, как Раф сказал, делает это из желания величия Творца, как-то...
1: Да, получается очень здорово, как объясняет Рав, что мы должны внутри себя раскрыть такое свойство, способность пробуждать других. Мы все время находимся в этом, как нам сделать это, выполнить эту задачу, пробудить товарищей к Творцу, к объединению. Это наша работа, мы не можем быть в преданности пути, кроме мест, без того, чтобы, как сказал Рав, чтобы мы внутри раскрыли эти свойства, что мы можем помочь товарищу.
0: Творец в объединении раскрывается между нами в любви к товарищам, любовь к товарищам, это подобие по форме. Подобие по форме приходит к Творцу. И что надо делать? Только исправить себя. Не исправлять ничего вне тебя, только себя.
1: Действительно, у нас есть товарищи с очень особенными свойствами, делают еще много для десятки, вместе с намерением, вместе с их желанием объединиться вместе, это быть в духовном состоянии.
0: Если мое намерение будет в каждом слове прийти, дать товарищам величие Творца, чтобы каждый из нас хотел бы почувствовать это, то мы так во всех этих мыслях сконцентрируемся как раз на величии Творца, его возвышенности. Это будет замечательный результат.
1: И, в общем-то, это то окружение, в котором находится Творец, это Шхина, которая находится между нами. Если мы стараемся сделать это так вот, просто поднимать важность Творца между нами, каждый хочет он или не хочет, но передает это другому.
0: Да, что я могу добавить? Только что мы поймем важность и потребность ощущение ближнего. Так мы действительно можем передать это. Мы прочтем четвертый отрывок, говорит Рабаш, чтобы была энергия для работы ради отдачи, без получения какой-либо компенсации, а чтобы сама работа была вознаграждением. Нам нужно верить в Творца. Имеется в виду верить в его величие. Им нужно вложить силу и большие усилия, чтобы достичь веры в величие Творца. А без веры в величие Творца нет силы для работы ради отдачи. Иными словами, именно когда ощущается величие Творца, человек готов работать без всякой компенсации. А чтобы сама работа была вознаграждением, поскольку то, что он служит великому царю, так ценно для него, что все богатство мира не имеет никакого значения по сравнению с его служением, ибо Творец дает ему позволение войти вовнутрь и служить ему. Поэтому мы должны сконцентрировать все наши мысли на том, как прийти к ощущению величия Творца. И тогда все устремится за этой точкой.
3: Это тоже проблема. Как я могу впечатлиться от величия Творца? Сейчас я впечатляюсь от товарищей. Я вижу так много людей. мне кажется, около 10 тысяч человек, которые участвуют во всех наших сетях и платформах, и мы получаем от них все больше и больше просьб включить их в десятку. Они начинают понимать все больше и больше, что только в связи между десятками и связях в десятках мы можем создать условия, при котором раскрывается Творец внутри десятки. Мы не находимся в соревнованиях между десятками, какая десятка прежде придет к раскрытию Творца. Хотя и это тоже. Поговорим об этом позже. Но без десятки, без того, чтобы мы могли бы помочь внутри десятки общему объединению, мы не сможем пробудить Творца, чтобы дал нам силу отдачи, и потом раскрылся бы в той общей силе отдачи между нами. И поэтому возникает вопрос, как я могу достичь этого? Сейчас. Как я могу продвинуться? И мое продвижение сейчас, скажем, благодаря тому, что я впечатляюсь от товарищей, от силы, величия, того, что нет жизни, кроме того, что вся жизнь такая пустая, никчемная. И я прихожу, потому что нет выбора сейчас. Так? И это, конечно же, неправильное состояние, не истинное и не недостойное. И получается поэтому, что мы должны все-таки потребовать у Творца, что мы хотим почувствовать Его величие, ощутить величие Творца. Это то, что нам нужно, чтобы действительно подняться по ступеням, ступень за ступенью к духовному миру. Величие Творца раскрывается согласно величию товарищей, величию окружения. Мы создаем кли, и в этом кли, который мы формируем между товарищами, насколько мы ценим их, насколько, как пишет Рабаш, я свожу себя к нулю, есть еще много нулей относительно товарищей. Согласно этому, я выстраиваю в себе условия для раскрытия Творца. И когда величие Творца так постепенно раскрывается согласно величию товарищей, то действительно у меня есть духовное кли, и оно называется душа, моя душа, нешама. И есть в этом много разных деталей, мы будем их изучать, много элементов. Но так мы это раскрываем. Продолжим читать, Орен. Пятый отрывок.
2: Пятый отрывок, говорит Рабаш. Если намерение их доставлять наслаждение Творцу, это приводит к тому, что если они хотят прибавить в работе, они вынуждены добавить величие Творца. Ибо какова мера величия Творца, такова и мера, в которой они могут отмениться перед Ним и совершать все свои действия лишь ради небес. И это, как сказано в книге Зоар, о стихе «Известен во вратах Шеарим, муж ее, каждый поступает по тому, как он оценивает Мишаэр в сердце своем. Поэтому те люди, которые хотят работать ради небес, для того, чтобы у них была энергия для работы, они каждый день должны стараться достичь состояния веры в величие Творца, поскольку именно величие Творца обязывает их работать ради Него. И в этом все наслаждение, которое есть у них в их работе.
4: Кен,
3: Да. То есть то, что я ощущаю величие Творца, это еще не называется, что я раскрываю его. Я только впечатляюсь от того объема, в котором действует и создал, потому что я не могу постичь его. Я постигаю его снова, согласно моему кли. И поэтому вот этот охват от творения, который могу представить себе, этот размер, насколько оно вечное, совершенное, огромное, это то, что говорит о его Создателе, о Творце. И поэтому так мы раскрываем, мы все раскрываем через Келим и впечатляемся из того, что Творец раскрывается в нас, как Он действует в нас, как Он формирует нас от конца творения, от края до края творения. Это общая сила, этот свет бесконечности, как Он действует. Исходя из этого, мы обретаем величие высшего Создателя, и согласно этому величию мы можем связать себя с Ним, соединить себя с Ним без всякого вопроса и сомнения. И так мы приближаемся все ближе и ближе к правильным келим, в которых Творец раскрывается. Сегодня я с начала нашей встречи, то есть это уже больше часа, еще не видел ни одного знака вопроса. Это потому, что вам нечего спросить о том, о чем мы говорили, или вы решили просто не делать этого?
4: Кажется, потому что вы не приглашали товарищей задавать вопросы. Они думают, что вы хотите давать им семинары.
3: Ну, так сейчас мы прошли несколько этапов собрания, сближения, соединения, из соединения между нами к соединению с Творцом. Давайте посмотрим, действительно ли есть у нас здесь вопросы по делу, по теме, по этой. Я только прошу, чтобы они были по теме, и продолжим. Ну, начнем. Балтия 2.
5: Да, есть такое наслаждение. Самим Творцом здесь много товарищей, много всего. И вот где происходит эта точка переключения на товарищей? Потому что иногда так выглядит, что я наслаждаюсь только от самого Творца. Спасибо.
3: Нет, мы должны прийти к состоянию, когда не товарищи, это моя цель, и не Творец является моей целью, ну и, конечно же, не я, а я, товарищи и Творец, они становятся все одним целым. Я не оставляю чего-то одного из этого. Я действительно правильно направлен на раскрытие Творца внутри десятки. И так я внутри десятки раскрываю Творца. Так это происходит. Турция 3.
6: Good morning.
3: 4.
6: No matter how much we try, put effort.
4: Доброе утро.
6: I only reveal.
4: Сколько бы мы ни старались вкладывать усилия в десятку, я раскрываю только в конце дня, насколько я далек от Творца. Как же я могу подняться из этого состояния в состояние, когда я могу доставлять Творцу наслаждение?
3: Я думаю, что есть такая пословица, это на всех языках, у всего человечества, у всех народов. Там говорится, нет более умного, чем опытный. Нет умного, без опыта, что тот, кто прошел, он уже знает, что происходит, он знает начало и знает конец, и может из конца видеть начало, и у него есть опыт. Опыт, то есть все этапы на пути он уже знает. Так же и мы. Мы не можем видеть то, чего еще не прошли. Но часть мы берем у каббалистов, а часть мы раскрываем с товарищами. Так продвигаемся. Если ты не получил ответа, спроси.
6: So, this is feeling,
2: так
6: advancing.
2: Это ощущение продвижения.
6: We feel, maybe it is advancement to feel how far we are. Maybe it can create a difference.
2: Может быть, это продвижение к тому, ощущение, насколько мы далеки. И это, по сути дела, может пробудить хисарон для молитвы, я прав?
3: Да, да. И разочарование, о котором ты говоришь, что потом приходит разочарование, это тоже не разочарование, это раскрытие нового кли, новой глубины. Тебе нужно ощутить его, чтобы продвигаться дальше. Понимаешь? Это минус, плюс. Больше минус, больше плюс. Еще больше минус и еще больше плюс. И так мы продвигаемся, и поэтому нам нужна группа, которая все время будет рядом, рядом с каждым. И она будет как такой арсенал, как
0: конденсатор.
3: Конденсатор.
0: Все,
3: что мы обретаем и в падениях, и в подъемах, все это входит в группу. И я нахожусь в падениях, подъемах, меня отбрасывает, не знаю, где вообще нахожусь. Есть такие состояния. Но вся моя работа, она включается, она аккумулируется,
2: аккумулируется
3: в десятки. И так мы достигаем цели. И так каждый из товарищей. И получается, что десятка — это то место, где мы собираем все усилия, все успехи, все вопросы и ответы, все там и сейчас. Когда ты говоришь, я падаю, я ничего не помню, еще хуже, чем прежде, это потому что ты прошел из прошлого состояния, оно вошло в десятку, и ты сейчас с новым пустым кли.
6: Тода.
3: Понятно?
0: Нью-Йорк, фри.
3: Нью-Йорк, три.
7: Шалом, рав. Есть аргишам юхелет ахшав шел...
2: Шалом, есть сейчас особое ощущение объединения, как будто на уроке сейчас поднялись на какую-то ступень. Обычно, когда есть такое ощущение, есть какой-то страх. Может быть, мы потеряем это ощущение. Ощущение постижения. Как мы можем еще больше продолжить усилия, может быть, пробуждение, чтобы еще больше подтолкнуть вовнутрь, чтобы войти еще глубже в товарищи?
3: Это называется отсутствие веры. Ты пока не чувствуешь, что ты находишься в общем, огромном, бесконечном кли, вечном. И в этом кли ты находишься, и ты останешься, будешь оставаться в этом кли, неважно, какие состояния ты будешь проходить. И все состояния, которые ты пройдешь, это все только они направляются Творцом, потому что ты должен их пройти, иначе ты не сможешь исправить свою душу. И поэтому главное все время стремиться к объединению с товарищами. И в самых плохих состояниях ты должен стараться, только стараться быть между ними. Иногда ты находишься в состоянии, когда ты отключен от всего, ну, по крайней мере, в чем-то физически ты находишься, как и сейчас. Есть много таких людей сейчас, которые не совсем находятся в осознании, скажем так. И неважно. Это все равно пока что наш корабль идет дальше, вперед, и вместе с ними мы плывем один раз эти, другой раз те, как земной шар. Есть такие, кто спят, есть такие, кто работают, есть такие, кто просыпаются, есть такие, кто отходит ко сну. И так всем живем. Давайте же правильно себя пробуждать.
4: Вопрос, Рав, как действительно мы можем продолжать пробуждать друг друга правильно, чтобы больше углубляться?
3: Это то, что мы будем делать на протяжении Конгресса. Голландия.
8: Dear Rav, what are these words of the friends?
4: Здравствуйте, дорогой Рав. Что это за слова, товарищи? Эти огромные великие слова, товарищи. Что это за ощущение слов, товарищи? В чем их смысл по отношению к нам, что действительно происходит с нами конкретно?
3: Постарайся представлять себе, что за товарищами стоит Творец, как говорят нам каббалисты, и что в сущности Он через товарищей посылает тебе посыл, и ты глубже начнешь принимать то, что слышишь от них, и с помощью этого очень сильно продвинешься, очень. Ты вдруг услышишь от товарищей такие вещи, которые относятся к духовному развитию, и буквально согласно тому состоянию, в котором ты находишься, потому что мы находимся в сети связи между нами. И получается, что если мы чуть больше слышим то, что говорят товарищи, я согласно этому нахожу, как я должен видеть себя во всей этой сети, и как Творец направляет меня буквально от состояния к состоянию. Поэтому правильное взаимовключение среди товарищей творит все. Не нужно ничего больше.
9: Латин 6.
4: Рав, когда через работу мне не удается как-то отмениться, отмена строит внутреннее строение внутри меня. Это та форма, как Творец раскрывается через товарища, через десятку мне. В величии товарища.
3: Да.
10: China, please.
3: Китай.
11: Shalom, Rav. My question is... what level of unity do we have to reach before we can call it pasuf?
4: Здравствуйте, Раф. К какому уровню объединения мы должны прийти, чтобы мы смогли называть это парцуфом?
3: На ступень, на которой мы отменяемся самым маленьким образом, начальным, друг перед другом, и в этой самоотмене мы уже находимся соединенными вместе. Еще нет между нами сил буквально отдавать друг другу, но, по крайней мере, я отменяю себя, чтобы включиться среди товарищей, и это уже начало парцуфа, убар. И это очень большой парцуф. Мы почувствуем, что мы находимся в высшем свете, в Творце. И когда каждый отменит себя перед десяткой, тогда мы почувствуем себя в таком состоянии. И почувствуем также, как Он заботится о нас, как зародыш в утробе матери, когда он развивается, то все отношение Творца к нам мы начнем ощущать. Соответственно, с этому будем стараться прийти к подобию с ним через товарищей. И так начнем относиться каждый к другим в десятке. Как я хочу относиться к Творцу, потому что это одно и то же. И так мы будем продвигаться во всем нашем духовном развитии, через вот этот период внутриутробного развития и само рождение, и период взросления, гадлут, но все это через отмену каждого перед товарищами, чтобы дать возможность Творцу заботиться о нас. И чем больше мы отменяемся, Творец больше работает с этой десяткой и растит ее все больше и больше. Понятно? Я очень рад, что у нас сегодня есть связь с Китаем.
10: Latin 5.
3: Хорошо. Latin
12: 5. Раб, dos preguntas.
13: Два вопроса есть у нас. Первый, товарищ десятки спрашивает. Вы упомянули, что у творения нет этих свойств отдачи. А какие свойства есть у творения?
3: Какие свойства?
13: Качество.
3: Только желание получать. Неважно, какие желания, мысли есть у него, но они все ради себя. И то, что нам нужно здесь постараться с помощью, конечно же, высшей силы, тоже добавить к себе желание и намерение ради ближнего, ради товарищей. Если мы устанавливаем такую сеть связи между нами, что мы не только работаем на получение, а также и на отдачу товарищам, то мы тем самым уже выстраиваем место для раскрытия Творца, потому что Он абсолютная отдача, и согласно свойству отдачи Он может раскрыться в отношениях между нами, между товарищами, если все мы будем находиться во взаимной отдаче друг другу. Хорошо? Нет.
10: Woman,
3: Latin 11.
10: Лошумим, no listen.
3: Не слышно.
14: Раб, ¿ya se escucha? Sí. En pocos minutos hemos pasado por tantos estados.
13: Слышно?
14: И mis amigas, que son tan...
13: За несколько минут мы прошли так много состояний, и такие великие подруги тут находятся со мной, дают так много, есть так много ощущений. Я хочу дать все, что Творец дает мне, что делать в этих состояниях.
3: Только молиться от всего сердца товарищам, за подруг, за товарищей, всех из сердца. Нет ничего. Вся духовная работа — это только в сердце. Хорошо. Латин 13. Пойдем быстрее.
10: Please.
15: Abre tu micrófono, Sandrita.
16: Okay, Shalom Rab. La Shejina mora solo en un sitio íntegro. La pregunta es.
13: Shejina пребывает только в совершенном месте.
16: En la decena.
13: Вопрос, как удерживать Шхину в десятке, если если Творец сам некоторых из нас ставит в состояние падения, как найти совершенство, когда мы проходим эти состояния?
3: Вопрос очень хороший, действительно. Творец все время ломает нам состояние, когда мы достигаем чего-то. И есть об этом много статей, иначе мы бы не продвигались. Если мы достигались чего-то духовного, духовное — это совершенство. Мы никогда бы не выходили из него. Это дает ощущение совершенства. И даже если в разуме, но я и представлял бы себе, что есть еще какие-то вещи, но без чувства я бы не мог продвигаться. Поэтому Творец делает нам огромное наслаждение, когда Он забирает нас, то, что мы постигаем, и мы ощущаем потребность, хисарон, но на большей ступени, чем прежде, и поэтому у нас есть возможность продвигаться больше.
10: Ну, от Woman Latin One.
3: Woman Latin One.
17: Шалом, Рам, Раб.
13: Здравствуйте, Раф. Мы очень волнуемся в Чили. А вопрос, как каждый день достигать возможности приближаться, чтобы ощутить величие Творца по-настоящему?
3: Быть в связи со всеми подругами и вместе с нами на связи на уроках. И наверняка вы будете продвигаться хорошо, потому что Творец заботится о нас. У Него мы единственная и главная и дорогая группа, которая существует в этом мире в рамках последнего поколения, которая желает, должна исправить разбитое клей Адама Ришона, и поэтому также мы будем участвовать и на уроках. И во всем, что мы делаем, нет никакой проблемы. Вы будете продвигаться вместе с мужчинами.
10: Ита Сикс.
15: Бонжорно, Рав.
3: Италия 6.
15: Лей ха детто ке добьямо претендере.
13: Здравствуйте, Рав. Вы сказали, что мы должны требовать у Творца ощущения Его величия. Как нам делать это в десятке?
3: Мы все время говорим об этом, мы изучаем это. И как это только все в связи с товарищами, насколько товарищи хотят показать мне, что есть в них величие Творца, даже если нет. Но я впечатляюсь от того, что я слышу и вижу в них. И согласно этому я также и продвигаюсь в понимании величия Творца во мне. Так я это получаю только от товарищей. Хорошо. Сейчас перейдем к Москва 7. Денис.
18: Здравствуйте, Раф. В начале самого сегодняшнего урока вы сказали такую фундаментальную вещь. Давайте заменим мысли и желания этого мира на этом конгрессе на мысли и желания духовного мира. И мой вопрос в том, а какие мысли и желания в духовном мире на самом деле?
10: Махшавот ве рационот руханиют зе рак лашпи аля.
3: Мысли и желание духовным — это только давать другим понятие единства и показывать им, насколько я впечатляюсь величием Творца. И тогда зависть, честолюбие, страсть, они захотят быть, по крайней мере, на той же ступени величия Творца, которая есть у меня. И мое это распространение в них, сколько я стремлюсь к единству, и насколько это более духовно, они будут завидовать этому и захотят это реализовать. Итак, мы помогаем друг другу. Москва 8.
17: Доброе утро. Вопрос. Как нам объединить наши хиссароны так, чтобы начали строить общее кли вместе с Творцом?
19: Но мы все время говорим об этом. Вы как будто не были на всех наших уроках, что вы спрашиваете? Мы объединяем все хиссароны, все наши желания, хиссароны, стремления к раскрытию Творца, объединяем их вместе с помощью того, что мы все время стараемся отдавать друг другу.
10: Беседа.
19: Понятно?
10: Latin 7.
19: Латинская Америка 7.
20: Gracias, Rab. Pregunta de la decena de hombres del centro de estudios. Si en la plegaria solo debo pedir por...
13: Вопрос от мужской десятки из Академии.
20: ...a elevar plegaria por la humanidad.
13: Из работы в десятке, должен ли я абсолютным образом возносить свою молитву за весь мир, тоже просить за весь мир?
19: Я не должен этого делать, если я не раскрываю в этом важность, но постепенно раскроется важность, как заботы о том, чтобы присоединить к этому весь мир. Ведь в конечном счете каждый из нас, все мы ответственны, каждый из нас ответственный за и своей душе, за общее исправление, исправление Адама, то есть общей системы нашей. И в этой общей системе, когда мы воссоздаем общую душу, есть и твоя часть. И эту часть ты должен исправить. То есть выходит, что ты отвечаешь за свою... В своей части ты отвечаешь за весь мир. А затем ты раскроешь... Сейчас это тяжело воспринять. Что кроме тебя ничего нет. Потому что ты охватываешь всех, каждый состоит из всех. Поэтому ты отвечаешь за исправление всего кли. Адам решен, и так каждый, и одно не мешает другому. Это нечто интегральное. Мы пока что не можем себе представить в нашем эгоистическом разуме, но это произойдет. Поэтому не волнуйся. Мы должны будем когда-нибудь позаботиться обо всем мире. И все-таки стоит и сейчас принимать это в расчет. Понятно?
10: Ну, Киев.
21: Дорогой Раф, вот вы сказали, что я не думаю ни о себе, ни о товарищах, ни о Творце отдельно, а только как что мы все слиты воедино. Ну что это за состояние, когда мы все слиты с Творцом воедино?
10: Это называется Израиль. Израиль — это Адам.
19: Это называется Израиль. Израиль — это человек, который стремится к слиянию с Творцом. Орайта, Тора — это то самое общее кли, которое исправлено. И Творец
10: — три
19: эти составляющие, находящиеся вместе. Вместе. Это то, что должно быть.
21: Вот мы собрались с десяткой все вместе, и много еще десяток по всему миру. И мы очень хотим вот это состояние, чтобы сейчас между нами пребывало. Вот что нам для этого нужно?
19: Все время думать об этом, все время стремиться к этому. Вот и все. И тогда это получится, это произойдет. И мы к этому близки, и Творец просто ждет. Ты знаешь, Это как младенец, который хочет есть, но мы еще немножечко ждем, потому что он хочет немножко, но не всей силой. Поэтому насколько есть большой аппетит, это признак того, что он, то, что он кушает, пойдет ему на здоровье. Поэтому немножечко задерживают, удерживают. Мы, собственно, подготовили себя. Я надеюсь, что в результате конгресса мы придем к такой силе желания и намерения, и отдачи, и стремления, всего, что нам нужно в конечном счете, чтобы мы удостоились раскрытия Творца. Мы уже начнем. Понятно?
10: Ну, Хорватия.
19: Ну, Хорватия. Они все время с нами.
1: Вопрос
5: от десятки. Как я могу увидеть величие Творца в моей неспособности включиться в товарища?
10: В
22: том, что Творец не дает тебе приблизиться к товарищам. Ты что, величие? Что даже если захочешь, он не даст. Почему? Пока не попросишь. Здесь есть игра. Это называется, что Творец играет с Левиафаном. Левиафан — это такое желание получать, которое он создал. И мы все мы находимся в этом Левиафане.
10: Пам ли плюс, пам ли минус. И
22: так он нас растит, дает нам более крайние, более далекие ощущения друг от друга, дает нам мысли более противоречивые. И так в итоге мы получаем правильный килим для его раскрытия от края до края. Всего. Всего.
10: Седар.
22: Понятно?
10: Турки ту.
22: Турция 2.

0: חברים יקרים, חברים גדולים.
1: Дорогие великие друзья, сейчас мы прошли с вами очень мощный урок вместе с Равом. Сейчас мы входим вместе, учеба вместе с товарищами. Мы хотим, чтобы все ощутили величие Творца, чтобы Он сопровождал нас в течение всего Конгресса.
2: Но Творец скрыл себя. Так, друзья, как мы сможем вывести Творца из скрытия? Семинар, активный семинар. Как нам вывести Творца из скрытия? 6 минут.

0: לבטא את התכונות שלו, ממש פוליטרד, הוא מבטא את התכונות של הבורא כלפי
1: החולים. отменять свои свойства перед Творцом, каждый отменяет себя перед Творцом, перед товарищем отменяет себя перед Творцом, и так мы достигаем силы отдачи и соединяем наши желания.
2: Да, скрытие, в общем-то, это возможность сделать какой-то шаг вперед по направлению к Творцу, в любви к товарищам, чтобы почувствовать, что товарищ — это просто часть моей души.
1: Да, но Творец не находится в скрытии, просто мы его не видим. Это два разных состояния. А когда мы раскроем его, тогда мы выйдем из этого скрытия и достигнем единства в десятке, буквально добавить связи, чувствительности. И Творец раскроется внутри этого.
2: Мы пришли все от Адама Ришона, и товарищи находятся во мне, и Творец находится в объединении между нами. И это наша задача во время Конгресса — соединиться вместе в одно целое.
1: Он всегда здесь, между нами. Нужно просто сосредоточить свое внимание соединить наши сердца воедино. И так произойдет раскрытие.
2: Как нам вывести Творца из скрытия? Как сказал Давид, он не находится в скрытии. Это мы просто не видим, у нас закрыты глаза пеленой такой. Как нам раскрыть его? Только между нами, когда мы будем стараться видеть каждого товарища, который говорит, что через него по-настоящему говорит Творец, и стараться говорить так, чтобы каждый, когда говорил, он влиял на других товарищей, чтобы вместе соединиться и раскрыть Творца.
1: Творец — это свойство отдачи. Когда я начинаю отдавать товарищам, тогда мы раскрываем Творца.
2: Да, и заключенный в темнице не может вытащить сам себя из этого заключения. Только товарищи могут помочь вытащить товарища из скрытия, чтобы могли защитить Творца, и мы должны

0: когда скрытие всегда находится в человеке, но если он хочет соединиться с высшей силой, то он находит ее в товарищах.
1: Творец, в общем-то, находится везде, только я со своими неисправленными свойствами скрываю его. И своей ленью, своим пренебрежением, в общем-то, всем, что он тоже сотворил в нас. Нам только нужно делать усилия только в направлении любви к товарищам.
0: Творец — это свойство отдачи, и поэтому он скрыт от меня.
1: Ну, это просто благословение свыше, что он скрыт, и что мы можем делать работу. И это великая работа. И это называется сейчас, что я вижу, товарищи, сейчас в состоянии объединения, как одну душу с одним сердцем, вот так вот, как будто я смотрю на них взглядом Творца, я вижу, что все находятся в отдаче, чтобы я понимал, что действительно это свыше, цель свыше.
0: И где он? Раскрывается. Он раскрывается в подобии свойств, насколько мы подобны ему. Но как мы можем уподобиться ему? Ведь он скрыт, и мы его не чувствуем. И он никогда не раскроется, только лишь если мы хотим отдавать товарищам. Это, конечно, непросто. Это противоречит нашей природе. Но если мы делаем усилия в этом, то тогда Творец поддерживает это.
1: Я бы добавил и сказал, как нам вывести состояние скрытия Творца. Я бы сказал так, что состояние скрытия — это данное нам, и нам нужно работать. В нашей работе просто так вот выделить и внутри себя ощутить это свойство Творца.
0: Попросить у него, приложить усилия, но и главное — это просить у него помощи в этом.
1: Так как мы сможем вывести Творца из скрытия, говорит нам об этом Рав. Конечно же, величие Творца находится в десятке, не может раскрыться вне десятки, а только согласно свойствам, которые мы формируем в десятке. Поэтому сказано: «Вы создали меня, потому что не может быть иначе». Творец скрыт. Высший свет вообще находится в абсолютном покое, но мы можем раскрыть его части постепенно, по ступеням, согласно объединению между нами, согласно мере участия между нами, в мере нашего самопожертвования, вплоть для объединения. Полного объединения. И так мы придем к этому.
0: Конечно, величие Творца в десятке и не может раскрыться за пределами десятки, только согласно свойствам, которые мы формируем в десятке. И поэтому написано: «Вы сделали меня». Потому что невозможно иначе. Творец скрыт. Высший свет. Вообще он находится в абсолютном покое. Но мы можем раскрыть части его постепенно, поступенно, согласно мере участия между нами и менее в мире нашего жертвования ради объединения, и так мы достигнем этого. И сейчас клип номер два.
2: Все зависит только от сближения товарищей.

0: Нет количества знаний, ничего другого. Весь успех только в том, насколько сможем тесно сплотиться друг с другом, сплотить наши желания, наши сердца друг с другом, сплотить части разбитого клина, насколько мы замкнем эти разбиения между нами, тогда мы сможем этим раскрыть, как, допустим, когда вода в разбитом сосуде. Когда мы представляем части сосуда друг к другу, тогда мы сможем обнаружить воду и наполнение, которое может раскрыться там.
1: Мы
0: находимся перед источником, бесконечным источником, который бьет ключом и дает полное распространение. Еще раз послушаем второй клип.
2: Все зависит от приближения товарища. Нет количества знаний, нет чего-то другого. Весь успех в том, насколько мы сможем теснее соединить наши желания друг с другом и соединить части разбитого клея, насколько мы перекроем эти трещины между нами, так мы сможем раскрыть, вот, скажем, эту воду в разбитой посуде. Когда мы соединяем эти части сосуда, тогда таким образом мы можем раскрыть вот эту воду, это наполнение, которое может быть раскрыто там.
0: Рав сказал, что нам нужно только соединить разбитые части клея. И чем больше мы сможем это сделать, тем больше мы раскроем наполнение, как воду, когда мы соединяем эти части вместе. Давайте попробуем ощутить это. Это давайте сейчас сделаем такую демонстрацию этого. То есть если мы, товарищи, соединяем наши клеи вот таким образом, скажем, и наполняем воду, ну, скорее всего, вся вода прольется вниз. Но если мы хотим сохранить воду, мы должны очень тесно сплотить наши части так, чтобы если вода наполнит, наполнить наши кли, чтобы мы ощутили и не пролили это наполнение. Исходя из этого примера, мы хотим сейчас прийти к активному семинару, перейти к активному семинару. И семинар такой: какое духовное действие в десятке эквивалентно этому примеру, то, что мы видели сейчас. Активный семинар, 6 минут.

0: них все. Амахут шел кол эхад, биахад рак эфшар ласот. Им ани...
1: Это можно сделать только вместе. Так это не работает в одиночку. Творец хочет все, и есть эта возможность. Главное, чтобы мы смогли реализовать это.
2: Да, как наши великие товарищи с девятой десятки показали, как они это делают. В духовном мы делаем это, когда мы так вот соединяем сердца, это может быть физически. У нас тут 15 товарищей, мы сидим вместе, сплочены друг с другом. И, может быть, это внешнее, но мы это внутренне чувствуем. То, что происходит с нами, как мы соединяем наши сердца, силы, даем друг другу пример. И в этом важность.
1: Духовное действие — это не убегать из намерения и ни в коем случае не убегать в себя, в свое эго, и все время быть этим, этой частью сосуда, который держит воду, но не быть дырой, через которую вода вытекает наружу.
2: Да, и каждое мгновение ощущать себя ответственным за то, чтобы это произошло, что каждый раз просить у товарищей, просить за товарищей у Творца быть в центре десятки.
1: Согласно тому, что сказал Рав, я записал, что мы должны соединить наши желания друг с другом и если мы находимся в отдаче, то тогда этот сосуд, он полный.
2: Да, наши желания — это как каменное сердце, каждый думает. Так вот, внутри себя, и нужно товарищей, думать о товарищах, и для этого нужно так вот хорошо потереться сердцами, с товарищами.
1: Мы можем проверить, если наши руки не соединены плотно, мы не находимся в центре десятки, мы должны еще сблизиться с товарищами, стараться прислушаться к ним, быть в правильном намерении, делать это все больше и больше. И таким образом мы составим это кли.
2: Да, построение нашего кли, поэтому главное участие всех, когда нам дали сейчас товарищи из девятой десятки пример, чтобы все были вместе, иначе вся вода прольется на пол, поэтому мы должны, просто обязаны так вот сплотиться, быть в соединении друг с другом в действиях, в молитвах и поведении между нами.
1: И тогда спросить себя, какое сердце я помещаю в это место, и я могу отыскать там все выяснения, чтобы чтобы все это привело меня к любви к товарищам.
2: Ролов как-то дал нам такое упражнение, может быть, кто-то помнит, что там вот такая малиновая, малиновые шарики такое создавать, что каждый товарищ должен создать и держаться таким, таким состоянием, что он находится в поручительстве и в ответственности перед товарищами и соединён с ними.
1: Мы параллельно работаем в десятке, чтобы создать величие Творца. Насколько он велик, он собрал нас и дал нам поработать именно над этим, не над чем-то другим, над его величием, над величием отдачи.
2: И в этом действии, когда мы должны выйти друг с другом из себя и быть в единении с товарищами и думать о Творце, нахожусь ли я с ним в таком соединении, когда я действительно чувствую то, что он говорит, соединяюсь с ним и могу в его словах постичь то, что Творец хочет дать, просто держать в себе это.
1: Как мы учим, вода — это бина. Когда они показали этот пример, у меня это сразу возник этот образ бины. То, что удерживает воду, это свойство отдачи. Только слияние между нами, где нет трещин. А если будут эти трещины, это раскрытие различий между нами. Поэтому должны крепче соединить наши руки.
2: Давайте вместе посмотрим третий клип.
1: Ощутить величие Творца — это то, что нам нужно, чтобы действительно подняться со ступени на ступени в духовном мире. Величие Творца раскрывается согласно величию товарища, величию окружения. Ведь мы создаем кли, и в этом кли, которое мы создаем между товарищами, насколько мы ценим их, насколько, как Рабаш пишет, когда из себя делаю ноль и еще много-много нулей относительно товарищей, согласно этому я выстраиваю в себе, создаю условия для раскрытия Творца. И когда величие Творца постепенно раскрывается согласно величию товарищей, то у меня действительно есть духовное кли, и оно называется душа, моя душа.
2: Друзья, обратите внимание на то, как раскрывается величие Творца. Какое условие должно быть для этого, чтобы мы раскрыли величие Творца? Давайте посмотрим еще раз клип.
3: Ларгиш гадлут абуре.
1: Ощутить величие Творца — это то, что нам нужно, чтобы действительно подняться со ступени на ступень в духовном мире. Величие Творца, оно раскрывается согласно величию товарища, величию окружения, потому что мы создаем кли, и в этом кли, которое мы создаем между товарищами, насколько мы ценим и насколько, как Рабаш пишет, я из себя делаю ноль, еще множество нулей относительно товарищей, и согласно этому я выстраиваю в себе условия для раскрытия Творца.
3: Гадлут абуре ках
1: И когда величие Творца постепенно раскрывается согласно величию товарищей, то у меня действительно есть духовное кли, и оно называется «Душа». «Моя душа».
2: Величие Творца раскрывается в соответствии с величием товарищей. Какое это условие? Я думал, что я раскрою Творца напрямую, что он будет велик по отношению ко мне, что я буду чувствовать его действия, как они влияют на меня. А тут Габалист говорит, нет, я должен соответствовать условиям, что я должен сначала раскрыть величие товарища. Если у меня нет величия товарищей, так что я никогда не раскрою величие Творца? Так что делать? Как я могу сделать так, что через величие товарища я смогу раскрыть величие Творца? Как это возможно? Какая связь между этими двумя вещами?
1: Прочитаем вместе отрывки 4 и 5. Давайте прислушаемся к тому, что сказал Рав. Ты можешь представлять товарищей великими, даже когда ты не видишь и не можешь представлять это себе сейчас. Это все зависит от любви. От любви. Как к своему ребенку ты относишься с любовью, и тогда он в твоих глазах кажется как бы большим, значительным. Видеть достоинство товарищей, а не их недостатки — это результат любви. Подобно матери, которая не видит в своем ребенке, в своем маленьком ребенке какого-то изъяна. Все, что есть в нем, все хорошо для нее. Она любит абсолютно все. Так и мы должны рассматривать нашу любовь, чтобы наша любовь была как можно ближе к естественной любви. Давайте еще раз прочитаем. Ты можешь представлять товарищей великими, даже когда ты не видишь и не можешь их представить сейчас. Это все зависит от любви. От любви. Как к своему ребенку ты относишься с любовью, и тогда он кажется тебе как бы большим, важным. Видеть достоинство товарищей, а не их недостатки — это следствие любви. Как мать не видит в своем ребенке какого-то изъяна, но это все есть в нем, а все, что есть в нем, это все хорошо для нее, потому что она любит абсолютно все. И поэтому так и мы должны видеть нашу любовь, чтобы наша любовь была бы как можно ближе к естественной любви.
2: Друзья, давайте вместе поработаем над этим, каждый в своей десятке, и проведем активный семинар. Выразите свою любовь к товарищам. Это указание, то, что нужно сделать. Вырази свою любовь к товарищам.
4: 6 минут.
1: И сразу после семинара десятки, которые хотят выразить свою любовь, мы приглашаем их, ставьте вот эти вопросительные знаки. Сейчас у нас активный семинар, выразить свою любовь к товарищам. И в заключение каждая десятка, которая хочет выразить свою любовь, ставит вопросительные знаки.
2: Ну, я очень-очень хочу и стараюсь. Я думаю, даже чувствую в каждом товарище его стремление, его то, что горит в нем, насколько он выражает это величие цели, он находится в молитве. Вот буквально я чувствую это, я ценю его, я люблю его, и воды молюсь за него.
1: Нужно как следует потереть наши сердца. И Творец дает все время возможности соединиться с великими товарищами.
2: Я удостоился такой великой десятки. Петах Тиква 12-15 товарищей в десятке все. Каждый из них это просто дает себя в Небаруху, отдал свою жизнь пути и меняет себя перед десяткой, перед товарищами. И это огромная честь быть одним из вас и делать все, чтобы раскрыть Творца вместе и подталкивать силу всему миру Мукли.
1: Мы на Кинерете здесь, мы находимся в разных комнатах, а я спал с товарищем в одной комнате. И сейчас я очень люблю его. Я видел, как он ворочал всю ночью во сне. И как ему тяжело было спать, но сейчас он на уроке изо всех сил. И я полон любви к нему. Творец дал нам разные состояния здесь, на конгрессе, чтобы мы смогли раскрыть сердце товарищам. И вместо того, чтобы критиковать товарищей, что это неисправность моя, можно обратить это в любовь.
2: Я люблю вас от всего моего сердца духовного, и пока это еще только точка, и нужно эту точку от всего сердца расширить на все сердце, но из этой маленькой точки я делаю все, чтобы быть в любви к вам навсегда вместе.
1: Товарищу кажется, что это маленькая точка, но мы чувствуем, насколько она сильная. И что вообще можно любить в этом мире? Ведь мы эгоисты. Мы любим то, что нам доставляет удовольствие. Но то, что приводит меня к истине, к исправлению, это совершенно другой уровень. Совершенно нечто иное.
2: Еще 2 минуты нам добавили. Давайте про любовь. Говори. Товарищи так говорили, что я даже не знаю, что еще добавить.
1: В нашем мире есть много желаний. Есть товарищи, которые любят футбол, деньги, все что угодно. А я люблю вас, потому что вы напоминаете мне Творца. Я люблю вас. Потому что Творец дал желание к духовному.
2: Да, мы так вот все, мы горим, мы понимаем все. Это наша работа, работа сердца. И мы делаем нашу работу, мы понимаем, что вся работа наша в сердце. И, как сказал мой товарищ, будем продвигаться к цели Конгресса.
1: Итак, друзья, после того, как мы выразили любовь друг к другу в десятке, давайте изливать это во все клеи, нашу любовь ко всему клеи. Давайте поделимся. Вперед, друзья, мы просим вас, мы требуем, чтобы вы ставили вопросительные знаки и делились с нами своей любовью. Поделитесь вашими впечатлениями, вашим воодушевлением, вашей любовью, которую мы буквально чувствуем. Вперед, друзья.
4: Ну, мир решен. Эфо Симана Шера решен.
1: Кто первый?
4: Опа, German, נתחיל מכם, לטייב German.
2: Германия, начнем с вас, Лехаим.
5: Vielen Dank. Nur ganz kurz. Ich wusste gar nicht, wie sehr.
2: Большое спасибо.
5: Gewürfelt ist aus Gestrandeten.
2: Коротко я скажу.
5: Sich hier verbinden, wie groß die Liebe da ist. Also, das liegt an euch.
2: Мы чувствуем здесь, что мы объединены как одно, в одно целое, в огромной любви. Большое спасибо вам, вы такие мощные, вы позаботились для нас обо всем. Мы все товарищи в мире соединены, и без вас мы не могли бы это сделать. И мы чувствуем всю эту силу любви ваша, и мы работаем здесь между нами. Через благодаря вашим усилиям. Спасибо.
1: На этом конгрессе мы видим, как мы действительно любим друг друга. Как Творец чувствуется буквально в воздухе, в такой атмосфере, в каждой комнате товарищей. Мы стремимся друг к другу, мы тоскуем друг по другу, мы видим в каждом состоянии доброе начало товарищей. И за каждым товарищем мы видим Творца Лехаим.
2: Друзья, мы здесь вместе стоим, мы хотим поделиться любовью, которая есть между нами. И когда мы увидели вас всех, увидели, какое огромное устремление есть у нас, появилась новая вещь, есть огромный окружающий свет из всех десяток, 800 десяток по всему миру соединяются и хотят делать усилия и возвеличивать любовь к товарищам, и мы чувствуем ее. Большое спасибо за ваши усилия.
6: Здравствуйте, дорогие подруги и товарищи. Рад приветствовать. Мы со своего объединения хотим выразить огромную любовь ко всем вам и огромную благодарность Творцу за эту возможность быть сегодня вместе, вместе с десяткой, вместе с вами. Буквально чувствуется наша паутинка, которая протягивается от десятки к десятке. И да, конечно же, это такой шанс, когда ты понимаешь, что твоя жизнь настоящая, она здесь, сейчас, между нами, внутри десятки и, опять-таки, внутри нашего пили общего.
7: Queridos amigos del CLI Mundial, desde un rincón del mundo, chilenos, ecuatorianos y mexicanos, queremos decirles que les amamos, que estamos muy orgullosos de ustedes, queridos amigos de Petactigma. Gracias por el esfuerzo. Gracias por tomar la
1: batuta. Очень впечатлены вами, друзья из Петактигмы. Спасибо за ваши усилия. Спасибо за то, что вы ведете этот урок, предоставляете нам возможность ощутить силу товарищей. Этот прекрасный конгресс каждой десятки. Каждая десятка включается в одно сердце. Сейчас мы выстраиваем орган Адама Ришона, все товарищи во всем мире. Спасибо большое. Я хочу поблагодарить также каждую женщину, каждую свою сестру, которая делает это возможным. Спасибо, братья. Горячие и объятия навеки.
2: Отрывок из слов Рава. Мы должны вести себя так, как будто Творец присутствует, как будто Он явно раскрыт нам. И тогда в мере наших усилий в этом, в конечном счете, мы раскроем, что действительно Он находится среди нас. И находился и раньше, только у нас не было чувствительности к этому. Семинар в молчании. Постараемся ощутить, что Творец раскрыт среди нас. Постараемся ощутить, что Творец раскрыт среди нас.

Как бы мы относились друг к другу сейчас, если бы Творец был раскрыт? Семинар. Как бы мы относились друг к другу сейчас, если бы Творец был раскрыт?

0: נמשיך בתוכנית.
1: אז אנחנו עשירייה פיתיתשע.
2: Друзья, мы Петах-Тиква 9. Мы решили выполнить указания Рава, и после выяснения мы записали наше соглашение, и мы решили, что это должно быть постоянно сопровождать нас, и то, что мы заключили союз, мы повесили на входе так, чтобы это постоянно мы его видели и чтобы напоминали нам, к чему мы обязались. Так смотрите, то, что написали мы.

0: В то время, когда тело восполняется внизу, то есть когда уже есть 10 вместе, является высшей святостью, входит в это тело и становится нижней в точности, подобным 10 сферот наверху. В час, когда тело восполняется внизу, то есть есть уже 10 вместе, является высшей святостью, входит в это тело и становится нижней, в точности подобным 10 сферот наверху.
1: Здравствуйте, друзья и подруги, любимые мы, 5-9, мы очень рады, очень волнуемся открыть наш конгресс, 10-й, первый конгресс в истории, конгресс, когда каждый из десяток удостаивается возможность реализовать все, что Рав говорил так много лет, что все находится в десятке. Сейчас у нас есть просто возможность прочувствовать это, сделать это. Давайте посмотрим, тут сидят десятки по всему миру, может быть, можно показать нам их, как они сейчас встречаются, некоторые еще организуются, некоторые в дороге, приехали, давайте помашем привет, подруги, друзья. Какое волнение. Мы на этом конгрессе не только рады собраться, мы рады собраться просто как в отрывке, который Яков сейчас нам зачитал, когда тело внизу восполняется, когда есть 10 вместе, то приходит высшая святость, входит в это тело, нижний становится как подобный 10 сферот наверху. Это наша цель, чтобы каждая из наших десяток просто почувствовала, как мы приводим к месту раскрытия Творца. Да, это наша цель. Правильно, Алекс?
2: Да, Шауль, наша цель — раскрыть Творца в десятке. И мы здесь после того, как столько много времени и сил вложили в подготовку, мы собрались каждый в своем месте, чтобы раскрыть каждой части своей души, которая соединяется вместе в одну душу, ту душу, которая раскрывает свое слияние с Творцом. И мы на этом конгрессе хотим углубить нашу связь до такой степени, что мы сможем просто соединиться с Творцом, потому что Высшая Малхут уже готова, она стоит и ждет нас. И то, что мы должны сделать, это просто создать наше новое объединение до такой степени, чтобы мы смогли просто снизу слиться с ней наверху и раскрыть нашу душу вместе. Давайте, друзья, сейчас посмотрим первый клип. И это подарок от нашего Рава.
3: Как, что значит быть десяткой, слитой с Творцом?
4: А шеэла и мазо омер льот асирия ше двука баборе?
5: Зе некра ше анахну роцим...
1: Называется, что мы хотим в связи между нами построить образ Творца, что как Он добрый, творящий добро, и любит всех, и соединяет всех, так каждый из нас хочет относиться к товарищам. И тогда получается, что мы собираем образ Творца между нами в десятке, в нашем центре.
2: Соединиться от десятки с Творцом — это то, что мы хотим сделать в нашей десятке, в связи между нами, создать образ Творца, что так же, как Он, добрый, творящий, добро, любит всех и соединяет всех, так каждый из нас хочет относиться к товарищам. И тогда получается, что мы создаем образ Творца между нами, осуществляем его в десятке, в центре, в нашем центре десятки.
1: Цель, ради которой мы собрались, это раскрыть Творца в десятке, каждый из наших десяток. Как мы услышали от Рава, сейчас раскрытие Творца в подобии по форме. мы стараемся быть подобным ему, как он относится к нам, так каждый старается относиться к товарищам.
2: Друзья, мы получили подарок. Конгресс, десяток, Всемирный конгресс. И вместе мы проведем 3 дня объединения такой силой. После стольких дней подготовки, так много мы вложили в эту подготовку. И мы не готовы удовлетвориться меньше, чем просто хотя бы входом в духовное. Так как сделать так, чтобы результат наших усилий был действительно духовный?
1: Да, но чтобы прийти к духовному результату, нам нужна энергия. Мы сейчас приехали на место, мы проводим трапезы, проводим собрание товарищей, все хорошо. Всю силу мы получаем из нашего мира, из этого мира. Но для того, чтобы прийти к духовному результату, нам нужно сделать что-то против нашей природы. Духовное топливо горючее. Как мы получим его? Откуда получим?
2: Давайте поговорим мы сейчас именно об этом. Обсудим в десятке, каждый в своей десятке, на активном семинаре, какое горючее нам нужно, чтобы 3 дня на конгрессе работать ради отдачи. Еще раз, какое горючее нам нужно, чтобы 3 дня на конгрессе работать ради отдачи? 6 минут. Активный семинар.

0: Как горячо нам нужно, чтобы работать? Всегда это величие Творца, то, что приводит нас работать ради отдачи, чтобы было кому отдавать, чтобы у нас было величие. Тогда мы сможем подняться выше знания и сытно работать для чего-то больше нашего знания.
1: Да, и горючее, в общем-то, мы чувствуем от каждого усилия товарищей. Во всех молитвах, которые у нас есть, мы очень хотим объединиться именно в этих усилиях, в молитве, чтобы почувствовать влияние высшего света.
0: Мы хотим так войти в Конгресс, в волнение, просто смирение перед состояниями, через которые приведет нас Творец, чтобы все работало для нас. Энергия для товарищей, которые находятся здесь и по всему миру, дают силу друг другу, любовь, величие. Готовились к огромному конгрессу, нужно прийти, только сесть вместе и немного просто войти в товарищи, в группу.
1: Видеть всю свою десятку перед глазами, видеть все десятки вокруг мира, думать, какую-то силу дает и что-то делает во всем мире. И горючее должно быть именно с одной стороны. Это величие этого состояния, насколько важны товарищи и их успех на конгрессе.
0: Есть много, что можно получить, много видов энергии. Нам нужно горючее внутри нас, которое мы найдем выше наших тел, чтобы мы были чувствительны к мощной атмосфере, чтобы каждый принес свой хиссарон. Из всех этих хиссаронов мы могли бы включиться между ними и пришли бы к действительно атомной энергии ядерной. Больше этого.
1: Такое горячее, нам нужно, чтобы 3 дня на конгрессе работать ради отдачи. У нас есть особая возможность, потому что эти 3 дня, когда все уже упорядочено, все в доме в порядке, дети, и ничто не отвлекает, и мы можем объединиться по-настоящему, в отличие от обычных дней, когда у нас есть много помех, и то, что нам сейчас дали возможность такую соединиться, мы должны сделать все, чтобы соединиться с Творцом.
0: Энергия — это величие и важность Творца, которая больше, чем то, что мы способны представить. И это нужно передать друг другу. Передать, что, какую огромную возможность мы получили.
1: Да, мы здесь как солдаты. И это как ты, когда ты стоишь в ряду, с тобой справа товарищи, слева товарищи, они поддерживают тебя, у тебя нет выбора. Ты должен идти вместе вперед в шеренге, в одной шеренге, как герой на войне.
0: Да, мы должны в этой войне стремиться к тяжелой артиллерии. Тяжелая артиллерия — это Творец, Он нас поставил в это состояние, где мы больше видим Творца в товарищах. Тогда наша сила будет продолжать расти. и будет умножаться на силу друг друга.
2: Да, наше горячее — это впечатление от того, что, получая, что сейчас происходит в нашей десятке, и не только это, почувствовать все десятки, что они все, как мы, все товарищи соединяются, и это то, что делает изменения, готовит нас к конгрессу. У нас есть возможность сделать это вместе, и это дает огромную энергию, влияние друг на друга, чтобы прийти к любви к товарищам. Это наша работа.
0: То, что мы раскрываем сердце друг другу, соединяем десятки, просто все раскрывают сердце.
2: Мы получаем это горючее через точку в сердце.
0: Мы видим, что была энергия для работы ради отдачи без получения какого-либо вознаграждения, а чтобы сама работа являлась вознаграждением, нам необходимо верить в Творца. Это означает верить в Его величие. И нужно прикладывать много сил и усилий в то, чтобы достичь веры в величие Творца. Но без веры в Его величие у нас не будет силы работать ради отдачи. То есть именно когда ощущается величие Творца, человек готов работать без всякого вознаграждения. А награда заключается в самой работе, поскольку служение великому царю приравнивается к любому богатству, который изначально не обладает никакой ценностью по сравнению с служением царю, когда Творец позволяет ему войти и служить ему. Поэтому мы должны сосредоточить все наши мысли на том, как прийти к ощущению величия Творца. И тогда все последует за этой точкой.
2: Поэтому мы должны сосредоточить все наши мысли на том, как прийти и почувствовать величие Творца. И тогда все последует за этой точкой. Так вот, это единственная энергия, которая есть у нас, которую мы можем получить, это единственная сила, это только лишь величие Творца.
0: Любимые друзья, мы входим в урок Рава. Мы получили возможность, помощь от Творца, чтобы весь наш общий хисарон был в намерении получить величие Творца между нами. Поэтому мы должны сконцентрировать всю нашу мысль на том, как прийти к ощущению величия Творца. И тогда все устремляется за этой точкой. Друзья, с этими словами давайте войдем сейчас в минуту молчаливой подготовки к уроку.

0: влить его в десятку для семинара. Пожалуйста, Раф.
1: Хорошо. Я

духовного кли Адама в этом мире. И мы постараемся и сделаем это. Мы видим, насколько эта атмосфера, человек да поможет ближнему, когда мы впечатляемся друг от друга, влияет на каждого, как мы волнуемся от этого. Вчера было замечательное выступление мирового кли перед всеми, и действительно это достойно похвалы. И сегодня мы видим, что даже те полчаса, в течение которых мы видели товарищей, слышали, как они говорят, насколько это пробуждает наши сердца и продвигает нас впечатляться и быть вместе. Наша цель — раскрыть Творца, потому что вся наука Каббала — это методика, как пишет Бар-Салам, это не меньше и не больше, а методика раскрытия Творца творением в этом мире. И поэтому так мы должны рассматривать себя и то, чем мы занимаемся. Состояние замечательное, состояние особенное, самое возвышенное занятие, которое может быть, самое высокое занятие и широкое, которое может быть у человека, находящегося в этом мире. И поэтому мы должны гордиться этим и быть ответственными за то, что мы получили, как мы можем пробуждать друг друга к объединению, подталкивать себя к объединению. Не может быть раскрытия в кли больше, чем само кли, потому что все зависит от кли, от его свойств. Высший свет находится в абсолютном покое. И поэтому вся наша работа должна быть сосредоточена на кли, который мы строим, потому что согласно величине кли, согласно свойствам кли, так мы раскрываем величие и свойства Творца. Поэтому он называется «Боре, приди и увидь», согласно тому, как мы формируем кли для его раскрытия. И нет другой величины у Творца, кроме как насколько мы формируем наши кли, насколько он создал нас, насколько поместил в нас желание получать. Все желание получать, насколько мы можем исправить, мы приходим к состоянию бесконечности, когда нет границы. Больше этого мы не делаем границы для раскрытия Творца творением. А потом есть еще ступени, о которых мы не знаем, это после окончания завершения кли, исправления кли. Поэтому вся наша работа — это как сконцентрировать себя, соединить себя до такой степени, тесно сплотить себя, чтобы не было никаких помех в объединении между нами. И тогда, согласно нашему усилию, мы, согласно сокращению на наше эго и мере вклада каждого во всех и самоотмене, в соответствии с этим, так мы раскроем силу Творца внутри кли. У нас есть много, что можно сказать по этому поводу, но на самом деле это главное в построении кли. Поэтому этот урок величия Творца в десятке, конечно, величие Творца в десятке не может раскрыться вне десятки, только согласно свойствам, которые мы формируем в десятке. Поэтому сказано «Вы создали меня», потому что не может быть иначе. Творец скрыт, высший свет вообще находится в абсолютном покое, но мы можем раскрыть от него части постепенно, по ступеням, согласно объединению между нами, согласно мере участия между нами, согласно мере самопожертвования нашего для объединения. И так мы придем к этому. То есть получается у нас, что даже если мы не хотим слышать, и нам не очень приятно думать об этом, но все зависит

0: только вот приближение товарища, нет количества знаний, нет чего другого. Весь успех только насколько мы сможем тесно сплотить друг друга, наши желания, наши сердца друг с другом, сплотить части разбитого кли, насколько мы замкнем эти разбиения, разломы между нами. В этом мы сможем раскрыть, как, допустим, вода в разбитом сосуде. Когда мы представляем вместе части кли друг к другу, таким образом мы можем раскрыть воду, наполнение, которое может там раскрыться. И, кроме того, согласно силе объединения, согласно характеру объединения, согласно этому мы раскроем наполнение. И все наполнение зависит только лишь от нашего кли, от каких уровней вьют, на какие формы мы преодолеваем, в каких формах мы участвуем между собой. Все это определяет форму раскрытия Творца для нас. Поэтому Творец, он просто целиком зависит от творений. Как сказано, что я был продан с ними вместе. То есть он продает себя как будто творением. И они сейчас определяют его раскрытие. Отсюда мы можем, кроме того, понять, насколько он хочет раскрыться, насколько старается и всякий раз помогает скрыто нам, потому что он не может раскрыться, иначе у нас не будет кли. Потому что кли — это мера нашей самостоятельности, насколько мы как раз стремимся к его свойству отдачи и любви. И поэтому Творец всегда находится за кулисами и скрытого вида он всегда подталкивает нас при разных возможностях к объединению и старается как можно больше направлять нас к этому, хотя все время находится в скрытии и очень страдает от того, что мы все еще не очень преуспеваем в этом. И ощущение это мы раскрываем как страдание шхины, которое очень сожалеет, что он сожалеет, что он дал все, что мог на данный момент людям, а люди не пользуются тем, что они получили. А больше этого он дать не может, потому что если мы не реализуем прошлое состояние, как он может продвигаться с нами? Поэтому нам надо сейчас определить между нами такие формы, такие отношения, чтобы они были как можно более подобными Творцу. То есть уподобиться Творцу — это, по сути дела, цель человека подобна Творцу, поэтому называемся Адам Думе, подобный. И чем больше мы так будем хотеть наладить связи между нами, отношения. Согласно этому, мы тоже придем к раскрытию этого свойства, которое называется «Борая, приди и увидь». И это, по сути дела, наша цель в работе, потому что этим мы доставляем ему наслаждение и поднимаем шхину из праха и возносим ее выше своей головы, то есть выше мыслей и желаний этих посторонних, которыми мы наполнены. Поэтому главное на конгрессе — это приближение всех вместе к одной цели. И моя роль — только направлять вас, насколько возможно, напоминать вам то, о чем мы говорили, что мы учили, что все уже знают, но все больше и больше собирать нас, всех наши устремления, как только лишь с одной целью. И поэтому Нам важно на Конгрессе только лишь то, что происходит между товарищами. То есть насколько мы можем отбросить от себя, избавиться от всех расчетов этого мира и соединить между нами силы, желания, устремления, которые относятся к духовному уровню, к будущему миру. Тогда в соответствии с этим мы будем продвигаться. Давайте заменим все свойства, мысли и желания этого мира на все мысли, свойства и желания высшего мира. И так мы дадим место Творцу раскрыться в нас. В соответствии с этим мы поднимаем себя, как на лифте, с одного этажа на другой, с одного этажа на другой. Все согласно тому, насколько мы сменяем разум и сердце, мысли и желания от тех, которые относятся к этому миру, на те, которые относятся к будущему миру духовному. И поэтому все важно начинается и заканчивается только на отношениях между товарищами. То есть каждая десятка должна заниматься тем, что происходит с ней, насколько они строят между собой отношения в подобии раскрытие, подобное, соответствующее раскрытию Творца. Поэтому расстояние между нами, насколько мы ощущаем его душевно, что оно все больше и больше замыкается, этим мы измеряем также наше приближение к раскрытию Творца. Ну, будем надеяться, что мы действительно преуспеем в этом. Я помню себя, как я гулял по парку с Рабашем, и это было, когда я привел новых учеников, потому что у Рабаша там, может быть, было 5-6 учеников, пожилых. Я получил от него разрешение дать лекции в одном месте в Тель-Авиве. Это было место Берга, организация, как она называется? Институт изучение Каббалы. И после того, как я дал несколько уроков, они почувствовали, что они вообще не находятся в правильной методике, в какой-то мистической методике или что-то такое. И они все перешли к нам, к Рабашу, и начали учиться у нас. И когда они начали учиться, я гулял, как обычно, с Рабашем, как у нас было принято, утром, примерно с 9 до 12, утром мы гуляли в парке, и я спросил его, что нам надо делать дальше с ними. И он попросил у меня листок бумаги, у меня не было бумаги, но я дал ему из сигаретной пачки, там есть фольга, с одной стороны можно было писать. Он сел на скамейку и так просто написал на коленке и написал этот отрывок первой статьи Рабаша «Цель группы 1». Давайте послушаем, Орен.
1: Анахну митасфим кан леясед хевра, шекол эхад мейтану нелех баруа хазе.
2: Мы собираемся здесь, чтобы основать группу, в которой каждый из нас будет следовать этому духу отдачи Творцу. А чтобы достичь отдачи Творцу, прежде необходимо начать отдавать человеку. И это называется любовью к ближнему. Однако любовь к ближним возможна лишь при самоотречении. С одной стороны, каждый должен принижать себя, а с другой стороны, мы должны гордиться тем, что Творец предоставил нам возможность вступить в группу, где у каждого из нас лишь одна цель, чтобы Шхина пребывала между нами.
0: Да. Это действительно одна цель должна быть, чтобы Шхина пребывала между нами. Сила отдачи, сила объединения, сила любви. Что мы возвращаемся к тому кли, который мы можем представить себе как одно кли в Адаме Ришоне. И так мы, если мы настолько сплачиваемся, то мы возвращаемся к тому состоянию, когда Творец пребывает в нас. И так мы раскрываем себя стоящими в вечном мире, совершенном, как один человек с одним сердцем. И все мы называемся тем же именем Адам, подобный Творцу. Очень надеюсь, что мы возьмем эти вещи главным образом в сердце, а в сердце нам не важно, нет большего или меньшего, потому что в совершенном кли все части важны одинаково, и постараемся так добавлять себя все больше и больше к этому, и мужчины, и женщины. И так все больше и больше соединимся. Я советую нам, давайте мы проведем семинар, как нам видеть, что вся наша цель в нашем существовании здесь, в этом мире, в течение этого времени, это объединиться между нами, чтобы просто быть подобными кли Адама Ришона. Как нам сделать это во время конгресса? Присоединиться, объединиться так, чтобы все мы стали одним кли, одним желанием, одной отдачей. И тогда, пока мы не раскроем, что в этом кли раскрывается Творец, он начинает просто наполнять это кли, потому что мы из желания получать приходим к объединению, а он от желания отдавать. Прошу, как нам сформировать это кли для раскрытия Творца вперед?
3: Друзья, мы сейчас слушали от Рава, насколько Творец хочет раскрыться, и все зависит только от того, насколько мы раскроем наше сердце, наше свое сердце товарищам. И мы чувствуем, что мы, насколько Творец буквально входит в связи между нами. Так как же мы можем усилить это ощущение, чтобы мы почувствовали его, и чтобы сделали это на этом конгрессе?
0: Да, Рав говорил о том, что это, что у него была такая там бумага от сигаретной пачки. Неважно, что на пути к ощущению Творца человек должен пройти через отдачу ближнему, обязан, иначе не будет. Итак, мы должны ощутить это озарение, как было у него. Каждый должен пройти это без отдачи товарищу. Он не может прийти к ощущению, к раскрытию Творца. У него не будет этого раскрытия, этого выхода. Он обязан, чтобы у него было два эти уровня, ближний и Творец.
3: Да, путь прийти к силе отдачи, когда мы способны выразить это только в любви к товарищам, к любви к ближним. Это наша кли, когда мы хотим любить, и мы просим у Творца, чтобы дал нам эту силу, чтобы раскрыл источник любви, отдачи. И для этого мы собираемся сейчас, соединяемся и молимся Ему.
0: Да, мы в месте, где мы пытаемся добиться успеха, превратиться в одну кли, где раскроется Творец. Отношение к товарищам.
3: Да, в моем отношении к товарищам. Когда мы относимся правильно друг к другу, даем войти между нами Творцу, я отменяю себя, и чем больше я смогу так вот отменить себя, тем больше мы сможем почувствовать Творца.
0: Как написано в отрывке, статья «Любовь к товарищам» может быть, с одной стороны, в низком состоянии, с другой — в высоком. Было в низком служить группе, товарищам.
3: Да, все делает свет. И нам нужно искать каждое мгновение еще добавку к хиссарону, чтобы всегда быть в этом намерении. И это усилие в самоотмене, чтобы я мог молиться, чтобы то, что сейчас происходит сейчас, это то место, где мы все делаем усилия и стараемся встретиться по всему миру, делаем усилия, и все мы в намерении на это объединение.
0: Да, сказать о Творце, прийти к Творцу, как сказали товарищи. Для этого нужно прийти к любви к товарищам. Невозможно любить Творца больше, чем ты любишь товарища. Товарищи, это кли. Не все здесь понимают это и знают. И это то, что прекрасно, что мы просто работаем над этим сейчас. Мы здесь вместе. И Творец поможет нам, чтобы мы преуспели.
3: На этом конгрессе нужно делать усилия, стараться раствориться в товарищах, чтобы ничего другого не было.
0: Да, это вещь очень практическая. Мы уже все время измерить, слушаешь ли ты товарищи, или я занят своими мыслями.
3: Нужно обращать внимание, где мое сердце, не только во время уроков, а в особенности в течение дня, и с этим прийти на утренний урок «Любить товарища». Да, это действительно так. Нужно готовить себя в правильной мысли, в правильном намерении, где мы находим сейчас, что мы строим наши кли, как мы прочитали в статье.
0: Сможем раскрыть, Томас. Я сейчас слышу то, что говорят товарищи, и действительно постарайтесь как можно больше взаимовключиться. То есть нам не важно, это товарищи большие, маленькие, старички, новички, понимают много или меньше этого. Это не важно. То, что они сейчас говорят, это Творец хочет, чтобы я услышал. И поэтому я слушаю их речи, и я хочу включиться с этим. Благодаря этому именно я могу расширить свое кли. У меня нет никаких шансов, никакой возможности расширить мое духовное кли от точки, у меня есть точка в сердце, кроме как через то, что я включаю в себя товарищей. Поэтому слышать, как они говорят, что они говорят, впечатляться этим, что, допустим, они поют или танцуют тоже. Но все-таки главное — это словами. И даже если они говорят написанные слова, это не важно. Я в любом случае впечатляюсь ими, потому что это проходит через них. И от этого у меня есть взаимовключение. От этого я расширяю кли своей души. Поэтому это слушание, когда у нас есть возможность в таком виде, когда мы находимся в этом мире и уже обретаем от этого килим будущего мира, это очень важная вещь. Постарайтесь включиться как можно больше, так жаждать слушать, услышать то, что говорят товарищи. Вы поймете Рабаша, который пишет нам, насколько он рад так слышать речи товарищей. Это то, что расширяет кли каждого. Продолжим, пожалуйста. Кто там был в очереди?
2: Продолжаем семинар.
3: Так мы продолжаем тот же вопрос, как нам объединиться на Конгрессе так, чтобы стать одним кли, одним желанием, в котором раскрывается Творец. Как мы создаем такое состояние, такой кли для его раскрытия? Мы слышали от Рава, что когда мы раскрываем наше сердце и уши, мы слушаем каждого товарища, который говорит, а как будто Творец через него входит и говорить через него, и нужно отмениться перед ним.
0: Да, вместе будем в том же месте, где в том же парке, где сидит Рабаш и Раф с сигаретной пачкой. Войдем просто в желание Рабаша. Примем это, поместим это в наше сердце, чтобы перейти от уровня животного к уровню человека. Сделаем это. Чувствую, насколько сердце открывается к каждому товарищу, насколько он вложил гитары, сердце раскрывается, мы вместе поем. Мы так можем войти к Творцу, Творец только хочет этого. Нет ничего другого, кроме связи между нами.
3: Да, как мы слышали, товарищи, и что он не может успеть? Только связаться с Творцом, и нет ничего другого, только раскрыть и усилить свою искру, и в этом есть работа в любви к товарищам, чтобы каждая точка в сердце расширилась и охватила все пространство как результат любви к товарищам. И ты делаешь это, когда ты используешь возможность связаться с товарищами. Там ты чувствуешь все.
0: Да, подход такой, что такое ощущение, что Рабаш написал именно для нас в это мгновение, когда мы действительно собрались здесь, построить здание группы, чтобы преодолеть, подняться с на уровень человека, не оставаться на уровне животного, действительно прийти к отдаче и любви. В этом наша работа. И это цель нашего конгресса тоже. То есть не упустить сейчас это, использовать каждое мгновение, чтобы прийти к цели.
3: Говорят, что пишут, что действительно есть особая возможность, что недостаточно одной искры, нужно все время разжигать больше, когда человек, товарищ говорит, нужно стараться по-настоящему соединиться с ним, его желание, что творит через него, может раскрыться.
0: Да, быть просто в трепете таком. Каждое мгновение мы входим еще глубже, мы берем любую возможность, которая у нас есть. У нас есть прогулка, есть трапеза, много уроков, все это. помещаем туда всю свою силу.
3: Да, будем искать каждое мгновение это.
2: Мы знаем, что без помощи Творца. Второй отрывок. Говорит Рабаш, мы хотим удостоиться того, чтобы во время исполнения Торы и заповедей мы ощущали, что служим великому и важному царю, и чтобы при этом у нас была любовь к Творцу от того, что мы ощущаем Его величие. Однако все наше наслаждение будет связано с тем, что мы служим Творцу. В этом будет наше вознаграждение, а не в том, что Он даст какую-то компенсацию или вознаграждение за нашу работу. И чтобы мы почувствовали, что сама работа и есть вознаграждение, и не может быть большего вознаграждения в мире, чем когда удостаиваются служить Творцу.
0: Теперь вопрос. Как мне делать действия для приближения к товарищам для какого-то усиления нашей работы в десятке, и этим я буду стараться все время раскрывать, какое наслаждение я доставляю этим Творцу. Потому что это моя цель. Я хочу доставить наслаждение Ему. У меня нет никакой возможности этим заниматься, исполнить это, кроме как через обращение через товарищей. Это как в отношении к товарищам, соединяя их, организуя их больше, служа им, всем, что я могу сделать в десятке, чтобы укрепить десятку. Как я этим представляю себе, что я доставляю наслаждение Творцу, и хочу раскрыть это, хочу, чтобы это было явным для меня, что я делаю это относительно Него, я хочу видеть Его в этом. Ощущать, что это, как я раскрываю Творца, что Он получил от меня результат моего усилия, недоволен мной. Я хочу гордиться тем, что я так делаю по отношению к Нему, и так я работаю через объединение товарищей на объединение с Творцом. Это семинар. Как мне в каждом состоянии, когда я хочу доставить наслаждение Творцу, как мне делать это через мою работу в группе? Прошу.
4: Джеймс.
3: Как я в каждом состоянии, когда хочу быть в отдаче Творцу, делаю это через свою работу в группе? На самом деле это очень просто и очень легко знать, что нужно делать. Просто когда каждый товарищ говорит, отмените себя перед ним, видеть его величие, делайте из себя каждый раз маленьким, принизить себя, пытаться войти в товарищи. Это ясная работа, ее можно почувствовать. И это та работа, через которую в конечном итоге можно прийти и склянуть с Творцом вместе.
5: Ближе, Георгий, ближе, ближе.
0: Да, как мы прочли в отрывке. Мы прошли в отрывке, чтобы прийти к Творцу, нужно прийти к любви к товарищам. Да, все, что я делаю, нужно сразу делать для любви к товарищам.
3: Молитва, я думаю, что дело все в молитве. Я думаю, что нет у нас другого оружия, кроме молитвы, потому что все достигается силой молитвы. Молитва за товарищей, чтобы видеть их величие, величие Творца через них.
0: Да, действительно, мы просто удостоились, что Он дал нам группу, точку в сердце и дал нам место просить. Очень особое в каждом состоянии, что во всех действиях по объединению, которые мы производим, надо поместить его в наше сердце, нужно молиться высшей силе, чтобы она соединила нас. И это очень особая вещь. И он как раз ждет того, чтобы мы потребовали у него приблизиться между нами. И это то, что нам нужно.
3: Да, то, что как-то было раньше, что каждый мог делать в одиночку, соло, чтобы Творец услышал тебя, ты делал себя какие-то состояния, приводил себя в какое-то состояние. Сегодня, как он здесь говорит, только через товарищи. Почему? Потому что Творцу нужны именно товарищи.
0: Ты сказал то, что я хотел, по сути дела, какой еще способ есть доставить наслаждение Творцу, если это не через товарищи, есть высокая гора. Это как раз есть работа в десятке.
3: Да, это то, что говорят товарищи. Творец хочет, чтобы я услышал то, что говорят товарищи. То есть, может быть, даже если ты не любишь, это даже тебе кажется, может быть, какие-то лозунги, но это неверно. Через эгоизм так чувствуешь. Творец хочет, чтобы я слышал только через товарища его.
0: Ну, можно добавить к этому, что Творец хочет, чтобы мы услышали, чтобы мы услышали, что от товарища, любовь к товарищам. И он сказал, Рав, что как мы должны говорить, то, что Творец хочет сейчас, чтобы я говорил с товарищем. И если мы представим себе это так, то мы просто так будем в контакте все время, не будем говорить и давать воодушевление товарищам на той же частоте.
3: Да, наше путешествие к Творцу, чтобы войти в Ибур с Ним, нам нужно сделать это вместе, чтобы пройти эту метаморфозу, мы должны измениться, и это изменение происходит с нами в результате того, что мы раскрываем разницу, которую я чувствую по отношению к товарищам. И по отношению моего отношения, между моим отношением и тем, что написано, что Творец добрый, творящий добро, и находится в отдаче, и вот этот разрыв, эту разницу, мне нужно все время сокращать. С помощью чего я могу это сокращать? Как я могу это сделать? Чтобы почувствовать друг по-другому товарищей по моему решению? Нет, это невозможно. Все дело в молитве, что нужно прежде всего определить это, обнаружить, что как бы схватить себя на горячем, что вот я не способен сделать ничего сам, мне нужна помощь. Кого я могу получить? Получить от Творца. Тут начинается настоящая связь с Творцом, когда ты нуждаешься в его помощи, чтобы стать как он, и тогда создается связь с ним.
0: Мы приходим к молитве именно из работы в десятке с товарищами, когда мы хотим выразить любовь, соединиться с каждым ради величия цели, способности раскрыть сердце, просим у Творца эту силу, и в этом тоже есть наслаждение и Творцу, и товарищам.
3: И мы надеемся, что мы сейчас доставляем наслаждение Творцу, и мы хотим еще сильнее сплотить сердца, быть любви к товарищам, и видеть, как каждый, который сидит со мной справа и слева, он великих поколений, и насколько я могу использовать эту связь с ним.
2: Бота. Третий отрывок. Рабаш. Главное, чего нам не достает, и по этой причине у нас нет энергии для работы, нам не достает важности цели. Это означает, что мы не умеем ценить наше служение, чтобы мы знали, кому мы отдаем. И также нам не хватает знания величия Творца, чтобы мы знали, насколько мы счастливы тем, что удостоились служить Царю, ибо у нас нет ничего, что мы могли бы понять, как Его величие. И на языке книги Зор это называется «Шхина Вапрахи», то есть отдавать Ему так же ценно для нас, как и прах. И само собой, у нас нет энергии для работы, ведь без наслаждения нет сил для работы.
0: Да, это все время мы должны говорить, каждый с товарищами, потому что сам человек не может впечатлиться ни от чего духовного, духовность скрыта, и мы пробуждаем себя только через то, что стараемся пробудить каждого ближнего другого. Поэтому насколько мы стараемся пробуждать товарищей, это, по сути дела, вся наша работа. Я не должен работать над собой. Я должен работать только над тем, что я пробуждаю других. Поэтому работа по распространению в разных видах, когда мы все больше и больше распространяем знания Творца и методику раскрытия Творца всем, только чтобы соответствовало тем людям, которым мы раскрываем это. Это самая важная работа. И в группе тоже. Насколько мы хотим раскрыть Творца, это все зависит от того, насколько я открываю себя, свое сердце для товарищей, и они понимают, что из желания раскрыть Творца только это то, что обязывает меня обращаться к ним. Так что вся важность наша в нашей работе по раскрытию высшей силы получается, что в общем зависит от распространения нашей работы, распространения величия Творца в группе. И не нужно ничего, кроме этого. Этим я пробуждаю товарищей, и насколько я пробуждаю их, и они действуют согласно моему пробуждению. Это, по сути дела, мой большой выигрыш. И так каждый в других, и тогда мы очень быстро приходим к силе кли, когда мы стремимся к Творцу, только лишь из того, что мы этим каждый пробуждает товарищи. И от этого мы приходим к состоянию, когда хотя у нас нет желания духовного, но из того, что мы находимся в эгоистическом желании обратном духовности, этого тоже достаточно нам, чтобы мы начали пробуждать друг друга. Как зависть, страсти и тщеславие выводят человека из материального мира и приводят его в духовный мир. И это есть у нас в каждом. И поэтому давайте мы в этом постараемся работать. Пожалуйста, еще раз семинар. Как мы можем с помощью тех свойств, которые в нас есть, пробуждать товарищей, каждый товарищ, который есть у него в десятке, для духовной работы? То есть у них нет никаких духовных свойств, и во мне нет духовного свойства. Но как мы выстраиваем между нами так отношения, когда каждый может пробуждать других к духовной работе, хотеть выйти из эго, подняться в объединение, в раскрытие Творца, чтобы быть в этом устремлении в правильном виде, чтобы я не стремился к Творцу, не построив кли. потому что это мистика, это что-то несуществующее. А стремиться прийти к раскрытию Творца — это только лишь согласно силе кли, согласно свойствам кли. И поэтому мы строим такие отношения между нами, чтобы они как-то приближались к свойству Творца. И тогда, согласно подобию по форме между кли и Творцом, так Творец раскроется внутри кли. Так что как нам сделать это, пожалуйста, между нами в десятке? Какие свойства, какие силы я должен собрать в себе для того, чтобы подействовать на товарищей, и как я подталкиваю их к духовной работе? А они, после того, как сделают, после того, как я подействовал на них, это все будет записано за мной. Пожалуйста, как мне это исполнить?
3: Так мы сделаем это, прежде всего, примером, который мы даем товарищам, важностью, которую мы даем каждому действию, когда мы стараемся прийти, показать и пробудить товарищей для подготовки или на трапезе, или когда мы обслуживаем товарищей на дежурстве, и все время искать возможность, чтобы пробудить друг друга вместе.
0: Создал каждого из нас в каком-то виде. И до сих пор, пока я занимаюсь свойствами, которые я знаю в себе, но в товарищах, я передаю им, отдаю им. Один делает еду, другой играет. И мы вместе делаем конгресс, потому что каждая десятка ощущает это, когда мы соединяемся вместе вокруг цели. Естественным образом, каждый берет свои свойства относительно товарищей, и это создается собрание.
3: Важно быть в осознании и не убегать от этого напряжения, которое должно быть во мне, и вместе с этим сосредоточить усилия внутренние в себе и так вот сфокусироваться на этой точке внутри силы, чтобы все почувствовали это, чтобы я был как такой усилитель, который все время транслирует всем это, влияет на всех, и все чувствуют это влияние. Самая большая сила, как создаем.
0: Да, как с помощью свойств, которые существуют у нас, пробудить товарищи для работы, для духовной работы. Мы сказали, что Раф говорит, что в конечном счете никто не должен заботиться о себе, ведь не в этом дело. А все, что надо сделать, это вся работа, это заботиться о том, что о поднятии важности, величия в десятке. И это на самом деле наша работа — рекламировать величие Творца внутри группы. И чтобы сделать это, нужно пользоваться нашим эго. Мы учили, что никто не может, по сути дела, со своим эго сделать что-то с собой. Но если я внутри своего эго говорю относительно другого товарища, он может принять это как воздействие, не как что-то эгоистическое. Так нужно играть между товарищами и придем к нему.
3: Да, у нас есть эгоизм, Творец дал нам его. И этого недостаточно, чтобы объединиться. Потому что эгоизм хочет наслаждаться, а я должен сделать так, чтобы товарищи наслаждались.
0: Я просто, как Амит сказал, у каждого есть свои свойства. Амит сейчас снимает нас, каждый действительно, как Раф сказал, делает это из желания величия Творца, как-то
3: Да, получается очень здорово, как объясняет Рав, что мы должны внутри себя раскрыть такое свойство, способность пробуждать других. Мы все время находимся в этом, как нам сделать это, выполнить эту задачу, пробудить товарищей к Творцу, к объединению. Это наша работа, мы не можем быть в преданности пути, кроме мест, без того, чтобы, как сказал Рав, чтобы мы внутри раскрыли эти свойства, что мы можем помочь товарищу.
0: Творец в объединении раскрывается между нами в любви к товарищам, любовь к товарищам, это подобие по форме. Подобие по форме приходит к Творцу. И что надо делать? Только исправить себя. Не исправлять ничего вне тебя, только себя.
3: Действительно, у нас есть товарищи с очень особенными свойствами, делают еще много для десятки, вместе с намерением, вместе с их желанием объединиться вместе, это быть в духовном состоянии.
0: Если мое намерение будет в каждом слове прийти, дать товарищам величие Творца, чтобы каждый из нас захотел бы почувствовать это, то мы так во всех этих мыслях сконцентрируемся как раз на величии Творца, Его возвышенности. Это будет замечательный результат.
3: И, в общем-то, это то окружение, в котором находится Творец, это Шхина, которая находится между нами. Если мы стараемся сделать это так вот, просто поднимать важность Творца между нами, каждый хочет он или не хочет, но передает это другому.
0: Да, что я могу добавить? Только что мы поймем важность и потребность ощущение ближнего. И так мы действительно можем передать это. Мы прочтем четвертый отрывок, говорит Рабаш, чтобы была энергия для работы ради отдачи, без получения какой-либо компенсации, а чтобы сама работа была вознаграждением, нам нужно верить в Творца. Имеется в виду верить в Его величие. И нужно вложить силу и большие усилия, чтобы достичь веры в величие Творца. А без веры в величие Творца нет силы для работы ради отдачи. Иными словами, именно когда ощущается величие Творца, человек готов работать без всякой компенсации. А чтобы сама работа была вознаграждением, поскольку то, что он служит великому царю, так ценно для него, что все богатство мира не имеет никакого значения по сравнению с его служением, ибо Творец дает ему позволение войти вовнутрь и служить ему. Поэтому мы должны сконцентрировать все наши мысли на том, как прийти к ощущению величия Творца. И тогда все устремится за этой точкой.
2: Это тоже проблема. Как я могу впечатлиться от величия Творца? Сейчас я впечатляюсь от товарищей. Я вижу так много людей. Мне кажется, около 10 тысяч человек, которые участвуют во всех наших сетях и платформах, и мы получаем от них все больше и больше просьб включить их в десятку. Они начинают понимать все больше и больше, что только в связи между десятками и связях в десятках мы можем создать условия, при котором раскрывается Творец внутри десятки. Мы не находимся в соревнованиях между десятками, какая десятка прежде придет к раскрытию Творца. Хотя и это тоже. Поговорим об этом позже. Но без десятки, без того, чтобы мы могли бы помочь внутри десятки общему объединению, мы не сможем пробудить Творца, чтобы дал нам силу отдачи, и потом раскрылся бы в той общей силе отдачи между нами. И поэтому возникает вопрос, как я могу достичь этого? Сейчас. Как я могу продвинуться? И мое продвижение сейчас, скажем, благодаря тому, что я впечатляюсь от товарищей, от силы, величия, того, что нет жизни, кроме того, что вся жизнь такая пустая, никчемная. И я прихожу, потому что нет выбора сейчас. Так? И это, конечно же, неправильное состояние, не истинное и не недостойное. И получается поэтому, что мы должны все-таки потребовать у Творца, что мы хотим почувствовать Его величие, ощутить величие Творца. Это то, что нам нужно, чтобы действительно подняться по ступеням, ступень за ступенью к духовному миру. Величие Творца раскрывается согласно величию товарищей, величию окружения. Мы создаем кли, и в этом кли, который мы формируем между товарищами, насколько мы ценим их, насколько, как пишет Рабаш, я свожу себя к нулю, есть еще много нулей относительно товарищей. Согласно этому, я выстраиваю в себе условия для раскрытия Творца. И когда величие Творца так постепенно раскрывается согласно величию товарищей, то действительно у меня есть духовное кли, и оно называется душа, моя душа, нешама. Есть в этом много разных деталей, мы будем их изучать, много элементов. Но так мы это раскрываем.
6: Ну,
2: продолжим читать Орен. Пятый отрывок.
0: Пятый отрывок, говорит Рабаш. Если намерение их доставлять наслаждение Творцу, это приводит к тому, что если они хотят прибавить в работе, они вынуждены добавить величие Творца. Ибо какова мера величия Творца, такова и мера, в которой они могут отмениться перед Ним и совершать все свои действия лишь ради небес. И это, как сказано в книге Зоар, о стихе «Известен во вратах Шеарим, муж ее, каждый поступает по тому, как он оценивает Мишаэр в сердце своем». Поэтому те люди, которые хотят работать ради небес, для того, чтобы у них была энергия для работы, они каждый день должны стараться достичь состояния веры в величие Творца, поскольку именно величие Творца обязывает их работать ради Него. И в этом все наслаждение, которое есть у них в их работе.
6: Кен,
2: да. То есть то, что я ощущаю величие Творца, это еще не называется, что я раскрываю его. Я только впечатляюсь от того объема, в котором он действует и создал, потому что я не могу постичь его. Я постигаю его снова, согласно моему кли. И поэтому вот этот охват, это творение, которое могу представить себе, этот размер, насколько оно вечное, совершенное, огромное. Это то, что говорит о Его Создателе, о Творце. И поэтому так мы раскрываем, мы все раскрываем через Келим и впечатляемся из того, что Творец раскрывается в нас, как Он действует в нас, как Он формирует нас от конца творения и до, от края и до края творения. Это общая сила, этот свет бесконечности, как Он действует. Исходя из этого, мы обретаем величие высшего Создателя,

0: То есть это уже больше часа. Еще не видел ни одного знака вопроса. Это потому, что вам нечего спросить о том, о чем мы говорили, или вы решили просто не делать этого?
1: Мне кажется, потому что вы не приглашали товарищей задавать вопросы. Они думают, что вы хотите давать им семинары.
0: Ну, так сейчас мы прошли несколько этапов собрания, сближения, соединения. Из соединения между нами к соединению с Творцом. Давайте посмотрим, действительно ли есть у нас здесь вопросы по делу, по теме, по этой. Я только прошу, чтобы они были по теме, и продолжим. Ну, начнем. Балтия 2.
2: Да, есть такое наслаждение. Самим Творцом здесь много товарищей, много всего. И вот где происходит эта точка переключения на товарищей? Потому что иногда так выглядит, что я наслаждаюсь только от самого Творца. Спасибо.
0: Нет, мы должны прийти к состоянию, когда не товарищи, это моя цель, и не Творец является моей целью, ну и, конечно же, не я, а я, товарищи и Творец, они становятся все одним целым. Я не оставляю чего-то одного из этого. Я действительно правильно направлен на раскрытие Творца внутри десятки. Итак, я внутри десятки раскрываю Творца. Так это происходит. Турция 3.
3: Good morning,
0: 4.
3: Morning. No matter how much we try, put effort.
1: Доброе утро.
3: I only reveal.
1: Сколько бы мы ни старались вкладывать усилия в десятку, я раскрываю только в конце дня, насколько я далек от Творца. Как же я могу подняться из этого состояния в состояние, когда я могу доставлять Творцу наслаждение?
0: Я думаю, что есть такая пословица, это на всех языках, у всего человечества, у всех народов. Там говорится, нет более умного, чем опытный. Нет умного без опыта, что тот, кто прошел, он уже знает, что происходит, он знает начало и знает конец, и может из конца видеть начало, и у него есть опыт. Опыт, то есть все этапы на пути он уже знает, так же и мы. Мы не можем видеть то, чего еще не прошли. Но часть мы берем у каббалистов, а часть мы раскрываем с товарищами. Так продвигаемся. Если ты не получил ответа, спроси.
3: So, this is feeling,
1: так
3: advancing
1: is, это ощущение продвижения.
3: We feel, maybe it is advancement to feel how far we are. Maybe it can create a difference.
1: Может быть, это продвижение к тому, у нас ощущение, насколько мы далеки. И это, по сути дела, может пробудить хисарон для молитвы, я прав?
0: Да, да. И разочарование, о котором ты говоришь, что потом приходит разочарование, это тоже не разочарование, это раскрытие нового кли, новой глубины. Тебе нужно ощутить его, чтобы продвигаться дальше. Понимаешь? Это минус, плюс. Больше минус, больше плюс. Еще больше минус и еще больше плюс. И так мы продвигаемся, и поэтому нам нужна группа, которая все время будет рядом, рядом с каждым. И она будет как такой арсенал, как
4: конденсатор.
0: Конденсатор.

0: Все, что мы обретаем и в падениях, и в подъемах, все это входит в группу. И я нахожусь в падениях, подъемах, меня отбрасывает, не знаю, где я вообще нахожусь. Есть такие состояния. Но вся моя работа, она включается, она аккумулируется,
1: аккумулируется
0: в десятки. И так мы достигаем цели. И так каждый из товарищей. И получается, что десятка — это то место, где мы собираем все усилия, все успехи, все вопросы и ответы, все там и сейчас. Когда ты говоришь, я падаю, я ничего не помню, еще хуже, чем прежде, это потому что ты прошел из прошлого состояния, оно вошло в десятку, и ты сейчас с новым пустым кли.
1: Тода.
0: Понятно?
2: Нью-Йорк, фри.
0: Нью-Йорк, три.
3: Шалом, рав. Есть сейчас
4: особое ощущение объединения, как будто уроки сейчас поднялись на какую-то ступень. Обычно, когда есть такое ощущение, есть какой-то страх, может быть, мы потеряем это ощущение. Ощущение постижения. Как мы можем еще больше приложить усилия, может быть, пробуждение, чтобы еще больше подтолкнуть вовнутрь, чтобы войти еще глубже в товарищи?
0: Это называется отсутствие веры. Ты пока не чувствуешь, что ты находишься в общем, огромном, бесконечном кли, вечном. И в этом кли ты находишься, и ты останешься, будешь оставаться в этом кли, неважно, какие состояния ты будешь проходить. И все состояния, которые ты пройдешь, это все только они направляются Творцом, потому что ты должен их пройти, иначе ты не сможешь исправить свою душу. И поэтому главное все время стремиться к объединению с товарищами. И в самых плохих состояниях ты должен стараться, только стараться быть между ними. Иногда ты находишься в состоянии, когда ты отключен от всего, но, по крайней мере, в чем-то физически ты находишься, как и сейчас. Есть много таких людей сейчас, которые не совсем находятся в осознании, скажем так. И неважно. Это все равно, пока что наш корабль идет дальше, вперед, и вместе с ними мы плывем один раз эти, другой раз те, как земной шар. Есть такие, кто спят, есть такие, кто работают, есть такие, кто просыпаются, есть такие, кто отходит ко сну. И так всем живем. Давайте же правильно себя пробуждать.
4: Вопрос, Рав, как действительно мы можем продолжать пробуждать друг друга правильно, чтобы больше углубляться?
0: Это то, что мы будем делать на протяжении конгресса. Голландия.
5: Dear Rav, what are these words of the friends?
4: Здравствуйте, дорогой Рав. Что это за слова, товарищи? Эти огромные великие слова, товарищи. Что это за ощущение слов, товарищи? В чем их смысл по отношению к нам, что действительно происходит с нами конкретно?
0: Постарайся представлять себе, что за товарищами стоит Творец, как говорят нам каббалисты, и что в сущности Он через товарищей посылает тебе посыл. И ты глубже начнешь принимай то, что ты слышишь от них, и с помощью этого очень сильно продвинешься, очень. Ты вдруг услышишь от товарищей такие вещи, которые относятся к духовному развитию, и буквально согласно тому состоянию, в котором ты находишься, потому что мы находимся в сети связи между нами. И получается, что если мы чуть больше слышим то, что говорят товарищи, я согласно этому нахожу, как я должен видеть себя во всей этой сети, и как Творец направляет меня буквально от состояния к состоянию. Поэтому правильное взаимовключение среди товарищей творит все. Не нужно ничего больше. Латин 6.
1: Раф, cuando a través del trabajo yo de alguna forma logro anularme.
4: Раф, когда через работу мне не удается как-то отмениться, отмена строит внутреннее строение внутри меня. Это та форма, как Творец раскрывается через товарища, через десятку мне, в величии товарища?
0: Да.
2: Чайна. Please.
0: Китай.
6: Shalom, Raf. My question is, what level of unity do we have to reach before we can call it Pasuf?
4: Здравствуйте, Раф. К какому уровню объединения мы должны прийти, чтобы мы смогли называть это Парцуфом?
0: На ступень, на которой мы отменяемся самым маленьким образом, начальным, друг перед другом, и в этой самоотмене мы уже находимся соединенными вместе. Еще нет между нами сил буквально отдавать друг другу, но, по крайней мере, я отменяю себя, чтобы включиться среди товарищей, и это уже начало парцуфа, убар. И это очень большой парцуф. Мы почувствуем, что мы находимся в высшем свете, в Творце. И когда каждый отменит себя перед десяткой, тогда мы почувствуем себя в таком состоянии. И почувствуем также, как он заботится о нас, как зародыш в утробе матери, когда он развивается, то все отношение Творца к нам мы начнем ощущать. Соответственно, с этому будем стараться прийти к подобию с ним через товарищей. И так начнем относиться каждый к другим в десятке. Как я хочу относиться к Творцу, потому что это одно и то же. И так мы будем продвигаться во всем нашем духовном развитии, через вот этот период внутриутробного развития и само рождение, и период взросления, гадлут, но все это через отмену каждого перед товарищами, чтобы дать возможность Творцу заботиться о нас. И чем больше мы отменяемся, Творец больше работает с этой десяткой и растит ее все больше и больше. Понятно? Я очень рад, что у нас сегодня есть связь с Китаем.
2: Latin 5.
0: Хорошо. Latin 5.
7: Gracias, Rab. Раб, dos preguntas. Раф. Una pregunta de un amigo de aquí de la decena.
4: Два вопроса есть у нас. Первый. Товарищ десятки спрашивает.
7: И dice que entonces, ¿cuál es la cualidad de la criatura?
4: Вы упомянули, что у творения нет этих свойств отдачи. А какие свойства есть у творения?
2: Эйзе и хуйот?
0: Какие свойства?
4: Качество.
0: Только желание получать. Не важно, какие желания, мысли есть у него, но они все ради себя. И то, что нам нужно здесь постараться с помощью, конечно же, высшей силы, тоже добавить к себе желание и намерение ради ближнего, ради товарищей. Если мы устанавливаем такую сеть связи между нами, что мы не только работаем на получение, а также и на отдачу товарищам, то мы тем самым уже выстраиваем место для раскрытия Творца, потому что Он абсолютная отдача, и согласно свойству отдачи Он может раскрыться в отношениях между нами, между товарищами, если все мы будем находиться во взаимной отдаче друг к другу. Хорошо? Нет.
2: Woman,
0: Latin 11.
2: Лошумим, no listen.
0: Не слышно?
8: Раб, ¿ya se escucha? Sí. En pocos minutos hemos pasado por tantos estados.
4: Слышно?
8: И mis amigas, que son tan...
4: За несколько минут мы прошли так много состояний, и такие великие подруги тут находятся со мной, дают так много, есть так много ощущений. Я хочу дать все, что Творец дает мне, что делать в этих состояниях.
0: Только молиться от всего сердца товарищам, за подруг, за товарищей, всех из сердца. Нет ничего. Вся духовная работа — это только в сердце. Хорошо. Латин 13. Пойдем быстрее.
2: Please.
9: Abre tu micrófono, Sandrita.
10: Okay, Shalom Rab. La Shejina mora solo en un sitio íntegro. La pregunta es.
4: Shejina пребывает только в совершенном месте.
10: En la decena.
4: Вопрос, как удерживать Шхину в десятке, если Творец сам некоторых из нас ставит в состояние падения. Как найти совершенство, когда мы проходим эти состояния?
0: Вопрос очень хороший, действительно. Творец все время ломает нам состояние, когда мы достигаем чего-то. И есть об этом много статей. Иначе мы бы не продвигались. Если мы достигались чего-то духовного, духовное — это совершенство. Мы никогда бы не выходили из него. Это дает ощущение совершенства. И даже если в разуме, я и представлял бы себе, что есть еще какие-то вещи, но без чувства я бы не мог продвигаться. Поэтому Творец делает нам огромное наслаждение, когда Он забирает нас, то, что мы постигаем, и мы ощущаем потребность, хисарон, но на большей ступени, чем прежде, и поэтому у нас есть возможность продвигаться больше.
2: Ну, от Woman Latin One.
0: Woman Latin 1.
11: Шалом, Рам, Раб.
4: Здравствуйте, Раф. Мы очень волнуемся в Чили. А вопрос, как каждый день достигать возможности приближаться, чтобы ощутить величие Творца по-настоящему.
0: Быть в связи со всеми подругами и вместе с нами на связи на уроках. И наверняка вы будете продвигаться хорошо. Потому что Творец заботится о нас, у Него мы единственная и главная и дорогая группа, которая существует в этом мире в рамках последнего поколения, которая желает, должна исправить разбитое клей Адама Ришона, и поэтому также мы будем участвовать и на уроках. И во всем, что мы делаем, нет никакой проблемы. Вы будете продвигаться вместе с мужчинами.
2: Ита Сикс.
9: Бонжорно, Рав.
0: Италия 6.
9: Lei ha detto che dobbiamo pretendere di sentire la sua grandezza.
4: Вы сказали, что мы должны требовать у Творца ощущения Его величия. Как нам делать это в десятке?
0: Мы все время говорим об этом, мы изучаем это. И как это только все в связи с товарищами, насколько товарищи хотят показать мне, что есть в них величие Творца, даже если нет. Но я впечатляюсь от того, что я слышу и вижу в них. И согласно этому я также и продвигаюсь в понимании величия Творца во мне. Так я это получаю только от товарищей. Хорошо. Сейчас перейдем к Москва 7. Денис.
11: Здравствуйте, Раф. В начале самого сегодняшнего урока вы сказали такую фундаментальную вещь. Давайте заменим мысли желания этого мира на этом конгрессе на мысли желания духовного мира. И мой вопрос в том, а какие мысли и желания в духовном мире на самом деле?
2: Махшавот верацанот руханиют зерак лашпиэля.
0: Мысли и желание духовным — это только давать другим понятие единства и показывать им, насколько я впечатляюсь величием Творца. И тогда зависть, честолюбие, страсть, они захотят быть, по крайней мере, на той же ступени величия Творца, которая есть у меня. И мое это распространение в них, сколько я стремлюсь к единству, и насколько это более духовно, они будут завидовать этому и захотят это реализовать. И так мы помогаем друг другу. Москва 8.
12: Доброе утро. Вопрос. Как нам объединить наши хисароны так, чтобы начали строить общее кли вместе с Творцом?
13: Но мы все время говорим об этом. Вы как будто не были на всех наших уроках, что вы спрашиваете? Мы объединяем все хисароны, все наши желания, хисароны, стремления к раскрытию Творца, объединяем их вместе с помощью того, что мы все время стараемся отдавать друг другу.
2: Беседа.
13: Понятно?
2: Latin 7.
13: Латинская Америка 7.
14: Gracias, Rab. Pregunta de la decena de hombres del centro de estudios. Si en la plegaria solo debo pedir por...
4: Вопрос от мужской десятки из Академии.
14: A elevar plegaria por la humanidad.
4: Из работы в десятке. Должен ли я абсолютным образом возносить свою молитву за весь мир? Тоже просить за весь мир?
13: Я не должен этого делать, если я не раскрываю в этом важность. Но постепенно раскроется важность как заботы о том, чтобы присоединить к этому весь мир. Ведь в конечном счете каждый из нас, все мы ответственны, каждый из нас ответственный за из своей души за общее исправление, исправление Адама, то есть общей системы нашей. И в этой общей системе, когда мы воссоздаем общую душу, есть и твоя часть. И эту часть ты должен исправить. То есть выходит, что ты отвечаешь за свою, в своей части ты отвечаешь за весь мир. А затем ты раскроешь, сейчас это тяжело воспринять, что кроме тебя ничего нет. Потому что ты охватываешь всех, каждый состоит из всех. Поэтому ты отвечаешь за исправление всего кли. Адам решен, и так каждый, и одно не мешает другому. Это нечто интегральное. Мы пока что не можем себе представить в нашем эгоистическом разуме, но это произойдет. Поэтому не волнуйся. Мы должны будем когда-нибудь позаботиться обо всем мире. И все-таки стоит и сейчас принимать это в расчет. Понятно?
2: Ну, Киев.
15: Да, дорогой Раф, вот вы сказали, что я не думаю ни о себе, ни о товарищах, ни о Творце отдельно, а только как, что мы все слиты воедино. Ну что это за состояние, когда мы все слиты с Творцом воедино?
2: Это не Израиль, Израиль за Адам.
13: Это называется Израиль. Израиль — это человек, который стремится к слиянию с Творцом. Орайта, Тора — это то самое общее кли, которая исправлена, и Творец, три эти составляющие, находящиеся вместе. Вместе. Это то, что должно быть.
15: Вот мы собрались десяткой все вместе, и много еще десяток по всему миру. Мы очень хотим вот это состояние, чтобы сейчас между нами пребывало. Вот что нам для этого нужно?
13: Все время думать об этом, все время стремиться к этому. Вот и все. И тогда это получится, это произойдет. И мы к этому близки, и Творец просто ждет. Ты знаешь, это как младенец, который хочет есть, но мы еще немножечко ждем, потому что он хочет немножко, но не всей силой. Поэтому насколько есть большой аппетит, это признак того, что он, то, что он кушает, пойдет ему на здоровье. Поэтому немножечко задерживают, удерживают. Мы, собственно, подготовили себя. Я надеюсь, что в результате конгресса мы придем к такой силе желания и намерения, и отдачи, и стремления, всего, что нам нужно в конечном счете, чтобы мы удостоились раскрытия Творца. Мы уже начнем. Понятно?
2: Ну, Хорватия.
13: Ну, Хорватия. Они все время с нами.
16: Есть вопрос от десятки. Как я могу увидеть величие Творца в моей неспособности включиться в товарищи?
2: В
0: том, что Творец не дает тебе приблизиться к товарищам. Ты что, величие? Что даже ты захочешь, он не даст. Почему? Пока не попросишь. Здесь есть игра. Это называется, что Творец играет с Левиафаном. Левиафан — это такое желание получать, которое он создал. И мы все мы находимся в этом Левиафане.
2: Пам ли плюс, пам ли минус. И
0: так он нас растит, дает нам более крайние, более далекие ощущения друг от друга, дает нам мысли более противоречивые. И так в итоге мы получаем правильный килим для его раскрытия от края до края. Всего. Всего. Понятно?
2: Турки 2.
0: Турция 2.

0: חברים יקרים, חברים גדולים.
1: Дорогие великие друзья, сейчас мы прошли с вами очень мощный урок вместе с Равом. Сейчас мы входим вместе, учеба вместе с товарищами. Мы хотим, чтобы все ощутили величие Творца, чтобы Он сопровождал нас в течение всего Конгресса.
2: Но Творец скрыл себя. Так, друзья, как мы сможем вывести Творца из скрытия? Семинар, активный семинар. Как нам вывести Творца из скрытия? 6 минут.

0: לבטא את התכונות שלו, ממש פואנטרת, הוא מבטא את התכונות של הבורא כלפי
1: הבורא. отменять свои свойства перед Творцом, каждый отменяет себя перед Творцом, перед товарищем отменяет себя перед Творцом, и так мы достигаем силы отдачи и соединяем наши желания.
2: Да, скрытие, в общем-то, это возможность сделать какой-то шаг вперед по направлению к Творцу, в любви к товарищам, чтобы почувствовать, что товарищ — это просто часть моей души.
1: Да, но Творец не находится в скрытии, просто мы его не видим. Это два разных состояния. А когда мы раскроем его, тогда мы выйдем из этого скрытия и достигнем единства в десятке, буквально добавить связи, чувствительности. И Творец раскроется внутри этого.
2: Мы пришли все от Адама Ришона, и товарищи находятся во мне, и Творец находится в объединении между нами. И это наша задача во время Конгресса — соединиться вместе в одно целое.
1: Он всегда здесь, между нами. Нужно просто сосредоточить свое внимание соединить наши сердца воедино. И так произойдет раскрытие.
2: Как нам вывести Творца из скрытия? Как сказал Давид, он не находится в скрытии. Это мы просто не видим, у нас закрыты глаза пеленой такой. Как нам раскрыть его? Это только между нами, когда мы будем стараться видеть каждого товарища, который говорит, что через него по-настоящему говорит Творец, и стараться говорить так, чтобы каждый, когда говорил, он влиял на других товарищей, чтобы вместе соединиться и раскрыть Творца.
1: Творец — это свойство отдачи. Когда я начинаю отдавать товарищам, тогда мы раскрываем Творца.
2: Да, и заключенный в темнице не может вытащить сам себя из этого заключения. Только товарищи могут помочь вытащить товарища из скрытия, чтобы могли ощутить Творца. И мы должны каждую возможность, которая есть у нас, получить. Это просто впитывать это товарищество величие и так помогать друг другу.
1: Да, Раф очень много нам объяснял это. И у человека всегда это скрыто. Нету раскрытия Творца именно в человеке. Но когда он соединяется с товарищами, там он раскрывает Творца, и там это место, когда скрытие всегда находится в человеке, но если он хочет соединиться с высшей силой, то он находит ее в товарищах.
2: Творец, в общем-то, находится везде, только я со своими неисправленными свойствами скрываю его. И своей ленью, своим пренебрежением, в общем-то, всем, что это тоже он сотворил в нас. Нам только нужно делать усилия только в направлении любви к товарищам.
1: Творец — это свойство отдачи, и поэтому он скрыт от меня.
0: אם זו ברכה, נרימה לשום בהסתרה.
2: Ну, это просто благословение свыше, что он в скрытии, что мы можем делать работу. И это великая работа. И это называется сейчас, что я вижу, товарищи, сейчас состояние объединения, как одну душу с одним сердцем, вот так вот, как будто я смотрю на них взглядом Творца, я вижу, что все находятся в отдаче, чтобы я понимал, что действительно это свыше, цель свыше.
1: И где он? Раскрывается. Он раскрывается в подобии свойств, насколько мы подобны ему. Но как мы можем уподобиться ему? Ведь он скрыт, и мы его не чувствуем. И он никогда не раскроется, только лишь если мы хотим отдавать товарищам. Это, конечно, непросто. Это противоречит нашей природе. Но если мы делаем усилия в этом, то тогда Творец поддерживает это.
2: Я бы добавил и сказал, как нам вывести состояние скрытия Творца. Я бы сказал так, что состояние скрытия — это данное нам, и нам нужно работать. В нашей работе просто так вот выделить и внутри себя ощутить это свойство Творца.
1: Попросить у него, приложить усилия, но и главное — это просить у него помощи в этом.
2: Так как мы сможем вывести Творца из скрытия, говорит нам об этом Рав. Конечно же, величие Творца находится в десятке, не может раскрыться вне десятки, а только согласно свойствам, которые мы формируем в десятке. Поэтому сказано: «Вы создали меня, потому что не может быть иначе». Творец скрыт. Высший свет вообще находится в абсолютном покое. Но мы можем раскрыть его части постепенно, по ступеням, согласно объединению между нами, согласно мере участия между нами, в мире нашего самопожертвования, вплоть до объединения, полного объединения. И так мы придем к этому.
1: Конечно, величие Творца в десятке и не может раскрыться за пределами десятки, только согласно свойствам, которые мы формируем в десятке. И поэтому написано: «Вы сделали меня». Потому что невозможно иначе. Творец скрыт. Высший свет. Вообще он находится в абсолютном покое. Но мы можем раскрыть части его постепенно, поступенно, согласно мере участия между нами, имение в мире нашего жертвования ради объединения. И так мы достигнем этого. И сейчас клип номер два.
2: Все зависит только от сближения, товарищи. Нет количества знаний, ни от чего другого. Весь успех только в том, насколько сможем тесно сплотиться друг с другом, сплотить наши желания, наши сердца друг с другом, сплотить части разбитого клина. Насколько мы замкнем эти разбиения между нами, тогда мы сможем этим раскрыть, как, допустим, когда вода в разбитом сосуде. Когда мы представляем части сосуда друг к другу, тогда мы сможем обнаружить воду и наполнение, которое может раскрыться там.
3: Когда
2: Мы находимся перед источником, бесконечным источником, который бьет ключом и дает полное распространение. Еще раз послушаем второй клип.
1: Все зависит от приближения товарища, не от количества знаний, не от чего-то другого. Весь успех в том, насколько мы сможем теснее соединить наши желания друг с другом и соединить части разбитого кли, насколько мы перекроем эти трещины между нами, так мы сможем раскрыть, вот, скажем, эту воду в разбитой посуде. Когда мы соединяем эти части сосуда, тогда таким образом мы можем раскрыть вот эту воду, это наполнение, которое может быть раскрыто там.
2: Рав сказал, что нам нужно только соединить разбитые части кли. И чем больше мы сможем это сделать, тем больше мы раскроем наполнение, как воду, когда мы соединяем эти части вместе. Давайте попробуем ощутить это. Давайте сейчас сделаем такую демонстрацию этого. То есть если мы, товарищи, соединяем наши кли вот таким образом, скажем, и наполняем воду, ну, скорее всего, вся вода прольется вниз. Но если мы хотим сохранить воду, мы должны очень тесно сплотить наши части так, чтобы если вода наполнит, то наполнение наполнит наши кли, чтобы мы ощутили, не пролили так наполнение. Исходя из этого примера, мы хотим сейчас прийти к активному семинару, перейти к активному семинару. И семинар такой, какое духовное действие в десятке эквивалентно этому примеру, то, что мы видели сейчас. Активный семинар, 6 минут.

0: все. Амахфуд шел кол эхад, биахад рак эфшар ласот. Им ани...
1: Это можно сделать только вместе. Так это не работает в одиночку. Творец хочет все, и есть эта возможность. Главное, чтобы мы смогли реализовать это.
2: Да, как наши великие товарищи с девятой десятки показали, как они это делают. И в духовном мы делаем это, когда мы так вот соединяем сердца, это может быть физически. У нас тут 15 товарищей, мы сидим вместе, сплочены друг с другом. И, может быть, это внешнее, но мы это внутренне чувствуем. То, что происходит с нами, как мы соединяем наши сердца, силы, даем друг другу пример. И в этом важность.
1: Духовное действие — это не убегать из намерения и ни в коем случае не убегать в себя, в свое эго, и все время быть этим, этой частью сосуда, который держит воду, но не быть дырой, через которую вода вытекает наружу.
2: Да, и каждое мгновение ощущать себя ответственным за то, чтобы это произошло, что каждый раз просить у товарищей, просить за товарища, у Творца быть в центре десятки.
1: Согласно тому, что сказал Рав, я записал, что мы должны соединить наши желания друг с другом и если мы находимся в отдаче, то тогда этот сосуд, он полный.
2: Да, наши желания — это как каменное сердце, каждый думает. Так вот, внутри себя, и нужно товарищей, думать о товарищах, и для этого нужно так вот хорошо потереться сердцами, с товарищами.
1: Мы можем проверить, если наши руки не соединены плотно, мы не находимся в центре десятки, мы должны еще сблизиться с товарищами, стараться прислушаться к ним, быть в правильном намерении, делать это все больше и больше. И таким образом мы составим это кли.
2: Да, построение нашего кли, поэтому главное участие всех, когда нам дали сейчас товарищи с девятой десятки пример, чтобы все были вместе, иначе вся вода прольется на пол, поэтому мы должны, просто обязаны так вот сплотиться, быть в соединении друг с другом в действиях, в молитвах и поведении между нами.
1: И тогда спросить себя, какое сердце я помещаю в это место, и я могу отыскать там все выяснения, чтобы чтобы все это привело меня к любви к товарищам.
2: Гранов как-то дал нам такое упражнение, может быть, кто-то помнит, что там вот такая малиновая, малиновые шарики такое создавать, что каждый товарищ должен создать и держаться таким, таким состоянием, что он находится в поручительстве и в ответственности перед товарищами и соединён с ними.
1: Мы параллельно работаем в десятке, чтобы создать величие Творца. Насколько он велик, он собрал нас и дал нам поработать именно над этим, не над чем-то другим, над его величием, над величием отдачи.
2: И в этом действии, когда мы должны выйти друг с другом из себя и быть в единении с товарищами и думать о Творце, нахожусь ли я с ним в таком соединении, когда я действительно чувствую то, что он говорит, соединяюсь с ним и могу в его словах постичь то, что Творец хочет дать, просто держать в себе это.
1: Как мы учим, вода — это бина. Когда они показали этот пример, у меня это сразу возник этот образ бины. То, что удерживает воду, это свойство отдачи. Только слияние между нами, где нет трещин. А если будут эти трещины, это раскрытие различий между нами. Поэтому должны крепче соединить наши руки.
2: Давайте вместе посмотрим третий клип.
1: Ощутить величие Творца — это то, что нам нужно, чтобы действительно подняться со ступени на ступени в духовном мире. Величие Творца раскрывается согласно величию товарища, величию окружения. Ведь мы создаем кли, и в этом кли, которое мы создаем между товарищами, насколько мы ценим их, насколько, как Рабаш пишет, когда из себя делаю ноль, и еще много-много нулей относительно товарищей, согласно этому я выстраиваю в себе, создаю условия для раскрытия Творца. И когда величие Творца постепенно раскрывается согласно величию товарищей, то у меня действительно есть духовное кли, и оно называется «душа», «моя душа».
2: Друзья, обратите внимание на то, как раскрывается величие Творца. Какое условие должно быть для этого, чтобы мы раскрыли величие Творца? Давайте посмотрим еще раз клип.
3: Ларгиш гадлут абуре.
1: Ощутить величие Творца — это то, что нам нужно, чтобы действительно подняться со ступени на ступень в духовном мире. Величие Творца, оно раскрывается согласно величию товарища, величию окружения, потому что мы создаем кли, и в этом кли, который мы создаем между товарищами, насколько мы ценим и насколько, как Рабаш пишет, я из себя делаю ноль, еще множество нулей относительно товарищей, и согласно этому я выстраиваю в себе условия для раскрытия Творца.
3: Гадлут абуре ках
1: И когда величие Творца постепенно раскрывается согласно величию товарищей, то у меня действительно есть духовное кли, и оно называется «Душа». Моя душа.
2: Величие Творца раскрывается в соответствии с величием товарищей. Какое-то условие. Я думал, что я раскрою Творца напрямую, что он будет велик по отношению ко мне, что я буду чувствовать его действия, как они влияют на меня. А тут Габалист говорит, нет, я должен соответствовать условиям, что я должен сначала раскрыть величие товарища. Если у меня нет величия товарищей, так что я никогда не раскрою величие Творца? Так что делать? Как я могу сделать так, что через величие товарища я смогу раскрыть величие Творца? Как это возможно? Какая связь между этими двумя вещами?
1: Прочитаем вместе отрывки 4 и 5. Давайте прислушаемся к тому, что сказал Рав. Ты можешь представлять товарищей великими, даже когда ты не видишь и не можешь представлять это себе сейчас. Это все зависит от любви. От любви. Как к своему ребенку ты относишься с любовью, и тогда он в твоих глазах кажется как бы большим, значительным. Видеть достоинство товарищей, а не их недостатки — это результат любви. Подобно матери, которая не видит в своем ребенке, в своем маленьком ребенке какого-то изъяна. Все, что есть в нем, все хорошо для нее.

0: можешь представлять товарищей великими, даже когда ты не видишь и не можешь их представить сейчас. Это все зависит от любви. От любви. Как к своему ребенку ты относишься с любовью, и тогда он кажется тебе как бы большим, важным. Видеть достоинства товарищей, а не их недостатки, это следствие любви. Как мать не видит в своем ребенке какого-то изъяна, но это все есть в нем. А все, что есть в нем, это все хорошо для нее, потому что она любит абсолютно все. И поэтому так и мы должны видеть нашу любовь, чтобы наша любовь была бы как можно ближе к естественной любви.
1: Друзья, давайте вместе поработаем над этим, каждый в своей десятке, и проведем активный семинар. Выразите свою любовь к товарищам. Это указание, то, что нужно сделать. Вырази свою любовь к товарищам. 6 минут.
0: И сразу после семинара десятки, которые хотят выразить свою любовь, мы приглашаем, ставьте вот эти вопросительные знаки. Сейчас у нас активный семинар. Выразить свою любовь к товарищам. И в заключение, каждая десятка, которая хочет выразить свою любовь, ставит вопросительные знаки.
1: Ну, я очень-очень хочу и стараюсь. Я думаю, даже чувствую в каждом товарище его стремление, его то, что горит в нем, насколько он выражает это величие цели, он находится в молитве. Вот буквально я чувствую это, я ценю его, я люблю его, и воды молюсь за него.
0: Нужно как следует потереть наши сердца. И Творец дает все время возможности соединиться с великими товарищами.
1: Я удостоился такой великой десятки. Петах-Тиква 12, 15 товарищей в десятке все. Каждый из них это просто дает себя в Небаруху, отдал свою жизнь пути, меняет себя перед десяткой, перед товарищами. И это огромная честь быть одним из вас и делать все, чтобы раскрыть Творца вместе и подталкивать силу всему миру Мукли.
0: Мы на Кинерете здесь, мы находимся в разных комнатах, а я спал с товарищем в одной комнате. И сейчас я очень люблю его. Я видел, как он ворочался ночью во сне. И как ему тяжело было спать, но сейчас он на уроке изо всех сил. И я полон любви к нему. Творец дал нам разные состояния здесь, на конгрессе, чтобы мы смогли раскрыть сердце товарищам. И вместо того, чтобы критиковать товарищей, что это неисправность моя, можно обратить это в любовь.
1: Я люблю вас от всего моего сердца.

0: духовно, и пока это еще только точка, и нужно эту точку от всего сердца расширить на все сердце, но из этой маленькой точки я делаю все, чтобы быть в любви к вам, мы навсегда вместе.
1: Товарищу кажется, что это маленькая точка, но мы чувствуем, насколько она сильная. И что вообще можно любить в этом мире? Ведь мы эгоисты. Мы любим то, что нам доставляет удовольствие. Но то, что приводит меня к истине, к исправлению, это совершенно другой уровень. Совершенно нечто иное.
0: Еще 2 минуты нам добавили. Давайте про любовь. Говори. Товарищи так говорили, что я даже не знаю, что еще добавить.
1: В нашем мире есть много желаний. Есть товарищи, которые любят футбол, деньги, все что угодно. А я люблю вас, потому что вы напоминаете мне Творца. Я люблю вас. Потому что Творец дал желание к духовному.
0: Да, мы так вот все, мы горим, мы понимаем все. Это наша работа, работа сердца. И мы делаем нашу работу, мы понимаем, что вся работа наша в сердце. И, как сказал мой товарищ, будем продвигаться к цели Конгресса.
1: Итак, друзья, после того, как мы выразили любовь друг к другу в десятке, давайте изливать это во все клеи, нашу любовь ко всему клеи. Давайте поделимся. Вперед, друзья, мы просим вас, мы требуем, чтобы вы ставили вопросительные знаки и делились с нами своей любовью. Поделитесь вашими впечатлениями, вашим воодушевлением, вашей любовью, которую мы буквально чувствуем. Вперед, друзья.
2: Ну, мир решен. Эфо Симана Шера решен.
1: Кто первый?
2: Опа, German, начнем мы кем, Latif German.
0: Германия, начнем с вас, Лехаим.
3: Vielen Dank. Nur ganz kurz. Ich wusste gar nicht, wie sehr.
0: Большое спасибо.
3: Zusammengewürfelt ist aus gestrandeten.
0: Коротко я скажу.
3: Sich hier verbinden, wie groß die Liebe da ist. Also, das liegt an euch.
0: Мы чувствуем здесь, что мы объединены как одно, в одно целое, в огромной любви. Большое спасибо вам, вы такие мощные, вы позаботились для нас обо всем. Мы все товарищи в мире соединены, без вас мы не могли бы это сделать. И мы чувствуем всю эту силу любви ваша, и мы работаем здесь между нами через благодаря вашим усилиям. Спасибо.
4: Mm-hmm.
1: На этом конгрессе мы видим, как мы действительно любим друг друга. Как Творец чувствуется буквально в воздухе, в такой атмосфере, в каждой комнате товарищей. Мы стремимся друг к другу, мы тоскуем друг по другу, мы видим в каждом состоянии доброе начало товарищей. И за каждым товарищем мы видим Творца Лыхаем.
0: Друзья, мы здесь вместе стоим и хотим поделиться любовью, которая есть между нами. И когда мы увидели вас всех, увидели, какое огромное устремление есть у нас, появилась новая вещь, есть огромный окружающий свет из всех десяток, 800 десяток по всему миру соединяются и хотят делать усилия и возвеличивать любовь к товарищам, и мы чувствуем ее. Большое спасибо за ваши усилия.
4: Здравствуйте, дорогие подруги и товарищи. Рада приветствовать. Мы со своего объединения хотим выразить огромную любовь ко всем вам и огромную благодарность Творцу за эту возможность быть сегодня вместе, вместе с десяткой, вместе с вами. Буквально чувствуется наша паутинка, которая протягивается от десятки к десятке. И да, конечно же, это такой шанс, когда ты понимаешь, что твоя жизнь настоящая, она здесь, сейчас, между нами, внутри десятки и, опять-таки, внутри нашего гри общего.
5: Queridos amigos del CLI Mundial, desde un rincón del mundo, chilenos, ecuatorianos y mexicanos, queremos decirles que les amamos, que estamos muy orgullosos de ustedes, queridos amigos de Petah Tikva. Gracias por el esfuerzo.
1: Мы
5: gracias por tomar
1: la... очень впечатлены вами, друзья из Петах Тиквы. Спасибо за ваши усилия. Спасибо за то, что вы ведете этот урок, предоставляете нам возможность ощутить силу товарищей. Этот прекрасный конгресс каждой десятки. Каждая десятка включается в одно сердце. Сейчас мы выстраиваем орган Адама Ришона, все товарищи во всем мире. Спасибо большое. Я хочу поблагодарить также каждую женщину, каждую свою сестру, которая делает это возможным. Спасибо, братья. Горячие и объятия навеки.
0: Отрывок из слов Рава. Мы должны вести себя так, как будто Творец присутствует, как будто Он явно раскрыт нам. И тогда в мере наших усилий в этом, в конечном счете, мы раскроем, что действительно Он находится среди нас. И находился и раньше, только у нас не было чувствительности к этому. Семинар в молчании. Постараемся ощутить, что Творец раскрыт среди нас. Постараемся ощутить, что Творец раскрыт среди нас.

Как бы мы относились друг к другу сейчас, если бы Творец был раскрыт? Семинар. Как бы мы относились друг к другу сейчас, если бы Творец был раскрыт?

0: תמשיך בתוכנית.
1: אז אנחנו עשירייה פיתי תשע.
2: Друзья, мы Питактику 9. Мы решили выполнить указания Рава. И после выяснения мы записали наше соглашение. И мы решили, что это должно быть постоянно сопровождать нас. И то, что мы заключили союз, мы повесили на входе так, чтобы это постоянно мы его видели и чтобы напоминали нам, к чему мы обязались. Так смотрите, то, что написали мы.

0: В то время, когда тело восполняется внизу, то есть когда уже есть 10 вместе, является высшей святостью, входит в это тело и становится нижней в точности, подобным 10 сферот наверху. В час, когда тело восполняется внизу, то есть есть уже 10 вместе, является высшей святостью, входит в это тело и становится нижней, в точности подобным 10 сферот наверху.
1: Здравствуйте, друзья и подруги, любимые мы, 5-9, мы очень рады, очень волнуемся открыть наш конгресс, 10-й, первый конгресс в истории, конгресс, когда каждый из десяток удостаивается возможность реализовать все, что Рав говорил так много лет, что все находится в десятке. Сейчас у нас есть просто возможность прочувствовать это, сделать это. И давайте посмотрим, тут сидят десятки по всему миру, может быть, можно показать нам их, как они сейчас встречаются, некоторые еще организуются, некоторые в дороге, приехали, давайте помашем привет, подруги, друзья. Такое волнение. Мы на этом конгрессе не только рады собраться, мы рады собраться просто как в отрывке, который Яков сейчас нам зачитал, когда тело внизу восполняется, когда есть 10 вместе, то приходит высшая святость, входит в это тело, нижний становится как подобно 10 сферот наверху. Это наша цель, чтобы каждая из наших десяток просто почувствовала, как мы приводим к месту раскрытия Творца. Да, это наша цель. Правильно, Алекс?
2: Да, Шауль, наша цель — раскрыть Творца в десятке, и мы здесь после того, как столько много времени и сил вложили в подготовку. Мы собрались каждый в своем месте, чтобы раскрыть каждой части своей души, которая соединяется вместе в одну душу, ту душу, которая раскрывает свое слияние с Творцом. И мы на этом конгрессе хотим углубить нашу связь до такой степени, что мы сможем просто соединиться с Творцом, потому что Высшая Малхут уже готова, она стоит и ждет нас. И то, что мы должны сделать, это просто создать наше новое объединение до такой степени, чтобы мы смогли просто снизу слиться с ней наверху и раскрыть нашу душу вместе. Давайте, друзья, сейчас посмотрим первый клип. И это подарок от нашего Рава.
3: Вопрос, как, что значит быть десяткой, слитой с Творцом?
4: А шеэла и мазо омер льот асирия ше двука баборе?
5: Зе некра ше анахну роцим...
1: Называется, что мы хотим в связи между нами построить образ Творца. Что как Он добрый, творящий добро, и любит всех, и соединяет всех, так каждый из нас хочет относиться к товарищам. И тогда получается, что мы собираем образ Творца между нами в десятке, в нашем центре.
2: Соединиться от десятки с Творцом — это то, что мы хотим сделать с нашей десяткой в связи между нами, создать образ Творца, что так же, как Он, добрый, творящий, добро любит всех и соединяет всех, так каждый из нас хочет относиться к товарищам. И тогда получается, что мы создаем образ Творца между нами, осуществляем его в десятке, в центре, в нашем центре десятки.
1: Цель, ради которой мы собрались, это раскрыть Творца в десятке. Каждый из наших десяток. Как мы слышали от Рава, сейчас раскрытие Творца в подобии по форме. И мы стараемся быть подобным ему, как он относится к нам, так каждый старается относиться к товарищам.
2: Друзья, мы получили подарок. Конгресс, десяток, Всемирный конгресс. И вместе мы проведем 3 дня объединения такой силой. После стольких дней подготовки, так много мы вложили в эту подготовку. И мы не готовы удовлетвориться меньше, чем просто хотя бы входом в духовное. Так как сделать так, чтобы результат наших усилий был действительно духовное?
1: Да, но чтобы прийти к духовному результату, нам нужна энергия. Мы сейчас приехали на место, мы проводим трапезы, проводим собрание товарищей, все хорошо. Всю силу мы получаем из нашего мира, из этого мира. Но для того, чтобы прийти к духовному результату, нам нужно сделать что-то против нашей природы. Духовное топливо горючее. Как мы получим его? Откуда получим?
2: Так давайте поговорим мы сейчас именно об этом, обсудим в десятке, каждый в своей десятке, на активном семинаре, какое горючее нам нужно, чтобы 3 дня на конгрессе работать ради отдачи. Еще раз, какое горючее нам нужно, чтобы 3 дня на конгрессе работать ради отдачи? 6 минут. Активный семинар.

0: Как горячо нам нужно, чтобы работать? Всегда это величие Творца, то, что приводит нас работать ради отдачи, чтобы было кому отдавать, чтобы у нас было величие. Тогда мы сможем подняться выше знания и сытно работать для чего-то больше нашего знания.
1: Да, и горючее, в общем-то, мы чувствуем от каждого усилия товарища. Во всех молитвах, которые у нас есть, мы очень хотим объединиться именно в этих усилиях, в молитве, чтобы почувствовать влияние высшего света.
0: Мы хотим так войти в конгресс, в волнение, просто в смирение перед состояниями, через которые приведет нас Творец, чтобы все работало для нас. Энергия для товарищей, которые находятся здесь и по всему миру, дают силу друг другу, любовь, величие. Подготовились к огромному конгрессу, нужно прийти, только сесть вместе и немного просто войти в товарищи, в группу.
1: Видеть всю свою десятку перед глазами, видеть все десятки вокруг мира, думать, какую-то силу дает и что-то делает во всем мире. И горячее должно быть именно с одной стороны. Это величие этого состояния, насколько важны товарищи и их успех на конгрессе.
0: Есть много, что можно получить, много видов энергии. Нам нужно горючее внутри нас, которое мы найдем выше наших тел, чтобы мы были чувствительны к мощной атмосфере, чтобы каждый принес свой хиссарон. Из всех этих хиссаронов мы могли бы включиться между ними и пришли бы к действительно атомной энергии, ядерной, больше этого.
1: Такое горячее нужно, чтобы 3 дня на конгрессе работать ради отдачи. У нас есть особая возможность, потому что эти 3 дня, когда все уже упорядочено, все в доме в порядке, дети, и ничто не отвлекает, и мы можем объединиться по-настоящему, в отличие от обычных дней, когда у нас есть много помех, и то, что нам сейчас дали возможность такую соединиться, мы должны сделать все, чтобы соединиться с Творцом.
0: Энергия — это величие и важность Творца, которая больше, чем то, что мы способны представить. И это нужно передать друг другу. Передать, что, какую огромную возможность мы получили.
1: Да, мы здесь как солдаты. И это как ты, когда ты стоишь в ряду, с тобой справа товарищи, слева товарищи, они поддерживают тебя, у тебя нет выбора. Ты должен идти вместе вперед в шеренге, в одной шеренге, как герой на войне.
0: Да, мы должны в этой войне стремиться к тяжелой артиллерии. Тяжелая артиллерия — это Творец, Он нас поставил в это состояние, где мы больше видим Творца в товарищах. Тогда наша сила будет продолжать расти. будет умножаться на силу друг друга.
1: Да, наше горячее — это впечатление от того, что, получая, что сейчас происходит в нашей десятке, не только это, почувствовать все десятки, что они все, как мы, все товарищи соединяются, и это то, что делает изменения, готовит нас к конгрессу. У нас есть возможность сделать это вместе, и это дает огромные энергию, влияние друг на друга, чтобы прийти к любви к товарищам. Это наша работа.
0: То, что мы раскрываем сердце друг другу, соединяем десятки, просто все раскрывают сердце.
1: Мы получаем это горючее через точку в сердце.
0: Мы видим, что была энергия для работы ради отдачи, без получения какого-либо вознаграждения, а чтобы сама работа являлась вознаграждением, нам необходимо верить в Творца. Это означает верить в Его величие. И нужно прикладывать много сил и усилий в то, чтобы достичь веры в величие Творца. Но без веры в Его величие у нас не будет сил работать ради отдачи. То есть именно когда ощущается величие Творца, человек готов работать без всякого вознаграждения. А награда заключается в самой работе, поскольку служение великому царю приравнивается к любому богатству, который изначально не обладает никакой ценностью по сравнению с служением царю, когда Творец позволяет ему войти и служить ему. Поэтому мы должны сосредоточить все наши мысли на том, как прийти к ощущению величия Творца. И тогда все последует за этой точкой.
1: Поэтому мы должны сосредоточить все наши мысли на том, как прийти и почувствовать величие Творца. И тогда все последует за этой точкой. Так вот, это единственная энергия, которая есть у нас, которую мы можем получить, это единственная сила, это только лишь величие Творца.
0: Любимые друзья, мы входим в урок Рава. Мы получили возможность, помощь от Творца, чтобы весь наш общий хисарон был в намерении получить величие Творца между нами. Поэтому мы должны сконцентрировать всю нашу мысль на том, как прийти к ощущению величия Творца. И тогда все устремляется за этой точкой. Друзья, с этими словами давайте войдем сейчас в минуту молчаливой подготовки к уроку.

0: влить его в десятку для семинара. Пожалуйста, Раф.
1: Хорошо. Я... Я очень волнуюсь выступать перед вами сейчас. В любом случае, у нас есть очень большое, мощное собрание, подобного которому не было с тех времен великих каббалистов в древние времена. И действительно, у нас есть все возможности, шансы и даже гарантии, что мы сможем прийти к исправлению духовного кли Адама в этом мире. И мы постараемся и сделаем это. Мы видим, насколько эта атмосфера, человек да поможет ближнему, когда мы впечатляемся друг от друга, влияет на каждого, как мы волнуемся от этого. Вчера было замечательное выступление мирового кли перед всеми, и действительно это достойно похвалы. И сегодня мы видим, что даже те полчаса, в течение которых мы видели товарищей, слышали, как они говорят, насколько это пробуждает наши сердца и продвигает нас впечатляться и быть вместе. Наша цель — раскрыть Творца, потому что вся наука Каббала — это методика, как пишет Бар-Салам, это не меньше и не больше, а методика раскрытия Творца творением в этом мире. И поэтому так мы должны рассматривать себя и то, чем мы занимаемся. Состояние замечательное, состояние особенное, самое возвышенное занятие, которое может быть, самое высокое занятие и широкое, которое может быть у человека, находящегося в этом мире. И поэтому мы должны гордиться этим и быть ответственными за то, что мы получили, как мы можем пробуждать друг друга, к объединению, подталкивать себя к объединению. Не может быть раскрытия в кли больше, чем в само кли, потому что все зависит от кли, от его свойств. Высший свет находится в абсолютном покое. И поэтому вся наша работа должна быть сосредоточена на кли, который мы строим, потому что согласно величине кли, согласно свойствам кли, так мы раскрываем величие и свойства Творца. Поэтому он называется «Боре, приди и увидь», согласно тому, как мы формируем кли для его раскрытия. И нет другой величины у Творца, кроме как насколько мы формируем наши кли, насколько он создал нас, насколько поместил в нас желание получать, все желание получать, насколько мы можем исправить, мы приходим к состоянию бесконечности, когда нет границы. Больше этого мы не делаем границы для раскрытия Творца творением. А потом есть еще ступени, о которых мы не знаем. Это после окончания завершения кли, исправления кли. Поэтому вся наша работа — это как сконцентрировать себя, соединить себя до такой степени, тесно сплотить себя, чтобы не было никаких помех в объединении между нами. И тогда, согласно нашему усилию, мы, согласно сокращению на наше эго и мере вклада каждого во всех и самоотмене, в соответствии с этим, так мы раскроем силу Творца внутри кли. У нас есть много, что можно сказать по этому поводу, но на самом деле это главное в построении кли. Поэтому этот урок величия Творца в десятке, конечно, величие Творца в десятке не может раскрыться вне десятки, и только согласно свойствам, которые мы формируем в десятке. Поэтому сказано «Вы создали меня», потому что не может быть иначе. Творец скрыт, высший свет вообще находится в абсолютном покое, но мы можем раскрыть от него части постепенно, по ступеням, согласно объединению между нами, согласно мере участия между нами, согласно мере самопожертвования нашего для объединения. И так мы придем к этому. То есть получается у нас, что даже если мы не хотим слышать, и нам не очень приятно думать об этом, но все зависит только от приближения товарища, а нет количества знаний, нет чего другого. Весь успех только насколько мы сможем тесно сплотить друг друга наши желания, наши сердца друг с другом, сплотить части разбитого кли, насколько мы замкнем эти разбиения, разломы между нами, в этом мы сможем раскрыть, как, допустим, вода в разбитом сосуде. Когда мы представляем вместе части кли друг к другу, таким образом мы можем раскрыть воду, наполнение, которое может там раскрыться. И кроме того, согласно силе объединения, согласно характеру объединения, согласно этому мы раскроем наполнение. И все наполнение зависит только лишь от нашего кли, от каких уровней виют, на какие формы мы преодолеваем, в каких формах мы участвуем между собой. Все это определяет форму раскрытия Творца для нас. Поэтому Творец, он просто целиком зависит от творений. Как сказано, что я был продан с ними вместе. То есть он продает себя как будто творением. И они сейчас определяют его раскрытие. Отсюда мы можем, кроме того, понять, насколько он хочет раскрыться, насколько старается и всякий раз помогает скрыто нам, потому что он не может раскрыться, иначе у нас не будет кли. Потому что кли — это мера нашей самостоятельности, насколько мы как раз стремимся к его свойству отдачи и любви. И поэтому Творец всегда находится за кулисами и из скрытого вида он всегда подталкивает нас при разных возможностях к объединению и старается как можно больше направлять нас к этому, хотя все время находится в скрытии и очень страдает от того, что мы все еще не очень преуспеваем в этом. И ощущение это мы раскрываем как страдание Шхины, которое очень сожалеет, что он сожалеет, что он дал все, что мог на данный момент людям, а люди не пользуются тем, что они получили. А больше этого он дать не может, потому что если мы не реализуем прошлое состояние, как он может продвигаться с нами? Поэтому нам надо сейчас определить между нами такие формы, такие отношения, чтобы они были как можно более подобными Творцу. То есть уподобиться Творцу — это, по сути дела, цель человека подобно Творцу. Поэтому называемся Адам, думаю, подобный. И чем больше мы так будем хотеть наладить связи между нами, отношения. Согласно этому мы тоже придем к раскрытию этого свойства, которое называется «Борая, приди и увидь». И это, по сути дела, наша цель в работе, потому что этим мы доставляем ему наслаждение и поднимаем Шхину из праха и возносим ее выше своей головы, то есть выше мысли, и желаний этих посторонних, которыми мы наполнены. Поэтому главное на Конгрессе — это приближение всех вместе к одной цели. И моя роль — только направлять вас, насколько возможно, напоминать вам то, о чем мы говорили, что мы учили, что все уже знают, но все больше и больше собирать нас, всех наши устремления, как только лишь с одной целью. И поэтому нам важно на Конгрессе только лишь то, что происходит между товарищами. То есть насколько мы можем отбросить от себя, избавиться от всех расчетов этого мира и соединить между нами силы, желания, устремления, которые относятся к духовному уровню, к будущему миру. Тогда в соответствии с этим мы будем продвигаться. Давайте заменим все свойства, мысли и желания этого мира на все мысли, свойства и желания высшего мира. И так мы дадим место Творцу раскрыться в нас. В соответствии с этим мы поднимаем себя, как на лифте, с одного этажа на другой, с одного этажа на другой. Все согласно тому, насколько мы сменяем разум и сердце, мысли и желания от тех, которые относятся к этому миру, на те, которые относятся к будущему миру духовному. И поэтому все важно начинается и заканчивается только на отношениях между товарищами. То есть каждая десятка должна заниматься тем, что происходит с ней, насколько они строят между собой отношения в подобии раскрытие, подобные, соответствующие раскрытию Творца. Поэтому расстояние между нами, насколько мы ощущаем его душевно, что оно все больше и больше замыкается, этим мы измеряем также наше приближение к раскрытию Творца. Ну, будем надеяться, что мы действительно преуспеем в этом. Я помню себя, как я гулял по парку с Рабашем, и это было, когда я привел новых учеников, потому что у Рабаша там, может быть, было 5-6 учеников, пожилых. Я получил от него разрешение дать лекции в одном месте в Тель-Авиве. Это было место Берга, организация, как она называется? Институт изучение Каббалы. И после того, как я дал несколько уроков, они почувствовали, что они вообще не находятся в правильной методике, в какой-то мистической методике или что-то такое. И они все перешли к нам, к Рабашу, и начали учиться у нас. И когда они начали учиться, я гулял, как обычно, с Рабашем, как у нас было принято, утром, примерно с 9 до 12, утром мы гуляли в парке, и я спросил его, что нам надо делать дальше с ними. И он попросил у меня листок бумаги, у меня не было бумаги, но я дал ему из сигаретной пачки, там есть фольга, с одной стороны можно было писать. Он сел на скамейку и так просто написал на коленке. И написал этот отрывок первой статьи Рабаша «Цель группы 1». Давайте послушаем Орен.
2: Анахну митасфим кан леясед хевра.
3: Мы собираемся здесь, чтобы основать группу, в которой каждый из нас будет следовать этому духу отдачи Творцу. А чтобы достичь отдачи Творцу, прежде необходимо начать отдавать человеку. И это называется любовью к ближнему. Однако любовь к ближним возможна лишь при самоотречении. С одной стороны, каждый должен принижать себя, а с другой стороны, мы должны гордиться тем, что Творец предоставил нам возможность вступить в группу, где у каждого из нас лишь одна цель, чтобы Шхина пребывала между нами.
1: Да. Это действительно одна цель должна быть, чтобы Шхина пребывала между нами. Сила отдачи, сила объединения, сила любви. Это мы возвращаемся к тому кли, который мы можем представить себе как одно кли в Адаме Ришоне. И так мы, если мы настолько сплачиваемся, то мы возвращаемся к тому состоянию, когда Творец пребывает в нас, и так мы раскрываем себя стоящими в вечном мире, совершенном, как один человек с одним сердцем. И все мы называемся тем же именем Адам, подобный Творцу. Очень надеюсь, что мы возьмем эти вещи главным образом в сердце, а в сердце нам не важно, нет большего или меньшего, потому что в совершенном кли все части важны одинаково. И постараемся так добавлять себя все больше и больше к этому, и мужчины, и женщины. И так все больше и больше соединимся. Я советую нам, давайте мы проведем семинар, как нам видеть, что вся наша цель в нашем существовании здесь, в этом мире, в течение этого времени — это объединиться между нами, чтобы просто быть подобными кли Адама Ришона. Как нам сделать это во время конгресса? Присоединиться, объединиться так, чтобы все мы стали одним кли, одним желанием, одной отдачей. И тогда, пока мы не раскроем, что в этом кли раскрывается Творец, он начинает просто наполнять это кли, потому что мы из желания получать приходим к объединению, а он от желания отдавать. Прошу, как нам сформировать это кли для раскрытия Творца вперед?
4: Друзья, мы сейчас слушали отрава, насколько Творец хочет раскрыться, и все зависит только от того, насколько мы раскроем наше сердце, наше свое сердце товарищам. И мы чувствуем, что мы, насколько Творец буквально входит в связи между нами. Так как же мы можем усилить это ощущение, чтобы мы почувствовали его, и чтобы сделали это на этом конгрессе?
1: Да, Рав говорил о том, что это, что у него была такая там бумага от сигаретной пачки. Неважно, что на пути к ощущению Творца человек должен пройти через отдачу ближнему, обязан, иначе не будет. Итак, мы должны ощутить это озарение, как было у него. Каждый должен пройти это без отдачи товарищу. Он не может прийти к ощущению, к раскрытию Творца. У него не будет этого раскрытия, этого выхода. Он обязан, чтобы у него было два эти уровня, ближний и Творец.
4: Да, путь прийти к силе отдачи, когда мы способны выразить это только в любви к товарищам, к любви к ближним. Это наша кли, когда мы хотим любить, и мы просим у Творца, чтобы дал нам эту силу, чтобы раскрыл источник любви и отдачи. И для этого мы собираемся сейчас, соединяемся и молимся Ему.
1: Да, мы в месте, где мы пытаемся добиться успеха, превратиться в одно кли, где раскроется Творец. В отношении к товарищам.
4: Да, в моем отношении к товарищам. Когда мы относимся правильно друг к другу, даем войти между нами Творцу, я отменяю себя, и чем больше я смогу вот так вот отменить себя, тем больше мы сможем почувствовать Творца.
1: Как написано в отрывке, статья «Любовь к товарищам» может быть, с одной стороны, в низком состоянии, с другой — в высоком. Было в низком служить группе, товарищам.
5: Генаура, СССР.

0: стараемся встретиться по всему миру, делаем усилия, и все мы намерены на это объединение.
1: Да, сказать о Творце, прийти к Творцу, как сказали товарищи. Для этого нужно прийти к любви к товарищам. Невозможно любить Творца больше, чем ты любишь товарищи. Товарищи — это кли. Не все здесь понимают это и знают. И это то, что прекрасно, что мы просто работаем над этим сейчас. Мы здесь вместе. И Творец поможет нам, чтобы мы преуспели.
0: На этом конгрессе нужно делать усилия, стараться раствориться в товарищах, чтобы ничего другого не было.
1: Да, это вещь очень практическая. Мы уже стремимся измерить, слушаешь ли ты товарищи, или я занят своими мыслями.
0: Нужно обращать внимание, где мое сердце, не только во время уроков, а в особенности в течение дня, и с этим прийти на утренний урок «Любить товарища». Да, это действительно так. Нужно готовить себя в правильной мысли, в правильном намерении, где мы находим сейчас, что мы строим наши кли, как мы прочитали в статье.
1: Можем раскрыть, Томас. Я сейчас слышу то, что говорят товарищи, и действительно постарайтесь как можно больше взаимовключиться. То есть нам не важно, это товарищи большие, маленькие, старички, новички, понимают много или меньше этого. Это не важно. То, что они сейчас говорят, это Творец хочет, чтобы я услышал. И поэтому я слушаю их речи, и я хочу включиться с этим. Благодаря этому именно я могу расширить свое кли. У меня нет никаких шансов, никакой возможности расширить мое духовное кли от точки, у меня есть точка в сердце, кроме как через то, что я включаю в себя товарищей. Поэтому слышать, как они говорят, что они говорят, впечатляться этим, что, допустим, они поют или танцуют, танцуют тоже. Но все-таки главное — это словами. И даже если они говорят написанные слова, это не важно. Я в любом случае впечатляюсь ими, потому что это проходит через них. И от этого у меня есть взаимовключение. От этого я расширяю кли своей души. Поэтому это слушание, когда у нас есть возможность в таком виде, когда мы находимся в этом мире и уже обретаем от этого келим будущего мира, это очень важная вещь. Постарайтесь включиться как можно больше, так жаждать услышать то, что говорят товарищи. Вы поймете Рабаша, который пишет нам, насколько он рад так слышать речи товарищей. Это то, что расширяет кли каждого. Продолжим, пожалуйста. Кто там был в очереди?
2: Мамчихим басадна, хаверим.
3: Продолжаем семинар.
0: Так мы продолжаем. Тот же вопрос, как нам объединиться на конгрессе так, чтобы стать одним кли, одним желанием, в котором раскрывается Творец. Как мы создадим такое состояние, такое кли для его раскрытия? Мы слышали от Рава, что когда мы раскрываем наше сердце и уши, мы слушаем каждого товарища, который говорит, а как будто Творец через него входит и говорит через него, и нужно отмениться перед ним.
1: Да, вместе будем в том же месте, где в том же парке, где сидит Рабаш и Раф с сигаретной пачкой. Войдем просто в желание Рабаша. Примем это, поместим это

0: инстинкты наше сердце, чтобы перейти от уровня животного к уровню человека. Сделаем это. Чувствую, насколько сердце открывается к каждому товарищу, насколько он вложил гитары, сердце раскрывается, мы вместе поем. Мы так можем войти к Творцу, Творец только хочет этого. Нет ничего другого, кроме связи между нами.
1: Да, как мы слышали, товарищи, и что он не может успеть? Только связаться с Творцом, и нет ничего другого, только раскрыть и усилить свою искру, и в этом есть работа в любви к товарищам, чтобы каждая точка в сердце расширилась и охватила все пространство как результат любви к товарищам. И ты делаешь это, когда ты используешь возможность связаться с товарищами. Там ты чувствуешь все.
0: Да, подход такой, что такое ощущение, что Рабаш написал именно для нас в это мгновение. Мы действительно собрались здесь построить здание группы, чтобы преодолеть, подняться с на уровень человека, не оставаться на уровне животного, прийти к отдаче и любви. В этом наша работа. И это цель нашего конгресса тоже. То есть не упустить сейчас это, использовать каждое мгновение, чтобы прийти к цели.
1: Говорят, что пишут, что действительно есть особая возможность, что недостаточно одной искры, нужно все время разжигать больше, когда человек, товарищ говорит, нужно стараться по-настоящему соединиться с ним, его желание, что творит через него, может раскрыться.
0: Да, быть просто в трепете таком. Каждое мгновение мы входим еще глубже, мы берем любую возможность, которая у нас есть. У нас есть прогулка, есть трапеза, много уроков, все это. Помещаем туда всю свою силу.
1: Да, будем искать каждое мгновение это.
2: Мы знаем, что без помощи Творца. Второй отрывок. Говорит Рабаш, мы хотим удостоиться того, чтобы во время исполнения Торы и заповедей мы ощущали, что служим великому и важному царю, и чтобы при этом у нас была любовь к Творцу от того, что мы ощущаем его величие. Однако все наше наслаждение будет связано с тем, что мы служим Творцу. В этом будет наше вознаграждение, а не в том, что Он даст какую-то компенсацию или вознаграждение за нашу работу. И чтобы мы почувствовали, что сама работа и есть вознаграждение, и не может быть большего вознаграждения в мире, чем когда удостаиваются служить Творцу.
0: Теперь вопрос. Как мне делать действия для приближения к товарищам для какого-то усиления нашей работы в десятке, и этим я буду стараться все время раскрывать, какое наслаждение я доставляю этим Творцу. Потому что это моя цель. Я хочу доставить наслаждение Ему. У меня нет никакой возможности этим заниматься, исполнить это, кроме как через обращение, через товарищей. Это как в отношении к товарищам, соединяя их, организуя их больше, служа им всем, что я могу сделать в десятке, чтобы укрепить десятку. Как я этим представляю себе, что я доставляю наслаждение Творцу и хочу раскрыть это, хочу, чтобы это было явным для меня, что я делаю это относительно Него, я хочу видеть Его в этом. Ощущать, что это, как я раскрываю Творца, что Он получил от меня результат моего усилия, недоволен мной. И я хочу гордиться тем, что я так делаю по отношению к Нему. И так я работаю через объединение товарищей на объединение с Творцом. Это семинар. Как мне в каждом состоянии, когда я хочу доставить наслаждение Творцу, как мне делать это через мою работу в группе? Прошу.
3: Джеймс?
1: Как я в каждом состоянии, когда хочу быть в отдаче Творцу, делаю это через свою работу в группе? На самом деле это очень просто и очень легко знать, что нужно делать. Просто когда каждый товарищ говорит, отменить себя перед ним, видеть его величие, делать из себя каждый раз маленьким, принизить себя, пытаться войти в товарищи. Это ясная работа, ее можно почувствовать. И это работа, через которую в конечном итоге можно прийти с клянью с Творцом вместе.
0: Да, как мы прочли в отрывке. Мы прошли в отрывке, чтобы прийти к Творцу, нужно прийти к любви к товарищам. Да, все, что я делаю, нужно сразу делать для любви к товарищам.
1: Молитва, я думаю, что дело все в молитве. Я думаю, что нет у нас другого оружия, кроме молитвы, потому что все достигается силой молитвы. Молитва за товарищей, чтобы видеть их величие, величие Творца через них.
0: Да, действительно, мы просто удостоились, что Он дал нам группу, точку в сердце и дал нам место просить. Очень особое в каждом состоянии, что во всех действиях по объединению, которые мы производим, надо поместить Его в наше сердце, нужно молиться высшей силе, чтобы она соединила нас. И это очень особая вещь. И Он как раз ждет того, чтобы мы потребовали у Него приблизиться между нами. И это то, что нам нужно.
1: Да, то, что как-то было раньше, что каждый мог делать в одиночку, соло, чтобы Творец услышал тебя, ты делал себя какие-то состояния, приводил себя в какое-то состояние. Сегодня, как он здесь говорит, только через товарищи. Почему? Потому что Творцу нужны именно товарищи.
0: Ты сказал то, что я хотел, по сути дела, какой еще способ есть доставить наслаждение Творцу, если это не через товарищей, есть высокая гора. Это как раз есть работа в десятке.
1: Да, это то, что говорят товарищи. Творец хочет, чтобы я услышал то, что говорят товарищи. То есть, может быть, даже если ты не любишь, это даже тебе кажется, может быть, какие-то лозунги, но это неверно. Через эгоизм так чувствуешь. Творец хочет, чтобы я слышал только через товарища его.
0: Ну, можно добавить к этому, что Творец хочет, чтобы мы услышали, чтобы мы услышали, что от товарища, любовь к товарищам. И он сказал, Рав, что как мы должны говорить, то, что Творец хочет сейчас, чтобы я говорил с товарищами. Если мы представим себе это так, то мы просто так будем в контакте все время и будем говорить и давать воодушевление товарищам на той же частоте.
1: Да, наше путешествие к Творцу, чтобы войти в Ибур с ним, нам нужно сделать это вместе, чтобы пройти эту метаморфозу, должны измениться. И это изменение происходит с нами в результате того, что мы раскрываем разницу, которую я чувствую по отношению к товарищам. И по отношению моего отношения, между моим отношением и тем, что написано, что Творец добрый, творящий добро, и находится в отдаче, и вот этот разрыв, эту разницу, мне нужно все время сокращать. С помощью чего я могу это сокращать? Как я могу это сделать? Чтобы почувствовать друг по-другому товарища и по моему решению? Нет, это невозможно. Все дело в молитве, что нужно прежде всего определить это, обнаружить, что как бы схватить себя на горячем, что вот я не способен сделать ничего сам, мне нужна помощь. Такого я могу получить? Получать Творца. Тут начинается настоящая связь с Творцом, когда ты нуждаешься в его помощи, чтобы стать как он, и тогда создается связь с ним.
0: Мы приходим к молитве именно из работы в десятке с товарищами, когда мы хотим выразить любовь, соединиться с каждым ради величия цели, способности раскрыть сердце, просим у Творца эту силу, и в этом тоже есть наслаждение и Творцу, и товарищам.
1: И мы надеемся, что мы сейчас доставляем наслаждение Творцу, и мы хотим еще сильнее сплотить сердца, быть любви к товарищам, и видеть, как каждый, который сидит со мной справа и слева, он великих поколений, и насколько я могу использовать всю эту связь с ним.
2: Бота. Третий отрывок. Рабаш. Главное, чего нам не достает, и по этой причине у нас нет энергии для работы, нам не достает важности цели. Это означает, что мы не умеем ценить наше служение, чтобы мы знали, кому мы отдаем. И также нам не хватает знания величия Творца, чтобы мы знали, насколько мы счастливы тем, что удостоились служить Царю, ибо у нас нет ничего, что мы могли бы понять, как Его величие. И на языке книги Зоар это называется «Шхина в Апрахе», то есть отдавать Ему так же ценно для нас, как и прах. И само собой, у нас нет энергии для работы, ведь без наслаждения нет сил для работы.
0: Да, это все время мы должны говорить, каждый с товарищами, потому что сам человек не может впечатлиться, нет чего духовного, духовность скрыта, и мы пробуждаем себя только через то, что стараемся пробудить каждый ближнего другого. Поэтому насколько мы стараемся пробуждать товарищей, это, по сути дела, вся наша работа. Я не должен работать над собой. Я должен работать только над тем, что я пробуждаю других. Поэтому работа по распространению в разных видах, когда мы все больше и больше распространяем знания Творца и методику раскрытия Творца всем, только чтобы соответствовало тем людям, которым мы раскрываем это. Это самая важная работа. И в группе тоже. Насколько мы хотим раскрыть Творца, это все зависит от того, насколько я открываю себя, свое сердце для товарищей. И они понимают, что из желания раскрыть Творца только это то, что обязывает меня обращаться к ним. Так что вся важность наша в нашей работе по раскрытию высшей силы получается, что в общем зависит от распространения нашей работы, распространения величия Творца в группе. И не нужно ничего, кроме этого. Этим я пробуждаю товарищей, и насколько я пробуждаю их, и они действуют согласно моему пробуждению. Это, по сути дела, мой большой выигрыш. И так каждый в других. И тогда мы очень быстро приходим к силе кли, когда мы стремимся к Творцу, только лишь из того, что мы этим каждый пробуждает товарищи. И от этого мы приходим к состоянию, когда хотя у нас нет желания духовного, но из того, что мы находимся в эгоистическом желании обратном духовности, этого тоже достаточно нам, чтобы мы начали пробуждать друг друга. Как зависть, страсти и тщеславие выводят человека из материального мира и приводят его в духовный мир. И это есть у нас в каждом. И поэтому давайте мы в этом постараемся работать. Пожалуйста, еще раз семинар. Как мы можем с помощью тех свойств, которые в нас есть, пробуждать товарищей, каждый товарищи, которые есть у него в десятке, для духовной работы. То есть у них нет никаких духовных свойств, и во мне нет духовного свойства. Но как мы выстраиваем между нами так отношения, когда каждый может пробуждать других к духовной работе, хотеть выйти из эго, подняться в объединение, в раскрытие Творца, чтобы быть в этом устремлении в правильном виде, чтобы я не стремился к Творцу, не построив кли, потому что это мистика, это что-то несуществующее. А стремиться и прийти к раскрытию Творца — это только лишь согласно силе кли, согласно свойствам кли. И поэтому мы строим такие отношения между нами, чтобы они как-то приближались к свойству Творца. И тогда, согласно подобию по форме между кли и Творцом, так Творец раскроется внутри кли. Так что как нам сделать это, пожалуйста, между нами в десятке? Какие свойства, какие силы я должен собрать в себе для того, чтобы подействовать на товарищей, и как я подталкиваю их к духовной работе? А они после того, как сделают, после того, как я подействовал на них, это все будет записано за мной. Пожалуйста, как мне это исполнить?
1: Так мы сделаем это прежде всего примером, который мы даем товарищам, важностью, которую мы даем каждому действию. Когда мы стараемся прийти, показать и пробудить товарищей для подготовки или на трапезе, или когда мы обслуживаем товарищей на дежурстве, и все время искать возможность, чтобы пробудить друг друга вместе.
0: Творец создал каждого из нас в каком-то виде. И до сих пор, пока я занимаюсь свойствами, которые я знаю в себе, но в товарищах, я передаю им, отдаю им, один делает еду, другой играет. И мы вместе делаем другое, потому что каждая десятка ощущает это, когда мы соединяемся вместе вокруг цели. Естественным образом, каждый берет свои свойства относительно товарищей, и это создается собрание.
1: Важно быть в осознании и не убегать от этого напряжения, которое должно быть во мне. И вместе с этим сосредоточить усилия внутренние в себе и так вот сфокусироваться на этой точке внутри силы, чтобы все почувствовали это, чтобы я был как такой усилитель, который все время транслирует всем это, влияет на всех, и все чувствуют это влияние. Самая большая сила так создаем.
0: Да, как с помощью свойств, которые существуют у нас, пробудить товарищей для работы, для духовной работы. Мы сказали, что Штраф говорит, что в конечном счете никто не должен заботиться о себе, ведь в этом дело. А все, что надо сделать, это вся работа, это заботиться о том, что о поднятии важности, величия в десятке. И это на самом деле наша работа — рекламировать величие Творца внутри группы. И чтобы сделать это, нужно пользоваться нашим эго. Мы учили, что никто не может, по сути дела, со своим эго сделать что-то с собой. Но если я внутри своего эго говорю относительно другого товарища, он может принять это как воздействие, а не как что-то эгоистическое. Так нужно играть между товарищами и придем к нему.
1: Да, у нас есть эгоизм, Творец дал нам его. И этого недостаточно, чтобы объединиться. Потому что эгоизм хочет наслаждаться, а я должен сделать так, чтобы товарищи наслаждались.
0: Ну, просто как Амит сказал, у каждого есть свои свойства. Амит сейчас снимает нас, каждый действительно, как Раф сказал, делает это из желания величия Творца, как-то
1: да, получается очень здорово, как объясняет Рав, что мы должны внутри себя раскрыть такое свойство, способность пробуждать других. Мы все время находимся в этом, как нам сделать это, выполнить эту задачу, пробудить товарищей к Творцу, к объединению. Это наша работа, мы не можем быть в преданности пути, кроме места, без того, чтобы, как сказал Рав, чтобы мы внутри раскрыли эти свойства, что мы можем помочь товарищу.
0: Творец в объединении раскрывается между нами в любви к товарищам, любовь к товарищам, это подобие по форме. Подобие по форме приходит к Творцу. И что надо делать? Только исправить себя. Не исправлять ничего вне тебя, только себя.
1: Действительно, у нас есть товарищи с очень особенными свойствами, делают еще много для десятки. Вместе с намерением, вместе с их желанием объединиться вместе, это быть в духовном состоянии.
0: Если мое намерение будет в каждом слове прийти к дать товарищам величие Творца, чтобы каждый из нас хотел бы почувствовать это, то мы так во всех этих мыслях сконцентрируемся как раз на величии Творца, его возвышенности. Это будет замечательный результат.
1: И, в общем-то, это то окружение, в котором находится Творец, это Шхина, которая находится между нами. Если мы стараемся сделать это так вот, просто поднимать важность Творца между нами, каждый хочет он или не хочет, но передает это другому.
0: Да, что я могу добавить? Только что мы поймем важность и потребность ощущение ближнего. Так мы действительно можем передать это. Мы прочтем четвертый отрывок, говорит Рабаш, чтобы была энергия для работы ради отдачи, без получения какой-либо компенсации, а чтобы сама работа была вознаграждением, нам нужно верить в Творца. Имеется в виду верить в Его величие. Им нужно вложить силу и большие усилия, чтобы достичь веры в величие Творца. А без веры в величие Творца нет силы для работы ради отдачи. Иными словами, именно когда ощущается величие Творца, человек готов работать без всякой компенсации. А чтобы сама работа была вознаграждением, поскольку то, что он служит великому царю, так ценно для него, что все богатство мира не имеет никакого значения по сравнению с его служением, ибо Творец дает ему позволение войти вовнутрь и служить ему. Поэтому мы должны сконцентрировать все наши мысли на том, как прийти к ощущению величия Творца. И тогда все устремится за этой точкой.
2: Это тоже проблема. Как я могу впечатлиться от величия Творца? Сейчас я впечатляюсь от товарищей. Я вижу так много людей. Мне кажется, около 10 тысяч человек, которые участвуют во всех наших сетях и платформах, и мы получаем от них все больше и больше просьб включить их в десятку. Они начинают понимать все больше и больше, что только в связи между десятками и связях в десятках мы можем создать условия, при котором раскрывается Творец внутри десятки. Мы не находимся в соревнованиях между десятками, какая десятка прежде придет к раскрытию Творца. Хотя и это тоже. Поговорим об этом позже. Но без десятки, без того, чтобы мы могли бы помочь внутри десятки общему объединению, мы не сможем пробудить Творца, чтобы дал нам силу отдачи, и потом раскрылся бы в той общей силе отдачи между нами. И поэтому возникает вопрос, как я могу достичь этого? Сейчас. Как я могу продвинуться? И мое продвижение сейчас, скажем, благодаря тому, что я впечатляюсь от товарищей, от силы, величия, того, что нет жизни, кроме того, что вся жизнь такая пустая, никчемная. И я прихожу, потому что нет выбора сейчас. Так? И это, конечно же, неправильное состояние, не истинное и не недостойное. И получается поэтому, что мы должны все-таки потребовать у Творца, что мы хотим почувствовать Его величие, ощутить величие Творца Это то, что нам нужно, чтобы действительно подняться по ступеням, ступень за ступенью к духовному миру. Величие Творца раскрывается согласно величию товарищей, величию окружения. Мы создаем кли, и в этом кли, который мы формируем между товарищами, насколько мы ценим их, насколько, как пишет Рабаш, я свожу себя к нулю, есть еще много нулей относительно товарищей. Согласно этому, я выстраиваю в себе условия для раскрытия Творца. И когда величие Творца так постепенно раскрывается согласно величию товарищей, то действительно у меня есть духовное кли, и оно называется душа, моя душа, нешама. Есть в этом много разных деталей, мы будем их изучать, много элементов. Но так мы это раскрываем.
4: Ну, нам сихли кроорн.
2: Продолжим читать Орен.
4: Хамешкин.
2: Пятый отрывок.
0: Пятый отрывок, говорит Рабаш. Если намерение их доставлять наслаждение Творцу, это приводит к тому, что если они хотят прибавить в работе, они вынуждены добавить величие Творца. Ибо какова мера величия Творца, такова и мера, в которой они могут отмениться перед Ним и совершать все свои действия лишь ради небес. И это, как сказано в книге Зоар, о стихе «Известен во вратах Шарим, муж ее, каждый поступает потому, как он оценивает Мишаэр в сердце своем». Поэтому те люди, которые хотят работать ради небес, для того, чтобы у них была энергия для работы, они каждый день должны стараться достичь состояния веры в величие Творца, поскольку именно величие Творца обязывает их работать ради Него. И в этом все наслаждение, которое есть у них в их работе.
4: Кен,
2: да. То есть то, что я ощущаю величие Творца, это еще не называется, что я раскрываю его. Я только впечатляюсь от того объема, в котором он действует и создал, потому что я не могу постичь его. Я постигаю его снова, согласно моему кли. И поэтому вот этот охват, это творение, которое могу представить себе, этот размер, насколько оно вечное, совершенное, огромное, это то, что говорит о Его Создателе, о Творце. И поэтому так мы раскрываем, мы все раскрываем через Келим и впечатляемся из того, что Творец раскрывается в нас, как Он действует в нас, как Он формирует нас от конца творения и от края до края творения. Это общая сила, этот свет бесконечности, как Он действует. Исходя из этого, мы обретаем величие высшего Создателя, и согласно этому величию мы можем связать себя с Ним, соединить себя с Ним без всякого вопроса и сомнения. И так мы приближаемся все ближе и ближе к правильным килим, в которых Творец раскрывается. Сегодня я с начала нашей встречи, то есть это уже больше часа, еще не видел ни одного знака вопроса. Это потому, что вам нечего спросить о том, о чем мы говорили, или вы решили просто не делать этого.
0: Кажется, потому что вы не приглашали товарищей задавать вопросы. Они думают, что вы хотите давать им семинары.
2: Ну, так сейчас мы прошли несколько этапов собрания, сближения, соединения. Из соединения между нами к соединению с Творцом. Давайте посмотрим, действительно ли есть у нас здесь вопросы по делу, по теме, по этой. Я только прошу, чтобы они были по теме, и продолжим. Ну, начнем. Балтия-2.
5: Да, есть такое наслаждение. Самим Творцом здесь много товарищей, много всего. И вот где происходит эта точка переключения на товарищей? Потому что иногда так выглядит, что я наслаждаюсь только от самого Творца. Спасибо.
2: Нет, мы должны прийти к состоянию, когда не товарищи, это моя цель, и не Творец является моей целью, ну и, конечно же, не я, а я, товарищи и Творец, они становятся все одним целым. Я не оставляю чего-то одного из этого. Я действительно правильно направлен на раскрытие Творца внутри десятки. Итак, я внутри десятки раскрываю Творца. Так это происходит. Турция 3. 4.
6: No matter how much we try, put effort.
0: Доброе утро.
6: I only reveal.
0: Сколько бы мы ни старались вкладывать усилия в десятку, я раскрываю только в конце дня, насколько я далек от Творца. Как же я могу подняться из этого состояния в состояние, когда я могу доставлять Творцу наслаждение?
2: Я думаю, что есть такая пословица, это на всех языках, у всего человечества, у всех народов. Там говорится, нет более умного, чем опытный. Нет умного без опыта, что тот, кто прошел, он уже знает, что происходит, он знает начало и знает конец, и может из конца видеть начало, и у него есть опыт. Опыт, то есть все этапы на пути он уже знает, так же и мы. Мы не можем видеть то, чего еще не прошли, но часть мы берем у каббалистов, а часть мы раскрываем с товарищами. Так продвигаемся. Если ты не получил ответа, спроси.
6: So, this is feeling,
0: так
6: advancing
0: is, это ощущение продвижения.
6: We feel, maybe it is advancement to feel how far we are. Maybe it can create a deficit.
0: Ведь это продвижение к тому ощущению, насколько мы далеки. И это, по сути дела, может пробудить хисарон для молитвы. Я прав?
2: Да, да. И разочарование, о котором ты говоришь, что потом приходит разочарование, это тоже не разочарование, это раскрытие нового кли, новой глубины. Тебе нужно ощутить его, чтобы продвигаться дальше. Понимаешь?
4: Минус, плюс, минус.
2: Это минус, плюс. Больше минус, больше плюс. Еще больше минус и еще больше плюс. И так мы продвигаемся, и поэтому нам нужна группа, которая все время будет рядом, рядом с каждым. И она будет как такой арсенал,
4: как конденсатор.
2: Все, что мы обретаем и в падениях, и в подъемах, все это входит в группу. И я нахожусь в падениях, подъемах, меня отбрасывает, не знаю, где я вообще нахожусь. Есть такие состояния. Но вся моя работа, она включается, она аккумулируется,
0: копируется
2: в десятки. И так мы достигаем цели. И так каждый из товарищей. И получается, что десятка — это то место, где мы собираем все усилия, все успехи, все вопросы и ответы, все там и сейчас. Когда ты говоришь, я падаю, я ничего не помню, еще хуже, чем прежде, это потому что ты прошел из прошлого состояния, оно вошло в десятку, и ты сейчас с новым пустым кли.
6: Тода.
2: Понятно?
4: Нью-Йорк, фри.
2: Нью-Йорк, три.
7: Шалом, рав. Есть сейчас
0: особое ощущение объединения, как будто уроки сейчас поднялись на какую-то ступень. Обычно, когда есть такое ощущение, есть какой-то страх, может быть, мы потеряем это ощущение. Ощущение постижения. Как мы можем еще больше продолжить усилия, может быть, пробуждение, чтобы еще больше подтолкнуть вовнутрь, чтобы войти еще глубже в товарищи?
2: Это называется отсутствие веры. Ты пока не чувствуешь, что ты находишься в общем, огромном, бесконечном кли, вечном. И в этом кли ты находишься, и ты останешься, будешь оставаться в этом кли, неважно, какие состояния ты будешь проходить. И все состояния, которые ты пройдешь, это все только они направляются Творцом, потому что ты должен их пройти, иначе ты не сможешь исправить свою душу. И поэтому главное все время стремиться к объединению с товарищами. И в самых плохих состояниях ты должен стараться, только стараться быть между ними. Иногда ты находишься в состоянии, когда ты отключен от всего, но, по крайней мере, в чем-то физически ты находишься, как и сейчас. Есть много таких людей сейчас, которые не совсем находятся в осознании, скажем так. И неважно. Это все равно пока что наш корабль идет дальше, вперед, и вместе с ними мы плывем один раз эти, другой раз те, как земной шар. Есть такие, кто спят, есть такие, кто работают, есть такие, кто просыпаются, есть такие, кто отходит ко сну. И так всем живем. Давайте же правильно себя пробуждать.
0: Вопрос, Раф, как действительно мы можем продолжать пробуждать друг друга правильно, чтобы больше углубляться?
2: Это то, что мы будем делать на протяжении Конгресса. Голландия.
8: Dear Raf, what are these words of the friends?
0: Здравствуйте, дорогой Раф, что это за слова товарищи? Эти огромные великие слова товарищи. Что это за ощущение слов товарищи? В чем их смысл по отношению к нам, что действительно происходит с нами конкретно?
2: Постарайся представлять себе, что за товарищами стоит Творец, как говорят нам каббалисты, и что в сущности Он через товарищей посылает тебе посыл, и ты глубже начнешь принимать то, что ты слышишь от них, и с помощью этого очень сильно продвинешься, очень. Ты вдруг услышишь от товарищей такие вещи, которые относятся к духовному развитию. И буквально согласно тому состоянию, в котором ты находишься, потому что мы находимся в сети связи между нами. И получается, что если мы чуть больше слышим то, что говорят товарищи, я согласно этому нахожу, как я должен видеть себя во всей этой сети, и как Творец направляет меня буквально от состояния к состоянию. Поэтому правильное взаимовключение среди товарищей творит все. Не нужно ничего больше.
9: Латин 6.
2: Латин 6.
10: Раф, cuando a través del trabajo yo de alguna forma

0: alma logro anularme. И a través de esta anulación,
1: когда через работу мне не удается как-то отмениться,
0: esa es una forma por la cual el creador se revela.
1: Отмена строит внутреннее строение внутри меня. Это та форма, как Творец раскрывается через товарища, через десятку мне. Величие товарища.
2: Да.
3: Кен. China, please.
2: Китай.
4: Shalom, Rav. My question is, what level of unity do we have to reach before we can call it pasuv?
1: Здравствуйте, Рав. К какому уровню объединения мы должны прийти, чтобы мы смогли называть это парцуфом?
2: На ступень, на которой мы отменяемся самым маленьким образом, начальным, друг перед другом, и в этой самоотмене мы уже находимся соединенными вместе. Еще нет между нами сил буквально отдавать друг другу, но, по крайней мере, я отменяю себя, чтобы включиться среди товарищей, и это уже начало парцуфа, убар. И это очень большой парцуф. Мы почувствуем, что мы находимся в высшем свете, в Творце. И когда каждый отменит себя перед десяткой, тогда мы почувствуем себя в таком состоянии. И почувствуем также, как он заботится о нас, как зародыш в утробе матери, когда он развивается, то все отношение Творца к нам мы начнем ощущать. Соответственно, с этому будем стараться прийти к подобию с ним через товарищей. И так начнем относиться каждый к другим в десятке. Как я хочу относиться к Творцу, потому что это одно и то же. И так мы будем продвигаться во всем нашем духовном развитии через вот этот период внутриутробного развития и само рождение, и период взросления, гадлут, но все это через отмену каждого перед товарищами, чтобы дать возможность Творцу заботиться о нас. И чем больше мы отменяемся, Творец больше работает с этой десяткой и растит ее все больше и больше. Понятно? Я очень рад, что у нас сегодня есть связь с Китаем.
3: Latin 5.
2: Хорошо. Latin 5.
5: Рав, dos preguntas. Una pregunta de un amigo de aquí de la decena.
1: Два вопроса есть у нас. Первый. Товарищ десятки спрашивает.
5: И entonces, ¿cuál es la cualidad de la criatura?
1: Вы упомянули, что у творения нет этих свойств отдачи. А какие свойства есть у творения?
3: Эйзе и хуйот.
2: Какие свойства?
1: Качество.
2: Только желание получать. Неважно, какие желания, мысли есть у него, но они все ради себя. И то, что нам нужно здесь постараться с помощью, конечно же, высшей силы, тоже добавить к себе желание и намерение ради ближнего, ради товарищей. Если мы устанавливаем такую сеть связи между нами, что мы не только работаем на получение, а также и на отдачу товарищам, то мы тем самым уже выстраиваем место для раскрытия Творца, потому что он абсолютная отдача, и согласно свойству отдачи он может раскрыться в отношениях между нами, между товарищами, если все мы будем находиться во взаимной отдаче друг к другу. Хорошо?
3: Нет.
2: Нет.
3: Woman, Latin 11.
2: Woman, Latin 11.
3: Lo shumim, no listen.
2: Не слышно.
6: Раб, ya se escucha, sí. En pocos minutos hemos pasado por tantos estados.
1: Слышно?
6: И mis amigas, que son tan...
1: За несколько минут мы прошли так много состояний, и такие великие подруги тут находятся со мной, дают так много, есть так много ощущений. Я хочу дать все, что Творец дает мне, что делать в этих состояниях.
2: Только молиться от всего сердца товарищам, за подруг, за товарищей, всех из сердца. Нет ничего. Вся духовная работа — это только в сердце. Хорошо. Латин 13. Пойдем быстрее.
3: Please.
7: Abre tu micrófono, Sandrita.
8: Okay, Shalom Rab. La Shejina mora solo en un sitio íntegro.
1: Gracias.
8: La pregunta es.
1: Shejina пребывает только в совершенном месте.
8: En la decena.
1: Вопрос. Как удерживать Шхину в десятке, если если Творец сам некоторых из нас ставит в состояние падения, как найти совершенство, когда мы проходим эти состояния?
2: Вопрос очень хороший, действительно. Творец все время ломает нам состояние, когда мы достигаем чего-то. И есть об этом много статей. Иначе мы бы не продвигались. Если мы достигались чего-то духовного, духовное — это совершенство. Мы никогда бы не выходили из него. Это дает ощущение совершенства. И даже если в разуме. Я и представлял бы себе, что есть еще какие-то вещи, но без чувства. Я бы не мог продвигаться. Поэтому Творец делает нам огромное наслаждение, когда Он забирает нас, то, что мы постигаем, и мы ощущаем потребность хисарон, но на большей ступени, чем прежде, и поэтому у нас есть возможность продвигаться больше.
3: Ну, от Woman Latin 1.
2: Woman Latin 1.
9: Шалом, Рам. Раб.
1: Здравствуйте, Раф. Мы очень волнуемся в Чили. А вопрос, как каждый день достигать возможности приближаться, чтобы ощутить величие Творца по-настоящему.
2: Быть в связи со всеми подругами и вместе с нами на связи на уроках. И наверняка вы будете продвигаться хорошо, потому что Творец заботится о нас. У Него мы единственная и главная и дорогая группа, которая существует в этом мире. В рамках последнего поколения, которая желает, должна исправить разбитое клей Адама Ришона, и поэтому также мы будем участвовать и на уроках. И во всем, что мы делаем, нет никакой проблемы, вы будете продвигаться вместе с мужчинами.
3: Ита Сикс.
7: Buongiorno Rav.
2: Italia 6.
7: Lei ha detto che dobbiamo pretendere di sentire la sua grandezza.
1: Вы сказали, что мы должны требовать у Творца ощущения Его величия. Как нам делать это в десятке?
2: Мы все время говорим об этом, мы изучаем это. И как Это только

0: Здравствуйте, Раф. В начале самого сегодняшнего урока вы сказали такую фундаментальную вещь. Давайте заменим мысли желания этого мира на этом конгрессе на мысли желания духовного мира. И мой вопрос в том, а какие мысли и желания в духовном мире на самом деле?
1: Махшавот ве рационот руханиют зе рак лашпи алеа.
2: Мысли и желания духовного — это только давать другим понятие единства и показывать им, насколько я впечатляюсь величием Творца, и тогда зависть, честолюбие, страсть, они захотят быть, по крайней мере, на той же ступени величия Творца, который есть у меня, и мое это распространение в них, сколько я стремлюсь к единству, и насколько это более духовно, они будут завидовать этому и захотят это реализовать. Итак, мы помогаем друг другу. Москва 8.
3: Доброе утро. Вопрос. Как нам объединить наши хиссароны так, чтобы начали строить общие кли вместе с Творцом?
4: Но мы все время говорим об этом. Вы как будто не были на всех наших уроках, что вы спрашиваете? Мы объединяем все хиссароны, все наши желания, хиссароны, стремления к раскрытию Творца, объединяем их вместе с помощью того, что мы все время стараемся отдавать друг другу.
1: Беседер.
4: Понятно?
1: Latin 7.
4: Латинская Америка 7.
5: Gracias, Rab. Pregunta de la decena de hombres del centro de estudios. Si en la plegaria solo debo pedir por...
6: Вопрос от мужской десятки из Академии.
5: A elevar plegaria por la humanidad.
6: Из работы в десятке. Должен ли я абсолютным образом возносить свою молитву за весь мир? Тоже просить за весь мир?
4: Я не должен этого делать, если я не раскрываю в этом важность. Но постепенно раскроется важность как заботы о том, чтобы присоединить к этому весь мир, ведь в конечном счете каждый из нас, все мы ответственны, каждый из нас ответственный за из своей души за общее исправление, исправление Адама, то есть общей системы нашей. И в этой общей системе, когда мы воссоздаем общую душу, есть и твоя часть. И эту часть ты должен исправить. То есть выходит, что ты отвечаешь за свою... В своей части ты отвечаешь за весь мир. А затем ты раскроешь... Сейчас это тяжело воспринять. Что кроме тебя ничего нет. Потому что ты охватываешь всех, каждый состоит из всех. Поэтому ты отвечаешь за исправление всего кли. Адам решен, и так каждый, и одно не мешает другому. Это нечто интегральное. Мы пока что не можем себе представить в нашем эгоистическом разуме, но это произойдет. Поэтому не волнуйся. Мы должны будем когда-нибудь позаботиться обо всем мире. И все-таки стоит и сейчас принимать это в расчет. Понятно?
1: Ну, Киев.
7: Да, дорогой Раф, вот вы сказали, что я не думаю ни о себе, ни о товарищах, ни о Творце отдельно, а только как что мы все слиты воедино. Ну что это за состояние, когда мы все слиты с Творцом воедино?
1: Израиль, Израиль за Адам.
4: Это называется

0: Исраэль. Исраэль — это человек, который стремится к слиянию с Творцом. Орайта, Тора — это то самое общее кли, которое исправлено. И Творец — три эти составляющие, находящиеся вместе. Вместе. Это то, что должно быть.
1: Вот мы собрались десяткой все вместе, и много еще десяток по всему миру. Мы очень хотим вот это состояние, чтобы сейчас между нами пребывало. Вот что нам для этого нужно?
0: Все время думать об этом, все время стремиться к этому. Вот и все. И тогда это получится, это произойдет. И мы к этому близки, и Творец просто ждет. Ты знаешь, это как младенец, который хочет есть, но мы еще немножечко ждем, потому что он хочет немножко, но не всей силой. Поэтому насколько есть большой аппетит, это признак того, что он, то, что он кушает, пойдет ему на здоровье. Поэтому немножечко задерживают, удерживают. Мы, собственно, подготовили себя. Я надеюсь, что в результате конгресса мы придем к такой силе желания и намерения, и отдачи, и стремления всего, что нам нужно в конечном счете, чтобы мы удостоились раскрытия Творца. Мы уже начнем. Понятно?
2: Ну, Хорватия.
0: Ну, Хорватия. Они все время с нами.
3: С вопроса десятки. Как я могу увидеть величие Творца в моей неспособности включиться в товарища?
4: В том, что Творец не дает тебе приблизиться к товарищам. Ты его величие, что даже если захочешь, он не даст. Почему? Пока не попросишь. Здесь есть игра. Это называется, что Творец играет с Левиафаном. Левиафан — это такое желание получать, которое он создал. И мы все мы находимся в этом Левиафане. И так он нас растит, дает нам более крайние, более далекие ощущения друг от друга, дает нам мысли более противоречивые. И так в итоге мы получаем правильный келим для его раскрытия от края до края. Всего. Всего. Понятно?
2: Турки 2.
4: Турция 2.

0: חברים יקרים, חברים גדולים. אנחנו עכשיו עברנו.
1: Дорогие великие друзья, сейчас мы прошли с вами очень мощный урок вместе с Равом. Сейчас мы входим вместе учеба вместе с товарищами. Мы хотим, чтобы все ощутили величие Творца, чтобы Он сопровождал нас в течение всего Конгресса.
2: Но Творец скрыл себя. Так, друзья, как мы сможем вывести Творца из скрытия? Семинар, активный семинар. Как нам вывести Творца из скрытия? 6 минут.

0: לבטא את התכונות שלו, ממש פוליטרד, הוא
1: отменять свои свойства перед Творцом, каждый отменяет себя перед Творцом, перед товарищем отменяет себя перед Творцом, и так мы достигаем силы отдачи и соединяем наши желания.
2: Да, скрытие, в общем-то, это возможность сделать какой-то шаг вперед по направлению к Творцу, в любви к товарищам, чтобы почувствовать, что товарищ — это просто часть моей души.
1: Да, но Творец не находится в скрытии, просто мы его не видим. Это два разных состояния. А когда мы раскроем его, тогда мы выйдем из этого скрытия и достигнем единства в десятке, буквально добавить связи, чувствительности, и Творец раскроется внутри этого.
2: Мы пришли все от Адама Ришона, и товарищи находятся во мне, и Творец находится в объединении между нами. Это наша задача во время Конгресса — соединиться вместе в одно целое.
1: Он всегда здесь, между нами. Нужно просто сосредоточить свое внимание, соединить наши сердца воедино, и так произойдет раскрытие.
2: Как нам вывести Творца из скрытия? Как сказал Давид, он не находится в скрытии, это мы просто не видим, у нас закрыты глаза пеленой такой. Как нам раскрыть его? Только между нами, когда мы будем стараться видеть каждого товарища, который говорит, что через него по-настоящему говорит Творец, и стараться говорить так, чтобы каждый, когда говорил, он влиял на других товарищей, чтобы вместе соединиться и раскрыть Творца.
1: Творец — это свойство отдачи. Когда я начинаю отдавать товарищам, тогда мы раскрываем Творца.
2: Да, и заключенный в темнице не может вытащить сам себя из этого заключения. Только товарищи могут помочь вытащить товарища из скрытия, чтобы могли защитить Творца. И мы должны каждую возможность, которая есть у нас, получить это, просто впитывать это товарищество величие и так помогать друг другу.
1: Да, Раф очень много нам объяснял это. И у человека всегда это скрыто. Нету раскрытия Творца именно в человеке. Но когда он соединяется с товарищами, там он раскрывает Творца, и там это место, когда скрытие всегда находится в человеке. Но если он хочет соединиться с высшей силой, то он находит ее в товарищах.
2: Творец, в общем-то, находится везде, только я со своими неисправленными свойствами скрываю его. И своей ленью, своим пренебрежением, в общем-то, всем, что это тоже он сотворил в нас. Нам только нужно делать усилия только в направлении любви к товарищам.
1: Творец — это свойство отдачи, и поэтому он скрыт от меня.
0: Им за браха, не ремана, что он бастала.
2: Ну, это просто благословение свыше, что он в скрытии, что мы можем делать работу. И это великая работа. И это называется сейчас, что я вижу, товарищи, сейчас состояние объединения, как одну душу с одним сердцем, вот так вот, как будто я смотрю на них взглядом Творца, я вижу, что все находятся в отдаче, чтобы я понимал, что действительно это свыше, цель свыше.
1: И где он? Раскрывается. Он раскрывается в подобии свойств, насколько мы подобны ему. Но как мы можем уподобиться ему? Ведь он скрыт, и мы его не чувствуем. И он никогда не раскроется, только лишь если мы хотим отдавать товарищам. Это, конечно, непросто. Это противоречит нашей природе. Но если мы делаем усилия в этом, то тогда Творец поддерживает это.
2: Я бы добавил и сказал, как нам вывести состояние скрытия Творца. Я бы сказал так, что состояние скрытия — это данное нам, и нам нужно работать. В нашей работе просто так вот выделить и внутри себя ощутить это свойство Творца.
1: Попросить у него, приложить усилия, но и главное — это просить у него помощи в этом.
2: Так как мы сможем вывести Творца из скрытия, говорит нам об этом Рав. Конечно же, величие Творца находится в десятке, не может раскрыться вне десятки, а только согласно свойствам, которые мы формируем в десятке. Поэтому сказано, вы создали меня, потому что не может быть иначе. Творец скрыт. Высший свет вообще находится в абсолютном покое, но мы можем раскрыть его части постепенно, по ступеням, согласно объединению между нами, согласно мере участия между нами, в мире нашего самопожертвования, вплоть до объединения. Полного объединения. И так мы придем к этому.
1: Конечно, величие Творца в десятке и не может раскрыться за пределами десятки, только согласно свойствам, которые мы формируем в десятке. И поэтому написано «Вы сделали меня». Потому что невозможно иначе. Творец скрыт. Высший свет. Вообще он находится в абсолютном покое. Но мы можем раскрыть часть его постепенно, поступенно, согласно мере участия между нами и менее в мире нашего жертвования ради объединения. И так мы достигнем этого. И сейчас клип номер два.
3: Вот, хаваим, вело ми кому-то еда, вело ми шум давар ахер.
2: Все зависит только от сближения, товарищи, не от количества знаний, ни от чего другого. Весь успех только в том, насколько сможем тесно сплотиться друг с другом, сплотить наши желания, наши сердца друг с другом, сплотить части разбитого клина, насколько мы замкнем эти разбиения между нами, тогда мы сможем этим раскрыть, как, допустим, когда вода в разбитом сосуде. Когда мы представляем части сосуда друг к другу, тогда мы сможем обнаружить воду и наполнение, которое может раскрыться там.
4: Кшеша сырья, ушотеф, угоеш, укоцеф.
2: Мы находимся перед источником, бесконечным источником, который бьет ключом и дает полное распространение. Еще раз послушаем второй клип.
1: Все зависит от приближения товарища, нет количества знаний, нет чего-то другого. Весь успех в том, насколько мы сможем теснее соединить наши желания друг с другом и соединить части разбитого кли, насколько мы перекроем эти трещины между нами, так мы сможем раскрыть, вот, скажем, эту воду в разбитой посуде. Когда мы соединяем эти части сосуда, тогда таким образом мы можем раскрыть вот эту воду, это наполнение, которое может быть раскрыто там.
2: Рав сказал, что нам нужно только соединить разбитые части кли. И чем больше мы сможем это сделать, тем больше мы раскроем наполнение, как воду, когда мы соединяем эти части вместе. Давайте попробуем ощутить это. Это давайте сейчас сделаем такую демонстрацию этого. То есть, если мы, товарищи, соединяем наши кли вот таким образом, скажем, и наполняем воду, ну, скорее всего, вся вода прольется вниз. Но если мы хотим сохранить воду, мы должны очень тесно сплотить наши части так, чтобы, если вода наполнит, то наполнение наполнит наше кли, чтобы мы ощутили и не пролили это наполнение. Исходя из этого примера, мы хотим сейчас прийти к активному семинару, перейти к активному семинару. И семинар такой, какое духовное действие в десятке эквивалентно этому примеру, то, что мы видели сейчас. Активный семинар, 6 минут.

0: все. Атлет. המאפול של כל אחד, ביחד רק אפשר לעשות. אם אני אתן...
1: Это можно сделать только вместе. Так это не работает в одиночку. Творец хочет все, и есть эта возможность. Главное, чтобы мы смогли реализовать это.
2: Да, как наши великие товарищи с девятой десятки показали, как они это делают. В духовном мы делаем это, когда мы так вот соединяем сердца, это может быть физически. У нас тут 15 товарищей, мы сидим вместе, сплочены друг с другом. И, может быть, это внешнее, но мы это внутренне чувствуем. То, что происходит с нами, как мы соединяем наши сердца, силы, даем друг другу пример. И в этом важность.
1: Духовное действие — это не убегать из намерения и ни в коем случае не убегать в себя, в свое эго, и все время быть этим, этой частью сосуда, которая держит воду, но не быть дырой, через которую вода вытекает наружу.
2: Да, и каждое мгновение ощущать себя ответственным за то, чтобы это произошло, что каждый раз просить у товарищей, просить за товарищей у Творца быть в центре десятки.
1: Согласно тому, что сказал Рав, я записал, что мы должны соединить наши желания друг с другом и если мы находимся в отдаче, то тогда этот сосуд, он полный.
2: Да, наши желания — это как каменное сердце, каждый думает. Так вот, внутри себя, и нужно товарищей, думать о товарищах, и для этого нужно так вот хорошо потереться сердцами, с товарищами.
1: Мы можем проверить, если наши руки не соединены плотно, мы не находимся в центре десятки, мы должны еще сблизиться с товарищами, стараться прислушаться к ним, быть в правильном намерении, делать это все больше и больше. И таким образом мы составим это кли.
2: Да, построение нашего кли, поэтому главное участие всех, когда нам дали сейчас товарищи из девятой десятки пример, чтобы все были вместе, иначе вся вода прольется на пол, поэтому мы должны, просто обязаны так вот сплотиться, быть в соединении друг с другом в действиях, в молитвах и в поведении между нами.
1: И тогда спросить себя, какое сердце я помещаю в это место, и я могу отыскать там все выяснения, чтобы чтобы все это привело меня к любви к товарищам.
2: Ранов как-то дал нам такое упражнение, может быть, кто-то помнит, что там вот такая малиновые шарики такое создавать, что каждый товарищ должен создать и держаться таким состоянием, что он находится в поручительстве и в ответственности перед товарищами и соединён с ними.
1: Мы параллельно работаем в десятке, чтобы создать величие Творца. Насколько он велик, он собрал нас и дал нам поработать именно над этим, не над чем-то другим, над его величием, над величием отдачи.
2: И в этом действии, когда мы должны выйти друг с себя и быть в единении с товарищами, и думать о Творце, нахожусь ли я с ним в таком соединении, когда я действительно чувствую то, что он говорит, соединяюсь с ним, и могу в его словах постичь то, что Творец хочет дать, просто держать в себе это.
1: Как мы учим, вода — это бина. Когда они показали этот пример, у меня это сразу возник этот образ бины. То, что удерживает воду, это свойство отдачи. Только слияние между нами, где нет трещин. А если будут эти трещины, это раскрытие различий между нами. Поэтому должны крепче соединить наши руки.
3: Клип миспар шалош.
2: Давайте вместе посмотрим третий клип.
1: Ощутить величие Творца — это то, что нам нужно, чтобы действительно подняться со ступени на ступени в духовном мире. Величие Творца раскрывается согласно величию товарища, величию окружения. Ведь мы создаем кли, и в этом кли, которое мы создаем между товарищами, насколько мы ценим их, насколько, как Рабаш пишет, когда я из себя делаю ноль, и еще много-много нулей относительно товарищей, согласно этому я выстраиваю в себе, создаю условия для раскрытия Творца. И когда величие Творца постепенно раскрывается согласно величию товарищей, то у меня действительно есть духовное кли, и оно называется душа, моя душа.
2: Друзья, обратите внимание на то, как раскрывается величие Творца. Какое условие должно быть для этого, чтобы мы раскрыли величие Творца? Давайте посмотрим еще раз клип.
4: Ларгиш гадлута буре.
1: Ощутить величие Творца — это то, что нам нужно, чтобы действительно подняться со ступени на ступень в духовном мире. Величие Творца, оно раскрывается согласно величию товарища, величию окружения, потому что мы создаем кли, и в этом кли, которое мы создаем между товарищами, насколько мы ценим и насколько, как Рабаш пишет, я из себя делаю ноль, еще множество нулей относительно товарищей, и согласно этому я выстраиваю в себе условия для раскрытия Творца.
4: Гадлута буре ках
1: И когда величие Творца постепенно раскрывается согласно величию товарищей, то у меня действительно есть духовное кли, и оно называется «душа», «моя душа».
2: Величие Творца раскрывается в соответствии с величием товарищей. Какое это условие? Я думал, что я раскрою Творца напрямую, что он будет велик по отношению ко мне, что я буду чувствовать его действия, как они влияют на меня. А тут Габалист говорит, нет, я должен соответствовать условиям, что я должен сначала раскрыть величие товарища. Если у меня нет величия товарищей, так что никогда не раскрою величие Творца? Так что делать? Как я могу сделать так, что через величие товарища я смогу раскрыть величие Творца? Как это возможно? Какая связь между этими двумя вещами?
1: Прочитаем вместе отрывки 4 и 5. Давайте прислушаемся к тому, что сказал Рав. Ты можешь представлять товарищей великими, даже когда ты не видишь и не можешь представлять это себе сейчас. Это все зависит от любви. От любви. Как к своему ребенку ты относишься с любовью, и тогда он в твоих глазах кажется как бы большим, значительным. Видеть достоинство товарищей, а не их недостатки — это результат любви. Подобно матери, которая не видит в своем ребенке, в своем маленьком ребенке какого-то изъяна. Все, что есть в нем, все хорошо для нее. Она любит абсолютно все. Так и мы должны рассматривать нашу любовь, чтобы наша любовь была как можно ближе к естественной любви. Давайте еще раз прочитаем. Ты можешь представлять товарищей великими, даже когда ты не видишь и не можешь их представить сейчас. Это все зависит от любви. От любви. Как к своему ребенку ты относишься с любовью, и тогда он кажется тебе как бы большим, важным. Видеть достоинство товарищей, а не их недостатки — это следствие любви. Как мать не видит в своем ребенке какого-то изъяна, но это все есть в нем, а все, что есть в нем, это все хорошо для нее, потому что она любит абсолютно все. И поэтому так и мы должны видеть нашу любовь, чтобы наша любовь была бы как можно ближе к естественной любви.
2: Друзья, давайте вместе поработаем над этим, каждый в своей десятке, и проведем активный семинар. Выразите свою любовь к товарищам. Это указание, то, что нужно сделать. Вырази свою любовь к товарищам.
4: 6 минут.
1: И сразу после семинара десятки, которые хотят выразить свою любовь, мы приглашаем их, ставьте вот эти вопросительные знаки. Сейчас у нас активный семинар. Выразить свою любовь к товарищам. И в заключение каждая десятка, которая хочет выразить свою любовь, ставит вопросительные знаки.
2: Ну, я очень-очень хочу и стараюсь. Я думаю, даже чувствую в каждом товарище его стремление, его то, что горит в нем, насколько он выражает это величие цели, он находится в молитве. Вот буквально я чувствую это, я ценю его, я люблю его, его, молюсь за него.
1: Нужно как следует потереть наши сердца. И Творец дает все время возможности соединиться с великими товарищами.
2: Я удостоился такой великой десятки. Петах Тиква 12, 15 товарищей в десятке все. Каждый из них это просто дает себя в Небаруху, отдал свою жизнь пути, и меняет себя перед десяткой, перед товарищами. И это огромная честь быть одним из вас и делать все, чтобы раскрыть Творца вместе и подталкивать силу всему миру Мукли.
1: Мы на Кинерете здесь, мы находимся в разных комнатах, а я спал с товарищем в одной комнате. И сейчас я очень люблю его. Я видел, как он ворочался ночью во сне. И как ему тяжело было спать, но сейчас он на уроке изо всех сил. И я полон любви к нему. Творец дал нам разные состояния здесь, на конгрессе, чтобы мы смогли раскрыть сердце товарищам. И вместо того, чтобы критиковать товарищей, что это неисправность моя, можно обратить это в любовь.
2: Я люблю вас от всего моего сердца духовного, и пока это еще только точка, и нужно эту точку от всего сердца расширить на все сердце, но из этой маленькой точки я делаю все, чтобы быть в любви к вам. Мы навсегда вместе.
1: Товарищу кажется, что это маленькая точка, но мы чувствуем, насколько она сильная. И что вообще можно любить в этом мире? Ведь мы эгоисты. Мы любим то, что нам доставляет удовольствие. Но то, что приводит меня к истине, к исправлению, это совершенно другой уровень. Совершенно нечто иное.
2: Еще 2 минуты нам добавили. Давайте про любовь. Говори. Товарищи так говорили, что я даже не знаю, что еще добавить.
1: В нашем мире есть много желаний. Есть товарищи, которые любят футбол, деньги, все что угодно. А я люблю вас, потому что вы напоминаете мне Творца. Я люблю вас. Потому что Творец дал желание к духовному.
2: Да, мы так вот все, мы горим, мы понимаем все. Это наша работа, работа сердца. И мы делаем нашу работу, мы понимаем, что вся работа наша в сердце. И, как сказал мой товарищ, будем продвигаться к цели Конгресса.
1: Итак, друзья, после того, как мы выразили любовь друг к другу в десятке, давайте изливать это во все клеи, нашу любовь ко всему клеи. Давайте поделимся. Вперед, друзья, мы просим вас, мы требуем, чтобы вы ставили вопросительные знаки и делились с нами своей любовью. Поделитесь вашими впечатлениями, вашим воодушевлением, вашей любовью, которую мы буквально чувствуем. Вперед, друзья.
4: Ну, мир решен. Эфо Симана Шера решен.
1: Кто первый?
4: Опа, German, начнем мы кем, Latif German.
2: Германия, начнем с вас, Лехаим.
5: Vielen Dank. Nur ganz kurz. Ich wusste gar nicht, wie sehr.
2: Большое спасибо.
5: Zusammengewürfelt ist aus gestrandeten.
2: Коротко я скажу.
5: Sich hier verbinden, wie groß die Liebe da ist. Also, das liegt an euch.
2: Мы чувствуем здесь, что мы объединены как одно, в одно целое, в огромной любви. Большое спасибо вам, вы такие мощные, вы позаботились для нас обо всем. Мы все товарищи в мире соединены, без вас мы не могли бы это сделать. И мы чувствуем всю эту силу любви ваша, и мы работаем здесь между нами через благодаря вашим усилиям. Спасибо.
1: На этом конгрессе мы видим, как мы действительно любим друг друга. Как Творец чувствуется буквально в воздухе, в такой атмосфере, в каждой комнате товарищей. Мы стремимся друг к другу, мы тоскуем друг по другу, мы видим в каждом состоянии доброе начало товарищей. И за каждым товарищем мы видим Творца. Лехаим.
2: Друзья, мы здесь вместе стоим, мы хотим поделиться любовью, которая есть между нами. И когда мы увидели вас всех, то увидели, какое огромное устремление есть у нас. Появилась новая вещь, есть огромный окружающий свет из всех десяток, 800 десяток по всему миру соединяются и хотят делать усилия и возвеличивать любовь к товарищам, и мы чувствуем ее. Большое спасибо за ваши усилия.
6: Здравствуйте, дорогие подруги и товарищи. Рада приветствовать. Мы со своего объединения хотим выразить огромную любовь ко всем вам и огромную благодарность Творцу за эту возможность быть сегодня вместе, вместе с десяткой, вместе с вами. Буквально чувствуется наша паутинка, которая протягивается десятки и десятки. И да, конечно же, это такой шанс, когда ты понимаешь, что твоя жизнь настоящая, она здесь, сейчас, между нами, внутри десятки и, опять-таки, внутри нашего кли общего.
7: Queridos amigos del CLI Mundial, desde un rincón del mundo, chilenos, ecuatorianos y mexicanos, queremos decirles que les amamos, que estamos muy orgullosos de ustedes, queridos amigos de Petah Tikva. Gracias por el esfuerzo. Gracias por tomar la
1: batuta. Очень впечатлены вами, друзья из Петах Тиквы. Спасибо за ваши усилия. Спасибо за то, что вы ведете этот урок, предоставляете нам возможность ощутить силу товарищей. Этот прекрасный конгресс каждой десятки, каждая десятка включается в одно сердце. Сейчас мы выстраиваем орган Адама Ришона, все товарищи во всем мире. Спасибо большое. Я хочу поблагодарить также каждую женщину, каждую свою сестру, которая делает это возможным. Спасибо, братья. Горячие и объятия навеки.
8: Отрывок из слов Рава. Мы должны вести себя так, как будто Творец присутствует, как будто Он явно раскрыт нам. И тогда в мере наших усилий в этом, в конечном счете, мы раскроем, что действительно Он находится среди нас. И находился и раньше, только у нас не было чувствительности к этому. Семинар в молчании. Постараемся ощутить, что Творец раскрыт среди нас. Постараемся ощутить, что Творец раскрыт среди нас.

Как бы мы относились друг к другу сейчас, если бы Творец был раскрыт? Семинар. Как бы мы относились друг к другу сейчас, если бы Творец был раскрыт?

0: נמשיך בתוכנית.
1: אז אנחנו עשירייה פיתיתשע.
2: Друзья, мы Питах Тиква 9. Мы решили выполнить указание Рава. И после выяснения мы записали наше соглашение. И мы решили, что это должно быть постоянно сопровождать нас. И то, что мы заключили союз, мы повесили на входе так, чтобы это постоянно мы его видели и чтобы напоминали нам, к чему мы обязались. Так смотрите, то, что написали мы.

0: и становится нижней в точности, подобным 10 сферот наверху. В час, когда тело восполняется внизу, то есть есть уже 10 вместе, является высшей святостью, входит в это тело и становится нижней, в точности подобным 10 сферот наверху.
1: Здравствуйте, друзья и подруги, любимые мы 5-9, мы очень рады, очень волнуемся открыть наш конгресс, 10-й, первый конгресс в истории, конгресс, когда каждый из десяток удостаивается возможность реализовать все, что Рав говорил так много лет, что все находится в десятке. Сейчас у нас есть просто возможность прочувствовать это, сделать это. И давайте посмотрим, тут сидят десятки по всему миру, может быть, можно показать нам их, как они сейчас встречаются, некоторые еще организуются, некоторые в дороге приехали. Давайте помашем привет, подруги, друзья. Какое волнение. Мы на этом конгрессе не только рады собраться, мы рады собраться просто как в отрывке, который Яков сейчас нам зачитал, когда тело внизу восполняется, когда есть 10 вместе, то приходит высшая святость, входит в это тело, нижний становится как подобно 10 сферот наверху. Это наша цель, чтобы каждая из наших десяток просто почувствовала, как мы приводим к месту раскрытия Творца. Да, это наша цель. Правильно, Алекс?
0: Да, Шауль, наша цель — раскрыть Творца в десятке. И мы здесь после того, как столько много времени и сил вложили в подготовку. Мы собрались каждый в своем месте, чтобы раскрыть каждой части своей души, которая соединяется вместе в одну душу, ту душу, которая раскрывает свое слияние с Творцом. И мы на этом конгрессе хотим углубить нашу связь до такой степени, что мы сможем просто соединиться с Творцом, потому что Высшая Малхут уже готова, она стоит и ждет нас. И то, что мы должны сделать, это просто создать наше новое объединение до такой степени, чтобы мы смогли просто снизу слиться с ней наверху и раскрыть нашу душу вместе. Давайте, друзья, сейчас посмотрим первый клип. И это подарок от нашего Рава.
2: Вопрос, как, что значит быть десяткой, слитой с Творцом?
3: А шелай, мазо омер лиот асирия ше двука баборе?
4: Зе некра ше анахну роцим...
1: Называется, что мы хотим в связи между нами построить образ Творца. Что как Он добрый, творящий добро, и любит всех, и соединяет всех, так каждый из нас хочет относиться к товарищам. И тогда получается, что мы собираем образ Творца между нами в десятке, в нашем центре.
0: Соединиться от десятки с Творцом — это то, что мы хотим сделать в нашей десятке, в связи между нами, создать образ Творца, что так же, как Он, добрый, творящий, добро любит всех и соединяет всех, так каждый из нас хочет относиться к товарищам. И тогда получается, что мы создаем образ Творца между нами, осуществляем его в десятке, в центре, в нашем центре десятки.
1: Цель, ради которой мы собрались, это раскрыть Творца в десятке. Каждый из наших десяток. Как мы услышали от Рава, сейчас раскрытие Творца в подобии по форме. И мы стараемся быть подобным Ему, как Он относится к нам, так каждый старается относиться к товарищам.
0: Друзья, мы

0: Получили подарок. Конгресс, десяток, Всемирный конгресс. И вместе мы проведем 3 дня объединения такой силой. После стольких дней подготовки, так много мы вложили в эту подготовку. И мы не готовы удовлетвориться меньше, чем просто хотя бы входом в духовное. Так как сделать так, чтобы наша, результат наших усилий был действительно духовный?
1: Да, но чтобы прийти к духовному результату, нам нужна энергия. Мы сейчас приехали все, приехали на место, мы проводим трапезы, проводим собрание товарищей, все хорошо. Всю силу мы получаем из нашего мира, из этого мира. Но для того, чтобы прийти к духовному результату, нам нужно сделать что-то против нашей природы. Духовное топливо горючее. Как мы получим его? Откуда получим?
0: Так давайте поговорим мы сейчас именно об этом. Обсудим в десятке, каждый в своей десятке, на активном семинаре, какое горючее нам нужно, чтобы 3 дня на конгрессе работать ради отдачи. Еще раз, какое горючее нам нужно, чтобы 3 дня на конгрессе работать ради отдачи? 6 минут. Активный семинар.

0: דלק. ופה לדבר אדוני.
1: כן, בבקשה.
0: חומר דלק, אנחנו...
2: Как говорит, что нам нужно, чтобы работать. Всегда это величие Творца, то, что приводит нас работать ради отдачи, чтобы было кому отдавать, чтобы у нас было величие. Тогда мы сможем подняться выше знания и сытно работать для чего-то больше нашего знания.
3: Да, и горючее, в общем-то, мы чувствуем от каждого усилия товарищей во всех молитвах, которые у нас есть. Мы очень хотим объединиться именно в этих усилиях, в молитве, чтобы почувствовать влияние высшего света.
2: Мы хотим так войти в конгресс, в волнение, просто смирение перед состояниями, через которые приведет нас Творец, чтобы все работало для нас. Энергия для товарищей, которые находятся здесь и по всему миру, дают силу друг другу, любовь, величие. Подготовились к огромному конгрессу, нужно прийти, только сесть вместе и немного просто войти в товарищи, в группу.
3: Видеть всю свою десятку перед глазами, видеть все десятки вокруг мира, думать, какую-то силу дает и что-то делает во всем мире. И горючее должно быть именно

0: שלום חברים יקרים, חברים אהובים בכל העולם.
1: Решать, какой будет контент, еда, что делать. 15-14 человек, неважно. Так... Это большое напряжение, но это хорошо. Не то чтобы нет, но не очень. Я скажу тебе, я не вижу десятки, что она так собралась. Мне кажется, что сама десятка должна давить на нас. Все? А что ты думаешь, Михаил? Впервые? Да, для многих это впервые. Но мы уже как бы наполняем, знаем все. Каждый знает, что ему делать, что он просит о помощи. А для них это просто иной вызов, как войти внутрь. Да, потому что снаружи мы умеем организовываться. Будет еда, будет место, каждый знает, где его комната. Все. И все хорошо, но что значит внутри?
2: Мне нужен большой враг. Это рутина, это привычка. И каждый из нас выполняет свою функцию, как привыкли, все чисто, нет претензий. И чувствуется так, что слишком легко, нет сомнения, что нужно подготовить эти вещи. У нас еще есть вещи, которые не замкнуты, не закрыты до последних деталей.
1: Может быть, да, ты проводишь собрание товарищей, да, каждый делает что-то противоположное ему.
2: Будет интересно.
1: Лучше, чтобы мне было интересно.
2: Ровно осталось два дня, как нам подготовить себя к этой встрече? Как подготовить себя? Осталось два дня.
1: Ты меня спрашиваешь? Откуда я знаю? Я не знаю. Я только слышу по вопросам, что есть что выяснять.
2: Выяснить между нами. Между нами выяснить.
1: Да, выяснять между нами.
3: Money.
1: Что я?
2: Вы сказали, что вы не видите нашу десятку, как она собирается. Что вы имели в виду? Вы смотрите на десятку и не видите, что она собирается. Что имеется в виду?
1: Я думаю, что мы не думаем, не видим себя, как находящиеся в группе. И действительно, когда сейчас нам предстоит выезд, то нужно почувствовать, что это выезд, что это выход, выход наружу. И что каждый должен, и каждый почувствует охлаждение, как он пишет здесь. В 10-м отрывке.
2: А как почувствовать группу?
1: Это работа. И мне не кажется, что можно ее закончить и сказать все и пойти отдыхать. Здесь нужно поддерживать друг друга, давить друг на друга, пока не почувствуем близость.
2: Мы чувствуем охлаждение между нами. Из усилия произойдет ощущение группы?
1: Не знаю. Я не знаю. Но для этого, по крайней мере, нужно видеть, каково его намерение, как написано в 8-м отрывке, что написано, что если напал на тебя по пути Амалек, то есть охлаждение, то есть погас огонь любви и охладился, что вначале они находились в теплоте и воодушевлении, любить друг друга. А Амалек привел их к охлаждению и охладил их. Охладил их любовь от любви друг к другу. И с помощью того, что охладились, от этого возросла гордыня. Амалек в гематрии это... Я думаю, что из этого понятно. Амалек в гематрии возвышенный, высокий.
2: Так в этом была наша война, война с Амалеком. Воевать с охлаждением, вернуться к ощущению тепла.
1: Война Амалека, она постоянная, война с Амалеком. Это то, что есть у тебя праздник или что-то, и потом проходит. Нет, это не проходит. Это проходит только если ты постигаешь из этой войны объединение, единство вместе. Иначе это Значит, это не происходит.
2: Значит, не сможем победить Амалека?
1: Победить Амалека, да.
2: Так этот конгресс, на который мы выезжаем, не то, что мы сейчас выезжаем в какой-то отпуск, это в бой, еще бой со злым началом.
1: Верно.
3: Рав,
2: так мы должны чувствовать группу до поездки или поездка должна превратить нас в настоящую группу?
1: И сейчас, и до поездки, и во время поездки, и после поездки.
2: Какова ответственность каждого из нас для того, чтобы это действительно произошло?
1: Чтобы он почувствовал каждого товарища, что находится внутри его. И все. И чтобы он все время находился в мысли, в намерении, что он хочет обнять всех.
2: Если ему не хочется.
1: Если ему не хочется, так он должен плакать.
2: Какой у вас способ, Рав, как обращаетесь к Творцу? Вы обращаетесь к Творцу, получаете ответы. Можете ли вы поделиться с товарищами в десятке вашей методикой?
4: Или патент.
1: У меня нет патента. Своего собственного, личного. Но я думаю, что у всех должен быть тот самый способ.
2: Еще мы состоим.
1: Как написано, человек да поможет ближнему. Я слышал в начале этой беседы, что кто-то подошел к тебе с тем же самым вопросом. Как обратиться к Творцу? Я думаю, что это то, что нужно.
2: Он спросил меня, дайте мне эти моменты, как вы обращаетесь к Творцу, объясните мне.
1: Прежде всего, если я чувствую, что пришло время, состояние, что я могу обратиться к Творцу, то это признак того, что Творец обращается ко мне, как написано. Все?
2: Как мне обратиться к нему не по его приглашению? Не когда он пробуждается ко мне, и тогда я реагирую. Но когда ты действительно обращаешься к Творцу, не как реакция, а от себя.
1: Когда он чувствует, что это время, что положено ему, пришло его время обратиться к Творцу.
2: То есть Творец решает, когда человеку...
1: Когда человек хочет обратиться к Творцу, это признак того, что это время, что Творец обращается к человеку.
2: То есть Творец первый?
1: Да.
2: Он пробуждает человека, чтобы он обратился к нему?
1: Да.
2: Так почему это обращение? Это реакция? Это вопрос языка сейчас уже. Я обращаюсь к нему, я реагирую на него. Если
1: Творец дает человеку... Нам нужно принять, что без обращения Творца к нам мы не в состоянии ни на что, не способны ни на что. Вот и все.
2: Почему сейчас он обращается ко мне?
1: Это спроси его.
2: Ну что он ждет от меня? Он обращается ко мне. Обращается к нам сейчас. Что он ждет от группы? Что он ждет обратно?
1: Творец ждет только одного. Чтобы ты искал точку встречи с ним. Это все.
2: Если Творец не обращается ко мне, я не получил позволения, не обращается ко мне.
1: Признак, что еще не пришло твое время.
2: В это время какой тип обращения у меня есть к нему? Какая молитва к нему? Что я должен просить? Я молю, чтобы он относился ко мне как-то?
1: И это может быть.
2: Так что такое слышит все уста? Как будто он всегда там, что называется. Как будто слышится, что не так, когда ты мне нужен. Я пробуждаю тебя?
1: Да.
2: Да. Когда он не нуждается во мне, что я должен делать? Что он хочет от меня, когда он не нуждается во мне?
1: Чтобы ты искал его.
2: То есть отсутствие реакции с его стороны, это тоже как бы обращение от него ко мне?
1: Да, да, разумеется.
2: В тот момент, когда Творец обращается ко мне, я просто должен просить его. В том же обращении к нему я хочу встретиться с ним. Что я хочу в этот момент?
1: Нормально. Скажи ему своим ответом.
2: Мы услышали, что обращение к Творцу должно быть из глубины сердца. Что такое глубина сердца?
1: По-настоящему из глубины.
2: Можно сказать, ощущение глубины сердца?
1: Твое ощущение, что ты обращаешься к нему из глубины своего сердца и требуешь по-настоящему от него, чтобы он тебе ответил. Чтобы ответил тебе.
2: Если Творец пробуждает меня, я встречаюсь с ним. Но если он не пробуждает меня, я не могу жить.
1: Это ничего не говорит, это не говорит ни о чем. Ты пробуждаешь его.
2: Я хочу пробудить его?
1: Да. Да. Обратись к нему. По крайней мере, такими словами, что несмотря на то, что я не получил приглашение от тебя, но я хочу встретиться с тобой. И поэтому я прошу.
2: Что изменяется в человеке, когда он вдруг обращается, что он вдруг обращается к Творцу?
1: Меняется в нем, что он понимает, какова просьба, когда он чувствует, что есть у него обращение к Творцу.
2: Но что-то происходит в человеке. Говорит, что Малхут, царство его во всем правит.
1: Раскрытие Хиссарона.
2: Что он существует, он все время существует. Ведь свет находится в своем покое.
1: Да.
2: Как бы что-то должно измениться в творении, в человеке, чтобы было обращение к Творцу.
1: Да.
2: Раф. Творец пробуждает меня каждое мгновение. Ну и десятка может пробудить меня.
1: Да, разумеется.
2: А почему сейчас раскрывается хиссарон в человеке, чтобы он услышал голос Творца и его обращение к тебе? Что предшествовало этому мгновению?
1: Это зависит только от человека.
5: Адам ковеет мидат хисарон шело.
2: Человек определяет меру своего хисарона?
1: Да.
2: Творец ревнитель. Говорит, что творец ревнитель. Он говорит, если ты оставишь меня на один день, я оставлю тебя на два дня. Так ведь написано? Да. Так он все время ждет как будто от человека, что человек будет с ним. А как это сделать?
1: Постарайся все время быть в обращении к нему.
2: Сейчас кажется индивидуальная работа человека. Где тут группа, общее обращение к нему?
1: Общее обращение к Творцу от группы в том, что каждый желает находиться в обращении к Творцу.
2: Это каждый в своем обращении к Творцу. Где общее обращение? Где общность между нами? Есть Шимон, есть Акока. Все вместе обращаются.
1: Обратись ко всем этим обращениям от тебя и от каждого из своих товарищей и присоедини все это к Творцу. Этого я не понял. Что это за действие? Что именно мне надо делать? Постарайся обратиться, быть в обращении к Творцу от всей группы.
2: Еще раз, что это значит? Что я делаю? Есть Шимон, есть Акока.
1: Ты хочешь, чтобы они все в своем сердце были направлены на Творца?
2: Я хочу, чтобы их сердце было направлено на Творца?
1: Да.
2: И снова он возвращается ко мне. Так я обращаюсь от их имени к Творцу. Я собираю их хисароны, их обращения и обращаюсь к Творцу.
1: Да.
2: А где наше общее обращение? Есть момент, когда мы вместе обращаемся к нему?
1: Это и есть общее обращение.
2: Обращение, когда я обращаюсь индивидуально от их имени.
1: Да.
2: Для них.
1: За них.
2: Я обращаюсь за них. Это называется общая молитва, общее обращение.
1: Да.
2: И каждый обращается за нас, и Шимон обращается за всех, и так все обращаются и просят за всех. Если так все делают, допустим, идеальное состояние. Все сейчас в этот момент действительно, что мы будем делать? Каждый собирает обращение товарищей и обращается с этим к Творцу.
1: Да.
2: Какого результата мы ожидаем? Что это происходит?
1: Результат должен быть в самом начале, чего мы хотим. Мы хотим обратиться к Творцу из нашего общего результата, что Он не оставил нас и поддерживал нас настолько, чтобы мы все почувствовали, что у нас есть единое желание, одно желание.
2: Одно желание — только быть в связи с Творцом?
1: Нет. Но это главное.
2: Быть в контакте с Ним. А кроме этого, кроме того, чтобы быть в связи с Творцом, что еще есть?
1: Что еще? Больше ничего не нужно.
2: Не нужно больше ничего. Вы сейчас объяснили Дуде, это называется молитва всех уст,
1: что да.
2: Все мы в одном желании, это все уста.
1: Да.
2: Так это не все уста каждого, что-то болит у меня в животе, я обращаюсь к нему.
1: Молитва всех уст, это означает, что каждый из десятки направлен на Творца.
2: Вместе.
1: Да.
2: И тогда это всех.
1: Да.
2: Это молитва, когда человек обращается к Творцу и говорит ему, не оставляй меня. Как бы боится, что он оставит его.
1: Да.
2: Это не ставит его в какое-то, как будто он несчастный, как будто творение, бедный человек какой-то.
1: Почему человек несчастный? Почему несчастный? Наоборот, он рад.
2: Что?
1: Что у него есть к кому обратиться.
2: Но Творец как бы наслаждается тем, что мы приходим к Нему на четвереньках и молим Его?
1: Да.
2: Наслаждается от этого?
1: Да.
2: Он не хотел бы, чтобы мы пришли к Нему так, знаете, в каких-то с объятиями, в другом сцене.
1: И это тоже происходит.
2: Рав, четвертый отрыв.
1: Написано, требуйте Творца там, где находите Его. В тот час, когда Творец обращается к вам, то обязательно требуйте Его также, чтобы человек предварял, то есть чтобы Творец предварял это тем, что давать вам сердце требовать Его. И когда ты будешь знать это, наверняка это усилит тебя, насколько ты сможешь требовать Творца с большей силой и с большим усердием, потому что Царь призывает тебя.
2: Укрепись со своей стороны, насколько сможешь требовать, с большей силой, с большей мощностью, потому что Царь призывает тебя. Друзья, мы сейчас послушали много тем наставления Рава в отношении Творца через товарищей, через молитву, намерение из глубины сердца, просто из глубины сердца. Давайте подведем итог того, что мы услышали за последние полчаса. 6 минут на круг. Что мы услышали? Наставление Рава.

0: У нас есть огромная ответственность обратиться к Творцу, не ждать, и всегда у нас есть возможность. Если мы уже чувствуем, что у нас есть сила, то Творец тоже уже обратился к нам. Нам нужно ценить все эти возможности, которые есть у нас, обратиться к Творцу. У нас есть силы вместе с товарищами каждый раз возвращать себя к обращению к Творцу. Потому что действительно, только Он может действительно нам помочь почувствовать, что такое свойство отдачи.
1: Да, он первый, он последний в тот момент, когда я уже начинаю какую-то просьбу, хочу быть в связи с Творцом, чтобы он приблизил нас, был бы с нами вместе. Мы получаем много примеров в последние часы, как Творец начинает какой-то процесс для нас, возникает какой-то водоворот, и он решает проблему, дает решение в хороших руках.
0: Да, очень сильные выяснения. Спасибо десятке раба за то, что они делают такие качественные выяснения, что такое обращение к Творцу, это то, что нас беспокоит, это то, что я понял, это что общее обращение, это то, что каждый из товарищей в десятке обращается за товарищей, за каждого из товарищей и просто старается облачиться в их хисарон, обратиться из него, из них к Творцу. И когда все так стараются делать, то это называется общим обращением.
1: Да, Творец инициировал эту встречу, и мы должны схватить его сердцем, обнять и пригласить его присутствие, призвать его присутствие, продолжить эту встречу, которую он инициировал. Из того, что мы собираем, просто так проходим всех товарищей, собираем их желания и просим, чтобы все были направлены в молитве, в просьбе, в близости, в теплоте, связи между нами, это поднять к Творцу. Если мы все это делаем, то мы, по сути, создаем клик, где может пребывать высший свет. Там мы уподобляем и строим душу.
0: Я думал, что я слышал в начале беседы, когда Рав говорил, что он не чувствует группу, что мы не ощущаемся как группа. Я не понял, группа как общая группа или группа как десятка, но это не главная точка. Главный момент, что каждый раз нам нужно обращать на это все большее внимание и действительно подниматься над охлаждением, которое объясняется там в сказанному об Амалеке, который охлаждает твое сердце, твою связь с товарищами, с группой. Вот сейчас у нас урок, мы включаемся со всеми другими группами в мире, и это вдруг нас вывело на какую-то иную планету, какое-то иное место. Как действительно этот подъем, эта попытка, это старание все время подниматься и чувствовать тепло, которое находится между товарищами и между нами как в группе. Это, мы чувствуем, что это дает место Творцу и для нашей большой цели, чтобы он был между нами.
1: Да, это условие, чтобы мы удерживали друг друга, укрепляли, чтобы мы вошли в этот конгресс как группа, чтобы не отдыхали ни на секунду. Это условие успеха на конгрессе. Нужно держаться друг за друга, не оставлять. Как мы здесь в десятке сказали, раскрыть сердца, соединить сердца, все время быть в этой мысли.
0: Да, я слышал, что мы можем пробуждать Творца в каждый момент. И это значит, что мы сейчас хотим.
2: Да, Хамимут, тишанутамид, малоси.
1: Тепло, у нас есть всегда что добавить. Творец охлаждает, а мы на каждой состоянии, каждый вьют, который раскрывается всякий раз, обязаны прийти к теплу, ощутить сердце товарища, захотеть, Рав сказал, обнять всех. А если мы не чувствуем этого, мы должны плакать, должны просто требовать этого. Это может быть обращение к Творцу, действительно, если нам удается, как обратиться к Творцу, чтобы Он помог нам в этом.

0: Боре якар, хаварим якарим.
1: Дорогой Творец, дорогие друзья, рабы, все каббалисты, мы собрались здесь, чтобы заложить основание группы для всех тех, которые хотят идти путем Бальсулама. И это путь, как подниматься по ступеням человека и не оставаться на стадии животного. И вот мы здесь. Это конгресс, которого мы ожидали, этот Творец, которого мы ожидали. Какая радость, какая благодарность. Чего нам еще не хватает? Какой клим мы построили? Мы пришли с десятками со вчера, пришли построить вместе конгресс, и мы рады встретить вас здесь, за Махсомом, всех тех, которые присоединились, чтобы быть человеком. Мы рады встретить вас вместе с Творцом. Мы столько этого ждали, мечтали, вот этого особого момента, что у нас была десятка. Вот мы здесь, есть у нас товарищи, есть все мировое кли, есть женщины вокруг и Творец между нами. Так чего нам не хватает? У нас столько вещей, за которые мы можем благодарить. Мы живем, дышим. Нас поддерживают все товарищи, которые мечтают, которые служат.

0: לעומת כל ההפרעות האלה, אנחנו עדיין בשמחה.
1: Несмотря на все эти помехи, мы все еще в радости, и мы радуемся и хотим поблагодарить Творца за то, что наш хисарон совершенен, больше совершенен или меньше, потому что делать на уроке без хисарона? На уроке нечего делать без хисарона, поэтому мы хотим поблагодарить с радостью за хисарон. Давайте сделаем это вместе, давайте сделаем короткий семинар и поблагодарим Творца из нашего хисарона.
2: За что мы благодарим? Об этом будет сейчас семинар. Мы по кругу скажем, за что мы благодарим. Радость и благодарность из хисарона.
1: Как раз весь день мы выясняли наши хисароны, десятки и относительно пути. Я просто очень рад, что у нас сейчас есть этот урок, в который можем войти вместе, потому что в конечном счете мы уже знаем о ссорах, о хисаронах. Это не может человек решить сам. Только свыше нам нужна помощь, нужно восполнение, благословение. И это мы просим, и с этим хисароном, мне кажется, что нам стоит войти в урок, чтобы Творец восполнил все разрывы между нами, снял бы все перегородки между нами, и так в каждой десятке в мировом кле.
2: Да, мы благодарим за присутствие Творца, за величие Творца. У нас было обсуждение величия Творца. Мы действительно чувствуем из этого глубокого выяснения, из глубины сердца, что на этом конгрессе через товарищей мы чувствуем величие и присутствие Творца из объединения, из нашей теплоты, из трения сердец. Мы чувствуем, что Он присутствует, находится в нашем общем сердце. И за это мы благодарим и просим увеличить Его присутствие, чтобы продолжать Ему отдавать.
1: Чтобы каждый продвинулся, чтобы видеть все группы, как-то чувствуется, что есть радость внутри. Это уже большая благодарность за это. Я думаю, что вчера, мы приехали вчера вечером, после обеда, на самом деле, после обеда, действительно, весь вчерашний день был обращен с нашей стороны на благодарность за наше собрание, за то вместе, которое Творец как бы нашел место собрать нас вместе. Это просто радость, потому что это какое-то начало, как точка в сердце, начало. Над ним мы можем что-то построить, связь, какое-то место, в котором Творец будет пребывать. Мы действительно почувствовали, что было очень много вещей, которые как раз задерживают нас, но как-то мы смогли преодолеть. Конечно, Творец смог, но, подводя итог, мы обнаружили себя, что мы все вместе действительно свободны, готовы к объединению, так вместе со всем мировым кли. Это действительно большая благодарность.
3: Да,
2: благодарность Творцу за это собрание по всему миру чудесное. Я думаю, что каждая десятка собирается и делает внутреннюю работу с собой, все мировое кли. И благодарность, что у нас мы видим, насколько товарищам важно, насколько они ждали, насколько они, этот конгресс — это новое что-то, чего раньше не было. Это даже раскрытие. И благодарность за то, что мы находимся в этом чудесном состоянии.
1: Я рад, что у меня есть великие товарищи, самые великие. Это для меня просто пример, большая благодарность.
2: Да, мы благодарим за то, что Творец собрал нас. Это такой набор разбитых келим, разных. И все-таки точки в сердце дал нам возможность почувствовать точки в сердце друг друга, включиться в них и вместе нам удастся почувствовать Творца, что Он находится именно в этой связи между нами. Он не находится ни в ком по отдельности, Он находится именно в этом месте, где мы ищем связь. Наша любовь находится там.
1: Да, мы смотрим на всех товарищей во всем мире. Кто-то напомнил, упомянул 810, это как в большой шаббат, как бы как такая большая суббота. Бесчисленное количество возможностей. Я думаю, что все это чувствуют и соединиться. Советы каббалистов, советы рава, труды первоисточников, сделать максимум, что мы можем. Ведь со всем этим благодарить, что все мы нуждаемся в Творце, что Он пришел, восполнил за нас, для нас, чтобы вошел в сердца всех тысяч товарищей по всему земному шару. И произвел бы это изменение, которого мы все ждем. Большая благодарность за эту возможность вообще быть, принадлежать как-то этому.
2: И то, что у нас есть такой совет, молитва за товарищей, человек не нуждается в чем-то большем. У него есть клей для обращения к Творцу, у него есть десятка. И оттуда и далее все зависит от меры, в которой он ценит их, пытается включиться в их хисароны, просить из них, из этих хисаронов и ради них. И тогда, когда он это делает, у него уже есть кли, есть возможность обратиться к Творцу, есть канал связи. И за это огромная благодарность, что все время нам это напоминают, дают нам силы для этого. И мы просто счастливчики. Лехаим.
1: Да, друзья, какая особая возможность. Мы тут сидим в 5:10, волнуемся бесконечно, все улыбаемся, все радуемся. Но обратите внимание, друзья, мы сейчас хотим сделать общее мероприятие по всему мировому кэш. Что мы сейчас будем делать? Скоро, обратите внимание, у нас будет общее собрание. В этом общем собрании мы надеемся видеть. Весь экран взрывается, просто полон вопросительных знаков с желаниями, стремлениями всех десяток, которые собрались на этом удивительном и особом конгрессе. Но то, что мы хотим, это чтобы вы взяли в каждой десятке хоть минутку-две, за которую вы выберете одного представителя десятки, который будет говорить. Но о чем он будет говорить? Он будет говорить только об одном. И это общее действие, которое мы хотим сделать. Мы хотим сейчас играть. Мы хотим сейчас получить впечатление от всех десяток по всему миру. Но не просто впечатление, воодушевление. Мы хотим получить зависть к мудрецам. Мы хотим впечатлиться, воодушевиться от всей этой силы, которая есть у вас, от того, что скоро, просто скоро мы будем смотреть вместе урок в записи, мы примем этот урок, и мы хотим, чтобы вы поделились вашими впечатлениями, как вы собираетесь принять урок, который скоро наступит.
2: Мы чувствуем, что каждая десятка хотят получить воодушевление, дать радость всем, чтобы мы вошли в урок в радости и в едином намерении доставить наслаждение Творцу.
1: Так сейчас мы в монтажной попросим дать минуту каждой десятке, чтобы выбрать представителя. В это время

0: Большой привет, дорогие друзья, если нас слышно. Десятка МАК-27 благодарит Творца и все мировое сообщество за это собрание. Мы чудесным образом собрались впервые с нашей десяткой в Москве. Еще вчера вечером мы не подозревали, что у нас получится. Но произошло действительно чудо. И уже сегодня мы сидим здесь вместе, находились в совершенно разных, кто-то в разных концах большого города Москва, а я вообще в городе Казань. Но сегодня мы сидим здесь и хотим нашей благодарностью Творцу поделиться и с вами. Спасибо большое и всем большой привет от десятки МАК-27.
1: Лихаем, не бару.
0: Лихаем.
2: Лихаем.
3: Душа моя, мировой клип, десятка Казахстан, Кыргызстан хочет поделиться необыкновенным, мощнейшим подъемом, который мы сейчас совершаем. Наша десятка собралась в этом полном составе. Мы выехали все дружно, за город, находимся недалеко от места, где пляж, тут у нас и баня, тут у нас и бассейн, тут у нас и мангал, мы приготовили. Вместе распределили все обязанности, готовим вкуснейшие блюда, поднимаем самые интереснейшие лихами, делаем лучшие конкурсы, все, чтобы мы каждую минуту были в намерении, объединялись. Это просто невероятный подъем. Наши десятки, какие состояния мы проходим? Просто в каждую секунду 1000 состояний. Лихаем, не ворох, лихаем все!
4: Лихаем!

0: Welcome.
1: So, Yala.
2: Hello, great friends. It's so great to have been prepared this.
3: Здравствуйте, дорогие друзья.
2: It's so much impressions. It's like the first conference in Africa.
3: Замечательно находиться в этой подготовке, такое воодушевление. Это первый конгресс в Африке, и я могу почувствовать радость, которую все разделяют, все усилия, где мы помогаем друг другу, и мы выходим из экранов, поднимаем знаки вопроса и хотим поблагодарить Творца из Африки. За то, что мы раскрываем Творца Лехаим.
4: Дорогие наши, мы от нашей 70-й МАК женской десятки. Вас всех приветствуем с Нюрнберга. Мы онлайн десятка, мы впервые встретились. Благодаря тому, что есть такой конгресс, есть такая возможность, есть настолько уникальная возможность нам так вот объединиться. Мы всех поздравляем с этим замечательным праздником. И пусть Шхина будет между нами. Лехаим.
5: Лехаим.
6: Hello, Хаверим and Хаверот. What a celebration.
7: Здравствуйте, друзья и подруги. Какой праздник, праздник любви и товарищества, все, что мы строили вместе в это мгновение. Мы должны подумать о нашем учителе, который привел нас всех и всем дал нам эту любовь, объединение. Сегодня праздник, Лехаим Барух.
8: Дорогие товарищи, мы вас приветствуем. Мы тоже виртуальная десятка, МАК 150. Мы вас приветствуем. Это первый конгресс в таком составе. У нас 7 часовых поясов, и все мы собрались здесь, в Красноярске, вместе. Мы хотим поделиться этой радостью нашего объединения. Мы чувствуем всех, мы чувствуем все наше мировое кри, как все десятки кипят работой по объединению. Эта радость присутствует везде, мы чувствуем это. Кожи здесь вместе. Спасибо всем большое за наше собрание. Лехаим. Всем хорошего.

0: этого урока.
1: There is no trick because we are all together. We are going to meet the Creator in the middle. We are here happy.
2: Мы здесь вместе, чтобы встретить Творца посередине, и мы рады здесь все.
1: New Zealand, everywhere around. All the sisters are gathering here. We're going to meet the Creator.
2: Новая Зеландия, все собрались здесь, чтобы встретить Творца посередине Лехаим. Успехов на Барух. Мы можем это сделать.
3: Hello, friends around the world. The feelings in this Congress that we have together.
4: Здравствуйте, друзья по всему миру.
3: Этот
4: конгресс как беспрецедентный, который мы проводим вместе, то, что сердца разрываются по всему миру, и нет большей радости, великая честь служить товарищам. И товарищи вкладывают так много усилий, это невероятно. Все это молитва к Творцу. Я полон чувств, не могу передать все. Надеюсь, что мы все создаем это ощущение, когда Творец раскрывается между нами, как чувство, которое 5-9 дали нам вчера, что Он раскрывается, а наша работа — раскрыть большее пространство для Него в наших сердцах. Огромный Лехаим, великим товарищем в мире, невероятный Лехаим.
2: Мы хотели поделиться со всем мировым кли благодарностью, за которую мы чувствуем, волнением за то, что мы можем еще сблизиться и разбить все барьеры между нами. И мы ждем урока, который является возможностью взять то, что мы чувствуем между собой, и сочетать со словами Рава и каббалистов, и соединить это, как, потому что в конце мы слышали, как Рав говорит, почему вы не просили. Мы хотим просить. Мы хотим, чтобы все просили.
4: Ладно, друзья, посмотрите на нас, насколько мы рады. Смотрите на всю нашу десятку за нами. Мы все рады, все в радости. От чего? Мы собираемся соединиться с Творцом, друзья. Я посмотрю и на экран, и на камеру, и так мои глаза косят, но смотрите, радость — это вещь очень важная, это кли, куда принимается Творец, друзья, мы тут уже два дня скоро, и делаем выяснение, что такое радость, что такое быть радостным, что такое прийти к радости от Творца, а не от разных других вещей вокруг. И сейчас мы все в воодушевлении от всего, что здесь происходит, эмоте.
2: Да, друзья, после того, как мы впитали радость мирового кли, включились, то, что мы находимся вместе с товарищами, то, что у нас есть трав, но для чего вся эта радость? Чтобы вместе со всей этой радостью, с этим кли, обратиться к источнику, к учебе. Поэтому сейчас мы делаем наш следующий шаг, и это очень важная и серьезная вещь, потому что мы с этой самой радостью обращаемся к первоисточнику. Каждая десятка, но вместе будет читать эти цитаты с намерением, чтобы реализовать слова Рава как общее решение, чтобы вместе смотреть урок. Сейчас перерыв на полминуты перед каждым отрывком. Я снова повторяю. Сейчас каждая десятка читает эти цитаты в учебном материале. Да, цитаты из учебного материала. И мы хотим принять на себя слова Рава как общее решение перед общим просмотром. А между цитатами полминуты перерыв. Еще раз, друзья,
4: цитаты находятся в учебных материалах. Каждый входит в учебные материалы. Мы открываем цитаты. И, как Моти объяснил, читаем каждый отрывок с перерывом.
0: Полминуты.
4: Между каждым отрывком с радостью.

0: קטע ראשון, כותב הרב. היו לנו
1: חיבורים
0: אגואיסטים למיניהם.
1: У нас были разные эгоистические соединения в разных видах. А сейчас мы говорим об объединении, которое совершенно другое по качеству. Поэтому тут нет проблем. Нужно относиться к тому, что мы делаем сейчас, как к созданию нового кли, новых условий. И если я не создам внутреннюю связь между сердцами, между товарищами, не создастся связь между нами, у меня не будет места для раскрытия Творца.

0: Окей. Кета макор шени.
1: Второй отрывок. Поэтому я не смотрю ни на что в своих товарищах, и все, что было у нас, и все, что будет у них в материальном виде, это вообще не важно мне. А мне важно, как я принимаю их духовным образом, как своих духовных соучастников. И ни их характер, ни их материальные свойства, ничего не важно. Я смотрю на это, что, насколько они могут отталкивать меня, быть неприятными мне, но они желают такую же цель, как и я. И поэтому именно с ними я должен достичь эту цель.

0: Пишет о Макор 3.
1: Третий отрывок из первоисточников. Если ты входишь в новое состояние, ты всегда чувствуешь себя пустым. Тебе нечего сказать. И вообще, кто ты здесь? И что ты? И зачем ты? Ты как бы не находишься в контакте с тем, что происходит здесь, на этом мероприятии. Это при условии, что ты находишься в новых свойствах. Это замечательно. И это как раз правильный вход в новое состояние.

Четвертый отрывок. Важна работа именно когда человек приходит к полному нулю, то есть когда он видит, что отменяет все свое существование и бытие, когда нет никакой власти у желания получать, и лишь тогда он входит в святость.

אנחנו נעשה קטע אחד שוב. У нас были разные эгоистические объединения в разных видах. А сейчас мы говорим об объединении, которое совершенно другое по своему качеству. И поэтому здесь нет проблемы. Мы должны относиться к тому, что мы сейчас делаем, как к созданию нового кли, новых условий. Что если я не создам внутреннюю связь от сердца к сердцу между товарищами, и они сформируют так все эти связи между нами. У меня не будет места для раскрытия Творцам.

0: Поэтому я не смотрю ни на что в моих товарищах. То, что было у нас раньше, и то, что есть у них в материальном плане, это вообще не важно для меня. А важно мне, как я принимаю их духовно, как своих духовных партнеров. Ни по телу, ни по материальному характеру. Все это мне не важно. Я смотрю только на то, что, несмотря на то, что они, может быть, отталкивают меня, неприятны мне, но все-таки они хотят той же цели, как и я. И поэтому как раз с ними я должен буду достичь этой цели.
1: Друзья, мы сейчас входим в урок с Равом. В духовном нет времени. Если ты, Рав, сейчас говорит действительно с нашим сердцем, так что раскройте сердце, будьте в радости. Радость — это наше кли, которое мы должны наполнить.
0: Да, у нас не очень много айтемов в этом конгрессе. Урок — это самое важное, это самый важный айтем. И там во время урока будут семинары, где мы будем обсуждать вопросы Рава, и мы должны реализовать практически. Это просто требование времени. И с радостью, от всего сердца, если не получается играть, от всего сердца играйте, но от всего сердца, лыхаем.
2: bortolkli@gmail.com, и мы ответим. Первый отрывок. Согласно сказанному о многочисленности народа величия царя, получается, что чем больше количество, тем действеннее его сила. То есть создается более насыщенная атмосфера величия и важности Творца. И тогда каждый своим телом чувствует, что все действия, которые он хочет выполнить ради духовного, что и называется отдачей Творцу, ценятся у него как несметные богатства от того, что ему посчастливилось войти в круг людей, удостаивающихся служить царю. И тогда от каждого малого действия он полон радости и удовольствия, что есть у него сейчас чем услужить царю. И в той мере, в какой группа во время собрания думала о величии Творца, в каждом в своей мере это вызвало осознание величия Творца. И тогда он может находиться весь день в мире радости и веселья.
1: То есть мы должны... Мы должны понять, что только лишь согласно осознанию величия Творца у нас будет сила отдавать, а согласно силе величия отдавать, которая пробуждается в нас, мы сможем раскрыть Творца согласно подобию по форме с Ним. Поэтому главное — это впечатлиться от товарищей. Нет у нас ни в ком из нас желания, стремления к раскрытию Творца, достаточного, чтобы раскрыть это. Но если мы соединяемся вместе, как можно больше влияем, как можно больше так возбуждаем друг друга, чтобы завидовали друг другу, чтобы зависть — это главное, чтобы мы давали пример друг другу. Даже если не очень человек хочет, но относительно группы он должен давать пример. Как будто он просто идет к цели. Для него это главное из всего. Это обязанность каждого. Если мы видим, что есть какие-то товарищи, которые ленятся в этом, мы должны стараться показывать им пример, как мы делаем это, так без многих слов, а просто чтобы видели, что мы действительно стараемся раскрыть устремление к Творцу, насколько можно, и дальше больше, даже больше возможного, даже выше наших сил, выше наших желаний. И так человек да поможет ближнему, так мы сможем продвинуть других, и все это потом возвращается к нам. Быть примером для товарищей в том, что я показываю им, насколько я стремлюсь к цели, насколько цель моя, наша духовная, важна для меня. Это просто долг каждого так делать. Кроме того, дело в том, что то, что мы готовим между нами, это место для ибура, зарождения, когда мы собираемся соединиться до такой степени, что Творец начнет зарождаться в нас. То есть мы будем желанием получать, и Творец после сокращения экрана отраженного света и всего, он начнет зарождаться, устанавливаться в нас. И поэтому мы должны еще больше, всякий раз все больше и больше соединяться друг с другом, ощущать просто от урока к уроку, насколько мы объединяемся, насколько мы в этом хотим, чтобы у нас было место для раскрытия Творца между нами, и этого будем ожидать. Хорошо? Ну, и продолжим.
2: Второй отрывок. «Из Маор Вашемеш». Главное в собрании, чтобы все были в единстве и просили вместе только одного — найти Творца. Потому что в любых десяти присутствует Шхина. И, конечно же, если есть больше десяти, несомненно, есть большее раскрытие Шхины. И пусть каждый объединится с товарищем и придет к нему, чтобы услышать от него что-нибудь по поводу работы Творца и как найти Творца, и аннулирует себя перед товарищем, и также товарищ себя перед ним, и все сделают так же. И так или иначе, когда собрание проводится с этим намерением, как бы то ни было, еще больше, чем теленок хочет есть, корова хочет его накормить. В любом случае, Творец приближает себя к ним и пребывает с ними.
1: Итог простой. Каждый мой вход в духовное — это насколько я ввожу, прилагаю свои усилия по объединению в десятке. Потому что насколько группа, пока еще это только группа людей, становится чем-то структурой, которая включает, состоит из некоторого числа людей вместе, так что между ними есть связь, и между ними строится как будто сеть, которая вся целиком построена из их устремлений к объединению между ними, раскрыть Творца, тогда постепенно в этом объединении прежде всего, они начинают ощущать, что есть объединение, что есть какие-то нити, которые натянуты от одного ко всем, и так между всеми, и сеть — это они уже должны раскрыть, десятка. А потом внутри этой сети они в своем стремлении раскрыть Творца должны начать ощущать, насколько действительно Творец начинает устанавливаться внутри этой сети, в центре этой сети. Это как зародыш в чреве матери. Так он начинает расти. Мы учили это на уроках и буре. Зародыши. И это, на самом деле, та форма, к которой нам надо прийти. То есть перед нами есть несколько достаточно понятных шагов. Соединиться между нами в десятке, в объединении настолько ясном, в котором каждый находится в этом объединении, что нам ясно, что даже нити этой сети, этих связей, которые есть между всеми и всеми, это очень напоминает символ этот нашего конгресса. Да? Вот так. Немножко по-другому, может быть, но в целом это... Это чтобы было понятно. И главное, это что этим мы готовим место для Творца, чтобы он раскрылся как Убар. В чреве матери, так Творец раскрывается в нашем желании, в нашей сети. Мы стараемся предоставить ему место. Прежде всего, он готовит место для него, которое называется желанием отдавать. Из всех наших желаний пока что это желание получать, хотя они направлены на связь между нами, но внутри этой сети он выстроит, установит желание отдавать и начнет там постепенно раскрываться все больше, пока мы не почувствуем, что Творец находится просто в связях между нами. И к этому, я надеюсь, что мы придем. Мы не уходим от этого. И тут есть возможность достичь этого даже и на конгрессе. Только не оставлять эту форму, которую мы должны между собой раскрыть. И у нас есть так много десяток и разных групп, что наверняка каждый, кто делает действия внутри своей десятки, мы тоже должны не забывать, что мы укрепляем этим другие десятки, а они нас. И так мы продвигаемся.
3: Кенгилат.
1: Да, Гилат.
2: Третий отрывок из «Зор для всех». Шхина пребывает лишь в совершенном месте, не в месте недостатка, не в месте изъяна и не в месте печали, а в правильном месте, в месте радости. Написано: «Служите Творцу в радости, предстаньте пред Ним с пением». Служить Творцу можно только лишь находясь в радости.
1: Да, так написано в Зоре. Это не статья Рабаш или Барасулама, это в самом Зоре так написано. То есть Шхина, Творец, строит место, которым потом раскрывается, только внутри того, что человек работает над этим местом, хочет, чтобы это произошло из радости. Потому что если он все еще находится в страдании, что соответствует его желанию получать, он воюет и сожалеет, страдает, он пока еще зависит от своего желания получать. Он не очень пока еще поднимается над ним. Когда он уже поднимается над своим эго, это дает ему ощущение радости. И тогда так он продвигается, приближается к раскрытию Творца. Вот и все. Я не вижу пока что знаков вопроса, так что продолжим.
2: Четвертый отрывок из Рабаша. Человек должен радоваться этому, по крайней мере, у него есть хисарон к духовному, в то время как остальным людям нет вообще никакого дела до духовного. А когда человек ценит это, хотя это и не является для него важным, но человек и вправду ценит это и старается воздать за это благодарность Творцу, это приводит к тому, что он получает важность духовного. И от этого человек может пребывать в радости. А благодаря этому человек может удостоиться слияния, поскольку, как сказал мой отец и учитель, благословенный прилепляется к благословенному. То есть, когда человек пребывает в радости и воздает благодарность Творцу, тогда человек чувствует, что он ощущает, что Творец благословил его тем, что дал ему почувствовать хоть что-то от святости. Тогда благословенный прилепляется к благословенному, и благодаря этому совершенству человек может прийти к истинному слиянию.
1: То есть насколько мы в связи между нами хотим быть, в участии, в соединении, в радости от того, что мы собираемся раскрыть связь между нами, чтобы отдавать между нами и Творцу, насколько мы находимся в этом, мы находимся в подъеме Духа. Согласно этому, мы ближе к в общем свойству Творца. Тогда Он раскрывает между нами место, а потом на самого себя. Поэтому, в общем, раскрывайте Творца в радости, как сказано. Это действительно очень важные и необходимые условия, потому что не может быть, чтобы человек продвигался к духовному и он плакал. А это признак, если он плачет, это признак того, что он пока еще не вышел из своего эго. Италия 4.
3: Рав, buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Possiamo essere felici di essere in preghiera.
2: Мы можем быть рады тому, что мы в молитве в течение всего конгресса.
1: Прежде всего, то, что мы дошли до конгресса, мы должны радоваться, потому что это вещь особая, что Творец дал нам возможность заниматься в таких количествах и в мире, который весь бурлит и теряет направление, находится в каком-то свободном падении от, со всех этих высот и от всех этих высоких целей, которые хотели достичь. А сейчас они понимают, что это вообще не в этом дело, невозможно ничего достичь, невозможно невозможно даже продвигаться к этому. Мы сейчас, согласно тому, как говорят умные люди, мы можем говорить о том, что никто не знает, что будет, что будет завтра, что будет еще через какое-то время. Это уже всем понятно. И поэтому это проблема. А мы должны над этим как раз, когда люди находятся в отчаянии, беспомощности, в безнадежности. Мы не знаем, как мы выйдем из этой пандемии. И хотя нам не хотят раскрывать истинный вид и истинное состояние мира, но тем не менее это раскроется. И мы увидим, до чего мы дошли. И постепенно все человечество опустится на совершенно другой уровень относительно того, что сейчас, и жизни, связи, сервиса. И мы как раз должны идти в этом вперед и раскрывать радость в этом, потому что мы знаем, зачем и для чего это существует, кто делает это, что в таком виде Творец хочет продвинуть все человечество к объединению. И здесь мы как раз хотим, стараться объяснить всем, что это состояние самое, самое правильное для объединения, что все, что происходит в человечестве, неважно, в каком виде происходит, это продвигает нас только лишь к состоянию, в котором мы сможем соединиться наилучшим, комфортным и быстрым образом. То есть поднимают святости, не опускают святости. Так мы должны видеть, особенно именно в последнем поколении. Мак 17, женская десятка.
4: Здравствуйте, дорогой Рав. Здравствуйте, мировое Кли. Мы сейчас собрались все вместе, и огромная радость, и слезы наполняют радость, слезы радости сейчас. Что вы скажете о слезах радости и это ощущение, что мы сейчас все вместе? Спасибо.
1: Я очень рад. И только сейчас получил записку, что у нас сейчас присутствует одновременно только в нашей сети, официально, без того, что соединяются в разных других видах, больше 7000 участников. И так не было ни на одном конгрессе. Я очень рад, что мы входим в это объединение, серьезное объединение. Мы можем больше понять, почувствовать, говорить о цели объединения, как оно должно происходить в нас. Я очень надеюсь, что мы научимся, не только научимся, но и реализуем объединение так, что мы начнем раскрывать место, в котором Творец должен раскрыться между нами. Форму эту, которую мы формируем для него, все это будет по дороге. Мы здесь будем говорить об этом и постигнем. И пока что первый урок — это так, как вход, как начало. Не нужно посмотреть, как у нас складывается, как мы знакомимся друг с другом, как мы можем спрашивать, говорить между собой. Так это будет происходить. Хорошо. Ивритоязычная десятка.
5: Спасибо, Рав. Я всех приветствую. С одной стороны, есть огромное стремление прийти к этому новому объединению, о котором вы рассказываете. С другой стороны, есть впечатление того объединения, которое было у нас. Как войти сейчас чистыми на конгресс, чтобы почувствовать это объединение как следует?
1: У нас были разные эгоистические объединения в разных видах. Сейчас мы говорим об объединении, которое совершенно другое по качеству. И поэтому тут нет проблем. Мы должны относиться к тому, что происходит сейчас, как к созданию нового кли, новые условия. Что если я не создам внутреннюю связь от сердца к сердцу между товарищами, не сформирую так связь, сеть связи между нами, и не будет места для раскрытия Творца для меня. Поэтому я не смотрю ни на что в моих товарищах. То, что было у нас, и то, что есть у них в материальном плане, это вообще не важно для меня. А важно мне, как я принимаю их духовно, как своих духовных партнеров, не по телу, не по материальному характеру, ничего это не важно для меня. Я смотрю только на то, что они все-таки, насколько они, может быть, отталкивают меня, неприятны мне, но они хотят той же цели, как и я. И поэтому как раз с ними я должен буду достичь этой цели так, как Творец организует нас вместе, как он объясняет нам в статье про учительство, что мы так должны продвигаться к нему. Если я хочу раскрыть Творца, раскрыть свою душу, раскрыть вечный, совершенный мир и установить мое место в нем. И это здесь и сейчас мы можем сделать. Этот мир — это возможность для этого. Давайте не упустим эту возможность и дадим все силы, которые есть у нас уже сейчас на этом конгрессе, для того, чтобы мы действительно пришли к состоянию, в котором мы раскроем душу, а в ней раскроем Творца. Киев.
6: Киев. Так, да, здравствуйте, дорогой Раф. Вот нам написано, что во множестве народов величие царя. Вот нас сейчас очень много, 7 тысяч человек почти. Как нам вот это количество, наша великая группа собралась, сейчас трансформировать в величие Творца?
7: Шма.
1: Слушай. Когда я говорил с Рабашем, и он рассказывал мне о Бальсуламе, насколько он хотел, чтобы пришли люди учиться, готов был говорить с камнями. Просто неважно, только чтобы кто-нибудь слушал, но никто не хотел слушать. Это было начало 20 века. Сегодня мы пришли к состоянию, когда вдруг нам раскрываются люди, группы по всему земному шару. И это просто время делает свое, не то что мы. Это понятно нам и каждому. Поэтому мы должны только все в нашем взаимном участии соединить себя еще с той же целью. Каждый действует из десятки. И каждый думает и об остальных десятках тоже, которые вокруг нас. И так мы приходим к очень большой силе и общей, допустим, 7 тысяч участников, и частный — это каждая десятка. И так мы, конечно, можем пробудить Творца, раскрыться, помочь нам раскрыть Его по подобию, по форме, и так продвинемся. У меня нет сомнений в этом, что мы можем это сделать. Но только поймите, что 7 тысяч человек — это 700 десяток. Это гораздо больше этого. Это огромная сила. Поэтому только наша работа — не забывать, что мы находимся в такой большой силе, и изо дня в день будут присоединяться еще, и все это движение в Нейбарух распространится и расширится, и вы должны будете управлять им, удерживать его, пробуждать, встряхивать, и так раскрывать. Мы будем надеяться, что в течение даже этого конгресса мы уже начнем ощущать, как Творец начинает раскрываться в творениях. Латинская Америка 7.
6: Latin 7.
8: Día, Rab. Gracias por permitirme preguntar.
5: Здравствуйте, Раб. Спасибо, что вы позволили мне спросить. Я пришел с большой надеждой и радостью, но в тот момент, когда начался конгресс, я словно оказался совершенно пустым. Должен ли я сохранять это состояние и создавать какую-то искусственную радость, сохраняя состояние? Или я должен пытаться выйти из состояния пустоты?
1: Если ты входишь в новое состояние, ты всегда чувствуешь себя пустым, что тебе нечего сказать. И вообще, кто ты тут, и что ты, и зачем ты, что происходит тут? Ты не знаешь ничего. Ты как бы находишься не в контакте с тем, что происходит тут на мероприятии. Это при условии, что ты находишься в новых свойствах. Это замечательно. Это как раз правильный вход в новое состояние. Вот так. И тут мы должны делать все действия, которые требуются от нас, пока мы не раскроем себя в виде и бура, и более того. Так это. Турция 2.
7: Dear Rav, thank you. Our friend...
5: Дорогой Рав, спасибо. Наш товарищ спрашивает.
7: And how do you feel this glory in ten?
9: Ну, моим тергом.
1: Ну что с переводом?
5: Мы чувствуем, что его величие находится в каждой десятке. Как мы ощущаем все это величие? Еще раз. Мы слышим о его величии в каждой десятке. Как мы можем почувствовать это величие внутри десяток?
1: Только лишь, если мы будем стараться восстановить десятку, согласно этому мы познаем Творца, Его величие. Нет никакой другой возможности. Я не вижу в этом вопросе чего-то нового. Мы только сейчас говорили об этом. Невозможно познать Творца, иначе как из десятки. Ты тем, что отменяешь, отказываешься от своего желания получать и хочешь относиться к товарищам с желанием отдавать, ты этим уже строишь. Это называется «вы создали меня». Мы уже этим сами делаем ту форму, которая будет называться «Боре, приди и увидь». Творец. И так мы это делаем. Это говорить, отменять больше желание получать и поставить между нами, составить желание отдавать, взаимной отдаче, взаимном объединении. И тогда мы так взаимно, отменяя желание получать и увеличивая желание отдавать друг другу, мы благодаря этому начинаем выстраивать Творца. Приди и увидь. Это такие действия, которые мы должны так сделать, и тогда между нами он раскроется. Вот так.
9: Гилад.
5: Пятый отрывок. Из Бальсулама. Тот, кто желает идти путем отдачи, должен быть всегда в радости. Независимо от того, какие обстоятельства посылаются ему, потому что нет у него никаких намерений ради себя. Поэтому он говорит, что если он действительно работает ради отдачи, то, конечно, должен постоянно быть в радости от того, что удостоился доставлять наслаждение Творцу. А если он чувствует, что пока еще его работа не ради отдачи, все равно должен оставаться в радости. Ведь ничего не желает для себя, и радуется, что его эгоизм не может получить никакого наполнения от этой работы. И это должно принести ему радость.
1: Сейчас мы проведем семинар. И мужчины, и женщины, большие десятки, маленькие, даже два человека, если находятся в контакте между собой, тоже могут провести семинар. Семинар такой: какие связи между нами мы должны реализовать, чтобы начать строить место, в котором мы раскроем Творца? Какие связи между нами мы должны осуществить, построить и реализовать для того, чтобы раскрыть потом в этом месте, в этих связях Творца. Вперед. Семинар. Допустим, 3-4 минуты. Прошу.
10: Дорогие мои, какое волнительное событие мы проходим.

0: Какая радость! 7 тысяч человек, даже больше, собрались по всему миру, чтобы раскрыть Творца. Это не просто огромное воодушевление. Мы получаем вот такого количества товарищей, такой силы, которая во всем мире проявляется.
1: Так давайте подытожим урок, который мы сейчас слышали в десятках между нами. Самое важное из радости. 8 минут.
0: Какая радость есть у нас в нашем пути. Мы находимся вместе, вместе учимся. Вместе выясняем. Вместе хотим почувствовать радость от того, что Творец хочет раскрыться именно в объединении между нами. Мы делаем усилия для этого. И есть радость у нас от того, что у нас есть такая честь. Мы удостоились такой чести почувствовать, что значит быть на связи с Творцом.
1: Да, наша радость — это радость от собрания, от того, что все мировые клей 810-х охватили весь глобус, и все объединяются над всеми состояниями, над всеми подготовками, сближаются, раскрывают сердца, разбивают стены, чувствуют тепло всех десяток всего мирового клея и подают это как подарок обратно Творцу в просьбе, в желании доставить ему наслаждение.
0: Что мы слышали на уроке? Может быть, то, что я в основном взял для себя, что даже если товарищ не находится в радости, только является свидетельством того, что человек находится под воздействием его эгоизма. Потому что если он выходит из своего эгоизма, сразу же он находится в радости. И это уже критерий того, чтобы мы могли понять, где мы находимся.
1: Но кто доставляет нам радость? Творец доставил эту радость. Творец дал нам эту радость, мы благодарим его. А если мы не чувствуем иногда эту силу радости, то мы просим от него, чтобы он дал нам силу, дал нам возможность радоваться, потому что мы хотим радовать его.
0: На самом деле радость к нам пришла сразу же после того, как мы начали заниматься каббалой, вошли в десятки. Каждый раз, когда у нас есть встреча между нами, встреча с Равом на уроках, это приводит нас к радости. Радость выйти утром из дома, поехать в центр и быть вместе на уроке, утреннем уроке вместе со всеми. Это огромная радость. Я не знаю еще, что добавить. Чтобы у нас была всегда радость, и чтобы Творец всегда был с нами. Да. Огромная благодарность Бне Баруху.
1: Да, действительно, это огромное воодушевление видеть все десятки, как они собрались по всему миру. Очень много усилий, очень много сил прикладывают. Огромная благодарность за это. То, что я слышал на уроке, то, что нам нужно удерживать эту картину связи между нами, чтобы там именно в этих связях Творец должен раскрыться. И это происходит с помощью того, что мы просто думаем об этой структуре цельной, о десятке, что это значит, что Творец должен раскрыться именно в этих связях. И чем больше мы стараемся углубиться в это, чем больше мы напоминаем друг другу об этом и только об этом говорим, это входит, и это может действовать на нас, эта сила.
0: Да, и мы хотим почувствовать это устремление товарищей к Творцу, это прекрасное состояние связи между нами.
2: Это возможность
0: Это возможность, конгресс — это возможность объединиться в стремлении к Творцу, и мы готовы к этому. Должен только заботиться о том, чтобы исправить связь между нами, чтобы была возможность нам использовать эту возможность, привлекать высший свет и привлекать к Творцу, соединяться с Ним. Каждый знает, сколько каждый в десятке делает. Я представляю себе, что мы делаем сейчас здесь, и умножить на 800. Это огромное, вызывает огромную радость, то, что мы делаем вместе, доставляем огромное наслаждение Творцу наверху. Да, мы сделали много подготовки, мы хотим в полную силу прийти, быть в атаке, наши сердца переполняются ощущением того, что Творец находится с нами, и Он радуется от того, что мы делаем эти усилия. И от того, что есть эти усилия, которые делают товарищи вообще по всему миру, есть много десяток, которые никогда еще раньше не встречались и сделали огромные усилия, чтобы встретиться вместе, в одном месте, каждая десятка на конгрессе вместе со всеми, и чувствуется радость Творца от этого. Да, радость — это результат добрых дел. Добрые дела — это дело действия отдачи. Если ты хочешь быть в радости, то совет простой. Делай добро товарищам, будь в отдаче товарищам, заботься о том, чтобы они были в радости. И все, и поэтому каждая десятка встречается между собой, чтобы порадовать товарищей, и от этого будет радость Творца. Да, я думаю, что есть огромная радость у всего, в общем-то, в Небаруха, что мы смогли поднять такой конгресс десяток, когда такое огромное количество десяток по всему миру объединяются, и чувствуется огромная радость от каждой такой десятки, группы. И для нас это огромный знак того, что мы одна огромная группа, которая, в общем-то, окружает полностью по всему миру, находится в каждой точке мира, и это дает огромную радость Творцу, потому что в конечном итоге это то, что дает наслаждение Творцу, потому что если

0: Да, главное, что мы вызываем на себя воздействие этой силы, высшей силы.
1: Да, друзья, так мы сейчас подытожили урок, и мы переходим к следующей фазе урока. Мы хотим посмотреть продолжение урока, где Рав проводит между нами семинары. Мы сейчас посмотрим вопрос семинара из этого самого урока, где Рав задает этот вопрос, и мы ответим на эти вопросы в десятках. Итак, мы продолжим тот же самый урок. Так, пожалуйста, первый вопрос, пожалуйста.
2: Во время разговора с товарищем соединяться сердцами.
3: Следующий вопрос для семинара. С помощью чего и как я пробуждаю товарищей, чтобы они впечатлились и продвинулись еще больше к тому, чтобы сформировать место для раскрытия Творца? Как я влияю на товарищей практически? Не словами, просто так вокруг да около. Как я работаю над этим и сейчас все время для того, чтобы пробудить товарищей, сформировать между нами место для раскрытия Творца? Прошу. Что мне нужно сделать для этого?

0: עבור החברים, שזה עוד כל אחד רוצה פשוט...
1: каждый хочет просто видеть, что товарищ действует из хисарона, потребности в цели, потребности связи с Творцом, просто просит, просит, чтобы у каждого товарища было это свечение, которое все время будет тянуть его вперед, чтобы у него были силы, чтобы он не забывал, что он находится в направлении Творца, он направлен на него все время.
2: Да, это наша молитва. Это наша внутренняя, внешняя работа. Внутри мы находимся в молитве и все время думаем о товарищах. А снаружи мы даем пример, провождаем зависть и показываем, насколько мы готовы отдавать, и мы и так пробуждаем их.
1: Именно это было на семинаре. Да, те самые товарищи сказали, что они очень воодушевляются от слов. Товарищи воодушевляются, впечатляются от действий. Каждый впечатляется чем-то своим. И каждый нуждается в силе и добавляет силу в своем особом виде, в десятку. И все вместе они приходят к единому пламени, большому пламени.
2: Внутренне каждый проверяет свое намерение, хочет дать хороший пример товарищам и молиться за них. А снаружи все время играть, давать им хороший пример, радость, воодушевление. Все время, даже если ты не совсем это чувствуешь, то не важно, что ты чувствуешь, должен играть. И с помощью этой игры пробуждают друг друга.
1: Да, и всегда у нас есть этот пример, этот мяч, который мы держим, это тепло, которое мы удерживаем в десятке. Каждый товарищ должен стараться о том, чтобы этот шарик был в воздухе, и что он может добавить в десятку своим уникальным образом. И искать уникальность каждого товарища, искать, что пробуждает товарища. Одного пробуждает какая-то хорошая песня, а другого какой-то отрывок из первоисточника. И так мы годы вместе, чтобы познакомиться друг с другом, чтобы знать, каков хисарон каждого из товарищей. И у всех, конечно, еще один хисарон, дать величие Творца каждому в десятке, чтобы вот этот вот шар был все время в воздухе.
2: И очень чувствуется, что все товарищи дают много усилий, и усилия — то, что дается делать человеку, чтобы давать товарищам свое усилие. И в тот момент, когда мы чувствуем,

0: друг друга, когда мы чувствуем, что каждый дает усилия, каждый получает силы, добавляет свои усилия, и так мы становимся десяткой, которая становится такой единой единицей, которая идет на пути к Творцу.
1: И для
2: присутствия Творца нужна необходимость, потому что он ревнивец, ему нужно подготовить место, и он создает нам трудности, а мы просим у него любовь.
0: И именно любовь проявляется, когда есть какие-то трудности. И прегрешение, если раскрывается прегрешение, то это как раз является приглашением со стороны Творца, чтобы мы могли его пригласить, потому что мы сами не способны как-то справиться с этими вещами, которые разделяют нас, эти раздорами, которые находятся в корне творения, и они не могут в плане этого мира решиться, только если мы вызываем воздействие свыше. И именно в этом является место раскрытия Творца, когда мы раскрываем расстояние между нами, и мы относим это к Творцу, и как приглашение с его стороны, когда мы обращаемся к нему, чтобы он дополнил нас, это то место, где он должен раскрыться.
2: Наши усилия мы прикладываем в доставление Творцу наслаждения сейчас.
3: Товарищи были готовы на этот конгресс. Что все-таки в течение конгресса практически я показываю товарищам, что я все время забочусь о связи между нами. За эти три дня, как я забочусь, как я показываю товарищам, что я забочусь только о связи между нами, но не на словах, но я говорю практически, что я могу сделать. Вперед.
0: Очень важно напоминать все время друг другу, для чего мы это делаем, для чего нужны эти действия, чтобы прийти к объединению, создать клей для раскрытия Творца, и нужно постоянно напоминать это товарищам в течение всего конгресса.
2: Да, у нас есть все время возможность напоминать о нашем намерении, о нашей цели, ради чего мы собираемся, ради чего мы тут собрались. И желать почувствовать хисарон каждого товарища, что делает ему хорошо, что нас объединит еще больше, все время находиться в такой мысли. Как нам сблизиться еще больше между собой?
0: Да, и нужно напоминать товарищам, что все усилия, которые мы делаем для того, чтобы заботиться о связи между нами, и над этими усилиями, которые мы делаем, мы всегда должны просить, чтобы Творец помог нам, чтобы помог нам укрепить нашу связь, потому что это то, что это Он, кто дает нам эту связь, и в этой связи он должен раскрыться, и поэтому мы должны молиться и просить, не приставать просить, чтобы укреплять связь между нами.
2: Мне кажется, именно вот этот период конгресса — это особое время, где всегда, на самом деле, на любом конгрессе очень сильно чувствуется забота и глубокая и сильная связь. А трудности начинаются между конгрессами, как 6 будних дней, потому что конгресс действительно как суббота. И там усилия. Мне кажется, что десятка измеряется потому, насколько каждый раз там есть кто-то, какая-то сила, которая заботится об этой связи, об этой самой возможности усилить. И так каждый раз кто-то другой. И тогда десятка может общим образом продвигаться вперед, где у нее есть и ведущесть, и способность к связи.
0: И если говорить практически, нужно обращать внимание на то, что может пробудить товарищи. Я обычно смотрю на то, что меня может пробудить, и что вот это надо делать в десятке, но это не совсем точно состояние, правильный подход к нему. Как говорит Рабаш, я должен смотреть, что товарищи любят, если товарищи любят кислое, я должен принести им кислое, несмотря на то, что я люблю сладкое. Мы уже знаем друг друга много лет, и мы говорили о том, насколько это важно, и как десятка Зихарона один дал нам пример, когда говорили о ключе к сердцам, когда дал нам такое упражнение сделать, это нам помогло очень, я должен делать усилия, чтобы радовать товарища и радоваться от того, что я могу дать ему, то, что я могу пробудить его этим.
2: Я направлю нашу цель, у меня есть закон прилагать усилия в направлении цели.
0: И в течение конгресса у каждого товарища, конечно же, вот разные состояния, подъемы, падения. Творец дает нам это для того, чтобы ввести нас в лучшую, в большую работу. А снаружи мы должны давать только любовь и отдачу, показывать товарищам.
2: И есть еще вещь, которая очень сильно помогает, когда мы слышим, мы знаем, что то, что исходит из сердца, входит в сердце. И в течение этих трех дней мы видим, насколько товарищи действительно стараются говорить таким аутентичным образом, убедительным, увеличить цели, подниматься над материальными вещами, которые есть вокруг, и сосредотачиваться на нашем очень важном задании.
0: Главное заботиться о том, что все, что мы делаем, делать вместе, делать вместе, готовиться к урокам вместе и заботиться об этом совместных усилий, и тогда мы достигнем успеха.
3: Сейчас. Как мы можем представить себе, что Творец раскрывается между нами. В каждом он не может раскрыться. Он может раскрыться только в собрании стремлений к взаимной отдаче между нами. Как мы можем представить себе это? Прошу. Как мы можем представить Творца, что Он раскрывается в отношениях любви?
2: Представлять себе, как мы чувствуем, как передачу тепла, которая распространяется в десятке, которая объединяет десятку. Когда у товарища есть возможность раскрыть сердце, они чувствуют, что сердце стало более мягким, более глубоким, больше выходит из сердца тепло сердечное, и все это идет и распространяется. Вот это тепло любви. Тепло любви, которое распространяется между нами, между товарищами. И из этой теплоты между товарищами мы уже чувствуем любовь к Творцу, которая там находится в центре, любовь к Творцу. И там и мы хотим прийти.
0: Да, После всего вышесказанного мы говорим об отношении каждого к остальным товарищам, потому что, в общем-то, все они части его клея. Если человек чувствует, что они просто часть этого Творца, он чувствует их частью, и это показатель того, как когда человек относится к детям, к другим детям, не как со своим, и мы должны сделать одинаковое отношение. В общем-то, в этом отношении Творец облачается в нас, в этом отношении.
2: Да, и эта любовь выражается в том, что мы просто обращаем внимание друг на друга и желаем блага товарища, просим за других. И я думаю, что это, в этом должно быть раскрытие Творца между нами, что вот это вот отношение, оно светит нам, что естественным образом отношение, чего не хватает мне, раскрытие Творца должно быть внутри. И Творец, который раскрывается в отношениях отдачи между нами, это когда я не думаю о себе, а именно я надеюсь, что что Творец будет светить товарищам, и все время он будет давать им радость, будет проявлять радость, все время будет удерживать в мысли о себе и о том, что они сами хотят быть отдающими, как он. И неважно, чувствуют они награду в желании получения или не чувствуют награду в желании получения. Все отношения отдачи эти должны раскрыться между нами.
0: Да, и каждая картина, которую мы видим, это рисует нам Творец. Мы вспоминаем, что это нам дает Творец. Он представляет, рисует нам эту картину сейчас.
2: Отношения, которые раскрываются, это отношения любви и все, что, чем я занимался в жизни. Это, что я могу дать товарищу? Для себя ничего не хочу.
0: Да, то, что сказал Михаил, это так, это то, что происходит каждое состояние прямо сейчас, и мы должны приглашать его в объединение между нами. Мы настолько разные, все отличаемся друг от друга, и нет никакой возможности, что мы сможем приглашать его, если мы не будем делать усилия, приглашать его в каждое малодействие, которое мы делаем, не забывать об этом, и что, и как, и что такое любовь, и как мы объединяемся.
2: Да, и у нас есть действие по самоотмене по отношению к тому, что мы делаем, то, что товарищи планировали, то, что мы хотим делать вместе. Я отменяю себя перед всем, что мы хотим сделать для того, чтобы почувствовать Творца в связи между нами. И каждый выходит из себя и прилагает усилия в этой связи. И в конечном счете наши усилия, примеры и зависть, которые мы даем друг другу, строит вот это место Творца, который может раскрыться.
0: Да, и у меня так вот отразилось в голове, что Хлорав, что он, Творец продвигает десятку в том случае, когда уровень самоотмены в ней больше, потому что все время, и поэтому мы должны принимать во внимание это и стараться все время больше отменять себя и радовать его. Благодаря этому Творец может раскрыться.
2: И, может быть, еще одна добавочная вещь. То, что у нас есть какое-то требование поиска Творца. И действительно, может быть, даже общая молитва. Уже этот общий наш хиссарон, он уже в чем-то раскрытие высшего света, которое приходит и дает нам людям, которые все находятся как бы под властью эгоизма, дает какую-то заботу, поиск, молитву, общую молитву. Это уже хиссарон по отношению к высшей силе, когда мы желаем, просим за всех. И так немножко чувствуется у нас во всем кли, что мы в чем-то ищем и просим, чтобы эта сила выразилась как-то, нашла выражение между нами, нашла существование между нами в заботе, в молитве, неважно в чем, чтобы мы почувствовали, что это высшая сила, которая сейчас нашла выражение между нами.
3: Сейчас мы действительно чувствуем, что Конгресс... И если есть вопросы в десятках, пожалуйста, можете задавать. Прошу вас. Вы можете задавать вопросы. Петактиква, 23, пожалуйста.
4: Рав, это кли, который он готовит, о котором вы говорили. Этот конгресс, это его ответ на наш призыв. Он предваряет нас, или мы должны предварить хиссарон его ответу?
3: Я не знаю, что ты имеешь в виду, предваряет ответу. Я знаю только одно. Если мы будем стараться создать связь между нами, такую, что, безусловно, эти связи будут в чем-то подобны силам отдачи, тогда в этих силах, которым мы привлекаем друг к другу, Творец уже может начать раскрываться, по крайней мере, в виде нефеш. То есть мы уже можем выстроить что-то для раскрытия высшей силы. Это все зависит в целом от меры объединения между нами, в характере нашего объединения, в силе нашего объединения. Все мы определяем только согласно соединениям между нами. Нет никакой другой возможности раскрыть Творца. Но ты должен создать сеть связи, понимаешь? Сеть связи между нами, в которой он может раскрыться. И это то, что мы должны также убеждать себя, что так мы это строим, что это было разбиением. Когда была сеть, была такая сеть, и разбилась. А когда разбилась, мы должны ее создать заново. В чем разница между тем, что она была, и мы должны ее снова воссоздать, когда мы воссоздаем ее против эгоизма, да? Когда та сила, которую Творец внес в связь между всеми желаниями, эта мощь стала противоположной объединению. Это наш эгоизм, это называется «я создал злое начало», а мы в ответ должны, хотим прийти и все-таки выстроить связь между всеми нами. И тогда в этом Творец раскрывается. То есть это достаточное место, достаточное напряжение между отрицательным и положительным, между желанием получать и желанием отдавать, когда Творец может раскрыться. Он может уже начать раскрываться в противоречиях, на противоречиях между этими двумя понятиями «получать» и «отдавать». Иначе творения не могут его раскрыть. Иначе бы творения были в виде Адама Ришона, как он был, когда для него это не было чем-то, что он знал и понимал, что с ним происходит. Это называется «Адам решен до прегрешения». Это сеть, которая ничего не может раскрыть. Поэтому для того, чтобы мы раскрыли Творца, нам нужно то желание, которое создалось при разбиении, и превратить его в ради отдачи. Тогда в этом мы раскрываем разницу между желанием получить эгоистическим, которое создалось во время разбиения, и желанием отдавать, которое мы сформируем после разбиения, в исправлении. В разнице между ними мы раскроем Творца, между плюсом и минусом. И чем больше минус и плюс между ними, да, вот так это в таком виде это раскроется, да? Так мы будем раскрывать его все больше и больше и больше между минусом и плюсом.
4: Как в течение Конгресса мы показываем друг другу, что мы заботимся об этой системе связи практически?
3: Во всевозможных формах. Может быть, что вы встречаетесь также и физически, и в этом тоже, и во всевозможных других видах. Когда вы участвуете в разговорах между ними. Главное, чтобы каждый хорошо подумал, что любое слово, которое он произносит в беседе с товарищами, он должен передать свое впечатление, свое волнение от того, что он находится в связи с ними, и в этой связи он буквально пребывает в стремлении и в ожидании раскрытия.
5: איזה רב גדול יש לנו ואיזה סדנה מדהימה במהלך השיעור הזה. ואנחנו הגענו ממש ככה
0: לישור. Какой великий רב есть у нас и какая потрясающая семинар у нас есть. И мы переходим к последней части, мы хотим подытожить ее.
2: Верно, мы сейчас подытожим, что мы получили на уроке, какая радость, какое воодушевление. Мы, каждый из нас, вы смотрели на нашу десятку, как товарищи говорили, и как говорили товарищи в каждой десятке, это потрясающе. Как вы это делаете под руководством Рава? Удивительно. Так давайте сделаем это на семинаре, поделимся. Какую радость мы сейчас раскрыли, когда каждый поделится своей внутренней частью радости. 6 минут. Проведем семинар.
0: А после этого у нас есть общее собрание, поэтому подготовьтесь поделиться со всеми. А пока семинар.
2: Радость от того, что мы близки этой картине раскрытия Творца между нами, и что именно, как Рав сейчас объяснил в своем последнем объяснении, замена плюса на минус, полярность, вот это вот желание, которое разбилось, и разделение, и вот эта желаемая картина, в которой каждый из нас, а остальных именно там творец, может раскрыться между двумя этими
0: пользами. Мы все являемся зародышами в этой матке десятки, в лоне десятки. Мы действуем для того, чтобы родиться. И это просто огромная радость.
6: Это
0: большая радость, которую дал нам Творец. Мы чувствуем, что особый семинар, который позволяет нам, особенный конгресс, который позволяет нам объединиться и раскрыть Творца, мы можем сделать это, еще немного добавить усилий, нажать на педаль газа, и Творец раскроется.
2: Радость от того, что мы вышли из материального, вошли в духовный мир, там, где мы можем любить, отдавать, обращаться к Творцу, находиться в связи с Равом, со всеми товарищами, со всем мировым кли.
6: אני שמח מזה שנתנו לנו הזדמנות
0: Я рад от того, что у нас есть такая возможность быть фокус-группой и дать пример всем товарищам. И действительно, радость, она внутренняя, она духовная. И это то, что мы выясняем постоянно, как мы действительно приходим к этой радости, которая раскрывается. И на это делать упор и сделать это самим.
2: Радость от того, что мы на этом конгрессе все десятки по всему миру полны светом, высшим светом, светом Творца, который поднимает нас над эго. И радость от того, что мы стараемся выяснить, в чем состоит истинная радость. Радость объединения, радость того, что Творец является радостью, что Он не страдание, не мучение. Творец — это радость, и тот, кто раскрывает его, он все время находится в радости, в счастье. И от этого и нам остается быть, только быть в радости. Это достаточная причина.
0: Да, есть огромная радость в нашем кли, в нашем большом сообществе. И на самом деле радость — это внутреннее ощущение. Можно объяснить, почему и как, но это просто на самом деле просто ощущение. Есть такое ощущение во всей группе, что мы в чем-то уже находимся на другом уровне, не так, как раньше. Мы сделали несколько шагов очень существенных, и мы чувствуем в чем-то, что мы просто поднялись в воздух, и дает нам радость. И чувствуется в каждом эта радость, и, в общем-то, это общее ощущение, оно уже радует, указывает на то, что мы находимся как бы не только физически в одном месте, в одной комнате, а мы действительно находимся вместе. И вот это ощущение вместе, оно действительно радует и греет сердце. И есть такое ощущение, что есть огромное наслаждение у Творца и у Рава, и вообще всех каббалистов, которые были до нас, что вот этот период времени, этот конгресс пробуждает настоящую радость в нашем большом, обширном и глубоком кли.
2: Радость от уверенности в процессе, которым проводит нас Творец, что несмотря на то, что очень часто кажется в этом процессе, что направление неправильное, или мы идем назад, но и только большее разделение, это именно подготовка, требуемая для того, чтобы у нас был истинный хиссарон, чтобы мы хотели, чтобы именно эта тьма стала светить, и мы будем рады тому, что мы не хотим его раскрывать внутри желания получения, внутри заботы о том, что такое ощущение, что у нас была радость обычная ради получения, а радость должна быть именно того, что несмотря на то, что раскрывается нам, что Творец нам дает такие духовные особые силы, чтобы мы смогли думать о товарищах и не соглашаться с ними в знании, но любить их выше знания. И все это направлено.
0: И не забывать, что наша радость — это действительно радость Шхины.
5: Тов, хаверим икарим. Анахну ахшав нихнасим лесоф ашиур шелану.
2: Дорогие друзья, мы сейчас приходим к концу урока, мы хотим поделиться воодушевлением. Мы говорили о том, что все, что мы делаем, это игра, которую мы делаем, чтобы раскрыть Творца. И мы говорили с вами в десятках, что вы чувствовали, какую радость вы раскрыли на уроке. И мы тоже хотим впечатлиться. Сейчас время поделиться. И я прошу, поставьте нам группу со знаками вопроса. Мы хотим получить впечатление. Игорь, я здесь. Вы знаете, мы хотим выбрать того, кто даст нам воодушевление, и мы хотим немножечко так видеть знаки от вас, кто там выставил знаки вопроса. Мы хотим видеть, что вы находитесь в таком воодушевлении, что вы так очень-очень хотите. Давайте делать так. Вот, да, прекрасно. Так мы хотим видеть в десятках. Давайте посмотрим. Игорь, кто вам, кто кажется, что дает вам здесь воодушевление? Давайте, кого мы выбираем?
0: Действительно, это очень трудный выбор. Мы хотим услышать воодушевление от всех групп и не знаю даже, кого выбрать, но извините, у нас другие. Нью-Йорк 2, пожалуйста, Нью-Йорк 2.
2: Друзья, единственный путь, самое лучшее, что может быть, что мы можем сказать о воодушевлении, это то, что каждый из вас был готов к битве. Вытащил свой меч, который мы готовили все эти годы, и есть этот щит у вас. Есть все. Вы все готовы к битве. Делаете, вы все оборачиваетесь и видите, как все готовы в той же самой степени. И все, все готово самым лучшим образом в битве. Все стоят с вами, все находятся с вами, и мы тут не в одиночку, мы все тут готовы делать этот путь вместе, и это самое чудесное, что может быть. Раскрытие, это больше всего волнует, что мы здесь вместе. Это чудесно, это фантастически, Лахайм.
0: Большое спасибо, друзья. Покажите нам, товарищи. Мы хотим посмотреть, кого мы еще выбираем. Ну, кого? Ой, как много. Питактико 12 просто горят. Питактико 12.
2: Мы с радостью, мы находимся в огромной радости от этого урока. Мы вместе в десятке хотим только раскрыть сердце в нашей десятке. Хотим, чтобы все десятки в мире раскрыли сердце и вошли в сердце нашей десятки. Лехаим.
6: Нашим Торонто Эхат.
5: Women Toronto 1.
2: Женщины Торонто 1, пожалуйста.
7: We are all here in joy and connection, and we are pushing the waves throughout the world to make.
0: Мы все здесь вместе в огромной радости от объединения, и мы просто посылаем волны во весь мир, чтобы принести большие изменения Лехаим.
2: Это какой тяжелый выбор, да, Игорь?
0: Да, это не просто выбрать. Я не знаю, кого выбрать. Так много воодушевления мирового клипа по отношению к Творцу.
2: Послушай, но я все-таки вижу здесь, я смотрю на экран. Я думаю, что мы сейчас перейдем к Турции 5. Давайте нам, дайте нам воодушевление Турция 5.
8: Sevgiler dostlar, iyi bir kongre diliyoruz. Yaradan'ın bize bu kongre fırsatını
0: мы очень рады, потому что Творец дал нам эту возможность собраться вместе, дал нам такую честь, что-то сделать для него.
6: Эхайм!
5: איזה יופי, איזה התפעלות שם. מי עוד קופה? תראו לנו ניתוב, בבקשה. אנחנו רוצים לראות עוד חברים וחברות. מה זה שם?
0: בבקשה לנו еще кого-то. Обратите внимание, кто там еще? Ну, кто там у нас? Питактико. Латин 11. Посмотрите, что творится в латинском кле у нас. Давайте послушаем их.
9: Es una alegría grande estar aquí entre los amigos en un bello lugar de Latinoamérica. Y esa alegría que nosotros manifestamos la llevamos al Club Mundial y es una alegría, una algarabía tremenda.
2: Радость, которую мы раскрываем, хотим передать ее мировому КЛИ. Радость. Лехаим.
5: Вау, вау, это התפעלות. Френ 3.
0: Какое удивление. Франция 3, пожалуйста, давайте послушаем Францию. Да-да-да. Сердце бьется с частотой 120 ударов в секунду, в минуту, извините. Нет ничего более большего, более радостного в мире. Даже невозможно это выразить словами. Огромная благодарность, огромная за этот конгресс и за объединение, за внутренние ощущения. Спасибо большое. Лехаим леварух.
5: Литва 5,
2: вы там ждете терпеливо и хотите дать нам воодушевление. Давайте.

0: Hi, everybody. Thank you so much for waiting. So today's lesson is about the joy of being together.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо, что вы дали нам возможность высказаться, высказать огромную радость, которую дает у нас есть от того, что мы можем быть вместе. Первый раз мы собрались, наша десятка собралась вместе физически. Мы приехали с разных концов Литвы. Мы наконец-то собрались вместе. Еще две подруги приезжают к нам. Наши сердца наполнены. Наполнены радостью, воодушевлением, и это просто потрясающе. Мы делаем все, чтобы найти Творца между нами, и с любовью мы приглашаем всех присоединиться к нам. Лихаем.
2: Да, очень тяжело решить, что делать. Но надо послушать сердца товарищей, которые полны радостью Творца. И сейчас мы... Тяжело выбрать, да, но все-таки я вижу там женщина Пити 22.
1: Да, огромное, потрясающее волнение у нас есть, но есть две вещи, которые стоит отметить. Первое — это радость, настоящая радость. И просто невозможно управлять ей, но это действительно радость, это не то, что мы там как-то говорим словами, но второе — это то, что проявляется в каждом действии. Так много любви, заботы, просто нет слов, чтобы выразить это, но действительно, я думаю, я уверен, что вы чувствуете ее. Продолжайте. Дыхаем.
2: Давайте сейчас послушаем, что ты там видишь.
1: Я вижу женщин Петику 11, это наши женщины, я хочу им дать слово. В качестве, в виде протекции.
2: Да, здравствуйте, друзья. Мы находимся здесь действительно впервые в полном объеме. Мы собрались здесь на 3 дня в полном составе. И спасибо нашим мужчинам, 5-10, спасибо за чудесный урок. И мы проходим очень много состояний, и мы в каждом состоянии чувствуем огромную радость. Спасибо всей огромной семье в Нейпарух, спасибо нашему раву, нашему руководству, что так они... мы идем выше знания и раскрываем огромную радость. И мы даже не знали, что такое может быть, не знали, что такое может случиться, но мы пошли на это, мы согласились с этим, и Творец помогает. Спасибо.
1: Лихаем, ну кто еще у нас тут есть? Смотри, товарищи из Ашкелона. 2, они просто выпрыгивают из своего...
2: Да, они просто пляшут от радости. Ашкелон.
1: Давайте, Ашкелон, вперед. Йоси, ну кто он? Мы... Здравствуйте, друзья! Мы просто здесь в воздухе от радости. Мы уже 2 дня тут влияем друг на друга, находимся в отдаче для всего мирового кли, всему мировому кли, всему израильскому кли. Объединение! Объединение!
3: То, Игорь, ты шма, каше ме од, нахон?
2: Ладно, Игорь, слушай, тяжело, верно? Друзья, радость нас просто приводит к слиянию. Мы не можем оставить экран. Но смотрите, что мы решили сделать. Поскольку мы должны заканчивать, то вскоре мы закончим с общим действием, которое мы проделаем вместе. И сейчас мы объясним, о чем идет речь. Но несколько объявлений. Прежде всего, по поводу нашего следующего пункта, это урок номер 3, который будет в 2:40 ночью. Это наше следующее мероприятие. Второе, мы получили очень важное объявление. Очень много десяток, которые собрались, они не отметили себя как группа. Пожалуйста, обратите внимание, тот, кто отвечает за техническое сопровождение десятки, должен обозначить себя, чтобы мы в группе трансляции знали, что вы тут, чтобы нам, мы могли представить всех. Теперь, друзья, как всегда, мы переходим к песне, мы поем песню. Только давайте сделаем общее действие. Все встают на ноги, обнимаются. Можно налить себе рюмку, поднять лыхаем, пожалуйста, все. И вместе с радостью мы сейчас хотим пойти и обратиться к Творцу и подать ему это кли радости. Вместе. Все экраны горят, все сердца горят, все вместе лыхаем. Мировое кли, лыхаем песня.

0: В то время, когда тело восполняется внизу, то есть когда уже есть 10 вместе, является высшая святость и входит в это тело и становится нижней в точности, подобным 10 сферот наверху. В час, когда тело восполняется внизу, то есть есть уже 10 вместе, является высшая святость и входит в это тело и становится нижней, в точности подобным 10 сферот наверху.
1: Здравствуйте, друзья и подруги, любимые мы, 5-9, мы очень рады, очень волнуемся открыть наш конгресс, 10-й, первый конгресс в истории, конгресс, когда каждый из десяток удостаивается возможность реализовать все, что Рав говорил так много лет, что все находится в десятке. Сейчас у нас есть просто возможность прочувствовать это, сделать это. И давайте посмотрим, тут сидят десятки по всему миру, может быть, можно показать нам их, как они сейчас встречаются, некоторые еще организуются, некоторые в дороге, приехали. Давайте помашем привет, подруги, друзья. Какое волнение. Мы на этом конгрессе не только рады собраться, мы рады собраться просто как в отрывке, который Яков сейчас нам зачитал, когда тело внизу восполняется, когда есть 10 вместе, то приходит высшая святость, входит в это тело, нижний становится как подобно 10 сферот наверху. Это наша цель, чтобы каждая из наших десяток просто почувствовала, как мы приводим к месту раскрытия Творца. Да, это наша цель. Правильно, Алекс?
2: Да, Шауль, наша цель — раскрыть Творца в десятке, и мы здесь после того, как столько много времени и сил вложили в подготовку. Мы собрались каждый в своем месте, чтобы раскрыть каждой части своей души, которая соединяется вместе в одну душу, ту душу, которая раскрывает свое слияние с Творцом. И мы на этом конгрессе хотим углубить нашу связь до такой степени, что мы сможем просто соединиться с Творцом, потому что Высшая Малхут уже готова, она стоит и ждет нас. И то, что мы должны сделать, это просто создать наше новое объединение до такой степени, чтобы мы смогли просто снизу слиться с ней наверху и раскрыть нашу душу вместе. Давайте, друзья, сейчас посмотрим первый клип. И это подарок от нашего Рава.
3: Вопрос, как, что значит быть десяткой, слитой с Творцом?
4: А шелай, мазо омер льот асирия ше двука баборе?
5: Зе некра ше анахну роцим...
1: Называется, что мы хотим в связи между нами построить образ Творца, что как Он добрый, творящий добро, и любит всех, и соединяет всех, так каждый из нас хочет относиться к товарищам. И тогда получается, что мы собираем образ Творца между нами в десятке, в нашем центре.
2: Соединиться от десятки с Творцом — это то, что мы хотим сделать с нашей десятки в связи между нами, создать образ Творца, что так же, как Он, добрый, творящий, добро любит всех и соединяет всех, так каждый из нас хочет относиться к товарищам. И тогда получается, что мы создаем образ Творца между нами, осуществляем его в десятке, в центре, в нашем центре десятки.
1: Цель, ради которой мы собрались, это раскрыть Творца в десятке. Каждый из наших десяток. Как мы услышали от Рава, сейчас раскрытие Творца в подобии по форме. И мы стараемся быть подобным ему, как он относится к нам, так каждый старается относиться к товарищам.
2: Друзья, мы получили подарок. Конгресс, десяток, Всемирный конгресс. И вместе мы проведем 3 дня объединения такой силой. После стольких дней подготовки, так много мы вложили в эту подготовку. И мы не готовы удовлетвориться меньше, чем просто хотя бы входом в духовное. Так как сделать так, чтобы результат наших усилий был действительно духовное?
1: Да, но чтобы прийти к духовному результату, нам нужна энергия. Мы сейчас приехали все на место. Мы проводим.

активном семинаре, какое горючее нам нужно, чтобы 3 дня на конгрессе работать ради отдачи. Еще раз, какое горючее нам нужно, чтобы 3 дня на конгрессе работать ради отдачи? 6 минут. Активный семинар.

0: זה פועל לדבר, ואני...
1: כן,
0: בבקשה. אני זוכר מה לעשות, אני זוכר מה לדבר, אנחנו צריכים כדי להרבה את השקעים.
2: כל גרי שלנו נורנו, שתובה רבותת. Всегда это величие Творца, то, что приводит нас работать ради отдачи, чтобы было кому отдавать, чтобы у нас было величие. Тогда мы сможем подняться выше знания и действительно работать для чего-то больше нашего знания.
3: Да, и горючее, в общем-то, мы чувствуем от каждого усилия товарища. Во всех молитвах, которые у нас есть, мы очень хотим объединиться именно в этих усилиях, в молитве, чтобы почувствовать влияние высшего света.
2: Мы хотим так войти в Конгресс, в волнение, просто в смирение перед состояниями, через которые приведет нас Творец, чтобы все работало для нас. Энергия для товарищей, которые находятся здесь и по всему миру, дают силу друг другу, любовь, величие. Готовились к огромному конгрессу, нужно прийти, только сесть вместе и немного просто войти в товарищи, в группу.
3: Видеть всю свою десятку перед глазами, видеть все десятки вокруг мира, думать, какую ты силу дает и что ты делает во всем мире. И горячее должно быть именно с одной стороны. Это величие этого состояния, насколько важны товарищи и их успех на Конгрессе.
2: Есть много, откуда можно получить много видов энергии. Нам нужно горючее внутри нас, которое мы найдем выше наших тел, чтобы мы были чувствительны к мощной атмосфере, чтобы каждый принес свой хисарон. Из всех этих хисаронов мы могли бы включиться между ними и пришли бы к действительно атомной энергии, ядерной, больше этого.
4: Это хомер делек.
3: Такое горячее нужно, чтобы 3 дня на Конгрессе работать ради отдачи. У нас есть особая возможность, потому что эти 3 дня, когда все уже упорядочено, все в доме в порядке, дети, и ничто не отвлекает, и мы можем объединиться по-настоящему, в отличие от обычных дней, когда у нас есть много помех, и то, что нам сейчас дали возможность такую соединиться, мы должны сделать все, чтобы соединиться с Творцом.
2: Энергия — это величие и важность Творца, которая больше, чем то, что мы способны представить. И это нужно передать друг другу. Передать, что, какую огромную возможность мы получили.
3: Да, мы здесь как солдаты. И это как ты, когда ты стоишь в ряду, с тобой справа товарищи, слева товарищи, они поддерживают тебя, у тебя нет выбора, ты должен идти вместе вперед в шеренге, в одной шеренге, как герой на войне.

0: Да, мы должны в этой войне стремиться к тяжелой артиллерии. Тяжелая артиллерия — это Творец, Он нас поставил в это состояние, где мы больше видим Творца в товарищах. Тогда наша сила будет продолжать расти, будет умножаться на силу друг друга.
1: Да, наше горячее — это впечатление от того, что получая, что сейчас происходит в нашей десятке, не только это, почувствовать все десятки, что они все, как мы, все товарищи соединяются, и это то, что делает изменения, готовит нас к конгрессу. У нас есть возможность сделать это вместе, и это дает огромные энергию, влияние друг на друга, чтобы прийти к любви к товарищам. Это наша работа.
0: То, что мы раскрываем сердце друг другу, соединяем десятки, просто все раскрывают сердце.
1: Мы получаем это горючее через точку в сердце.
0: Мы видим, что была энергия для работы ради отдачи, без получения какого-либо вознаграждения, а чтобы сама работа являлась вознаграждением, нам необходимо верить в Творца. Это означает верить в Его величие. И нужно прикладывать много сил и усилий в то, чтобы достичь веры в величие Творца. Но без веры в Его величие у нас не будет сил работать ради отдачи. То есть именно когда ощущается величие Творца, человек готов работать без всякого вознаграждения. А награда заключается в самой работе, поскольку служение великому царю приравнивается к любому богатству, который изначально не обладает никакой ценностью по сравнению с служением царю, когда Творец позволяет ему войти и служить ему. Поэтому мы должны сосредоточить все наши мысли на том, как прийти к ощущению величия Творца. И тогда все последует за этой точкой.
1: Поэтому мы должны сосредоточить все наши мысли на том, как прийти и почувствовать величие Творца. И тогда все последует за этой точкой. Так вот, это единственная энергия, которая есть у нас, которую мы можем получить, это единственная сила, это только лишь величие Творца.
0: Любимые друзья, мы входим в урок Рава. Мы получили возможность, помощь от Творца, чтобы весь наш общий хисарон был в намерении получить величие Творца между нами. Поэтому мы должны сконцентрировать всю нашу мысль на том, как прийти к ощущению величия Творца. И тогда все устремляется за этой точкой. Друзья, с этими словами давайте войдем сейчас в минуту молчаливой подготовки к уроку.

0: влить его в десятку для семинара. Пожалуйста, Раф. Хорошо. Я очень волнуюсь выступать перед вами сейчас. В любом случае, у нас есть очень большое, мощное собрание, подобного которому не было с тех времен великих каббалистов в древние времена. И действительно, у нас есть все возможности, шансы и даже гарантии, что мы сможем прийти к исправлению духовного кли Адама в этом мире. И мы постараемся и сделаем это. Мы видим, насколько эта атмосфера, человек да поможет ближнему, когда мы впечатляемся друг от друга, влияет на каждого, как мы волнуемся от этого. Вчера было замечательное выступление мирового кли перед всеми, и действительно это достойно похвалы. И сегодня мы видим, что даже те полчаса, в течение некоторых мы видели товарищей, слышали, как они говорят, насколько это пробуждает наши сердца и продвигает нас впечатляться и быть вместе. Наша цель — раскрыть Творца, потому что вся наука Каббала — это методика, как пишет Баруха Шолом, это не меньше и не больше, а методика раскрытия Творца творением в этом мире. И поэтому так мы должны рассматривать себя и то, чем мы занимаемся. Состояние замечательное, состояние особенное, самое возвышенное занятие, которое может быть, самое высокое занятие и широкое, которое может быть у человека, находящегося в этом мире. И поэтому мы должны гордиться этим и быть ответственными за то, что мы получили, как мы можем пробуждать друг друга к объединению, подталкивать себя к объединению. Не может быть раскрытия в кли больше, чем само кли, потому что все зависит от кли, от его свойств. Высший свет находится в абсолютном покое. И поэтому вся наша работа должна быть сосредоточена на кли, который мы строим, потому что согласно величине кли, согласно свойствам кли, так мы раскрываем величие и свойства Творца. Поэтому он называется «Борая, приди и увидь», согласно тому, как мы формируем кли для его раскрытия. И нет другой величины у Творца, кроме как насколько мы формируем наши кли, насколько он создал нас, насколько поместил в нас желание получать, все желание получать, насколько мы можем исправить, мы приходим к состоянию бесконечности, когда нет границы. Больше этого мы не делаем границы для раскрытия Творца творением. А потом есть еще ступени, которых мы не знаем, это после окончания завершения кли, исправления кли. Поэтому вся наша работа — это как сконцентрировать себя, соединить себя до такой степени, тесно сплотить себя, чтобы не было никаких помех в объединении между нами. И тогда, согласно нашему усилию, мы, согласно сокращению на наше эго и мере вклада каждого во всех и самоотмене, в соответствии с этим, так мы раскроем силу Творца внутри кли. У нас есть много, что можно сказать по этому поводу, но на самом деле это главное в построении кли. Поэтому этот урок величия Творца в десятке, конечно, величие Творца в десятке не может раскрыться вне десятки, и только согласно свойствам, которые мы формируем в десятке. Поэтому сказано «Вы создали меня», потому что не может быть иначе. Творец скрыт, высший свет вообще находится в абсолютном покое, но мы можем раскрыть от него части постепенно, по ступеням, согласно объединению между нами, согласно мере участия между нами, согласно мере самопожертвования нашего для объединения. И так мы придем к этому. То есть получается у нас, что даже если мы не хотим слышать, и нам не очень приятно думать об этом, но все зависит только от приближения товарища, а нет количества знаний, нет чего другого. Весь успех только насколько мы сможем тесно сплотить друг друга наши желания, наши сердца друг с другом, сплотить части разбитого клея, насколько мы замкнем эти разбиения, разломы между нами, в этом мы сможем раскрыть, как, допустим, вода в разбитом сосуде. И когда мы представляем вместе части клея друг к другу, таким образом мы можем раскрыть воду, наполнение, которое может там раскрыться. И кроме того, согласно силе объединения, согласно характеру объединения, согласно этому мы раскроем наполнение. И все наполнение зависит только лишь от нашего кли, от каких уровней вьюта, на какие формы мы преодолеваем, в каких формах мы участвуем между собой. Все это определяет форму раскрытия Творца для нас. Поэтому Творец, он просто целиком зависит от творений. Как сказано, что я был продан с ними вместе. То есть он продает себя как будто творением, и они сейчас определяют его раскрытие. Отсюда мы можем, кроме того, понять, насколько он хочет раскрыться, насколько старается и всякий раз помогает скрыто нам, потому что он не может раскрыться, иначе у нас не будет кли. Потому что кли — это мера нашей самостоятельности, насколько мы как раз стремимся к его свойству отдачи и любви. И поэтому Творец всегда находится за кулисами и из скрытого вида он всегда подталкивает нас при разных возможностях к объединению и старается как можно больше направлять нас к этому, хотя все время находится в скрытии и очень страдает от того, что мы все еще не очень преуспеваем в этом. И ощущение это мы раскрываем как страдание Шхины, которое очень сожалеет, что он сожалеет, что он дал все, что мог на данный момент людям, а люди не пользуются тем, что они получили. А больше этого он дать не может, потому что если мы не реализуем прошлое состояние, как он может продвигаться с нами? Поэтому нам надо сейчас определить между нами такие формы, такие отношения, чтобы они были как можно более подобными Творцу. То есть уподобиться Творцу — это, по сути дела, цель человека подобна Творцу. Поэтому называемся Адам Думе, подобный. И чем больше мы так будем хотеть наладить связи между нами, отношения, согласно этому мы тоже придем к раскрытию этого свойства, которое называется «Борая, приди и увидь». И это, по сути дела, наша цель в работе, потому что этим мы доставляем ему наслаждение и поднимаем Шхину из праха и возносим ее выше своей головы, то есть выше мыслей, и желаний этих посторонних, которыми мы наполнены. Поэтому главное на Конгрессе — это приближение всех вместе к одной цели. И моя роль — только направлять вас, насколько возможно, напоминать вам то, о чем мы говорили, что мы учили, что все уже знают, но все больше и больше собирать нас, всех наши устремления, как только лишь с одной целью. И поэтому нам важно на Конгрессе только лишь то, что происходит между товарищами. То есть насколько мы можем отбросить от себя, избавиться от всех расчетов этого мира и соединить между нами силы, желания, устремления, которые относятся к духовному уровню, к будущему миру. Тогда в соответствии с этим мы будем продвигаться. Давайте заменим все свойства, мысли и желания этого мира на все мысли, свойства и желания высшего мира. И так мы дадим место Творцу раскрыться в нас. В соответствии с этим мы поднимаем себя, как на лифте, с одного этажа на другой, с одного этажа на другой. Все согласно тому, насколько мы сменяем разум и сердце, мысли и желания от тех, которые относятся к этому миру, на те, которые относятся к будущему миру духовному. И поэтому все важно начинается и заканчивается только на отношениях между товарищами. То есть каждая десятка должна заниматься тем, что происходит с ней, насколько они строят между собой отношения в подобии раскрытие, подобные, соответствующие раскрытию Творца. Поэтому расстояние между нами, насколько мы ощущаем его душевно, что оно все больше и больше замыкается, этим мы измеряем также наше приближение к раскрытию Творца. Ну, будем надеяться, что мы действительно преуспеем в этом. Я помню себя, как я гулял по парку с Рабашем, и это было, когда я привел новых учеников, потому что у Рабаша там, может быть, было 5-6 учеников, пожилых. Я получил от него разрешение дать лекции в одном месте в Тель-Авиве. Это было место Берга, организация, как она называется? Институт изучение Каббалы. И после того, как я дал несколько уроков, они почувствовали, что они вообще не находятся в правильной методике, в какой-то мистической методике или что-то такое. И они все перешли к нам, к Рабашу, и начали учиться у нас. И когда они начали учиться, я гулял, как обычно, с Рабашем, как у нас было принято, утром, примерно с 9 до 12, утром мы гуляли в парке, и я спросил его, что нам надо делать дальше с ними. И он попросил у меня листок бумаги, у меня не было бумаги, но я дал ему из сигаретной пачки, там есть фольга, с одной стороны можно было писать. Он сел на скамейку и так просто написал на коленке и написал этот отрывок первой статьи Рабаша «Цель группы 1». Давайте послушаем Орен.
1: Анахну митасфим кан леясед хевра.
2: Мы собираемся здесь, чтобы основать группу, в которой каждый из нас будет следовать этому духу отдачи Творцу. А чтобы достичь отдачи Творцу, прежде необходимо начать отдавать человеку. И это называется любовью к ближним. Однако любовь к ближним возможна лишь при самоотречении. С одной стороны, каждый должен принижать себя, а с другой стороны, мы должны гордиться тем, что Творец предоставил нам возможность вступить в группу, где у каждого из нас лишь одна цель, чтобы Шхина пребывала между нами.
0: Да. Это действительно одна цель должна быть, чтобы Шхина пребывала между нами. Сила отдачи, сила объединения, сила любви. Мы возвращаемся к тому кли, который мы можем представить себе как одно кли в Адаме Ришоне. И так мы, если мы настолько сплачиваемся, то мы возвращаемся к тому состоянию, когда Творец пребывает в нас. И так мы раскрываем себя стоящими в вечном мире, совершенном, как один человек с одним сердцем. И все мы называемся тем же именем Адам, подобный Творцу. Очень надеюсь, что мы возьмем эти вещи главным образом в сердце, а в сердце нам не важно, нет большего или меньшего, потому что в совершенном кли все части важны одинаково, и постараемся так добавлять себя все больше и больше к этому, и мужчины, и женщины. И так все больше и больше соединимся. Я советую нам, давайте мы проведем семинар, как нам видеть, что вся наша цель в нашем существовании здесь, в этом мире, в течение этого времени, это объединиться между нами, чтобы просто быть подобными кли Адама Ришона. Как нам сделать это во время конгресса? Присоединиться, объединиться так, чтобы все мы стали одним кли, одним желанием, одной отдачей. И тогда, пока мы не раскроем, что в этом кли раскрывается Творец, он начинает просто наполнять это кли, потому что мы из желания получать приходим к объединению, а он от желания отдавать. Прошу, как нам сформировать это кли для раскрытия Творца? Вперед.
3: Друзья, мы сейчас слушали от Рава, насколько Творец хочет раскрыться, и все зависит только от того, насколько мы раскроем наше сердце, наше свое сердце товарищам. И мы чувствуем, что мы, насколько Творец буквально входит в связи между нами, так как же мы можем усилить это ощущение, чтобы мы почувствовали его, и чтобы сделали это на этом конгрессе.
0: Да, Рав говорил о том, что это, что у него была такая там бумага от сигаретной пачки. Неважно, что на пути к ощущению Творца человек должен пройти через отдачу ближнему, обязан, иначе не будет. Итак, мы должны ощутить это озарение, как было у него. Каждый должен пройти это без отдачи товарищу. Он не может прийти к ощущению, к раскрытию Творца. У него не будет этого раскрытия, этого выхода. Он обязан, чтобы у него было два эти уровня, ближний и Творец.
3: Да, путь прийти к силе отдачи, когда мы способны выразить это только в любви к товарищам, к любви к ближним. Это наши кли, когда мы хотим любить, и мы просим у Творца, чтобы дал нам эту силу, чтобы раскрыл источник любви и отдачи. И для этого мы собираемся сейчас, соединяемся и молимся Ему.
0: Да, мы в месте, где мы пытаемся добиться успеха, превратиться в одно кли, где раскроется Творец. Отношение к товарищу.
3: Да, в моем отношении к товарищам. Когда мы относимся правильно друг к другу, даем войти между нами Творцу, я отменяю себя, и чем больше я смогу так вот отменить себя, тем больше мы сможем почувствовать Творца.
0: Как написано в отрывке, статья «Любовь к товарищам» нужно быть, с одной стороны, в низком состоянии, с другой — в высоком. Было в низком служить группе, товарищам.
3: Да, все делает свет. И нам нужно искать каждое мгновение еще добавку к хисарону, чтобы всегда быть в этом намерении. И это усилие в самоотмене, чтобы я мог молиться, чтобы то, что сейчас происходит сейчас, это то место, где мы все делаем усилия и стараемся встретиться по всему миру, делаем усилия, и все мы в намерении на это объединение.
0: Да, сказать о Творце, прийти к Творцу, как сказали товарищи. Это нужно прийти к любви к товарищам. Невозможно любить Творца больше, чем ты любишь товарищи. Товарищи, это кли. И все здесь понимают это и знают. И это то, что прекрасно, что мы просто работаем над этим сейчас. Мы здесь вместе. И Творец поможет нам, чтобы мы преуспели.
3: На этом конгрессе нужно делать усилия, стараться раствориться в товарищах, чтобы ничего другого не было.
0: Да, это вещь очень практическая. Мы уже стремимся измерить, слушаешь ли ты товарищи, или я занят своими мыслями.
3: Нужно обращать внимание, где мое сердце, не только во время уроков, а в особенности в течение дня, и с этим прийти на утренний урок, любить товарища. Да, это действительно так. Нужно готовить себя в правильной мысли, в правильном намерении, где мы находимся сейчас, что мы строим наши кли, как мы прочитали в статье.
0: Сможем раскрыть, Томас. Я сейчас слышу то, что говорят товарищи, и действительно постарайтесь как можно больше взаимовключиться. То есть нам не важно, это товарищи большие, маленькие, старички, новички, понимают много или меньше этого. Это не важно. То, что они сейчас говорят, это Творец хочет, чтобы я услышал. И поэтому я слушаю. их речи, и я хочу включиться с этим. Благодаря этому именно я могу расширить свое кли. У меня нет никаких шансов, никакой возможности расширить мое духовное кли от точки, у меня есть точка в сердце, кроме как через то, что я включаю в себя товарищи. Поэтому слышать, как они говорят, что они говорят, впечатляться этим, допустим, они поют или танцуют, танцуют тоже. Но все-таки главное — это словами. И даже если они говорят написанные слова, это не важно. Я в любом случае впечатляюсь ими, потому что это проходит через них. И от этого у меня есть взаимовключение. От этого я расширяю кли своей души. Поэтому это слушание, когда у нас есть возможность в таком виде, когда мы находимся в этом мире и уже обретаем от этого килим будущего мира, это очень важная вещь. Постарайтесь включиться как можно больше, так жаждать услышать то, что говорят товарищи. Вы поймете Рабаша, который пишет нам, насколько он рад так слышать речи товарищей. Это то, что расширяет кли каждого. Продолжим, пожалуйста. Кто там был в очереди?
2: Продолжаем семинар.
3: Так мы продолжаем. Тот же вопрос, как нам объединиться на конгрессе так, чтобы стать одним кли, одним желанием, в котором раскрывается Творец. Как мы создадим такое состояние, такое кли для его раскрытия? Мы слышали от Рава, что когда мы раскрываем наше сердце и уши, мы слушаем каждого товарища, который говорит, а как будто Творец через него входит и говорить через него, и нужно отмениться перед ним.
0: Да, вместе будем в том же месте, где в том же парке, где сидит Рабаш и Раф с сигаретной пачкой. Войдем просто в желание Рабаша. Примем это, поместим это в наше сердце, чтобы перейти от уровня животного к уровню человека. Сделаем это. Чувствую, насколько сердце открывается каждому товарищу, насколько он вложил гитары, сердце раскрывается, мы вместе поем. Мы так можем войти к Творцу, Творец только хочет этого, нет ничего другого, кроме связи между нами.
3: Да, как мы слышали, товарищи, и что он не может успеть? Только связаться с Творцом, и нет ничего другого, только раскрыть и усилить свою искру, и в этом есть работа в любви к товарищам, чтобы каждая точка в сердце расширилась и охватила все пространство как результат любви к товарищам. И ты делаешь это, когда ты используешь возможность связаться с товарищами. Там ты чувствуешь все.
0: Да, подход такой, что такое ощущение, что Рабаш написал именно для нас в это мгновение. Мы действительно собрались здесь построить здание группы, чтобы преодолеть, подняться с на уровень человека, не оставаться на уровне животного, действительно прийти к отдаче и любви. В этом наша работа. И это цель нашего конгресса тоже. То есть не упустить сейчас это, использовать каждое мгновение, чтобы прийти к цели.
3: говорят, что пишут, что действительно есть особая возможность, что недостаточно одной искры, нужно все время разжигать больше, когда человек, товарищ говорит, нужно стараться по-настоящему соединиться с ним, его желание, что творит через него, может раскрыться.
0: Да, быть просто в трепете таком. Каждое мгновение мы входим еще глубже, мы берем любую возможность, которая у нас есть. У нас есть прогулка, есть трапеза, много уроков, все это помещаем туда всю свою силу.
3: Да, будем искать каждое мгновение это.
2: Мы знаем, что без помощи Творца. Второй отрывок. Говорит Рабаш, мы хотим удостоиться того, чтобы во время исполнения Торы и заповедей мы ощущали, что служим великому и важному царю, и чтобы при этом у нас была любовь к Творцу от того, что мы ощущаем Его величие. Однако все наше наслаждение будет связано с тем, что мы служим Творцу. В этом будет наше вознаграждение, а не в том, что Он даст какую-то компенсацию или вознаграждение за нашу работу. И чтобы мы почувствовали, что сама работа и есть вознаграждение, и не может быть большего вознаграждения в мире, чем когда удостаиваются служить Творцу.
0: Теперь вопрос. Как мне делать действия для приближения к товарищам? Для какого-то усиления нашей работы в десятке, и этим я буду стараться все время раскрывать, какое наслаждение я доставляю этим Творцу. Потому что это моя цель. Я хочу доставить наслаждение Ему. У меня нет никакой возможности этим заниматься, исполнить это, кроме как через обращение, через товарищей. Это как в отношении к товарищам, соединяя их, организуя их больше, служа им, всем, что я могу сделать в десятке, чтобы укрепить десятку. Как я этим представляю себе, что я доставляю наслаждение Творцу и хочу раскрыть это, хочу, чтобы это было явным для меня, что я делаю это относительно Него, я хочу видеть Его в этом. Ощущать, что это, как я раскрываю Творца, что Он получил от меня результат моего усилия, недоволен мной. Я хочу гордиться тем, что я так делаю по отношению к Нему, и так я работаю через объединение товарищей на объединение с Творцом. Это семинар. Как мне в каждом состоянии, когда я хочу доставить наслаждение Творцу, как мне делать это через мою работу в группе? Прошу.
4: Джеймс?
3: Как я в каждом состоянии, когда хочу быть в отдаче Творцу, делаю это через свою работу в группе? На самом деле это очень просто и очень легко знать, что нужно делать. Просто когда каждый товарищ говорит, отвинь себя перед ним, видеть его величие, делать из себя каждый раз маленьким, принизить себя, пытаться войти в товарища. Это ясная работа, ее можно почувствовать. И это та работа, через которую в конечном итоге можно прийти с клянем, с Творцом вместе.
5: Ближе, Георгий, ближе, ближе.
0: Да, как мы прочли в отрывке. Мы прошли в отрывке. Чтобы прийти к Творцу, нужно прийти к любви к товарищам. Да, все, что я делаю, нужно сразу делать для любви к товарищам.
3: Молитва, я думаю, что дело все в молитве. Я думаю, что нет у нас другого оружия, кроме молитвы, потому что все достигается силой молитвы. Молитва за товарищей, чтобы видеть их величие, величие Творца через них.
0: Да, действительно, мы просто удостоились, что Он дал нам группу, точку в сердце и дал нам место просить. Очень особое в каждом состоянии, что во всех действиях по объединению, которые мы производим, надо поместить его в наше сердце, нужно молиться высшей силе, чтобы она соединила нас. И это очень особая вещь. И он как раз ждет того, чтобы мы потребовали у него приблизиться между нами. И это то, что нам нужно.
3: Да, то, что как-то было раньше, что каждый мог делать в одиночку, соло, чтобы Творец услышал тебя, ты делал себя какие-то состояния, приводил себя в какое-то состояние. Сегодня, как он здесь говорит, только через товарищи. Почему? Потому что Творцу нужны именно товарищи.
0: Ты сказал то, что я хотел, по сути дела, какой еще способ есть доставить наслаждение Творцу, если это не через товарищей, если высокая гора. Это как раз и есть работа в десятке.
3: Да, это то, что говорят товарищи. Творец хочет, чтобы я услышал то, что говорят товарищи. То есть, может быть, даже если ты не любишь, это даже тебе кажется, может быть, какие-то лозунги, но это неверно. Через эгоизм так чувствуешь. Творец хочет, чтобы я слышал только через товарища его.
0: Ну, можно добавить к этому, что Творец хочет, чтобы мы услышали, чтобы мы услышали, что от товарища, любовь к товарищам. Я сказал Рав, что как мы должны говорить, то, что Творец хочет сейчас, чтобы я говорил с товарищами. Если мы представим себе это так, то мы просто так будем в контакте все время, не будем говорить и давать воодушевление товарищам на той же частоте.
3: Да, наше путешествие к Творцу, чтобы войти в Ибур с Ним, нам нужно сделать это вместе, чтобы пройти эту метаморфозу, мы должны измениться. И это изменение происходит с нами в результате того, что мы раскрываем разницу, которую я чувствую по отношению к товарищам. И по отношению моего отношения, между моим отношением и тем, что написано, что Творец добрый, творящий добро, и находится в отдаче, и вот этот разрыв, эту разницу, мне нужно все время сокращать. С помощью чего я могу это сокращать? Как я могу это сделать? Чтобы почувствовать друг по-другому товарищей по моему решению? Нет, это невозможно. Все дело в молитве, что нужно прежде всего определить это, обнаружить, что как бы схватить себя на горячем, что вот я не способен сделать ничего сам, мне нужна помощь. От кого я могу получить? Получить от Творца. Тут начинается настоящая связь с Творцом, когда ты нуждаешься в его помощи, чтобы стать как он, и тогда создается связь с ним.
0: Мы приходим к молитве именно из работы в десятке с товарищами, когда мы хотим выразить любовь, соединиться с каждым ради величия цели, способности раскрыть сердце, просим у Творца эту силу, и в этом тоже есть наслаждение и Творцу, и товарищам.
3: И мы надеемся, что мы сейчас доставляем наслаждение Творцу, и мы хотим еще сильнее сплотить сердца, быть любви к товарищам, и видеть, как каждый, который сидит со мной справа и слева, он великих поколений, и насколько я могу использовать эту связь с ним.
2: Бота. Третий отрывок. Рабаш. Главное, чего нам не достает, и по этой причине у нас нет энергии для работы, нам не достает важности цели. Это означает, что мы не умеем ценить наше служение, чтобы мы знали, кому мы отдаем. И также нам не хватает знания величия Творца, чтобы мы знали, насколько мы счастливы тем, что удостоились служить Царю, ибо у нас нет ничего, что мы могли бы понять, как Его величие. И на языке книги Зоар это называется «Шхина в Апрахе», то есть отдавать Ему так же ценно для нас, как и прах. И само собой, у нас нет энергии для работы, ведь без наслаждения нет сил для работы.
0: Да, это все время мы должны говорить, каждый с товарищами, потому что сам человек не может впечатлиться ни от чего духовного, духовность скрыта, и мы пробуждаем себя только через то, что стараемся пробудить каждого ближнего другого. Поэтому насколько мы стараемся пробуждать товарищей, это, по сути дела, вся наша работа. Я не должен работать над собой. Я должен работать только над тем, что я пробуждаю других. Поэтому работа по распространению в разных видах, когда мы все больше и больше распространяем знания Творца и методику раскрытия Творца всем, только чтобы соответствовало тем людям, которым мы раскрываем это. Это самая важная работа. И в группе тоже. Насколько мы хотим раскрыть Творца, это все зависит от того, насколько я открываю себя, свое сердце для товарищей, и они понимают, что из желания раскрыть Творца только это то, что обязывает меня обращаться к ним. Так что вся важность наша в нашей работе по раскрытию высшей силы получается, что в общем зависит от распространения нашей работы, распространения величия Творца в группе. И не нужно ничего, кроме этого. Этим я пробуждаю товарищей, и насколько я пробуждаю их, и они действуют согласно моему пробуждению. Это, по сути дела, мой большой выигрыш. И так каждый в других. И тогда мы очень быстро приходим к силе кли, когда мы стремимся к Творцу, только лишь из того, что мы этим каждый пробуждает товарищи. И от этого мы приходим к состоянию, когда хотя у нас нет желания духовного, но из того, что мы находимся в эгоистическом желании обратном духовности, этого тоже достаточно нам, чтобы мы начали пробуждать друг друга. Как зависть, страсти и тщеславие выводят человека из материального мира и приводят его в духовный мир. И это есть у нас в каждом. И поэтому давайте мы в этом постараемся работать. Пожалуйста, еще раз семинар. Как мы можем с помощью тех свойств, которые в нас есть, пробуждать товарищей каждый товарищ, который есть у него в десятке, для духовной работы. То есть у них нет никаких духовных свойств, и во мне нет духовного свойства. Но как мы выстраиваем между нами так отношения, когда каждый может пробуждать других к духовной работе, хотеть выйти из эго, подняться в объединение, в раскрытие Творца, чтобы быть в этом устремлении в правильном виде, чтобы я не стремился к Творцу, не построив кли, потому что это мистика, это что-то несуществующее. А стремиться и прийти к раскрытию Творца — это только лишь согласно силе кли, согласно свойствам кли. И поэтому мы строим такие отношения между нами, чтобы они как-то приближались к свойству Творца. И тогда, согласно подобию по форме между кли и Творцом, так Творец раскроется внутри кли. Так что как нам сделать это, пожалуйста, между нами в десятке? Какие свойства, какие силы я должен собрать в себе для того, чтобы подействовать на товарищей, и как я подталкиваю их к духовной работе? А они, после того, как сделают, после того, как я подействовал на них, это все будет записано за мной. Пожалуйста, как мне это исполнить?
3: Так мы сделаем это, прежде всего, с примером, который мы даем товарищам, важностью, которую мы даем каждому действию, когда мы стараемся прийти, показать и пробудить товарищей для подготовки или на трапезе, или когда мы обслуживаем товарищей на дежурстве, и все время искать возможность, чтобы пробудить друг друга вместе.
0: Создал каждого из нас в каком-то виде. И до сих пор, пока я занимаюсь свойствами, которые я знаю в себе, но в товарищах, я передаю им, отдаю им. Один делает еду, другой играет. И мы вместе делаем прогресс, потому что каждая десятка ощущает это, когда мы соединяемся вместе вокруг цели. Естественным образом, каждый берет свои свойства относительно товарищей, и это создается собрание.
3: Важно быть в осознании и не убегать от этого напряжения, которое должно быть во мне, и вместе с этим сосредоточить усилия внутренние в себе и так вот сфокусироваться на этой точке внутри силы, чтобы все почувствовали это, чтобы я был как такой усилитель, который все время транслирует всем это, влияет на всех, и все чувствуют это влияние. Самая большая сила, как создаем.
0: Да, как с помощью свойств, которые существуют у нас, пробудить товарищей для работы, для духовной работы. Мы сказали, что Штраф говорит, что в конечном счете никто не должен заботиться о себе, и не в этом дело. А все, что надо сделать, это вся работа, это заботиться о том, что о поднятии важности, величия в десятке. И это на самом деле наша работа — рекламировать величие Творца внутри группы. И чтобы сделать это, нужно пользоваться нашим эго. Мы учили, что никто не может, по сути дела, со своим эго сделать что-то с собой. Но если я внутри своего эго говорю относительно другого товарища, он может принять это как воздействие, не как что-то эгоистическое. Так нужно играть между товарищами, и придем к нему.
3: Да, у нас есть эгоизм, Творец дал нам его. И этого недостаточно. чтобы объединиться. Потому что эгоизм хочет наслаждаться, а я должен сделать так, чтобы товарищи наслаждались.
0: Ну, просто как Амит сказал, у каждого есть свои свойства. Амит сейчас

0: чтобы мы внутри раскрыли эти свойства, что мы можем помочь товарищу.
1: В принципе, объединение раскрывается между нами в любви к товарищам, любовь к товарищам, это подобие по форме. Подобие по форме приходит к Творцу. И что надо делать? Только исправить себя, не исправлять ничего вне тебя, только себя.
0: Действительно, у нас есть товарищи с очень особенными свойствами, делают еще много для десятки, вместе с намерением, вместе с их желанием объединиться вместе, это быть в духовном состоянии.
1: Если мое намерение будет в каждом слове прийти, дать товарищам величие Творца, чтобы каждый из нас хотел бы почувствовать это, то мы так во всех этих мыслях сконцентрируемся как раз на величии Творца, Его возвышенности. Это будет замечательный результат.
0: И, в общем-то, это то окружение, в котором находится Творец, это Шхина, которая находится между нами. Если мы стараемся сделать это так вот, просто поднимать важность Творца между нами, каждый хочет он или не хочет, но передает это другому.
1: Да, что я могу добавить? Только что мы поймем важность и потребность ощущение ближнего. Так мы действительно можем передать это. Мы прочтем четвертый отрывок, говорит Рабаш, чтобы была энергия для работы ради отдачи, без получения какой-либо компенсации, а чтобы сама работа была вознаграждением, нам нужно верить в Творца. Имеется в виду верить в Его величие. Им нужно вложить силу и большие усилия, чтобы достичь веры в величие Творца. А без веры в величие Творца нет силы для работы ради отдачи. Иными словами, именно когда ощущается величие Творца, человек готов работать без всякой компенсации. А чтобы сама работа была вознаграждением, поскольку то, что он служит великому царю, так ценно для него, что все богатство мира не имеет никакого значения по сравнению с его служением, ибо Творец дает ему позволение войти вовнутрь и служить ему. Поэтому мы должны сконцентрировать все наши мысли на том, как прийти к ощущению величия Творца. И тогда все устремится за этой точкой.
2: Это тоже проблема. Как я могу впечатлиться от величия Творца? Сейчас я впечатляюсь от товарищей. Я вижу так много людей. Мне кажется, около 10 тысяч человек, которые участвуют во всех наших сетях и платформах, и мы получаем от них все больше и больше просьб включить их в десятку. Они начинают понимать все больше и больше, что только в связи между десятками и связях в десятках мы можем создать условия, при котором раскрывается Творец внутри десятки. Мы не находимся в соревнованиях между десятками, какая десятка прежде придет к раскрытию Творца. Хотя и это тоже. Поговорим об этом позже. Но без десятки, без того, чтобы мы могли бы помочь внутри десятки общему объединению, мы не сможем пробудить Творца, чтобы дал нам силу отдачи, и потом раскрылся бы в той общей силе отдачи между нами. И поэтому возникает вопрос, как я могу достичь этого? Сейчас. так не могу продвинуться. И

0: мое продвижение сейчас, скажем, благодаря тому, что я впечатляюсь от товарищей, от силы, величия, того, что нет жизни, кроме того, что вся жизнь такая пустая, никчемная. И я прихожу, потому что нет выбора сейчас. Так? И это, конечно же, неправильное состояние, не истинное и не недостойное. И получается поэтому, что мы должны все-таки потребовать у Творца, что мы хотим почувствовать Его величие, ощутить величие Творца. Это то, что нам нужно, чтобы действительно подняться по ступеням, ступень за ступенью к духовному миру. Величие Творца раскрывается согласно величию товарищей, величию окружения. Мы создаем кли, и в этом кли, который мы формируем между товарищами, насколько мы ценим их, насколько, как пишет Рабаш, я свожу себя к нулю, есть еще много нулей относительно товарищей. Согласно этому, я выстраиваю в себе условия для раскрытия Творца. И когда величие Творца так постепенно раскрывается согласно величию товарищей, то действительно у меня есть духовное кли, и оно называется душа, моя душа, нешама. Есть в этом много разных деталей, мы будем их изучать, много элементов. Но так мы это раскрываем.
1: Ну,
0: продолжим читать Орен. Пятый отрывок
2: говорит Рабаш. Если намерение их доставлять наслаждение Творцу, это приводит к тому, что если они хотят прибавить в работе, они вынуждены добавить величие Творца. Ибо какова мера величия Творца, такова и мера, в которой они могут отмениться перед Ним и совершать все свои действия лишь ради небес. И это, как сказано в книге Зоар, о стихе «Известен во вратах Шеарим, муж ее, каждый поступает потому, как он оценивает Мишаэр в сердце своем». Поэтому те люди, которые хотят работать ради небес, для того, чтобы у них была энергия для работы, они каждый день должны стараться достичь состояния веры в величие Творца, поскольку именно величие Творца обязывает их работать ради Него. И в этом все наслаждение, которое есть у них в их работе.
1: Кен, значит, что
0: да, то есть то, что я ощущаю величие Творца, это еще не называется, что я раскрываю его. Я только впечатляюсь от того объема, в котором он действует и создал, потому что я не могу постичь его. Я постигаю его снова, согласно моему кли. И поэтому вот этот охват от творения, который могу представить себе, этот размер, насколько оно вечное, совершенное, огромное, это то, что говорит о Его Создателе, о Творце. И поэтому так мы раскрываем, мы все раскрываем через Келим и впечатляемся из того, что Творец раскрывается в нас, как Он действует в нас, как Он формирует нас от конца творения, от края до края творения. Это общая сила, этот свет бесконечности, как Он действует. Исходя из этого, мы обретаем величие высшего Создателя, и согласно этому величию мы можем связать себя с Ним, соединить себя с Ним без всякого вопроса и сомнения. И так мы приближаемся все ближе и ближе к правильным келим, в которых Творец раскрывается. Сегодня я с начала нашей встречи, то есть это уже больше часа, еще не видел ни одного знака вопроса. Это потому, что вам нечего спросить о том, о чем мы говорили, или вы решили просто не делать этого?
2: Мне кажется, потому что вы не приглашали товарищей задавать вопросы. Они думают, что вы хотите давать им семинары.
0: Ну, так сейчас мы прошли несколько этапов собрания, сближения, соединения. Из соединения между нами к соединению с Творцом. Давайте посмотрим, действительно ли есть у нас здесь вопросы по делу, по теме, по этой. Я только прошу, чтобы они были по теме, и продолжим. Ну, начнем. Балтия-2.
3: Да, есть такое наслаждение. Самим Творцом здесь много товарищей, много всего. И вот где происходит эта точка переключения на товарищей? Потому что иногда так выглядит, что я наслаждаюсь только от самого Творца. Спасибо.
0: Нет, мы должны прийти к состоянию, когда не товарищи, это моя цель, и не Творец является моей целью, ну и, конечно же, не я, а я, товарищи и Творец, они становятся все одним целым. Я не оставляю чего-то одного из этого. Я действительно правильно направлен на раскрытие Творца внутри десятки. Итак, я внутри десятки раскрываю Творца. Так это происходит. Турция-3.
4: Good morning.
0: 4.
4: Morning. No matter how much we try, put effort.
2: Доброе утро.
4: I only reveal.
2: Сколько бы мы ни старались вкладывать усилия в десятку, я раскрываю только в конце дня, насколько я далек от Творца. Как же я могу подняться из этого состояния в состояние, когда я могу доставлять Творцу наслаждение?
0: Я думаю, что есть такая пословица, это на всех языках, у всего человечества, у всех народов. Там говорится, нет более умного, чем опытный. Нет умного без опыта, что тот, кто прошел, он уже знает, что происходит, он знает начало и знает конец, и может из конца видеть начало, и у него есть опыт. Опыт, то есть все этапы на пути он уже знает, так же и мы. Мы не можем видеть то, чего еще не прошли, но часть мы берем у каббалистов, а часть мы раскрываем с товарищами. Так продвигаемся. Если ты не получил ответа, спроси.
4: So, this is feeling,
2: так
4: advancing
2: is, это ощущение продвижения.
4: We feel, maybe it is advancement to feel how far we are. Maybe it can create a difference.
2: Может, это продвижение к тому ощущению, насколько мы далеки. И это, по сути дела, может пробудить хисарон для молитвы. Я прав?
0: Да, да. И разочарование, о котором ты говоришь, что потом приходит разочарование, это тоже не разочарование, это раскрытие нового кли, новой глубины, Тебе нужно ощутить его, чтобы продвигаться дальше. Понимаешь?
1: Минус, плюс, минус.
0: Это минус, плюс. Больше минус, больше плюс. Еще больше минус и еще больше плюс. И так мы продвигаемся, и поэтому нам нужна группа, которая все время будет рядом, рядом с каждым. И она будет как такой арсенал,
1: конденсатор.
0: Все, что мы обретаем и в падениях, и в подъемах, все это входит в группу. Я нахожусь в падениях, подъемах, меня отбрасывает, не знаю, где я вообще нахожусь. Есть такие состояния. Но вся моя работа, она включается, она аккумулируется,
1: аккумулируется
0: в десятке. И так мы достигаем цели. Итак, каждый из товарищей. И получается, что десятка — это то место, где мы собираем все усилия, все успехи, все вопросы и ответы, все там и сейчас. Когда ты говоришь, я падаю, я ничего не помню, еще хуже, чем прежде, это потому что ты прошел из прошлого состояния, оно вошло в десятку, и ты сейчас с новым пустым кли.
4: Тода.
0: Понятно?
1: Нью-Йорк, фри.
0: Нью-Йорк, три.
5: Шалом, рав. Есть сейчас
2: особое ощущение объединения, как будто на уроке сейчас мы поднялись на какую-то ступень. Обычно, когда есть такое ощущение, есть какой-то страх, может быть, мы потеряем это ощущение. Ощущение постижения. Как мы можем еще больше продолжить усилия, может быть, пробуждение, чтобы еще больше подтолкнуть вовнутрь, чтобы войти еще глубже в товарищи?
0: Это называется отсутствие веры. Ты пока не чувствуешь, что ты находишься в общем, огромном, бесконечном кли, вечном. И в этом кли ты находишься, и ты останешься, будешь оставаться в этом кли, неважно, какие состояния ты будешь проходить. И все состояния, которые ты пройдешь, это все только они направляются Творцом, потому что ты должен их пройти, иначе ты не сможешь исправить свою душу. И поэтому главное все время стремиться к объединению с товарищами. И в самых плохих состояниях ты должен стараться, только стараться быть между ними. Иногда ты находишься в состоянии, когда ты отключен от всего, но, по крайней мере, в чем-то физически ты находишься, как и сейчас. Есть много таких людей сейчас, которые не совсем находятся в осознании, скажем так. И неважно. Это все равно пока что наш корабль идет дальше, вперед, и вместе с ними мы плывем один раз эти, другой раз те, как земной шар. Есть такие, кто спят, есть такие, кто работают, есть такие, кто просыпаются, есть такие, кто отходит ко сну. И так всем живем. Давайте же правильно себя пробуждать.
2: Вопрос, Раф, как действительно мы можем продолжать пробуждать друг друга правильно, чтобы больше углубляться?
0: Это то, что мы будем делать на протяжении Конгресса. Голландия.
6: Dear Raf, what are these words of the friends?
2: Здравствуйте, дорогой Раф, что это за слова, товарищи? Эти огромные великие слова, товарищи, что это за ощущение слов товарищи? В чем их смысл по отношению к нам, что действительно происходит с нами конкретно?
0: Постарайся представлять себе, что за товарищами стоит Творец, как говорят нам каббалисты, и что в сущности Он через товарищей посылает тебе посыл, и ты глубже начнешь принимать то, что ты слышишь от них, и с помощью этого очень сильно продвинешься, очень. Ты вдруг услышишь от товарищей такие вещи, которые относятся к духовному развитию, и буквально согласно тому состоянию, в котором ты находишься, потому что мы находимся в сети связи между нами. И получается, что если мы чуть больше слышим то, что говорят товарищи, я согласно этому нахожу, как я должен видеть себя во всей этой сети, и как Творец направляет меня буквально от состояния к состоянию. Поэтому правильное взаимовключение среди товарищей творит все. Не нужно ничего больше.
1: Латин 6.
0: Латин 6.
7: Раф, cuando a través del trabajo yo de alguna forma logro anularme,
2: когда через работу мне не удается как-то отмениться, отмена строит внутреннее строение внутри меня. Это та форма, как Творец раскрывается через товарищей, через десятку мне, в величии товарищей.
0: Да.
1: Чайна. Please.
0: Китай.
8: Shalom, Rav. My question is, what level of unity do we have to reach before we can call it Pasuf?
2: Здравствуйте, Рав. К какому уровню объединения мы должны прийти, чтобы мы смогли называть это Парцуфом?
0: На ступень, на которой мы отменяемся самым маленьким образом, начальным, друг перед другом, и в этой самоотмене мы уже находимся соединенными вместе. Еще нет между нами сил буквально отдавать друг другу, но, по крайней мере, я отменяю себя, чтобы включиться среди товарищей, и это уже начало парцуфа, убар. И это очень большой парцуф. Мы почувствуем, что мы находимся в высшем свете, в Творце. И когда каждый отменит себя перед десяткой, тогда мы почувствуем себя в таком состоянии. И почувствуем также, как Он заботится о нас, как зародыш в утробе матери, когда он развивается, то все отношение Творца к нам мы начнем ощущать. Соответственно, с этому будем стараться прийти к подобию с ним через товарищей. И так начнем относиться каждый к другим в десятке, как я хочу относиться к Творцу, потому что это одно и то же. И так мы будем продвигаться во всем нашем духовном развитии, через вот этот период внутриутробного развития и само рождение, и период взросления, гадлут, но все это через отмену каждого перед товарищами, чтобы дать возможность Творцу заботиться о нас. И чем больше мы отменяемся, Творец больше работает с этой десяткой и растит ее все больше и больше. Понятно? Я очень рад, что у нас сегодня есть связь с Китаем.
1: Латин 5.
0: Хорошо. Латин 5.
9: Здравствуйте, Раф, dos preguntas. Раф. Una pregunta de un amigo de aquí de la decena.
2: Два вопроса есть у нас. Первый. Товарищ десятки спрашивает.
9: И dice que entonces ¿cuál es la cualidad de la criatura?
2: Вы упомянули, что у творения нет этих свойств отдачи. А какие свойства есть у творения?
1: Эйзе и хуйот.
0: Какие свойства?
2: Качество.
0: Только желание получать. Не важно, какие желания, мысли есть у него, но они все ради себя. И то, что нам нужно здесь постараться с помощью, конечно же, высшей силы, тоже добавить к себе желание и намерение ради ближнего, ради товарищей. Если мы устанавливаем такую сеть связи между нами, что мы не только работаем на получение, а также и на отдачу товарищам, то мы тем самым уже выстраиваем место для раскрытия Творца, потому что Он абсолютная отдача, и согласно свойству отдачи Он может раскрыться в отношениях между нами, между товарищами, если все мы будем находиться во взаимной отдаче друг к другу.
2: Хорошо? Нет.
1: Woman,
0: Latin 11.
1: Лошумим, no listen.
0: Не слышно.
10: Раб, ¿ya se escucha? Sí. En pocos minutos hemos pasado por tantos estados.
2: Слышно?
10: И mis amigas, que son tan...
2: За несколько минут мы прошли так много состояний, и такие великие подруги тут находятся со мной, дают так много, есть так много ощущений. Я хочу дать все, что Творец дает мне, что делать в этих состояниях.
0: Только молиться от всего сердца товарищам, за подруг, за товарищей, за всех из сердца. Нет ничего. Вся духовная работа — это только в сердце. Хорошо. Латин 13. Пойдем быстрее.
11: Abre tu micrófono, Sandrita.
12: Okay, Shalom Rab. La Shejina mora solo en un sitio íntegro.
2: Gracias, Раф.
12: La pregunta es...
2: Шхина пребывает только в совершенном месте.
12: En la decena,
2: вопрос, как удерживать Шхину в десятке, если, если Творец сам некоторых из нас ставит в состояние падения. Как найти совершенство, когда мы проходим эти состояния?
0: Вопрос очень хороший, действительно. Творец все время ломает нам состояние, когда мы достигаем чего-то. И есть об этом много статей, иначе мы бы не продвигались. Если мы достигались чего-то духовного, духовное — это совершенство. Мы никогда бы не выходили из него. Это дает ощущение совершенства. И даже если в разуме... Я и представлял бы себе, что есть еще какие-то вещи, но без чувства я бы не мог продвигаться. Поэтому Творец делает нам это огромное наслаждение, когда Он забирает нас, то, что мы постигаем, и мы ощущаем потребность хисарон, но на большей ступени, чем прежде, и поэтому у нас есть возможность продвигаться больше.
1: Ну, от Woman Latin 1.
0: Woman Latin 1. один один.
13: Шалом, Рам, Раф.
2: Здравствуйте, Раф. Мы очень волнуемся в Чили. А вопрос, как каждый день достигать возможности приближаться, чтобы ощутить величие Творца по-настоящему?
0: Быть в связи со всеми подругами и вместе с нами на связи на уроках. И наверняка вы будете продвигаться хорошо, потому что Творец заботится о нас. У Него мы единственная и главная и дорогая группа, которая существует в этом мире в рамках последнего поколения, которая желает, должна исправить разбитое клей Адама Ришона, и поэтому также будем участвовать и на уроках. И во всем, что мы делаем, нет никакой проблемы. Вы будете продвигаться вместе с мужчинами.
1: Ита Сикс.
14: Buongiorno, Rav.
0: Италия 6.
14: Lei ha detto che dobbiamo pretendere.
2: Здравствуйте, Раф. Вы сказали, что мы должны требовать у Творца ощущения Его величия. Как нам делать это в десятке?
0: Мы все время говорим об этом, мы изучаем это. И как это только все в связи с товарищами, насколько товарищи хотят показать мне, что есть в них величие Творца, даже если нет. Но я впечатляюсь от того, что я слышу и вижу в них. И согласно этому я также и продвигаюсь в понимании величия Творца во мне. Так я это получаю только от товарищей. Хорошо. Сейчас перейдем к Москва 7. Денис.
15: Здравствуйте, Раф. В начале самого сегодняшнего урока вы сказали такую фундаментальную вещь. Давайте заменим мысли желания этого мира на этом конгрессе на мысли желания духовного мира. И мой вопрос в том, а какие мысли и желания в духовном мире на самом деле?
0: Мысли и желания духовного — это только давать другим понятие единства и показывать им, насколько я впечатляюсь величием Творца. И тогда зависть, честолюбие, страсть, они захотят быть, по крайней мере, на той же ступени величия Творца, который есть у меня. И мое это распространение в них, сколько я стремлюсь к единству, и насколько это более духовно, они будут завидовать этому и захотят это реализовать. И так мы помогаем друг другу.
1: Москва 8.
0: Москва 8.
16: Доброе утро. Вопрос. Как нам объединить наши хисароны так, чтобы начали строить общие кли вместе с Творцом?
17: Но мы все время говорим об этом. Вы как будто не были на всех наших уроках, что вы спрашиваете? Мы объединяем все хисароны, все наши желания, хисароны, стремления к раскрытию Творца, объединяем их вместе с помощью того, что мы все время стараемся отдавать друг другу.
1: Беседер.
17: Понятно?
1: Latin 7.
17: Латинская Америка 7.
18: Gracias, Rab. Pregunta de la decena de hombres del centro de estudios. Si en la plegaria solo debo pedir por...
2: Вопрос от мужской десятки из Академии.
18: ...a elevar plegaria por la humanidad.
2: из работы в десятке, должен ли я абсолютным образом возносить свою молитву за весь мир, тоже просить за весь мир?
17: Я не должен этого делать, если я не раскрываю в этом важность, но постепенно раскроется важность как заботы о том, чтобы присоединить к этому весь мир, ведь в конечном счете каждый из нас, все мы ответственны, каждый из нас ответственный за и своей душе за общее исправление, исправление Адама, то есть общей системы нашей. И в этой общей системе, когда мы воссоздаем общую душу, есть и твоя часть. И эту часть ты должен исправить. То есть выходит, что ты отвечаешь за свою, в своей части ты отвечаешь за весь мир. А затем ты раскроешь, сейчас это тяжело воспринять, что кроме тебя ничего нет. Потому что ты охватываешь всех, каждый состоит из всех. Поэтому ты отвечаешь за исправление всего кли Адам решен. И так каждый, и одно не мешает другому. Это нечто интегральное. Мы пока что не можем себе представить в нашем эгоистическом разуме, но это произойдет. Поэтому не волнуйся. Мы должны будем когда-нибудь позаботиться обо всем мире. И все-таки стоит и сейчас принимать это в расчет. Понятно?
1: Ну, Киев.
17: Ну, Киев.
13: Да, дорогой Раф, вот вы сказали, что я не думаю ни о себе, ни о товарищах, ни о Творце отдельно, а только как что мы все слиты воедино. Ну что это за состояние, когда мы все слиты с Творцом воедино?
1: Это Израиль, Адам.
17: Это называется Израиль. Израиль — это человек, который стремится к слиянию с Творцом. Орайта, Тора — это то самое общее кли, которая исправлена, и Творец, три эти составляющие, находящиеся вместе. Вместе. Это то, что должно быть.
13: Вот мы собрались десяткой все вместе, и много еще десяток по всему миру. Мы очень хотим вот это состояние, чтобы сейчас между нами пребывало. Вот что нам для этого нужно?
17: Все время думать об этом, все время стремиться к этому. Вот и все. И тогда это получится, это произойдет. И мы к этому близки, и Творец просто ждет. Ты знаешь, это как младенец, который хочет есть, но мы еще немножечко ждем, потому что он хочет немножко, но не всей силой. Поэтому насколько есть большой аппетит, это признак того, что он, то, что он кушает, пойдет ему на здоровье. Поэтому немножечко задерживают, удерживают. Мы, собственно, подготовили себя. Я надеюсь, что в результате конгресса мы придем к такой силе желания и намерения, и отдачи, и стремления всего, что нам нужно в конечном счете, чтобы мы удостоились раскрытия Творца. Мы уже начнем. Понятно?
1: Ну, Хорватия.
17: Ну, Хорватия. Они все время с нами.
2: Ну, с вопроса десятки. Как я могу увидеть величие Творца в моей неспособности включиться в товарищи?
0: В том, что Творец не дает тебе приблизиться к товарищам. Ты его величие, что даже ты захочешь, он не даст. Почему? Пока не попросишь. Здесь есть игра. Это называется, что Творец играет с Левиафаном. Левиафан — это такое желание получать, которое он создал. И мы все мы находимся в этом Левиафане.
1: Памли плюс, вы памли минус. Валидеза умигадель утану.
0: Итак, он нас растит, дает нам более крайние, более далекие ощущения друг от друга, дает нам мысли более противоречивые. И так в итоге мы получаем правильный келим для его раскрытия от края до края. Всего. Всего. Понятно?
1: Турки ту.
0: Турция 2.

0: חברים יקרים, חברים גדולים.
1: Дорогие великие друзья, сейчас мы прошли с вами очень мощный урок вместе с Равом. Сейчас мы входим вместе, учеба вместе с товарищами. Мы хотим, чтобы все ощутили величие Творца, чтобы Он сопровождал нас в течение всего Конгресса.
2: Но Творец скрыл себя. Так, друзья, как мы сможем вывести Творца из скрытия? Семинар, активный семинар. Как нам вывести Творца из скрытия? 6 минут.

0: отменять свои свойства перед Творцом, каждый отменяет себя перед Творцом, перед товарищем отменяет себя перед Творцом, и так мы достигаем силы отдачи и соединяем наши желания.
1: Да, скрытие, в общем-то, это возможность сделать какой-то шаг вперед по направлению к Творцу, в любви к товарищам, чтобы почувствовать, что товарищ — это просто часть моей души.
0: Да, но Творец не находится в скрытии, просто мы его не видим. Это два разных состояния. А когда мы раскроем его, тогда мы выйдем из этого скрытия и достигнем единства в десятке, буквально добавить связи, чувствительности. И Творец раскроется внутри этого.
1: Мы пришли все от Адама Ришона, и товарищи находятся во мне, и Творец находится в объединении между нами. И это наша задача во время Конгресса — соединиться вместе в одно целое.
0: Он всегда здесь, между нами. Нужно просто сосредоточить свое внимание соединить наши сердца воедино, и так произойдет раскрытие.
1: Как нам вывести Творца из скрытия? Как сказал Давид, он не находится в скрытии. Это мы просто не видим, у нас закрыты глаза пеленой такой. Как нам раскрыть его? Только между нами, когда мы будем стараться видеть каждого товарища, который говорит, что через него по-настоящему говорит Творец, и стараться говорить так, чтобы каждый, когда говорил, он влиял на других товарищей, чтобы вместе соединиться и раскрыть Творца.
0: Творец — это свойство отдачи. Когда я начинаю отдавать товарищам, тогда мы раскрываем Творца.
1: Да, и заключенный в темнице не может вытащить сам себя из этого заключения. Только товарищи могут помочь вытащить товарища из скрытия, чтобы могли защитить Творца. И мы должны каждую возможность, которая есть у нас, получить это, просто впитывать это товарищество величие и так помогать друг другу.
0: Да, Рав очень много нам объяснял это. И у человека всегда это скрыто. Нету раскрытия Творца именно в человеке. Но когда он соединяется с товарищами, там он раскрывает Творца, и там это место, когда скрытие всегда находится в человеке, но если он хочет соединиться с высшей силой, то он находит ее в товарищах.
1: Творец, в общем-то, находится везде, только я со своими неисправленными свойствами скрываю его. И своей ленью, своим пренебрежением, в общем-то, всем, что это тоже он сотворил в нас. Нам только нужно делать усилия только в направлении любви к товарищам.
0: Творец — это свойство отдачи. И поэтому он скрыт от меня.
1: Им за браха, не ремана, Ну, это просто благословение свыше, что он в скрытии, что мы можем делать работу. И это великая работа. И это называется сейчас, что я вижу, товарищи, сейчас состояние объединения, как одну душу с одним сердцем, вот так вот, как будто я смотрю на них взглядом Творца, я вижу, что все находятся в отдаче, чтобы я понимал, что действительно это свыше, цель свыше.
0: И где он? Раскрывается. Он раскрывается в подобии свойств, насколько мы подобны ему. Но как мы можем уподобиться ему? Ведь он скрыт, и мы его не чувствуем. И он никогда не раскроется, только лишь если мы хотим отдавать товарищам. Это, конечно, непросто. Это противоречит нашей природе. Но если мы делаем усилия в этом, то тогда Творец поддерживает это.
1: Я бы добавил и сказал, как нам вывести состояние скрытия Творца. Я бы сказал так, что состояние скрытия — это данное нам, и нам нужно работать. В нашей работе просто так вот выделить и внутри себя ощутить это свойство Творца.
0: Попросить у него, приложить усилия, но и главное — это просить у него помощи в этом.
1: Так как мы сможем вывести Творца из скрытия, говорит нам об этом Рав. Конечно же, величие Творца находится в десятке, не может раскрыться вне десятки, а только согласно свойствам, которые мы формируем в десятке. Поэтому сказано: «Вы создали меня, потому что не может быть иначе». Творец скрыт. Высший свет вообще находится в абсолютном покое. Но мы можем раскрыть его части постепенно, по ступеням, согласно объединению между нами, согласно мере участия между нами, в мире нашего самопожертвования, вплоть до объединения. Полного объединения. И так мы придем к этому.
0: Конечно, величие Творца в десятке и не может раскрыться за пределами десятки, только согласно свойствам, которые мы формируем в десятке. И поэтому написано: «Вы сделали меня». Потому что невозможно иначе. Творец скрыт. Высший свет. Вообще он находится в абсолютном покое. Но мы можем раскрыть часть его постепенно, поступенно, согласно мере участия между нами, имения в мире нашего жертвования ради объединения. И так мы достигнем этого. И сейчас клип номер два.
2: Вот, хаваим, вело ми кому-то еда, вело ми шум давар ахер.
1: Все зависит только от сближения, товарищи, не от количества знаний, ни от чего другого. Весь успех только в том, насколько сможем тесно сплотиться друг с другом, сплотить наши желания, наши сердца друг с другом, сплотить части разбитого клина, насколько мы замкнем эти разбиения между нами, тогда мы сможем этим раскрыть, как, допустим, когда вода в разбитом сосуде. Когда мы представляем части сосуда друг к другу, тогда мы сможем обнаружить воду и наполнение, которое может раскрыться там.
3: Кшеша сырья, ушотеф, угоеш, укоцеф.
1: Мы находимся перед источником, бесконечным источником, который бьет ключом и дает полное распространение. Еще раз послушаем второй клип.
0: Все зависит от приближения товарища, нет количества знаний, нет чего-то другого. Весь успех в том, насколько мы сможем теснее соединить наши желания друг с другом и соединить части разбитого кли, насколько мы перекроем эти трещины между нами, так мы сможем раскрыть, вот, скажем, эту воду в разбитой посуде. Когда мы соединяем эти части сосуда, тогда таким образом мы можем раскрыть вот эту воду, это наполнение, которое может быть раскрыто там.
1: Рав сказал, что нам нужно только соединить разбитые части кли. И чем больше мы сможем это сделать, тем больше мы раскроем наполнение, как воду, когда мы соединяем эти части вместе. Давайте попробуем ощутить это. Давайте сейчас сделаем такую демонстрацию этого. То есть если мы, товарищи, соединяем наши кли вот таким образом, скажем, и наполняем воду, ну, скорее всего, вся вода прольется вниз. Но если мы хотим сохранить воду, мы должны очень тесно сплотить наши части так, чтобы если вода наполнит, то наполнение наполнит наши кли, чтобы мы ощутили и не пролили это наполнение. Исходя из этого примера, мы хотим сейчас прийти к активному семинару, перейти к активному семинару. И семинар такой, какое духовное действие в десятке эквивалентно этому примеру, то, что мы видели сейчас. Активный семинар, 6 минут.

0: не все. А клей... המאפול של כל אחד, ביחד רק אפשר לעשות. אם אני אתן...
1: Это можно сделать только вместе. Так это не работает в одиночку. Творец хочет все, и есть эта возможность. Главное, чтобы мы смогли реализовать это.
2: Да, как наши великие товарищи с девятой десятки показали, как они это делают. В духовном мы делаем это, когда мы так вот соединяем сердца, это может быть физически. У нас тут 15 товарищей, мы сидим вместе, сплочены друг с другом. И, может быть, это внешнее, но мы это внутренне чувствуем. То, что происходит с нами, как мы соединяем наши сердца, силы, даем друг другу пример. И в этом важность.
1: Духовное действие — это не убегать из намерения и ни в коем случае не убегать в себя, в свое эго, и все время быть этим, этой частью сосуда, который держит воду, но не быть дырой, через которую вода вытекает наружу.

0: соединить наши желания друг с другом и если мы находимся в отдаче, то тогда этот сосуд, он полный.
1: Да, наши желания — это как каменное сердце, каждый думает. Так вот, внутри себя, и нужно товарищей, думать о товарищах, и для этого нужно так вот хорошо потереться сердцами с товарищами.
0: Мы можем проверить, если наши руки не соединены плотно, мы не находимся в центре десятки. Мы должны еще сблизиться с товарищами, стараться прислушаться к ним, быть в правильном намерении, делать это все больше и больше. И таким образом мы составим это кли.
1: Да, построение нашего кли, потом главное участие всех, когда нам дали сейчас товарищи с девятой десятки пример, чтобы все были вместе, иначе вся вода прольется на пол, поэтому мы должны, просто обязаны так вот сплотиться, быть в соединении друг с другом в действиях, в молитвах и в поведении между нами.
0: И тогда спросить себя, какое сердце я помещаю в это место, и я могу отыскать там все выяснения, чтобы все это привело меня к любви к товарищам.
1: Рав как-то дал нам такое упражнение, может быть, кто-то помнит, что там вот такая малиновые шарики такое создавать, что каждый товарищ должен создать и держаться таким состоянием, что он находится в поручительстве и в ответственности перед товарищами и соединен с ними.
0: Мы параллельно работаем в десятке, чтобы создать величие Творца. Насколько он велик, он собрал нас и дал нам поработать именно над этим, не над чем-то другим, над его величием, над величием отдачи.
1: И в этом действии, когда мы должны выйти друг с себя и быть в единении с товарищами, и думать о Творце, нахожусь ли я с ним в таком соединении, когда я действительно чувствую то, что он говорит, соединяюсь с ним, и могу в его словах постичь то, что Творец хочет дать, просто держать в себе это.
0: Как мы учим, вода — это бина. Когда они показали этот пример, у меня это сразу возник этот образ бины. То, что удерживает воду, это свойство отдачи. Только слияние между нами, где нет трещин. А если будут эти трещины, это раскрытие различий между нами. Поэтому должны крепче соединить наши руки.
2: Клип миспар шалош.
1: Давайте вместе посмотрим третий клип.
0: Ощутить величие Творца

0: Это то, что нам нужно, чтобы действительно подняться со ступени на ступени в духовном мире. Величие Творца раскрывается согласно величию товарища, величию окружения. Ведь мы создаем кли, и в этом кли, которое мы создаем между товарищами, насколько мы ценим их, насколько, как Рабаш пишет, когда из себя делаю ноль, и еще много-много нулей относительно товарищей, согласно этому я выстраиваю в себе, создаю условия для раскрытия Творца. И когда величие Творца постепенно раскрывается согласно величию товарищей, то у меня действительно есть духовное кли, и оно называется душа, моя душа.
1: Друзья, обратите внимание на то, как раскрывается величие Творца. Какое условие должно быть для этого, чтобы мы раскрыли величие Творца? Давайте посмотрим еще раз клип.
2: Ларгиш гадлута буре.
0: Ощутить величие Творца — это то, что нам нужно, чтобы действительно подняться со ступени на ступень в духовном мире. Величие Творца, оно раскрывается согласно величию товарища, величию окружения, потому что мы создаем кли, и в этом кли, которое мы создаем между товарищами, насколько мы ценим, и насколько, как Рабаш пишет, я из себя делаю ноль, и еще множество нулей относительно товарищей, и согласно этому я выстраиваю в себе условия для раскрытия Творца. И когда величие Творца постепенно раскрывается согласно величию товарищей, то у меня действительно есть духовное кли, и оно называется душа, моя душа.
1: Величие Творца раскрывается в соответствии с величием товарищей. Какое это условие? Я думал, что я раскрою Творца напрямую, что он будет велик по отношению ко мне, что я буду чувствовать его действия, как они влияют на меня. А тут Габалист говорит, нет, я должен соответствовать условиям, что я должен сначала раскрыть величие товарища. Если у меня нет величия товарищей, так что я никогда не раскрою величие Творца? Так что делать? Как я могу сделать так, что через величие товарища я смогу раскрыть величие Творца? Как это возможно? Какая связь между этими двумя вещами?
0: Прочитаем вместе отрывки 4 и 5. Давайте прислушаемся к тому, что сказал Рав. Ты можешь представлять товарищей великими, даже когда ты не видишь и не можешь представлять это себе сейчас. Это все зависит от любви. От любви. Как к своему ребенку ты относишься с любовью, и тогда он в твоих глазах кажется как бы большим, значительным. Видеть достоинства товарищей, а не их недостатки — это результат любви. Подобно матери, которая не видит в своем ребенке, в своем маленьком ребенке какого-то изъяна. Все, что есть в нем, все хорошо для нее. Она любит абсолютно все. Так и мы должны рассматривать нашу любовь, чтобы наша любовь была как можно ближе к естественной любви. Давайте еще раз прочитаем. Ты можешь представлять товарищей великими, даже когда ты не видишь и не можешь их представить сейчас. Это все зависит от любви. От любви. Как к своему ребенку ты относишься с любовью, и тогда он кажется тебе как бы большим, важным. Видеть достоинства товарищей, а не их недостатки, это следствие любви. Как мать не видит в своем ребенке какого-то изъяна, но это все есть в нем, а все, что есть в нем, это все хорошо для нее, потому что она любит абсолютно все. И поэтому так и мы должны видеть нашу любовь, чтобы наша любовь была бы как можно ближе к естественной любви.
2: Друзья, давайте вместе поработаем над этим, каждый в своей десятке, и проведем активный семинар. Выразите свою любовь к товарищам. Это указание, то, что нужно сделать. Вырази свою любовь к товарищам. 6 минут.
0: И сразу после семинара десятки, которые хотят выразить свою любовь, мы приглашаем их, ставьте вот эти вопросительные знаки. Сейчас у нас активный семинар. Выразить свою любовь к товарищам. И в заключение, каждая десятка, которая хочет выразить свою любовь, ставит вопросительные знаки.
1: Ну, я очень-очень хочу и стараюсь. Я думаю, даже чувствую в каждом товарище его стремление, его то, что горит в нем, насколько он выражает это величие цели, он находится в молитве. Вот буквально я чувствую это, я ценю его, я люблю его, его, молюсь за него.
0: Нужно как следует потереть наши сердца. И Творец дает все время возможности соединиться с великими товарищами.
1: Я удостоился такой великой десятки. Петах Тиква 12, 15 товарищей в десятке все. Каждый из них это просто дает себя в Небаруху, отдал свою жизнь пути и меняет себя перед десяткой, перед товарищами. И это огромная честь быть одним из вас и делать все, чтобы раскрыть Творца вместе и подталкивать давать силу всему миру мукли.
0: Мы на Кинерете здесь, мы находимся в разных комнатах, а я спал с товарищем в одной комнате. И сейчас я очень люблю его. Я видел, как он ворочался всю ночь во сне. И как ему тяжело было спать, но сейчас он на уроке изо всех сил. И я полон любви к нему. Творец дал нам разные состояния здесь, на конгрессе, чтобы мы смогли раскрыть сердце товарищам. И вместо того, чтобы критиковать товарищей, что это неисправность моя, можно обратить это в любовь.
2: Я люблю вас от всего моего сердца духовного, и пока это еще только точка, и нужно эту точку от всего сердца расширить на все сердце, но из этой маленькой точки я делаю все, чтобы быть в любви к вам навсегда вместе.
0: Товарищу кажется, что это маленькая точка, но мы чувствуем, насколько она сильная. И что вообще можно любить в этом мире? Ведь мы эгоисты. Мы любим то, что нам доставляет удовольствие. Но то, что приводит меня к истине, к исправлению, это совершенно другой уровень. Совершенно нечто иное.
2: Еще 2 минуты нам добавили. Давайте про любовь. Говори. Товарищи так говорили, что я даже не знаю, что еще добавить.
0: В нашем мире есть много желаний. Есть товарищи, которые любят футбол, деньги, все что угодно. А я люблю вас, потому что вы напоминаете мне Творца. Я люблю вас. Потому что Творец дал желание к духовному.
2: Да, мы так вот все, мы горим, мы понимаем все. Это наша работа, работа сердца. И мы делаем нашу работу, мы понимаем, что вся работа наша в сердце. И, как сказал мой товарищ, будем продвигаться к цели конгресса.
0: Итак, друзья, после того, как мы выразили любовь друг другу в десятке, давайте изливать это во все клеи, нашу любовь ко всему клеи. Давайте поделимся. Вперед, друзья, мы просим вас, мы требуем, чтобы вы ставили вопросительные знаки и делились с нами своей любовью. Поделитесь вашими впечатлениями, вашим воодушевлением, вашей любовью, которую мы буквально чувствуем. Вперед, друзья.
3: Ну, мир решен. Эфо Симана Шела решен.
0: Кто первый?
3: Опа, German, начнем с вас, Latayv German.
2: Германия, начнем с вас, Latayv.
4: Vielen Dank. Nur ganz kurz. Ich wusste gar nicht, wie sehr.
2: Большое спасибо.
4: Zusammengewürfelt ist aus gestrandeten.
2: коротко я скажу.
4: Sich hier verbinden, wie groß die Liebe da ist. Also, das liegt an euch.
2: Мы чувствуем здесь, что мы объединены как одно, в одно целое, в огромной любви. Большое спасибо вам, вы такие мощные, вы позаботились для нас обо всем. Мы все товарищи в мире соединены, и без вас мы не могли бы это сделать. И мы чувствуем всю эту силу любви ваша. И мы работаем здесь, между нами. Через благодаря вашим усилиям. Спасибо.
0: На этом конгрессе мы видим, как мы действительно любим друг друга. Как Творец чувствуется буквально в воздухе, в такой атмосфере, в каждой комнате товарищей. Мы стремимся друг к другу, мы тоскуем друг по другу, мы видим в каждом состоянии доброе начало товарищей. И за каждым товарищем мы видим Творца Лехаим.
2: Друзья, мы здесь вместе стоим и хотим поделиться любовью, которая есть между нами. И когда мы увидели вас всех, увидели, какое огромное устремление есть у нас, появилась новая вещь, есть огромный окружающий свет из всех десяток, 800 десяток по всему миру соединяются и хотят делать усилия и возвеличивать любовь к товарищам, и мы чувствуем ее. Большое спасибо за ваши усилия.
5: Здравствуйте, дорогие подруги и товарищи. Рада приветствовать. Мы со своего объединения хотим выразить огромную любовь ко всем вам и огромную благодарность Творцу за эту возможность быть сегодня вместе, вместе с десяткой, вместе с вами. Буквально чувствуется наша паутинка, которая протягивается от десятки к десятке. И да, конечно же, это такой шанс, когда ты понимаешь, что твоя жизнь настоящая, она здесь, сейчас, между нами, внутри десятки и, опять-таки, внутри нашего кли общего.
6: Queridos amigos del CLI Mundial, desde un rincón del mundo, chilenos, ecuatorianos y mexicanos, queremos decirles que les amamos, que estamos muy orgullosos de ustedes, queridos amigos de Petah Tikva. Gracias por el esfuerzo. Gracias por tomar la
0: batuta. Очень впечатлены вами, друзья из Петах Тиквы. Спасибо за ваши усилия. Спасибо за то, что вы ведете этот урок, предоставляете нам возможность ощутить силу товарищей. Этот прекрасный конгресс каждой десятки. Каждая десятка включается в одно сердце. Сейчас мы выстраиваем орган Адама Ришона, все товарищи во всем мире. Спасибо большое. Я хочу поблагодарить также каждую женщину, каждую свою сестру, которая делает это возможным. Спасибо, братья. Горячие и объятия навеки.
2: Отрывок из слов Рава. Мы должны вести себя так, как будто Творец присутствует, как будто Он явно раскрыт нам. И тогда в мере наших усилий в этом, в конечном счете, мы раскроем, что действительно Он находится среди нас. И находился и раньше, только у нас не было чувствительности к этому. Семинар в молчании. Постараемся ощутить, что Творец раскрыт среди нас. Постараемся ощутить, что Творец раскрыт среди нас.

Как бы мы относились друг к другу сейчас, если бы Творец был раскрыт? Семинар. Как бы мы относились друг к другу сейчас, если бы Творец был раскрыт?

0: נמשיך בתוכנית.
1: אז אנחנו עשירייה פיתיתשע.
2: Друзья, мы Питах Тиква 9. Мы решили выполнить указание Рава. И после выяснения мы записали наше соглашение. И мы решили, что это должно быть постоянно сопровождать нас. И то, что мы заключили союз, мы повесили на входе так, чтобы это постоянно мы его видели и чтобы напоминали нам, к чему мы обязались. Так смотрите, то, что написали мы.

0: В то время, когда тело восполняется внизу, то есть когда уже есть 10 вместе, является высшей святость и входит в это тело и становится нижней в точности, подобным 10 сферот наверху. В час, когда тело восполняется внизу, то есть есть уже 10 вместе, является высшей святость и входит в это тело и становится нижней, в точности подобным 10 сферот наверху.
1: Здравствуйте, друзья и подруги, любимые мы, 5-9, мы очень рады, очень волнуемся открыть наш конгресс, 10-й, первый конгресс в истории, конгресс, когда каждый из десяток удостаивается возможность реализовать все, что Рав говорил так много лет, что все находится в десятке. Сейчас у нас есть просто возможность прочувствовать это, сделать это. Давайте посмотрим, тут сидят десятки по всему миру. Может быть, можно показать нам их, как они сейчас встречаются, некоторые еще организуются, некоторые в дороге, приехали. Давайте помашем привет, подруги, друзья. Какое волнение. Мы на этом конгрессе не только рады собраться, мы рады собраться просто как в отрывке, который Яков сейчас нам зачитал, когда тело внизу восполняется, когда есть 10 вместе, то приходит высшая святость, входит в это тело, нижний становится как подобно 10 сферот наверху. Но это наша цель, чтобы каждая из наших десяток просто почувствовала, как мы приводим к месту раскрытия Творца. Да, это наша цель. Правильно, Алекс?
2: Да, Шауль, наша цель — раскрыть Творца в десятке. И мы здесь после того, как столько много времени и сил вложили в подготовку. Мы собрались каждый в своем месте, чтобы раскрыть каждую часть своей души, которая соединяется вместе в одну душу, ту душу, которая раскрывает свое слияние с Творцом. И мы на этом конгрессе хотим углубить нашу связь до такой степени, что мы сможем просто соединиться с Творцом, потому что Высшая Малхут уже готова, она стоит и ждет нас. И то, что мы должны сделать, это просто создать наше новое объединение до такой степени, чтобы мы смогли просто снизу слиться с ней наверху и раскрыть нашу душу вместе. Давайте, друзья, сейчас посмотрим первый клип. И это подарок от нашего Рава.
3: Вопрос, как, что значит быть десяткой, слитой с Творцом?
4: А шелай, ма зе омер лиот асирия шедвука бабуре?
5: Зе некра ше анахну роцим...
1: Называется, что мы хотим в связи между нами построить образ Творца, что как Он добрый, творящий добро, и любит всех, и соединяет всех, так каждый из нас хочет относиться к товарищам. И тогда получается, что мы собираем образ Творца между нами в десятке, в нашем центре.
2: Соединиться от десятки с Творцом — это то, что мы хотим сделать с нашей десятки в связи между нами, создать образ Творца, что так же, как Он, добрый, творящий, добро, любит всех и соединяет всех, так каждый из нас хочет относиться к товарищам. И тогда получается, что мы создаем образ Творца между нами, осуществляем его в десятке, в центре, в нашем центре десятки.
1: Цель, ради которой мы собрались, это раскрыть Творца в десятке. Каждый из наших десяток. Как мы услышали от Рава, сейчас раскрытие Творца в подобии по форме. И мы стараемся быть подобным ему, как он относится к нам, и так каждый старается относиться к товарищам.
2: Друзья, мы получили подарок. Конгресс, десяток, Всемирный конгресс. И вместе мы проведем 3 дня объединения такой силой. После стольких дней подготовки, так много мы вложили в эту подготовку. И мы не готовы удовлетвориться меньше, чем просто хотя бы входом в духовное. Так как сделать так, чтобы результат наших усилий был действительно духовное?
1: Да, но чтобы прийти к духовному результату, нам нужна энергия. Мы сейчас приехали все, приехали на место, мы проводим трапезы, проводим собрание товарищей, все хорошо. Всю силу мы получаем из нашего мира, из этого мира. Но для того, чтобы прийти к духовному результату, нам нужно сделать что-то против нашей природы. Духовное топливо горючее. Как мы получим его? Откуда получим?
2: Так давайте поговорим мы сейчас именно об этом, обсудим в десятке, каждый в своей десятке, на активном семинаре, какое горючее нам нужно, чтобы 3 дня на конгрессе работать ради отдачи. Еще раз, какое горючее нам нужно, чтобы 3 дня на конгрессе работать ради отдачи? 6 минут. Активный семинар.

0: זה פה לדבר, אני?
1: כן,
0: בבקשה. זה חומר, זה חומר דלק, אנחנו צריכים כדי לעבוד.
2: כמו גרית שלנו נורנו, שתובה לרבות את. Всегда это величие Творца, и то, что приводит нас работать ради отдачи, чтобы было кому отдавать, чтобы у нас было величие, тогда мы сможем подняться выше знания и сытно работать для чего-то больше нашего знания.
3: Да, и горючее, в общем-то, мы чувствуем от каждого усилия товарища. Во всех молитвах, которые у нас есть, мы очень хотим объединиться именно в этих усилиях, в молитве, чтобы почувствовать влияние высшего света.
2: Мы хотим так войти в Конгресс, в волнение, просто в смирение перед состояниями, через которые приведет нас Творец, чтобы все работало для нас. Энергия для товарищей, которые находятся здесь и по всему миру, дают силу друг другу, любовь, величие. Готовились к огромному конгрессу, нужно прийти, только сесть вместе и немного просто войти в товарищи, в группу.
3: Видеть всю свою десятку перед глазами, и видеть все десятки вокруг мира, думать, какую ты силу дает и что-то делает во всем мире. И горячее должно быть именно с одной стороны. Это величие этого состояния, насколько важны товарищи и их успех на Конгрессе.
2: Есть много, откуда можно получить много видов энергии. Нам нужно горючее внутри нас, которое мы найдем выше наших тел, чтобы мы были чувствительны к мощной атмосфере, чтобы каждый принес свой хисарон. Из всех этих хисаронов мы могли бы включиться между ними и пришли бы к действительно атомной энергии, ядерной, больше этого.
4: Это хомер делек.
3: Такое горячее нужно, чтобы 3 дня на Конгрессе работать ради отдачи. У нас есть особая возможность, потому что эти 3 дня, когда все уже упорядочено, все в доме в порядке, дети, и ничто не отвлекает, и мы можем объединиться по-настоящему, в отличие от обычных дней, когда у нас есть много помех, и то, что нам сейчас дали возможность такую соединиться, мы должны сделать все, чтобы соединиться с Творцом.
2: Энергия — это величие и важность Творца, которая больше, чем то, что мы способны представить. И это нужно передать друг другу. Передать, что, какую огромную возможность мы получили.
3: Да, мы здесь как солдаты. И это как ты, когда ты стоишь в ряду, с тобой справа товарищи, слева товарищи, они поддерживают тебя, у тебя нет выбора. Ты должен идти вместе вперед в шеренге, в одной шеренге, как герой на войне.
2: Да, мы должны в этой войне стремиться к тяжелой артиллерии. Тяжелая артиллерия — это Творец, Он нас поставил в это состояние, где мы больше видим Творца в товарищах. Тогда наша сила будет продолжать расти. и будет умножаться на силу друг друга.
3: Да, наше горящее — это впечатление от того, что, получая, что сейчас происходит в нашей десятке, и не только это, почувствовать все десятки, что они все, как мы, все товарищи соединяются, и это то, что делает изменения, готовит нас к конгрессу. У нас есть возможность сделать это вместе, и это дает огромные энергию, влияние друг на друга, чтобы прийти к любви к товарищам. Это наша работа.
2: То, что мы раскрываем сердце друг другу, соединяем десятки, просто все раскрывают сердце.
3: Мы получаем это горючее через точку в сердце.
2: Мы видим, что была энергия для работы ради отдачи без получения какого-либо вознаграждения, а чтобы сама работа являлась вознаграждением, нам необходимо верить в Творца. Это означает верить в Его величие. И нужно прикладывать много сил и усилий в то, чтобы достичь веры в величие Творца. Но без веры в Его величие у нас не будет силы работать ради отдачи. То есть именно когда ощущается величие Творца, человек готов работать без всякого вознаграждения. А награда заключается в самой работе, поскольку служение великому царю приравнивается к любому богатству, который изначально не обладает никакой ценностью по сравнению с служением царю, когда Творец позволяет ему войти и служить ему. Поэтому мы должны сосредоточить все наши мысли на том, как прийти к ощущению величия Творца. И тогда все последует за этой точкой.
3: Поэтому мы должны сосредоточить все наши мысли на том, как прийти и почувствовать величие Творца. И тогда все последует за этой точкой. Так вот, это единственная энергия, которая есть у нас, которую мы можем получить, это единственная сила, это только лишь величие Творца.
2: Любимые друзья, мы входим в урок Рава. Мы получили возможность, помощь от Творца, чтобы весь наш общий хисарон был в намерении получить величие Творца между нами. Поэтому мы должны сконцентрировать всю нашу мысль на том, как прийти к ощущению величия Творца. И тогда все устремляется за этой точкой. Друзья, с этими словами давайте войдем сейчас в минуту молчаливой подготовки к уроку.

влить его в десятку для семинара. Пожалуйста, Раф. Хорошо. Я очень волнуюсь выступать перед вами сейчас. В любом случае, у нас есть очень большое, мощное собрание, подобного которому не было с тех времен великих каббалистов в древние времена. И действительно, у нас есть все возможности, шансы и даже гарантии, что мы сможем прийти к исправлению духовного кли Адама в этом мире. И мы постараемся и сделаем это. Мы видим, насколько эта атмосфера, человек да поможет ближнему, когда мы впечатляемся друг от друга, влияет на каждого, как мы волнуемся от этого. Вчера было замечательное выступление мирового кли перед всеми, и действительно это достойно похвалы. И сегодня мы видим, что даже те полчаса, в течение которых мы видели товарищей, слышали, как они говорят, насколько это пробуждает наши сердца и продвигает нас впечатляться и быть вместе. Наша цель — раскрыть Творца, потому что вся наука Каббала — это методика, как пишет Бар-Салам, это не меньше и не больше, а методика раскрытия Творца творением в этом мире. И поэтому так мы должны рассматривать себя и то, чем мы занимаемся. Состояние замечательное, состояние особенное, самое возвышенное занятие, которое может быть, самое высокое занятие и широкое, которое может быть у человека, находящегося в этом мире. И поэтому мы должны гордиться этим и быть ответственными за то, что мы получили, как мы можем пробуждать друг друга к объединению, подталкивать себя к объединению. Не может быть раскрытия в кли больше, чем само кли, потому что все зависит от кли, от его свойств. Высший свет находится в абсолютном покое. И поэтому вся наша работа должна быть сосредоточена на кли, который мы строим, потому что согласно величине кли, согласно свойствам кли, так мы раскрываем величие и свойства Творца. Поэтому он называется «Борая, приди и увидь», согласно тому, как мы формируем кли для его раскрытия. И нет другой величины у Творца, кроме как насколько мы формируем наши кли, насколько он создал нас, насколько поместил в нас желание получать. Все желание получать, насколько мы можем исправить, мы приходим к состоянию бесконечности, когда нет границы. Больше этого мы не делаем границы для раскрытия Творца творением. А потом есть еще ступени, о которых мы не знаем. Это после окончания завершения кли, исправления кли. Поэтому вся наша работа — это как сконцентрировать себя, соединить себя до такой степени, тесно сплотить себя, чтобы не было никаких помех в объединении между нами. И тогда, согласно нашему усилию, мы, согласно сокращению на наше эго и мере вклада каждого во всех и самоотмене, в соответствии с этим, так мы раскроем силу Творца внутри кли. У нас есть много, что можно сказать по этому поводу, но на самом деле это главное в построении кли. Поэтому этот урок величия Творца в десятке, конечно, величие Творца в десятке не может раскрыться вне десятки,
и только согласно свойствам, которые мы формируем в десятке. Поэтому сказано «Вы создали меня», потому что не может быть иначе. Творец скрыт, высший свет вообще находится в абсолютном покое, но мы можем раскрыть от него части постепенно, по ступеням, согласно объединению между нами, согласно мере участия между нами, согласно мере самопожертвования нашего для объединения. И так мы придем к этому. То есть получается у нас, что даже если мы не хотим слышать, и нам не очень приятно думать об этом, но все зависит только от приближения товарища, а нет количества знаний, нет чего другого. Весь успех только насколько мы сможем тесно сплотить друг друга наши желания, наши сердца друг с другом, сплотить части разбитого кли, насколько мы замкнем эти разбиения, разломы между нами, в этом мы сможем раскрыть, как, допустим, вода в разбитом сосуде. Когда мы представляем вместе части кли друг к другу, таким образом мы можем раскрыть воду, наполнение, которое может там раскрыться. И кроме того, согласно силе объединения, согласно характеру объединения, согласно этому мы раскроем наполнение. И все наполнение зависит только лишь от нашего кли, от каких уровней вьюта, на какие формы мы преодолеваем, в каких формах мы участвуем между собой. Все это определяет форму раскрытия Творца для нас. Поэтому Творец, он просто целиком зависит от творений. Как сказано, что я был продан с ними вместе. То есть он продает себя как будто творением. И они сейчас определяют его раскрытие. Отсюда мы можем, кроме того, понять, насколько он хочет раскрыться, насколько старается и всякий раз помогает скрыто нам. Потому что он не может раскрыться, иначе у нас не будет кли. Потому что кли — это мера нашей самостоятельности, насколько мы как раз стремимся к его свойству отдачи и любви. И поэтому Творец всегда находится за кулисами и из скрытого вида он всегда подталкивает нас при разных возможностях к объединению и старается как можно больше направлять нас к этому, хотя все время находится в скрытии и очень страдает от того, что мы все еще не очень преуспеваем в этом. И ощущение это мы раскрываем как страдание Шхины, которое очень сожалеет, что он сожалеет, что он дал все, что мог на данный момент людям, а люди не пользуются тем, что они получили. А больше этого он дать не может, потому что если мы не реализуем прошлое состояние, как он может продвигаться с нами? Поэтому нам надо сейчас определить между нами такие формы, такие отношения, чтобы они были как можно более подобными Творцу. То есть уподобиться Творцу — это, по сути дела, цель человека подобна Творцу. Поэтому называемся Адам Думе, подобный. И чем больше мы так будем хотеть наладить связи между нами, отношения. Согласно этому, мы тоже придем к раскрытию этого свойства, которое называется «Борая, приди и увидь». И это, по сути дела, наша цель в работе, потому что этим мы доставляем ему наслаждение и поднимаем Шхину из праха и возносим ее выше своей головы, то есть выше мысли,
и желаний этих посторонних, которыми мы наполнены. Поэтому главное на Конгрессе — это приближение всех вместе к одной цели. И моя роль — только направлять вас, насколько возможно, напоминать вам то, о чем мы говорили, что мы учили, что все уже знают, но все больше и больше собирать нас, всех наши устремления, как только лишь с одной целью. И поэтому нам важно на Конгрессе только лишь то, что происходит между товарищами. То есть насколько мы можем отбросить от себя, избавиться от всех расчетов этого мира и соединить между нами силы, желания, устремления, которые относятся к духовному уровню, к будущему миру. Тогда в соответствии с этим мы будем продвигаться. Давайте заменим все свойства мысли и желания этого мира на все мысли, свойства и

0: заканчивается только на отношениях между товарищами. То есть каждая десятка должна заниматься тем, что происходит с ней, насколько они строят между собой отношения в подобии раскрытия, подобные, соответствующие раскрытию Творца. Поэтому расстояние между нами, насколько мы ощущаем его душевно, что оно все больше и больше замыкается, этим мы измеряем также наше приближение к раскрытию Творца. Ну, будем надеяться, что мы действительно преуспеем в этом. Я помню себя, как я гулял по парку с Рабашем, и это было, когда я привел новых учеников, потому что у Рабаша там, может быть, было 5-6 учеников, пожилых. Я получил от него разрешение дать лекции в одном месте в Тель-Авиве. Это было место Берга, организация, как она называется? Институт изучения Каббалы. И после того, как я дал несколько уроков, они почувствовали, что они вообще не находятся в правильной методике, в какой-то мистической методике или что-то такое. И они все перешли к нам, к Рабашу, и начали учиться у нас. И когда они начали учиться, я гулял, как обычно, с Рабашем, как у нас было принято, утром, примерно с 9 до 12, утром мы гуляли в парке, и я спросил его, что нам надо делать дальше с ними. И он попросил у меня листок бумаги, у меня не было бумаги, но я дал ему из сигаретной пачки, там есть фольга, с одной стороны можно было писать. Он сел на скамейку и так просто написал на коленке и написал этот отрывок первой статьи Рабаша «Цель группы 1». Давайте послушаем Орен.
1: Анахну митасфим кан леясед хевра, шеколе хад мейтану нелех баруа хазе.
2: Мы собираемся здесь, чтобы основать группу, в которой каждый из нас будет следовать этому духу отдачи Творцу. А чтобы достичь отдачи Творцу, прежде необходимо начать отдавать человеку. И это называется любовью к ближним. Однако любовь к ближним возможна лишь при самоотречении. С одной стороны, каждый должен принижать себя, а с другой стороны, мы должны гордиться тем, что Творец предоставил нам возможность вступить в группу, где у каждого из нас лишь одна цель, чтобы Шхина пребывала между нами.
0: Да. Это действительно одна цель должна быть, чтобы Шхина пребывала между нами. Сила отдачи, сила объединения, сила любви. Что мы возвращаемся к тому кли, который мы можем представить себе как одно кли в Адаме Ришоне. И так мы, если мы настолько сплачиваемся, то мы возвращаемся к тому состоянию, когда Творец пребывает в нас, и так мы раскрываем себя стоящими в вечном мире, совершенном, как один человек с одним сердцем, и все мы называемся тем же

0: именем отдам подобные Творцу. Я очень надеюсь, что мы возьмем эти вещи главным образом в сердце, а в сердце нам не важно, нет большего или меньшего, потому что в совершенном кли все части важны одинаково, и постараемся так добавлять себя все больше и больше к этому, и мужчины, и женщины, и так все больше и больше соединимся. Я советую нам, давайте мы проведем семинар, как нам видеть, что вся наша цель в нашем существовании здесь, в этом мире, в течение этого времени, это объединиться между нами, чтобы просто быть подобными кли Адама Ришона. Как нам сделать это во время конгресса? Присоединиться, объединиться так, чтобы все мы стали одним кли, одним желанием, одной отдачей. И тогда, пока мы не раскроем, что в этом кли раскрывается Творец, он начинает просто наполнять это кли, потому что мы из желания получать приходим к объединению, а он от желания отдавать. Прошу, как нам сформировать это кли для раскрытия Творца? Вперед.
1: Друзья, мы сейчас слушали от Рава, насколько Творец хочет раскрыться, и все зависит только от того, насколько мы раскроем наше сердце, наше свое сердце товарищам. И мы чувствуем, что мы, насколько Творец буквально входит в связи между нами. Так как же мы можем усилить это ощущение, чтобы мы почувствовали его, и чтобы сделали это на этом конгрессе?
0: Да, Рав говорил о том, что это, что у него была такая там бумага от сигаретной пачки. Неважно, что на пути к ощущению Творца человек должен пройти через отдачу ближнему, обязан, иначе не будет. Итак, мы должны ощутить это озарение, как было у него. Каждый должен пройти это без отдачи товарищу. Он не может прийти к ощущению, к раскрытию Творца. У него не будет этого раскрытия, этого выхода. Он обязан, чтобы у него было два этих уровня, ближний и Творец.
1: Да, путь прийти к силе отдачи, когда мы способны выразить это только в любви к товарищам, к любви к ближним. Это наши кли, когда мы хотим любить, и мы спросим у Творца, чтобы дал нам эту силу, чтобы раскрыл источник любви и отдачи. И для этого мы собираемся сейчас, соединяемся и молимся Ему.
0: Да, мы в месте, где мы пытаемся добиться успеха, превратиться в одно кли, где раскроется Творец. Отношение к товарищу.
1: Да, в моем отношении к товарищам. Когда мы относимся правильно друг к другу, даем войти между нами Творцу, я отменяю себя, и чем больше я смогу так вот отменить себя, тем больше мы сможем почувствовать Творца.
0: Как написано в отрывке, статья «Любовь к товарищам» может быть, с одной стороны, в низком состоянии, с другой — в высоком. И было в низком служить группе, товарищам.
1: Да, все делает свет. И нам нужно искать каждое мгновение еще добавку к хисарону, чтобы всегда быть в этом намерении. И это усилие в самоотмене, чтобы я мог молиться, чтобы то, что сейчас происходит сейчас, это то место, где мы все делаем усилия и стараемся встретиться по всему миру, делаем усилия, и все мы в намерении на это объединение.
0: Да, сказать о Творце. Прийти к Творцу, как сказали товарищи. Для этого нужно прийти к любви к товарищам. Невозможно любить Творца больше, чем ты любишь товарищи. Товарищи — это кли. Не все здесь понимают это и знают. И это то, что прекрасно, что мы просто работаем над этим сейчас. Мы здесь вместе. И Творец поможет нам, чтобы мы преуспели.
1: На этом конгрессе нужно делать усилия, стараться раствориться в товарищах, чтобы ничего другого не было.
0: Да, это вещь очень практическая. Мы уже все время измерить, слушаешь ли ты товарища, или я занят своими мыслями.
1: Нужно обращать внимание, где мое сердце, не только во время уроков, а в особенности в течение дня, и с этим прийти на утренний урок, любить товарища. Да, это действительно так. Нужно готовить себя в правильной мысли, в правильном намерении, где мы находимся сейчас, что мы строим наши кли, как мы прочитали в статье.
0: Можем раскрыть, Томас. Я сейчас слышу то, что говорят товарищи, и действительно постарайтесь как можно больше взаимовключиться. То есть нам не важно, это товарищи большие, маленькие, старички, новички, понимают много или меньше этого. Это не важно. То, что они сейчас говорят, это Творец хочет, чтобы я услышал. И поэтому я слушаю их речи, и я хочу включиться с этим. Благодаря этому именно я могу расширить свое кли. У меня нет никаких шансов, никакой возможности расширить мое духовное кли от точки, у меня есть точка в сердце, кроме как через то, что я включаю в себя товарищи. Поэтому слышать, как они говорят, что они говорят, впечатляться этим, что, допустим, они поют или танцуют тоже. Но все-таки главное — это словами. И даже если они говорят написанные слова, это не важно. Я в любом случае впечатляюсь ими, потому что это проходит через них. И от этого у меня есть взаимовключение. От этого я расширяю кли своей души. Поэтому это слушание, когда у нас есть возможность в таком виде, когда мы находимся в этом мире и уже обретаем от этого килим будущего мира, это очень важная вещь. Постарайтесь включиться как можно больше, так жаждать услышать то, что говорят товарищи. Вы поймете Рабаша, который пишет нам, насколько он рад так слышать речи товарищей. Это то, что расширяет кли каждого. Продолжим, пожалуйста. Кто там был в очереди?
2: Продолжаем семинар.
1: Так мы продолжаем. Тот же вопрос, как нам объединиться на конгрессе так, чтобы стать одним кли, одним желанием, в котором раскрывается Творец. Как мы создадим такое состояние, такой кли для его раскрытия? Мы слышали от Рава, что когда мы раскрываем наше сердце и уши, мы слушаем каждого товарища, который говорит, а как будто Творец через него входит. и говорить через него, и нужно отмениться перед ним.
0: Да, вместе будем в том же месте, где в том же парке, где сидит Рабаш и Раф с сигаретной пачкой. Войдем просто в желание Рабаша, примем это, поместим это в наше сердце, чтобы перейти от уровня животного к уровню человека. Сделаем это. Чувствую, насколько сердце открывается к каждому товарищу, насколько он вложил гитары, сердце раскрывается, мы вместе поем. Мы так можем войти к Творцу, Творец только хочет этого. Нет ничего другого, кроме связи между нами.
1: Да, как мы слышали, товарищи, и что он не может успеть? Только связаться с Творцом, и нет ничего другого, только раскрыть и усилить свою искру, и в этом есть работа в любви к товарищам, чтобы каждая точка в сердце расширилась и охватила все пространство как результат любви к товарищам. И ты делаешь это, когда ты используешь возможность связаться с товарищами. Там ты чувствуешь все.
0: Да, подход такой, что такое ощущение, что Рабаш написал именно для нас в это мгновение. Мы действительно собрались здесь построить здание группы, чтобы преодолеть, подняться с на уровень человека, не оставаться на уровне животного, прийти к отдаче и любви. В этом наша работа. И это цель нашего конгресса тоже. То есть не упустить сейчас это, использовать каждое мгновение, чтобы прийти к цели.
1: Говорят, что пишут, что действительно есть особая возможность, что недостаточно одной искры, нужно все время разжигать больше, когда человек, товарищ говорит, нужно стараться по-настоящему соединиться с ним, его желание, что творит через него, может раскрыться.
0: Да, быть просто в трепете таком. Каждое мгновение мы входим еще глубже, мы берем любую возможность, которая у нас есть. У нас есть прогулка, есть трапеза, много уроков, все это. Помещаем туда всю свою силу.
1: Да, будем искать каждое мгновение это.
2: Мы знаем, что без помощи Творца. Второй отрывок. Говорит Рабаш, мы хотим удостоиться того, чтобы во время исполнения Торы и заповедей мы ощущали, что служим великому и важному царю, и чтобы при этом у нас была любовь к Творцу от того, что мы ощущаем Его величие. Однако все наше наслаждение будет связано с тем, что мы служим Творцу. В этом будет наше вознаграждение, а не в том, что Он даст какую-то компенсацию или вознаграждение за нашу работу. И чтобы мы почувствовали, что сама работа и есть вознаграждение, и не может быть большего вознаграждения в мире, чем когда удостаиваются служить Творцу.
0: Теперь вопрос. Как мне делать действия для приближения к товарищам для какого-то усиления нашей работы в десятке, и этим я буду стараться все время раскрывать, какое наслаждение я доставляю этим Творцу. Потому что это моя цель. Я хочу доставить наслаждение Ему. У меня нет никакой возможности этим заниматься, исполнить это, кроме как через обращение через товарищей. Это как в отношении к товарищам, соединяя их, организуя их больше, служа им, всем, что я могу сделать в десятке, чтобы укрепить десятку. Как я этим представляю себе, что я доставляю наслаждение Творцу и хочу раскрыть это, хочу, чтобы это было явным для меня, что я делаю это относительно Него, я хочу видеть Его в этом. Ощущать, что это, как я раскрываю Творца, что Он получил от меня результат моего усилия, недоволен мной. И я хочу гордиться тем, что я так делаю по отношению к Нему. И так я работаю через объединение товарищей на объединение с Творцом. Это семинар. Как мне в каждом состоянии, когда я хочу доставить наслаждение Творцу, как мне делать это через мою работу в группе? Прошу.
3: Джеймс?
1: Как я в каждом состоянии, когда хочу быть в отдаче Творцу, делаю это через свою работу в группе? На самом деле это очень просто и очень легко знать, что нужно делать. Просто когда каждый товарищ говорит, отменить себя перед ним, увидеть его величие, делать из себя каждый раз маленьким, принизить себя, пытаться войти в товарищи. Это ясная работа, ее можно почувствовать. И это работа, через которую в конечном итоге можно прийти с клянью с Творцом вместе.
0: Да, как мы прочли в отрывке. Мы прошли в отрывке, чтобы прийти к Творцу, нужно прийти к любви к товарищам. Да, все, что я делаю, нужно сразу делать для любви к товарищам.
1: Молитва, я думаю, что дело все в молитве. Я думаю, что нет у нас другого оружия, кроме молитвы, потому что все достигается силой молитвы. Молитва за товарищей, чтобы видеть их величие, величие Творца через них.
0: Да, действительно, мы просто удостоились, что Он дал нам группу, точку в сердце и дал нам место просить. Очень особое в каждом состоянии, что во всех действиях по объединению, которые мы производим, надо поместить его в наше сердце, нужно молиться высшей силе, чтобы она соединила нас. И это очень особая вещь. И он как раз ждет того, чтобы мы потребовали у него приблизиться между нами. И это то, что нам нужно.
1: Да, то, что как-то было раньше, что каждый мог делать в одиночку, соло, чтобы Творец услышал тебя, ты делал себя какие-то состояния, приводил себя в какое-то состояние. Сегодня, как он здесь говорит, только через товарищей. Почему? Потому что Творцу нужны именно товарищи.
0: Ты сказал то, что я хотел, и, по сути дела, какой еще способ есть доставить наслаждение Творцу, если это не через товарищей, есть высокая гора. Это как раз и есть работа в десятке.
1: Да, это то, что говорят товарищи. Творец хочет, чтобы я услышал то, что говорят товарищи. То есть, может быть, даже если ты не любишь, это даже тебе кажется, может быть, какие-то лозунги, но это неверно. Через эгоизм так чувствуешь. Творец хочет, чтобы я слышал только через товарища его.
4: Ну, можно добавить к этому, что Творец хочет, чтобы мы услышали, что от товарища, любовь к товарищам. И он сказал, Рав, что как мы должны говорить, то, что Творец хочет сейчас, чтобы я говорил с товарищами. Если мы представим себе это так, то мы просто так будем в контакте все время и будем говорить и давать воодушевление товарищам на той же частоте.
1: Да, наше путешествие к Творцу, чтобы войти в Ибур с ним, нам нужно сделать это вместе, чтобы пройти эту метаморфозу, мы должны измениться, и это изменение происходит с нами в результате того, что мы раскрываем разницу, которую я чувствую по отношению к товарищам. И по отношению моего отношения, между моим отношением и тем, что написано, что Творец добрый, творящий добро, и находится в отдаче, и вот этот разрыв, эту разницу, мне нужно все время сокращать. С помощью чего я могу это сокращать? Как я могу это сделать? Чтобы почувствовать друг по-другому товарища и по моему решению? Нет, это невозможно. Все дело в молитве, что нужно прежде всего определить это, обнаружить, что как бы схватить себя на горячем, что вот я не способен сделать ничего сам, мне нужна помощь. Такого я могу получить? Получать Творца. Тут начинается настоящая связь с Творцом, когда ты нуждаешься в его помощи, чтобы стать как он, и тогда создается связь с ним.
4: Мы приходим к молитве именно из работы в десятке с товарищами, когда мы хотим выразить любовь, соединиться с каждым ради величия цели, способности раскрыть сердце, просим у Творца эту силу, и в этом тоже есть наслаждение и Творцу, и товарищам.
1: И мы надеемся, что мы сейчас доставляем наслаждение Творцу, и мы хотим еще сильнее сплотить сердца, быть любви к товарищам, и видеть, как каждый, который сидит со мной справа и слева, он великих поколений, и насколько я могу использовать эту связь с ним.
2: Бота. Третий отрывок. Рабаш. Главное, чего нам не достает, и по этой причине у нас нет энергии для работы, нам не достает важности цели. Это означает, что мы не умеем ценить наше служение, чтобы мы знали, кому мы отдаем. И также нам не хватает знания величия Творца, чтобы мы знали, насколько мы счастливы тем, что удостоились служить Царю, ибо у нас нет ничего, что мы могли бы понять, как Его величие. И на языке книги Зоар это называется «Шхина в Апрахе», то есть отдавать Ему так же ценно для нас, как и прах. И само собой, у нас нет энергии для работы, ведь без наслаждения нет сил для работы.
4: Да, это все время мы должны говорить, каждый с товарищами, потому что сам человек не может впечатлиться, нет чего духовного, духовность скрыта, и мы пробуждаем себя только через то, что стараемся пробудить каждого ближнего другого. Поэтому насколько мы стараемся пробуждать товарищей, это, по сути дела, вся наша работа. Я не должен работать над собой. Я должен работать только над тем, что я пробуждаю других. Поэтому работа по распространению,
0: в разных видах, когда мы все больше и больше распространяем знания Творца и методику раскрытия Творца всем, только чтобы соответствовало тем людям, которым мы раскрываем это. Это самая важная работа. И в группе тоже. Насколько мы хотим раскрыть Творца, это все зависит от того, насколько я открываю себя, свое сердце для товарищей. И они понимают, что из желания раскрыть Творца только это то, что обязывает меня обращаться к ним. Так что вся важность наша в нашей работе по раскрытию высшей силы получается, что в общем зависит от распространения нашей работы, распространения величия Творца в группе. И не нужно ничего, кроме этого. Этим я пробуждаю товарищей, и насколько я пробуждаю их, и они действуют согласно моему пробуждению. Это, по сути дела, мой большой выигрыш. И так каждый в других. И тогда мы очень быстро приходим к силе кли, когда мы стремимся к Творцу, только лишь из того, что мы этим каждый пробуждает товарищи. И от этого мы приходим к состоянию, когда хотя у нас нет желания духовного, но из того, что мы находимся в эгоистическом желании обратном духовности, этого тоже достаточно нам, чтобы мы начали пробуждать друг друга. Как зависть, страсти и тщеславие выводят человека из материального мира и приводят его в духовный мир. И это есть у нас в каждом. И поэтому давайте мы в этом постараемся работать. Пожалуйста, еще раз семинар. Как мы можем с помощью тех свойств, которые в нас есть, пробуждать товарищей, каждый товарищ, который есть у него в десятке, для духовной работы. То есть у них нет никаких духовных свойств, и во мне нет духовного свойства. Но как мы выстраиваем между нами так отношения, когда каждый может пробуждать других, к духовной работе, хотеть выйти из эго, подняться в объединение, в раскрытие Творца, чтобы быть в этом устремлении в правильном виде, чтобы я не стремился к Творцу, не построив кли, потому что это мистика, это что-то несуществующее, а стремиться и прийти к раскрытию Творца — это только лишь согласно силе кли, согласно свойствам кли. И поэтому мы строим такие отношения между нами, чтобы они как-то приближались к свойству Творца. И тогда, согласно подобию по форме между кли и Творцом, так Творец раскроется внутри кли. Так что как нам сделать это, пожалуйста, между нами в десятке? Какие свойства, какие силы я должен собрать в себе для того, чтобы подействовать на товарищей, и как я подталкиваю их к духовной работе? А они после того, как сделают, после того, как я подействовал на них, это все будет записано за мной. Пожалуйста, как мне это исполнить?
1: Так мы сделаем это прежде всего примером, который мы даем товарищам, важностью, которую мы даем каждому действию, когда мы стараемся прийти, показать и пробудить товарищей для подготовки или на трапезе, или когда мы обслуживаем товарищей на дежурстве, и все время искать возможность, чтобы пробудить друг друга вместе.
4: Творец создал каждого из нас в каком-то виде, и до сих пор, пока я занимаюсь свойствами, которые я знаю в себе, но в товарищах, я передаю им, отдаю им, один делает еду, другой играет, и мы вместе делаем другое, как десятка ощущает это, когда мы соединяемся вместе вокруг цели. Естественным образом, каждый берет свои свойства относительно товарищей, и это создается собрание.
1: Важно быть в осознании и не убегать от этого напряжения, которое должно быть во мне. И вместе с этим сосредоточить усилия внутренние в себе и так вот сфокусироваться на этой точке внутри силы, чтобы все почувствовали это, чтобы я был как такой усилитель, который все время транслирует всем это, влияет на всех, и все чувствуют это влияние. Самая большая сила так создаем.
4: Да, как с помощью свойств, которые существуют у нас, пробудить товарищей для работы, для духовной работы. Мы сказали, что Рав говорит, что в конечном счете никто не должен заботиться о себе, ведь в этом дело. А все, что надо сделать, это вся работа, это заботиться о том, что о поднятии важности, величия в десятке. И это на самом деле наша работа — рекламировать величие Творца внутри группы. И чтобы сделать это, нужно пользоваться нашим эго. Мы учили, что никто не может, по сути дела, со своим эго сделать что-то с собой. Но если я внутри своего эго говорю относительно другого товарища, он может принять это как воздействие, а не как что-то эгоистическое. Так нужно играть между товарищами и придем к нему.
1: Да, у нас есть эгоизм, Творец дал нам его. И этого недостаточно, чтобы объединиться. Потому что эгоизм хочет наслаждаться, а я должен сделать так, чтобы товарищи наслаждались.
4: Ну, просто как Амит сказал, у каждого есть свои свойства. Амит сейчас снимает нас, каждый действительно, как Рав сказал, делает это из желания величия Творца, как-то
1: да, получается очень здорово, как объясняет Рав, что мы должны внутри себя раскрыть такое свойство, способность пробуждать других. Мы все время находимся в этом, как нам сделать это, выполнить эту задачу, пробудить товарищей к Творцу, к объединению. Это наша работа, мы не можем быть в преданности пути, кроме места, без того, чтобы, как сказал Рав, чтобы мы внутри раскрыли эти свойства, что мы можем помочь товарищу.
4: Творец в объединении раскрывается между нами в любви к товарищам, любовь к товарищам, это подобие по форме. Подобие по форме приходит к Творцу. И что надо делать? Только исправить себя. Не исправлять ничего вне тебя, только себя.
1: Действительно, у нас есть товарищи с очень особенными свойствами, делают еще много для десятки, вместе с намерением, вместе с их желанием объединиться вместе, это быть в духовном состоянии.
0: Если мое намерение будет в каждом слове прийти, дать товарищам величие Творца, чтобы каждый из нас хотел бы почувствовать это, то мы так во всех этих мыслях сконцентрируемся как раз на величии Творца, Его возвышенности. Это будет замечательный результат.
1: И, в общем-то, это то окружение, в котором находится Творец, это Шхина, которая находится между нами. Если мы стараемся сделать это так вот, просто поднимать важность Творца между нами, каждый хочет он или не хочет, но передает это другому.
0: Да, что я могу добавить? Только что мы поймем важность и потребность ощущение ближнего. Так мы действительно можем передать это.
2: Мы прочтем четвертый отрывок, говорит Рабаш, чтобы была энергия для работы ради отдачи, без получения какой-либо компенсации, а чтобы сама работа была вознаграждением, нам нужно верить в Творца. Имеется в виду верить в Его величие. Им нужно вложить силу и большие усилия, чтобы достичь веры в величие Творца. А без веры в величие Творца нет силы для работы ради отдачи. Иными словами, именно когда ощущается величие Творца, человек готов работать без всякой компенсации. А чтобы сама работа была вознаграждением, поскольку то, что он служит великому царю, так ценно для него, что все богатство мира не имеет никакого значения по сравнению с его служением, ибо Творец дает ему позволение войти вовнутрь и служить ему. Поэтому мы должны сконцентрировать все наши мысли на том, как прийти к ощущению величия Творца. И тогда все устремится за этой точкой. Это тоже проблема. Как я могу впечатлиться от величия Творца? Сейчас я впечатляюсь от товарищей. Я вижу так много людей. Мне кажется, около 10 тысяч человек, которые участвуют во всех наших сетях и платформах, и мы получаем от них все больше и больше просьб включить их в десятку. Они начинают понимать все больше и больше, что только в связи между десятками и связях в десятках мы можем создать условия, при котором раскрывается Творец внутри десятки. Мы не находимся в соревнованиях между десятками, какая десятка прежде придет к раскрытию Творца. Хотя и это тоже. Поговорим об этом позже. Но без десятки, без того, чтобы мы могли бы помочь внутри десятки общему объединению, мы не сможем пробудить Творца, чтобы дал нам силу отдачи, и потом раскрылся бы в той общей силе отдачи между нами. И поэтому возникает вопрос, как я могу достичь этого? Сейчас. Как я могу продвинуться? И мое продвижение сейчас, скажем, благодаря тому, что я впечатляюсь от товарищей, от силы, величия, того, что нет жизни, кроме того, что вся жизнь такая пустая, никчемная. И я прихожу, потому что нет выбора сейчас. Так? И это, конечно же, неправильное состояние, не истинное и не недостойное. И получается поэтому, что мы должны все-таки потребовать у Творца, что мы хотим почувствовать Его величие, ощутить величие Творца. Это то, что нам нужно, чтобы действительно подняться по ступеням, ступень за ступенью к духовному миру. Величие Творца раскрывается согласно величию товарищей, величию окружения. Мы создаем кли, и в этом кли, который мы формируем между товарищами, насколько мы ценим их, насколько, как пишет Рабаш, я свожу себя к нулю, есть еще много нулей относительно товарищей. Согласно этому, я выстраиваю в себе условия для раскрытия Творца. И когда величие Творца так постепенно раскрывается согласно величию товарищей, то действительно у меня есть духовное кли, и оно называется душа, моя душа, нешама. Есть в этом много разных деталей, мы будем их изучать, много элементов. Но так мы это раскрываем.
5: Ну,
2: продолжим читать Орен. Пятый отрывок.
0: Пятый отрывок, говорит Рабаш. Если намерение их доставлять наслаждение Творцу, это приводит к тому, что если они хотят прибавить в работе, они вынуждены добавить величие Творца. Ибо какова мера величия Творца, такова и мера, в которой они могут отмениться перед Ним и совершать все свои действия лишь ради небес. И это, как сказано в книге Зоар, о стихе «Известен во вратах Шеарим, муж ее, каждый поступает потому, как он оценивает Мишаэр в сердце своем». Поэтому те люди, которые хотят работать ради небес, для того, чтобы у них была энергия для работы, они каждый день должны стараться достичь состояния веры в величие Творца, поскольку именно величие Творца обязывает их работать ради Него. И в этом все наслаждение, которое есть у них в их работе.
5: Кен,
2: да. То есть то, что я ощущаю величие Творца, это еще не называется, что я раскрываю его. Я только впечатляюсь от того объема, в котором он действует и создал, потому что я не могу постичь его. Я постигаю его снова, согласно моему кли. И поэтому вот этот охват от творения, который я могу представить себе, этот размер, насколько оно вечное, совершенное, огромное, это то, что говорит о Его Создателе, о Творце. И поэтому так мы раскрываем, мы все раскрываем через килим и впечатляемся из того, что Творец раскрывается в нас, как Он действует в нас, как Он формирует нас от конца творения и от края до края творения. Это общая сила, этот свет бесконечности, как Он действует. Исходя из этого, мы обретаем величие высшего Создателя, и согласно этому величию мы можем связать себя с Ним, соединить себя с Ним без всякого вопроса и сомнения. И так мы приближаемся все ближе и ближе к правильным килим, в которых Творец раскрывается. Сегодня я с начала нашей встречи, то есть это уже больше часа, еще не видел ни одного знака вопроса. Это потому, что вам нечего спросить о том, о чем мы говорили, или вы решили просто не делать этого?
4: Мне кажется, потому что вы не приглашали товарищей задавать вопросы. Они думают, что вы хотите давать им семинары.
2: Ну, так сейчас мы прошли несколько этапов собрания, сближения, соединения. Из соединения между нами к соединению с Творцом. Давайте посмотрим, действительно ли есть у нас здесь вопросы по делу, по теме, по этой. Я только прошу, чтобы они были по теме, и продолжим. Ну, начнем. Балтия 2.
5: Да, есть такое наслаждение. Самим Творцом здесь много товарищей, много всего. И вот где происходит эта точка переключения на товарищей? Потому что иногда так выглядит, что я наслаждаюсь только от самого Творца. Спасибо.
2: Нет, мы должны прийти к состоянию, когда не товарищи, это моя цель, и не Творец является моей целью, ну и, конечно же, не я, а я, товарищи и Творец, они становятся все одним целым. И я не оставляю чего-то одного из этого. Я действительно правильно направлен на раскрытие Творца внутри десятки. И так я внутри десятки раскрываю Творца. Так это происходит. Турция 3.
6: Good morning,
2: 4.
6: No matter how much we try, put effort.
4: Доброе утро.
6: I only reveal.
4: Сколько бы мы ни старались вкладывать усилия в десятку, я раскрываю только в конце дня, насколько я далек от Творца. Как же я могу подняться из этого состояния в состояние, когда я могу доставлять Творцу наслаждение?
2: Я думаю, что есть такая пословица, это на всех языках, у всего человечества, у всех народов. Там говорится, нет более умного, чем опытный. Нет умного без опыта, что тот, кто прошел, он уже знает, что происходит, он знает начало и знает конец, и может из конца видеть начало, и у него есть опыт. Опыт, то есть все этапы на пути он уже знает, так же и мы. Мы не можем видеть то, чего еще не прошли, но часть мы берем у каббалистов, а часть мы раскрываем с товарищами. Так продвигаемся. Если ты не получил ответа, спроси.
6: So, this is feeling,
4: так
6: advancing
4: is, это ощущение продвижения.
6: We feel, maybe it is advancement to feel how far we are. Maybe it can create a difference.
4: Может быть, это продвижение к тому, ощущение, насколько мы далеки. И это, по сути дела, может пробудить хиссарон для молитвы. Я прав?
2: Да, да. И разочарование, о котором ты говоришь, что потом приходит разочарование, это тоже не разочарование, это раскрытие нового кли, новой глубины. Тебе нужно ощутить его, чтобы продвигаться дальше. Понимаешь?
7: Минус, плюс, минус.
2: Это минус, плюс. Больше минус, больше плюс. Еще больше минус и еще больше плюс. И так мы продвигаемся, и поэтому нам нужна группа, которая все время будет рядом, рядом с каждым. И она будет как такой арсенал, как
7: конденсатор.
2: Конденсатор.
7: Конденсатор. Кольма, шанахну,
2: все, что мы
7: рухшим,
2: обретаем и в падениях, и в подъемах. Все это входит в группу. Я нахожусь в падениях, подъемах, меня отбрасывает, не знаю, где я вообще нахожусь. Есть такие состояния. Но вся моя работа, она включается, она аккумулируется, в десятке. И так мы достигаем цели. И так каждый из товарищей. И получается, что десятка — это то место, где мы собираем все усилия, все успехи, все вопросы и ответы, все там и сейчас. Когда ты говоришь, я падаю, я ничего не помню, еще хуже, чем прежде, это потому что ты прошел из прошлого состояния, оно вошло в десятку, и ты сейчас с новым пустым кли.
6: Тода.
2: Понятно?
7: Нью-Йорк, фри.
2: Нью-Йорк, фри.
8: Шалом, рав. Есть сейчас
4: особое ощущение объединения, как будто уроки сейчас поднялись на какую-то ступень. Обычно, когда есть такое ощущение, есть какой-то страх, может быть, мы потеряем это ощущение. Ощущение постижения. Как мы можем еще больше продолжить усилия, может быть, пробуждение, чтобы еще больше подтолкнуть вовнутрь, чтобы войти еще глубже в товарищи?
2: Это называется отсутствие веры. Ты пока не чувствуешь, что ты находишься в общем, огромном, бесконечном кли, вечном. И в этом кли ты находишься, и ты останешься, будешь оставаться в этом кли, неважно, какие состояния ты будешь проходить. И все состояния, которые ты пройдешь, это все только они направляются Творцом, потому что ты должен их пройти, иначе ты не сможешь исправить свою душу. И поэтому главное все время стремиться к объединению с товарищами. И в самых плохих состояниях ты должен стараться, только стараться быть между ними. Иногда ты находишься в состоянии, когда ты отключен от всего, ну, по крайней мере, в чем-то физически ты находишься, как и сейчас. Есть много таких людей сейчас, которые не совсем находятся в осознании, скажем так. И неважно. Это все равно пока что наш корабль идет дальше, вперед, и вместе с ними мы плывем один раз эти, другой раз те, как земной шар. Есть такие, кто спят, есть такие, кто работают, есть такие, кто просыпаются, есть такие, кто отходит ко сну. И так всем живем. Давайте же правильно себя пробуждать.
4: Вопрос, Раф, как действительно мы можем продолжать пробуждать друг друга правильно, чтобы больше углубляться?
2: Это то, что мы будем делать на протяжении Конгресса. Голландия.
9: Dear Raf, what are these words of the friends?
4: Здравствуйте, дорогой Раф. Что это за слова товарищи? Эти огромные великие слова товарищи. Что это за ощущение слов товарищи? В чем их смысл по отношению к нам, что действительно происходит с нами конкретно?
2: Постарайся представлять себе, что за товарищами стоит Творец. как говорят нам каббалисты, и что в сущности он через товарищей посылает тебе посыл, и ты глубже начнешь принимать то, что ты слышишь от них, и с помощью этого очень сильно продвинешься, очень. Ты вдруг услышишь от товарищей такие вещи, которые относятся к духовному развитию, и буквально согласно тому состоянию, в котором ты находишься, потому что мы находимся в сети связи между нами. И получается, что если мы чуть больше слышим то, что говорят товарищи, я согласно этому нахожу, как я должен видеть себя во всей этой сети, и как Творец направляет меня буквально от состояния к состоянию, поэтому

0: por la cual el creador se revela.
1: Смена строит внутреннее строение внутри меня. Это та форма, как Творец раскрывается через товарища, через десятку мне. В величии товарища.
2: Да.
3: Кен. China, please.
2: Китай.
4: Shalom, Rav. My question is, what level of unity do we have to reach before we can call it Pasuf?
1: Здравствуйте, Рав. К какому уровню объединения мы должны прийти, чтобы мы смогли называть это Парцуфом?
2: На ступень, на которой мы отменяемся самым маленьким образом, начальным, друг перед другом, и в этой самоотмене мы уже находимся соединенными вместе. Еще нет между нами сил буквально отдавать друг другу, но, по крайней мере, я отменяю себя, чтобы включиться среди товарищей, и это уже начало парцуфа, убар. И это очень большой парцуф. Мы почувствуем, что мы находимся в высшем свете, в Творце. И когда каждый отменит себя перед десяткой, тогда мы почувствуем себя в таком состоянии. И почувствуем так же, как он заботится о нас, как зародыш в утробе матери, когда он развивается, то все отношение Творца к нам мы начнем ощущать. Соответственно, с этим этому будем стараться прийти к подобию с ним через товарищей. И так начнем относиться каждый к другим в десятке. Как я хочу относиться к Творцу, потому что это одно и то же. И так мы будем продвигаться во всем нашем духовном развитии, через вот этот период внутробного, внутриутробного развития и само рождение, и период взросления, гадлут, но все это через отмену каждого перед товарищами, чтобы дать возможность Творцу заботиться о нас. И чем больше мы отменяемся, Творец больше работает с этой десяткой и растит ее все больше и больше. Понятно? Я очень рад, что у нас сегодня есть связь с Китаем.
3: Latin 5.
2: Хорошо. Латин 5.
5: Рав, dos preguntas. Una pregunta de un amigo de aquí de la decena.
1: Два вопроса есть у нас. Первый. Товарищ десятки спрашивает.
5: Entonces, ¿cuál es la cualidad de la criatura?
1: Вы упомянули, что у творения нет этих свойств отдачи. А какие свойства есть у творения?
3: Эйзе и хуйот.
2: Какие свойства?
1: Качество.
2: Только желание получать. Неважно, какие желания, мысли есть у него, но они все ради себя. И то, что нам нужно здесь постараться с помощью, конечно же, высшей силы, тоже добавить к себе желание и намерение ради ближнего, ради товарищей. Если мы устанавливаем такую сеть связи между нами, что мы не только работаем на получение, а также и на отдачу товарищам, то мы тем самым уже выстраиваем место для раскрытия Творца, потому что Он абсолютная отдача, и согласно свойству отдачи Он может раскрыться в отношениях между нами, между товарищами, если все мы будем находиться во взаимной отдаче друг другу.
1: Хорошо?
2: Нет.
3: Woman, Latin 11.
2: Woman, Latin 11.
3: Лошумим, no listen.

0: Rab, ¿ya se escucha? Sí. En pocos minutos hemos pasado por tantos estados.
1: Слышно?
0: И mis amigas, que son tan...
1: За несколько минут мы прошли так много состояний, и такие великие подруги тут находятся со мной, дают так много, есть так много ощущений. Я хочу дать все, что Творец дает мне, что делать в этих состояниях.
2: Только молиться от всего сердца товарищам, за подруг, за товарищей, за всех из сердца. Нет ничего. Вся духовная работа — это только в сердце. Хорошо. Латин 13. Пойдем быстрее.
3: Abre tu micrófono, Sandrita.
4: Okay, Shalom Rab. La Shejina mora solo en un sitio íntegro. La pregunta es:
1: Shejina пребывает только в совершенном месте.
4: En la decena,
1: вопрос, как удерживать Шхину в десятке, если... Если Творец сам некоторых из нас ставит в состояние падения, как найти совершенство, когда мы проходим эти состояния?
2: Вопрос очень хороший, действительно. Творец все время ломает нам состояние, когда мы достигаем чего-то. И есть об этом много статей. Иначе мы бы не продвигались. Если мы достигались чего-то духовного, духовное — это совершенство. Мы никогда бы не выходили из него. Это дает ощущение совершенства. И даже если в разуме... Я и представлял бы себе, что есть еще какие-то вещи, но без чувства... Я бы не мог продвигаться. Поэтому Творец делает нам это огромное наслаждение, когда Он забирает нас, то, что мы постигаем, и мы ощущаем потребность хисарон, но на большей ступени, чем прежде, и поэтому у нас есть возможность продвигаться больше.
5: Ну, от Woman Latin One.
2: Woman Latin один.
3: Шалом, Рам, Раб.
1: Здравствуйте, Раф. Мы очень волнуемся в Чили. А вопрос, как каждый день достигать возможности приближаться, чтобы ощутить величие Творца по-настоящему.
2: Быть в связи со всеми подругами и вместе с нами на связи на уроках. И наверняка вы будете продвигаться хорошо, потому что Творец заботится о нас. У Него мы единственная и главная и дорогая группа, которая существует в этом мире. В рамках последнего поколения, которое желает, должна исправить разбитое клей Адама Ришона, и поэтому также мы будем участвовать и на уроках. И во всем, что мы делаем, нет никакой проблемы, вы будете продвигаться вместе с мужчинами.
5: Ита Сикс.
6: Buongiorno Rav.
2: Italia 6.
6: Lei ha detto che dobbiamo pretendere di sentire la sua grandezza.
1: Вы сказали, что мы должны требовать у Творца ощущение Его величия. Как нам делать это в десятке?
2: Мы все время говорим об этом, мы изучаем это. И как... Это только все в связи с товарищами, насколько товарищи хотят показать мне, что есть в них величие Творца, даже если нет. Но я впечатляюсь от того, что я слышу.

0: вижу в них, и согласно этому я также и продвигаюсь в понимании величия Творца во мне. Так я это получаю, только от товарищей. Хорошо. Сейчас перейдем к Москва 7. Денис.
1: Здравствуйте, Раф. В начале самого сегодняшнего урока вы сказали такую фундаментальную вещь. Давайте заменим мысли и желания этого мира на этом конгрессе на мысли и желания духовного мира. И мой вопрос в том, а какие мысли и желания в духовном мире на самом деле?
0: Мысли и желание духовного — это только давать другим понятие единства и показывать им, насколько я впечатляюсь величием Творца, и тогда зависть, честолюбие, страсть, они захотят быть, по крайней мере, на той же ступени величия Творца, которая есть у меня. И мое это распространение в них, сколько я стремлюсь к единству, и насколько это более духовно, они будут завидовать этому и захотят это реализовать. Итак, мы помогаем друг другу. Москва 8.
2: Доброе утро. Вопрос. Как нам объединить наши хиссароны так, чтобы начали строить общие кли вместе с Творцом?
3: Но мы все время говорим об этом. Вы как будто не были на всех наших уроках, что вы спрашиваете? Мы объединяем все хиссароны, все наши желания, хиссароны, стремления к раскрытию Творца, объединяем их вместе с помощью того, что мы все время стараемся отдавать друг другу. Понятно?
4: Latin 7.
3: Латинская Америка 7.
5: Gracias, Rab. Pregunta de la decena de hombres del centro de estudios. Sin la plegaria solo debo pedir por...
6: Вопрос от мужской десятки из Академии.
5: A elevar plegaria por la humanidad.
6: Из работы в десятке. Должен ли я абсолютным образом возносить свою молитву за весь мир? Тоже просить за весь мир?
3: Я не должен этого делать, если я не раскрываю в этом важность. Но постепенно раскроется важность как заботы о том, чтобы присоединить к этому весь мир. Ведь в конечном счете каждый из нас, все мы ответственны, каждый из нас ответственный за из своей души за общее исправление, исправление Адама, то есть общей системы нашей. И в этой общей системе, когда мы воссоздаем общую душу, есть и твоя часть. И эту часть ты должен исправить. То есть выходит, что ты отвечаешь за свою... В своей части ты отвечаешь за весь мир. А затем ты раскроешь... Сейчас это тяжело воспринять. Что кроме тебя ничего нет. Потому что ты охватываешь всех, каждый состоит из всех. Поэтому ты отвечаешь за исправление всего кли. Адам решен, и так каждый, и одно не мешает другому. Это нечто интегральное. Мы пока что не можем себе представить в нашем эгоистическом разуме, но это произойдет. Поэтому не волнуйся. Мы должны будем когда-нибудь позаботиться обо всем мире. И все-таки стоит и сейчас принимать это в расчет. Понятно?
4: Ну, Киев.
3: Ну, Киев.
7: Да, дорогой Раф, вот вы сказали, что я не думаю ни о себе, ни о товарищах, ни о Творце отдельно, а только как что мы все слиты воедино. Ну что это за состояние, когда мы все слиты с Творцом воедино?
4: Это Израиль, Израиль за Адам.
3: Это называется Израиль. Израиль — это человек, который стремится к слиянию с Творцом. Орайта, Тора — это то самое общее кли, которая исправлена, и Творец, три эти составляющие, находящиеся вместе. Вместе. Это то, что должно быть.
7: Вот мы собрались десяткой все вместе, и много еще десяток по всему миру. И мы очень хотим вот это состояние, чтобы сейчас между нами пребывало. Вот что нам для этого нужно?
3: Все время думать об этом, все время стремиться к этому. Вот и все. И тогда это получится, это произойдет. И мы к этому близки, и Творец просто ждет. Ты знаешь, это как младенец, который хочет есть, но мы еще немножечко ждем, потому что он хочет немножко, но не всей силой. Поэтому насколько есть большой аппетит, это признак того, что он, то, что он кушает, пойдет ему на здоровье. Поэтому немножечко задерживают, удерживают. Мы, собственно, подготовили себя. Я надеюсь, что в результате конгресса мы придем к такой силе желания и намерения, и отдачи, и стремления всего, что нам нужно в конечном счете, чтобы мы удостоились раскрытия Творца. Мы уже начнем. Понятно?
4: Ну, Хорватия.
3: Ну, Хорватия. Они все время с нами.
2: Вопрос
6: от десятки. Как я могу увидеть величие Творца в моей неспособности включиться в товарищи?
4: В
0: том, что Творец не дает тебе приблизиться к товарищам. Ты его величие, что даже если захочешь, он не даст. Почему? Пока не попросишь. Здесь есть игра. Это называется, что Творец играет с Левиафаном. Левиафан — это такое желание получать, которое он создал. И мы все мы находимся в этом Левиафане. Итак, он нас растит, дает нам более крайние, более далекие ощущения друг от друга, дает нам мысли более противоречивые. И так в итоге мы получаем правильный килим для его раскрытия от края до края. Всего. Всего. Понятно?
4: Турки 2.
0: Турция 2.

0: חברים יקרים, חברים גדולים.
1: Дорогие великие друзья, сейчас мы прошли с вами очень мощный урок вместе с Равом. Сейчас мы входим вместе, учеба вместе с товарищами. Мы хотим, чтобы все ощутили величие Творца, чтобы Он сопровождал нас в течение всего Конгресса.
2: Но Творец скрыл себя. Так, друзья, как мы сможем вывести Творца из скрытия? Семинар, активный семинар. Как нам вывести Творца из скрытия? 6 минут.

0: לבטא את התכונות שלו, ממש פוליטרט, הוא מבטא את התכונות של הבורא כלפי
1: החברים. отменять свои свойства перед Творцом, каждый отменяет себя перед Творцом, перед товарищем отменяет себя перед Творцом, и так мы достигаем силы отдачи и соединяем наши желания.
2: Да, скрытие, в общем-то, это возможность сделать какой-то шаг вперед по направлению к Творцу, в любви к товарищам, чтобы почувствовать, что товарищ — это просто часть моей души.
1: Да, но Творец не находится в скрытии, просто мы его не видим. Это два разных состояния. А когда мы раскроем его, тогда мы выйдем из этого скрытия и достигнем единства в десятке, буквально добавить связи, чувствительности. И Творец раскроется внутри этого.
2: Мы пришли все от Адама Ришона, и товарищи находятся во мне, и Творец находится в объединении между нами. И это наша задача во время Конгресса — соединиться вместе в одно целое.
1: Он всегда здесь, между нами. Нужно просто сосредоточить свое внимание, соединить наши сердца воедино, и так произойдет раскрытие.
2: Как нам вывести Творца из скрытия? Как сказал Давид, он не находится в скрытии. Это мы просто не видим, у нас закрыты глаза пеленой такой. Как нам раскрыть его? Только между нами, когда мы будем стараться видеть каждого товарища, который говорит, что через него по-настоящему говорит Творец, и стараться говорить так, чтобы каждый, когда говорил, он влиял на других товарищей, чтобы вместе соединиться и раскрыть Творца.
1: Творец — это свойство отдачи. Когда я начинаю отдавать товарищам, тогда мы раскрываем Творца.
2: Да, и заключенный в темнице не может вытащить сам себя из этого заключения. Только товарищи могут помочь вытащить товарища из скрытия, чтобы могли ощутить Творца. И мы должны каждую возможность, которая есть у нас, получить это, просто впитывать это товарищество величие и так помогать друг другу.
1: Да, Раф очень много нам объяснял это. И у человека всегда это скрыто. Нету раскрытия Творца именно в человеке. Но когда он соединяется с товарищами, там он раскрывает Творца, и там это место, когда скрытие всегда находится в человеке, но если он хочет соединиться с высшей силой, то он находит ее в товарищах.
2: Творец, в общем-то, находится везде, только я со своими несправленными свойствами скрываю его. И своей ленью, своим пренебрежением, в общем-то, всем, что это тоже он сотворил в нас. Нам только нужно делать усилия только в направлении любви к товарищам.
1: Творец — это свойство отдачи, и поэтому он скрыт от меня.
0: אם זה ברכה, נרימה לשום בהסתרה.
2: Ну, это просто благословение свыше, что он в скрытии, что мы можем делать работу. И это великая работа. И это называется сейчас, что я вижу, товарищи, сейчас состояние объединения, как одну душу с одним сердцем, вот так вот, как будто я смотрю на них взглядом Творца, я вижу, что все находятся в отдаче, чтобы я понимал, что действительно это свыше, цель свыше.
1: И где он? Раскрывается. Он раскрывается в подобии свойств, насколько мы подобны ему. Но как мы можем уподобиться ему? Ведь он скрыт, и мы его не чувствуем. И не, он никогда не раскроется, только лишь если мы хотим отдавать товарищам. Это, конечно, непросто. Это противоречит нашей природе. Но если мы делаем усилия в этом, то тогда Творец поддерживает это.
2: Я бы добавил и сказал, как нам вывести состояние скрытия Творца. Я бы сказал так, что состояние скрытия — это данное нам, и нам нужно работать. В нашей работе просто так вот выделить и внутри себя ощутить это свойство Творца.
1: Попросить у него, приложить усилия, но и главное — это просить у него помощи в этом.
2: Так как мы сможем вывести Творца из скрытия, говорит нам об этом Рав. Конечно же, величие Творца находится в десятке, не может раскрыться вне десятки, а только согласно свойствам, которые мы формируем в десятке. Поэтому сказано: «Вы создали меня, потому что не может быть иначе». Творец скрыт. Высший свет вообще находится в абсолютном покое. Но мы можем раскрыть его части постепенно, по ступеням, согласно объединению между нами, согласно мере участия между нами, в мере нашего самопожертвования, вплоть для объединения, полного объединения. И так мы придем к этому.
1: Конечно, величие Творца в десятке и не может раскрыться за пределами десятки, только согласно свойствам, которые мы формируем в десятке. И поэтому написано: «Вы сделали меня». Потому что невозможно иначе. Творец скрыт. Высший свет. Вообще он находится в абсолютном покое. Но мы можем раскрыть части его постепенно, поступенно, согласно мере участия между нами и менее в мере нашего жертвования ради объединения. И так мы достигнем этого. И сейчас клип номер два.
2: Все зависит только от сближения, товарищи. Нет количества знаний, ни от чего другого. Весь успех только в том, насколько сможем тесно сплотиться друг с другом, сплотить наши желания, наши сердца друг с другом, сплотить части разбитого кли, насколько мы замкнем эти разбиения между нами, тогда мы сможем этим раскрыть, как, допустим, когда вода в разбитом сосуде. Когда мы представляем части сосуда друг к другу, тогда мы сможем обнаружить воду и наполнение, которое может раскрыться там.
3: Когда
2: Мы находимся перед источником, бесконечным источником, который бьет ключом и дает полное распространение. Еще раз послушаем второй клип.
1: Все зависит от приближения товарища, не от количества знаний, не от чего-то другого. Весь успех в том, насколько мы сможем теснее соединить наши желания друг с другом и соединить части разбитого кли, насколько мы перекроем эти трещины между нами, так мы сможем раскрыть, вот, скажем, эту воду в разбитой посуде. Когда мы соединяем эти части сосуда, тогда таким образом мы можем раскрыть вот эту воду, это наполнение, которое может быть раскрыто там.
2: Рав сказал, что нам нужно только соединить и разбитые части кли. И чем больше мы сможем это сделать, тем больше мы раскроем наполнение, как воду, когда мы соединяем эти части вместе. Давайте попробуем.

ощутить это, это давайте сейчас сделаем такое, такую демонстрацию этого. То есть если мы, товарищи, соединяем наши клипы вот таким образом, скажем, и наполняем воду, ну, скорее всего, вся вода прольется вниз. Но если мы хотим сохранить воду, мы должны очень тесно сплотить наши части так, чтобы если вода наполнит, то наполнение наполнит наши кли, чтобы мы ощутили и не пролили это наполнение. Исходя из этого примера, мы хотим сейчас прийти к активному семинару, перейти к активному семинару. И семинар такой, какое духовное действие в десятке эквивалентно этому примеру, то, что мы видели сейчас. Активный семинар, 6 минут.

0: не все. המאה אחוז של כל אחד, ביחד רק אפשר לעשות. אם אני אתן...
1: Это можно сделать только вместе. Так это не работает в одиночку. Творец хочет все, и есть эта возможность. Главное, чтобы мы смогли реализовать это.
2: Да, как наши великие товарищи с девятой десятки показали, как они это делают. В духовном мы делаем это, когда мы так вот соединяем сердца, это может быть физически. У нас тут 15 товарищей, мы сидим вместе, сплочены друг с другом. И, может быть, это внешнее, но мы это внутренне чувствуем. То, что происходит с нами, как мы соединяем наши сердца, силы, даем друг другу пример. И в этом важность.
1: Духовное действие — это не убегать из намерения и ни в коем случае не убегать в себя, в свое эго, и все время быть этим, этой частью сосуда, которая держит воду, но не быть дырой, через которую вода вытекает наружу.
2: Да, и каждое мгновение ощущать себя ответственным за то, чтобы это произошло, что каждый раз просить у товарищей, просить за товарищей у Творца быть в центре десятки.
1: Согласно тому, что сказал Рав, я записал, что мы должны соединить наши желания друг с другом и если мы находимся в отдаче, то тогда этот сосуд, он полный.
2: Да, наши желания — это как каменное сердце, каждый думает. Так вот, внутри себя, и нужно товарищей, думать о товарищах, и для этого нужно так вот хорошо потереться сердцами с товарищами.
1: Мы можем проверить, если наши руки не соединены плотно, мы не находимся в центре десятки, мы должны еще сблизиться с товарищами, стараться прислушаться к ним, быть в правильном намерении, делать это все больше и больше. И таким образом мы составим это кли.
2: Да, построение нашего кли, поэтому главное участие всех, когда нам дали сейчас товарищи из девятой десятки пример, чтобы все были вместе, иначе вся вода прольется на пол, поэтому мы должны, просто обязаны так вот сплотиться, быть в соединении друг с другом в действиях, в молитвах и в поведении между нами.
1: И тогда спросить себя, какое сердце я помещаю в это место, и я могу отыскать там все выяснения, чтобы чтобы все это привело меня к любви к товарищам.
2: Ну, как-то дал нам такое упражнение, может быть, кто-то помнит, что там вот такая малиновые шарики такое создавать, что каждый товарищ должен создать и держаться таким состоянием, что он находится в поручительстве и в ответственности перед товарищами и соединён с ними.
1: Мы параллельно работаем в десятке, чтобы создать величие Творца. Насколько Он велик, Он собрал нас и дал нам поработать именно над этим, не над чем-то другим, над Его величием, над величием отдачи.
2: И в этом действии, когда мы должны выйти друг с себя и быть в единении с товарищами, и думать о Творце, нахожусь ли я с Ним в таком соединении, когда я действительно чувствую то, что Он говорит, соединяюсь с Ним, и могу в Его словах постичь то, что Творец хочет дать, просто держать в себе это.
1: Как мы учим, вода — это бина. Когда они показали этот пример, у меня это сразу возник этот образ бины. То, что удерживает воду, это свойство отдачи. Только слияние между нами, где нет трещин. А если будут эти трещины, это раскрытие различий между нами. Поэтому должны крепче соединить наши руки.
3: Клип миспар шалош.
2: Давайте вместе посмотрим третий клип.
1: Ощутить величие Творца — это то, что нам нужно, чтобы действительно подняться со ступени на ступени в духовном мире. Величие Творца раскрывается согласно величию товарища, величию окружения. Ведь мы создаем кли, и в этом кли, которое мы создаем между товарищами, насколько мы ценим их, насколько, как Рабаш пишет, когда я из себя делаю ноль, и еще много-много нулей относительно товарищей, согласно этому я выстраиваю в себе, создаю условия для раскрытия Творца. И когда величие Творца постепенно раскрывается согласно величию товарищей, то у меня действительно есть духовное кли, и оно называется «душа», «моя душа».
2: Друзья, обратите внимание на то, как раскрывается величие Творца. Какое условие должно быть для этого, чтобы мы раскрыли величие Творца? Давайте посмотрим еще раз клип.
4: Ларгиш гадлута буре.
1: Ощутить величие Творца — это то, что нам нужно, чтобы действительно подняться со ступени на ступень в духовном мире. Величие Творца, оно раскрывается согласно величию товарища, величию окружения, потому что мы создаем кли, и в этом кли, которое мы создаем между товарищами, насколько мы ценим, и насколько, как Рабаш пишет, я из себя делаю ноль, и еще множество нулей относительно товарищей, и согласно этому я выстраиваю в себе условия для раскрытия Творца.
4: Гадлута буре ках
1: И когда величие Творца постепенно раскрывается согласно величию товарищей, то у меня действительно есть духовное кли, и оно называется «душа», «моя душа».
2: Величие Творца раскрывается в соответствии с величием товарищей. Какое это условие? Я думал, что я раскрою Творца напрямую, что он будет велик по отношению ко мне, что я буду чувствовать его действия, как они влияют на меня. А тут Габалист говорит, нет, я должен соответствовать условиям, что я должен сначала раскрыть величие товарища. Если у меня нет величия товарищей, так что, никогда не раскрою величие Творца? Так что делать? Как я могу сделать так, что через величие товарища я смогу раскрыть величие Творца? Как это возможно? Какая связь между этими двумя вещами?
1: Прочитаем вместе отрывки 4 и 5. Давайте прислушаемся к тому, что сказал Рав. Ты можешь представлять товарищей великими, даже когда ты не видишь и не можешь представлять это себе сейчас. Это все зависит от любви. От любви. Как к своему ребенку ты относишься с любовью, и тогда он в твоих глазах кажется как бы большим, значительным. Видеть достоинство товарищей, а не их недостатки — это результат любви. Подобно матери, которая не видит в своем ребенке, в своем маленьком ребенке какого-то изъяна. Все, что есть в нем, все хорошо для нее. Она любит абсолютно все. Так и мы должны рассматривать нашу любовь, чтобы наша любовь была как можно ближе к естественной любви. Давайте еще раз прочитаем. Ты можешь представлять товарищей великими, даже когда ты не видишь и не можешь их представить сейчас. Это все зависит от любви. От любви. Как к своему ребенку ты относишься с любовью, и тогда он кажется тебе как бы большим, важным. Видеть достоинство товарищей, а не их недостатки — это следствие любви. Как мать не видит в своем ребенке какого-то изъяна, но это все есть в нем, а все, что есть в нем, это все хорошо для нее, потому что она любит абсолютно все. И поэтому так и мы должны видеть нашу любовь, чтобы наша любовь была бы как можно ближе к естественной любви.
2: Друзья, давайте вместе поработаем над этим, каждый в своей десятке, и проведем активный семинар. Выразите свою любовь к товарищам. Это указание, то, что нужно сделать. Вырази свою любовь к товарищам.
4: 6 минут.
1: И сразу после семинара десятки, которые хотят выразить свою любовь, мы приглашаем их, ставьте вот эти вопросительные знаки. Сейчас у нас активный семинар, выразить свою любовь к товарищам. И в заключение каждая десятка, которая хочет выразить свою любовь, ставит вопросительные знаки.
2: Ну, я очень-очень хочу и стараюсь, я думаю, даже чувствую в каждом товарище его стремление, его то, что горит в нем, насколько он выражает это величие цели, он находится в молитве. Вот буквально я чувствую это, я ценю его, я люблю его, его, молюсь за него.
1: Нужно как следует потереть наши сердца. И Творец дает все время возможности соединиться с великими товарищами.
2: Я удостоился такой великой десятки. Петах Тиква 12-15 товарищей в десятке все. Каждый из них это просто дает себя в Небаруху, отдал свою жизнь пути и меняет себя перед десяткой, перед товарищами. И это огромная честь быть одним из вас и делать все, чтобы раскрыть Творца вместе и подталкивать силу всему миру Мукли.
1: Мы на Кинерете здесь, мы находимся в разных комнатах, а я спал с товарищем в одной комнате. И сейчас я очень люблю его. Я видел, как он ворочался ночью во сне. И как ему тяжело было спать, но сейчас он на уроке изо всех сил. И я полон любви к нему. Творец дал нам разные состояния здесь, на конгрессе, чтобы мы смогли раскрыть сердце товарищам. И вместо того, чтобы критиковать товарищей, что это неисправность моя, можно обратить это в любовь.
2: Я люблю вас от всего моего сердца духовного, и пока это еще только точка, и нужно эту точку от всего сердца расширить на все сердце, но из этой маленькой точки я делаю все, чтобы быть в любви к вам. Мы навсегда вместе.
1: Товарищу кажется, что это маленькая точка, но мы чувствуем, насколько она сильная. И что вообще можно любить в этом мире? Ведь мы эгоисты. Мы любим то, что нам доставляет удовольствие. Но то, что приводит меня к истине, к исправлению, это совершенно другой уровень. Совершенно нечто иное.
2: Еще 2 минуты нам добавили. Давайте про любовь. Говори. Товарищи так говорили, что я даже не знаю, что еще добавить.
1: В нашем мире есть много желаний. Есть товарищи, которые любят футбол, деньги, все что угодно. А я люблю вас, потому что вы напоминаете мне Творца. Я люблю вас. Потому что Творец дал желание к духовному.
2: Да, мы так вот все, мы горим, мы понимаем все. Это наша работа, работа сердца. И мы делаем нашу работу, мы понимаем, что вся работа наша в сердце. И, как сказал мой товарищ, будем продвигаться к цели Конгресса.
1: Итак, друзья, после того, как мы выразили любовь друг к другу в десятке, давайте изливать это во все клеи, нашу любовь ко всему клеи. Давайте поделимся. Вперед, друзья, мы просим вас, мы требуем, чтобы вы ставили вопросительные знаки и делились с нами своей любовью. Поделитесь вашими впечатлениями, вашим воодушевлением, вашей любовью, которую мы буквально чувствуем. Вперед, друзья.
4: Ну, мир решен. Эфо Симана Шера решен.
1: Кто первый?
4: Опа, German, начнем мы кем, Latif German.
2: Германия, начнем с вас, Лехаим.
5: Vielen Dank. Nur ganz kurz. Ich wusste gar nicht, wie sehr.
2: Большое спасибо.
5: Zusammengewürfelt ist aus gestrandeten.
2: Коротко я скажу.
5: Sich hier verbinden, wie groß die Liebe da ist. Also, das liegt an euch.
2: Мы чувствуем здесь, что мы объединены как одно, в одно целое, в огромной любви. Большое спасибо вам, вы такие мощные, вы позаботились для нас обо всем. Мы все товарищи в мире соединены, без вас мы не могли бы это сделать. И мы чувствуем всю эту силу любви ваша, и мы работаем здесь между нами через благодаря вашим усилиям. Спасибо.
1: На этом конгрессе мы видим, как мы действительно любим друг друга. Как Творец чувствуется буквально в воздухе, в такой атмосфере, в каждой комнате товарищей. Мы стремимся друг к другу, мы тоскуем друг по другу, мы видим в каждом состоянии доброе начало товарищей. И за каждым товарищем мы видим Творца. Лехаим.

0: здравствуйте, дорогие подруги и товарищи. Рада приветствовать. Мы со своего объединения хотим выразить огромную любовь ко всем вам и огромную благодарность Творцу за эту возможность быть сегодня вместе, вместе с десяткой, вместе с вами. Буквально чувствуется наша паутинка, которая протягивается десятки и десятки. И да, конечно же, это такой шанс, когда ты понимаешь, что твоя жизнь настоящая, она здесь, сейчас, между нами, внутри десятки и, опять-таки, внутри нашего мира общего.
1: Queridos amigos del CLI Mundial, desde un rincón del mundo, chilenos, ecuatorianos y mexicanos, queremos decirles que les amamos, que estamos muy orgullosos de ustedes, queridos amigos de Petactigma. Gracias por el esfuerzo. Gracias por tomar la batuta.
2: Очень впечатлены вами, друзья из Петактигмы. Спасибо за ваши усилия. Спасибо за то, что вы ведете этот урок, предоставляете нам возможность ощутить силу товарищей. Этот прекрасный конгресс каждой десятки, каждая десятка включается в одно сердце. Сейчас мы выстраиваем орган Адама Ришона, все товарищи во всем мире. Спасибо большое. Я хочу поблагодарить также каждую женщину, каждую свою сестру, которая делает это возможным. Спасибо, братья. Горячие и объятия навеки.
3: Отрывок из слов Рава. Мы должны вести себя так, как будто Творец присутствует, как будто Он явно раскрыт нам. И тогда в мере наших усилий в этом, в конечном счете, мы раскроем, что действительно Он находится среди нас. И находился и раньше, только у нас не было чувствительности к этому. Семинар в молчании. Постараемся ощутить, что Творец раскрыт среди нас. Постараемся ощутить, что Творец раскрыт среди нас.

Как бы мы относились друг к другу сейчас, если бы Творец был раскрыт? Семинар. Как бы мы относились друг к другу сейчас, если бы Творец был раскрыт?

0: תמשיך בתוכנית.
1: אז אנחנו עשירייה פיתי-תשע.
2: Друзья, мы Петах-Тиква 9. Мы решили выполнить указания Рава. И после выяснения мы записали наше соглашение. И мы решили, что это должно быть постоянно сопровождать нас. И то, что мы заключили союз, мы повесили на входе так, чтобы это постоянно мы его видели и чтобы напоминали нам, к чему мы обязались. Так смотрите, то, что написали мы.

0: В то время, когда тело восполняется внизу, то есть когда уже есть 10 вместе, является высшей святостью, входит в это тело и становится нижней в точности, подобным 10 сферот наверху. В час, когда тело восполняется внизу, то есть есть уже 10 вместе, является высшей святостью, входит в это тело и становится нижней, в точности подобным 10 сферот наверху.
1: Здравствуйте, друзья и подруги, любимые мы 5-9, мы очень рады, очень волнуемся открыть наш конгресс, 10-й, первый конгресс в истории, конгресс, когда каждый из десяток удостаивается возможность реализовать все, что Рав говорил так много лет, что все находится в десятке. Сейчас у нас есть просто возможность прочувствовать это, сделать это. И давайте посмотрим, тут сидят десятки по всему миру. Может быть, можно показать нам их, как они сейчас встречаются, некоторые еще организуются, некоторые в дороге, приехали. Давайте помашем привет, подруги, друзья. Такое волнение. Мы на этом конгрессе не только рады собраться, мы рады собраться просто как в отрывке, который Яков сейчас нам зачитал, когда тело внизу восполняется, когда есть 10 вместе, то приходит высшая святость, входит в это тело, нижний становится как подобный 10 сферот наверху. Но это наша цель, чтобы каждая из наших десяток просто почувствовала, как мы приводим к месту раскрытия Творца. Да, это наша цель. Правильно, Алекс?
2: Да, Шауль, наша цель — раскрыть Творца в десятке. И мы здесь после того, как столько много времени и сил вложили в подготовку. Мы собрались каждый в своем месте, чтобы раскрыть каждой части своей души, которая соединяется вместе в одну душу, ту душу, которая раскрывает свое слияние с Творцом. И мы на этом конгрессе хотим углубить нашу связь до такой степени, что мы сможем просто соединиться с Творцом, потому что Высшая Малхут уже готова, она стоит и ждет нас. И то, что мы должны сделать, это просто создать наше новое объединение до такой степени, чтобы мы смогли просто снизу слиться с ней наверху и раскрыть нашу душу вместе. Давайте, друзья, сейчас посмотрим первый клип. И это подарок от нашего Рава.
3: Вопрос, что значит быть десяткой, слитой с Творцом?
4: А шаэла и мазо омер льот асирия ше двука баборе?
5: Зе некра ше анахну роцим...
1: Называется, что мы хотим в связи между нами построить образ Творца. Что как Он добрый, творящий добро, и любит всех, и соединяет всех. Так каждый из нас хочет относиться к товарищам. И тогда получается, что мы собираем образ Творца между нами в десятке, в нашем центре.
2: Соединиться от десятки с Творцом — это то, что мы хотим сделать в нашей десятке, в связи между нами, создать образ Творца, что так же, как Он, добрый, творящий, добро любит всех и соединяет всех, так каждый из нас хочет относиться к товарищам. И тогда получается, что мы создаем образ Творца между нами, осуществляем его в десятке, в центре, в нашем центре десятки.
1: Цель, ради которой мы собрались, это раскрыть Творца в десятке, каждый из наших десяток. Как мы услышали от Рава, сейчас раскрытие Творца в подобии по форме. И мы стараемся быть подобным ему, как он относится к нам, так каждый старается относиться к товарищам.
2: Друзья, мы получили подарок. Конгресс, десяток, Всемирный конгресс. И вместе мы проведем 3 дня объединения такой силой. После стольких дней подготовки, так много мы вложили в эту подготовку. И мы не готовы удовлетвориться меньше, чем просто хотя бы входом в духовное. Так как сделать так, чтобы результат наших усилий был действительно духовное?
1: Да, но чтобы прийти к духовному результату, нам нужна энергия. Мы сейчас приехали на место, мы проводим трапезы, проводим собрание товарищей, все хорошо. Всю силу мы получаем из нашего мира, из этого мира. Но для того, чтобы прийти к духовному результату, нам нужно сделать что-то против нашей природы. Духовное топливо, горючее, как мы получим его, откуда получим?
2: Так давайте поговорим мы сейчас именно об этом. Обсудим в десятке, каждый в своей десятке, на активном семинаре. Какое горючее нам нужно, чтобы 3 дня на конгрессе работать ради отдачи? Еще раз, какое горючее нам нужно, чтобы 3 дня на конгрессе работать ради отдачи? 6 минут. Активный семинар.

0: דלים. ובואי לדבר דמית.
1: כן, בבקשה.
0: כמו דלים,
2: Как говорит, что нам нужно, чтобы работать. Всегда это величие Творца, то, что приводит нас работать ради отдачи, чтобы было кому отдавать, чтобы у нас было величие. Тогда мы сможем подняться выше знания и сытно работать для чего-то больше нашего знания.
3: Да, и горючее, в общем-то, мы чувствуем от каждого усилия товарищей во всех молитвах, которые у нас есть. Мы очень хотим объединиться именно в этих усилиях, в молитве, чтобы почувствовать влияние высшего света.
2: Мы хотим так войти в Конгресс, в волнение, просто смирение перед состояниями, через которые приведет нас Творец, чтобы все работало для нас. Энергия для товарищей, которые находятся здесь и по всему миру, дают силу друг другу, любовь, величие. Готовились к огромному конгрессу, нужно прийти, только сесть вместе и немного просто войти в товарищи, в группу.
3: Увидеть всю свою десятку перед глазами, видеть все десятки вокруг мира, думать, какую-то силу дает и что-то делает во всем мире. И горючее должно быть именно с одной стороны. Это величие этого состояния, насколько важны товарищи и их успех на конгрессе.
2: Есть много, откуда можно получить много видов энергии. Нам нужно горючее внутри нас, которое мы найдем выше наших тел, чтобы мы были чувствительны к мощной атмосфере, чтобы каждый принес свой кисарок.

0: Хисарон. Из всех этих хисаронов мы могли бы включиться между ними и пришли бы к действительно атомной энергии ядерной. Больше этого.
1: Такое горючее нужно, чтобы 3 дня на конгрессе работать ради отдачи. У нас есть особая возможность, потому что эти 3 дня, когда все уже упорядочено, все в доме в порядке, дети, и ничто не отвлекает, и мы можем объединиться по-настоящему, в отличие от обычных дней, когда у нас есть много помех, и то, что нам сейчас дали возможность такую соединиться, мы должны сделать все, чтобы соединиться с Творцом.
0: Энергия — это величие и важность Творца, которая больше, чем то, что мы способны представить. И это нужно передать друг другу. Передать, что, какую огромную возможность мы получили.
1: Да, мы здесь как солдаты. И это как ты, когда ты стоишь в ряду, с тобой справа товарищи, слева товарищи, как они поддерживают тебя, у тебя нет выбора. Ты должен идти вместе вперед в шеренге, в одной шеренге, как герой на войне.
0: Да, мы должны в этой войне стремиться к тяжелой артиллерии. Тяжелая артиллерия — это Творец, Он нас поставил в это состояние, где мы больше видим Творца в товарищах. Тогда наша сила будет продолжать расти. Будет умножаться на силу друг друга.
1: Да, наше горячее — это впечатление от того, что получая, что сейчас происходит в нашей десятке, не только это, почувствовать все десятки, что они все, как мы, все товарищи соединяются, и это то, что делает изменения, готовит нас к конгрессу. У нас есть возможность сделать это вместе, и это дает огромные энергию, влияние друг на друга, чтобы прийти к любви, к товарищам. Это наша работа.
0: То, что мы раскрываем сердце друг другу, соединяем десятки, то, что все раскрывают сердце.
1: Мы получаем это горючее через точку в сердце.
0: Мы видим, что была энергия для работы ради отдачи без получения какого-либо вознаграждения, а чтобы сама работа являлась вознаграждением, нам необходимо верить в Творца. Это означает верить в Его величие. И нужно прикладывать много сил и усилий в то, чтобы достичь веры в величие Творца. Но без веры в Его величие у нас не будет сил работать ради отдачи. То есть именно когда ощущается величие Творца, человек готов работать без всякого вознаграждения. А награда заключается в самой работе, поскольку служение великому царю приравнивается к любому богатству, который изначально не обладает никакой ценностью по сравнению с служением царю, когда Творец позволяет ему войти и служить ему. Поэтому мы должны сосредоточить все наши мысли на том, как прийти к ощущению величия Творца. И тогда все последует за этой точкой.
1: Поэтому мы должны сосредоточить все наши мысли на том, как прийти, почувствовать величие Творца. И тогда все последует за этой точкой. Так вот это единственное.

0: единственная энергия, которая есть у нас, которую мы можем получить, это единственная сила, это только лишь величие Творца.
1: Любимые друзья, мы входим в урок Рава и получили возможность, помощь от Творца, чтобы весь наш общий хисарон был в намерении получить величие Творца между нами. Поэтому мы должны сконцентрировать всю нашу мысль на том, как прийти к ощущению величия Творца. И тогда все устремляется за этой точкой. Друзья, с этими словами давайте войдем сейчас в минуту молчаливой подготовки к уроку.

0: влить его в десятку для семинара. Пожалуйста, Раф. Хорошо. Я очень волнуюсь выступать перед вами сейчас. В любом случае, у нас есть очень большое, мощное собрание, подобного которому не было с тех времен великих каббалистов в древние времена. И действительно, у нас есть все возможности, шансы и даже гарантии, что мы сможем прийти к исправлению духовного кли Адама в этом мире. И мы постараемся и сделаем это. Мы видим, насколько эта атмосфера, человек да поможет ближнему, когда мы впечатляемся друг от друга, влияет на каждого, как мы волнуемся от этого. Вчера было замечательное выступление мирового кли перед всеми, и действительно это достойно похвалы. И сегодня мы видим, что даже те полчаса, в течение которых мы видели товарищей, слышали, как они говорят, насколько это пробуждает наши сердца и продвигает нас впечатляться и быть вместе. Наша цель — раскрыть Творца, потому что вся наука Каббала — это методика, как пишет Бар-Салам, это не меньше и не больше, а методика раскрытия Творца творением в этом мире. И поэтому так мы должны рассматривать себя и то, чем мы занимаемся. Состояние замечательное, состояние особенное, самое возвышенное занятие, которое может быть, самое высокое занятие и широкое, которое может быть у человека, находящегося в этом мире. И поэтому мы должны гордиться этим и быть ответственными за то, что мы получили, как мы можем пробуждать друг друга к объединению, подталкивать себя к объединению. Не может быть раскрытия в кли больше, чем в само кли, потому что все зависит от кли, от его свойств. Высший свет находится в абсолютном покое. И поэтому вся наша работа должна быть сосредоточена на кли, который мы строим, потому что согласно величине кли, согласно свойствам кли, так мы раскрываем величие и свойства Творца. Поэтому он называется «Боре, приди и увидь», согласно тому, как мы формируем кли для его раскрытия. И нет другой величины у Творца, кроме как насколько мы формируем наши кли, насколько он создал нас, насколько поместил в нас желание получать, все желание получать, насколько мы можем исправить, мы приходим к состоянию бесконечности, когда нет границы. Больше этого мы не делаем границы для раскрытия Творца творением. А потом есть еще ступени, которых мы не знаем, это после окончания завершения кли, исправления кли. Поэтому вся наша работа — это как сконцентрировать себя, соединить себя до такой степени, тесно сплотить себя, чтобы не было никаких помех в объединении между нами. И тогда, согласно нашему усилию, мы, согласно сокращению на наше эго и мере вклада каждого во всех и самоотмене, в соответствии с этим, так мы раскроем силу Творца внутри кли. У нас есть много, что можно сказать по этому поводу, но на самом деле это главное в построении кли. Поэтому этот урок величия Творца в десятке, конечно, величие Творца в десятке не может раскрыться вне десятки, и только согласно свойствам, которые мы формируем в десятке. Поэтому сказано «Вы создали меня», потому что не может быть иначе. Творец скрыт, высший свет вообще находится в абсолютном покое, но мы можем раскрыть от него части постепенно, по ступеням, согласно объединению между нами, согласно мере участия между нами, согласно мере самопожертвования нашего для объединения. И так мы придем к этому. То есть получается у нас, что даже если мы не хотим слышать, и нам не очень приятно думать об этом, но все зависит только от приближения товарища, а нет количества знаний, нет чего другого. Весь успех только насколько мы сможем тесно сплотить друг друга наши желания, наши сердца друг с другом, сплотить части разбитого клея, насколько мы замкнем эти разбиения, разломы между нами, в этом мы сможем раскрыть, как, допустим, вода в разбитом сосуде. Когда мы представляем вместе части клея друг к другу, таким образом мы можем раскрыть воду, наполнение, которое может там раскрыться. И кроме того, согласно силе объединения, согласно характеру объединения, согласно этому мы раскроем наполнение. И все наполнение зависит только лишь от нашего кли, от каких уровней вьюта, на какие формы мы преодолеваем, в каких формах мы участвуем между собой. Все это определяет форму раскрытия Творца для нас. Поэтому Творец, он просто целиком зависит от творений. Как сказано, что я был продан с ними вместе. То есть он продает себя как будто творением. И они сейчас определяют его раскрытие. Отсюда мы можем, кроме того, понять, насколько он хочет раскрыться, насколько старается и всякий раз помогает скрыто нам, потому что он не может раскрыться, иначе у нас не будет кли. Потому что кли — это мера нашей самостоятельности, насколько мы как раз стремимся к его свойству отдачи и любви. И поэтому Творец всегда находится за кулисами и из скрытого вида он всегда подталкивает нас при разных возможностях к объединению и старается как можно больше направлять нас к этому, хотя все время находится в скрытии и очень страдает от того, что мы все еще не очень преуспеваем в этом. И ощущение это мы раскрываем как страдание Шхины, которое очень сожалеет, что он сожалеет, что он дал все, что мог на данный момент людям, а люди не пользуются тем, что они получили. А больше этого он дать не может, потому что если мы не реализуем прошлое состояние, как он может продвигаться с нами? Поэтому нам надо сейчас определить между нами такие формы, такие отношения, чтобы они были как можно более подобными Творцу. То есть уподобиться Творцу — это, по сути дела, цель человека подобно Творцу. Поэтому называемся Адам Думе, подобный. И чем больше мы так будем хотеть наладить связи между нами, отношения. Согласно этому, мы тоже придем к раскрытию этого свойства, которое называется «Борая, приди и увидь». И это, по сути дела, наша цель в работе, потому что этим мы доставляем ему наслаждение и поднимаем Шхину из праха и возносим ее выше своей головы, то есть выше мысли и желаний этих посторонних, которыми мы наполнены. Поэтому главное на Конгрессе — это приближение всех вместе к одной цели. И моя роль — только направлять вас, насколько возможно, напоминать вам то, о чем мы говорили, что мы учили, что все уже знают, но все больше и больше собирать нас, всех наши устремления, как только лишь с одной целью. И поэтому нам важно на Конгрессе только лишь то, что происходит между товарищами. То есть насколько мы можем отбросить от себя, избавиться от всех расчетов этого мира и соединить между нами силы, желания, устремления, которые относятся к духовному уровню, к будущему миру. Тогда в соответствии с этим мы будем продвигаться. Давайте заменим все свойства, мысли и желания этого мира на все мысли, свойства и желания высшего мира. И так мы дадим место Творцу раскрыться в нас. В соответствии с этим мы поднимаем себя, как на лифте, с одного этажа на другой, с одного этажа на другой. Все согласно тому, насколько мы сменяем разум и сердце, мысли и желания от тех, которые относятся к этому миру, на те, которые относятся к будущему миру духовному. И поэтому все важно начинается и заканчивается только на отношениях между товарищами. То есть каждая десятка должна заниматься тем, что происходит с ней, насколько они строят между собой отношения в подобии раскрытие, подобное, соответствующее раскрытию Творца. Поэтому расстояние между нами, насколько мы ощущаем его душевно, что оно все больше и больше замыкается, этим мы измеряем также наше приближение к раскрытию Творца. Ну, будем надеяться, что мы действительно преуспеем в этом. Я помню себя, как я гулял по парку с Рабашем, и это было, когда я привел новых учеников, потому что у Рабаша там, может быть, было 5-6 учеников, пожилых. Я получил от него разрешение дать лекции в одном месте в Тель-Авиве. Это было место Берга, организация, как она называется? Институт изучение Каббалы. И после того, как я дал несколько уроков, они почувствовали, что они вообще не находятся в правильной методике, в какой-то мистической методике или что-то такое. И они все перешли к нам, к Рабашу, и начали учиться у нас. И когда они начали учиться, я гулял, как обычно, с Рабашем, как у нас было принято, утром, примерно с 9 до 12, утром мы гуляли в парке, и я спросил его, что нам надо делать дальше с ними. И он попросил у меня листок бумаги, у меня не было бумаги, но я дал ему из сигаретной пачки, там есть фольга, с одной стороны можно было писать. Он сел на скамейку и так просто написал на коленке и написал этот отрывок первой статьи Рабаша «Цель группы 1». Давайте послушаем Орен.
1: Анахну митасфим кан леясед хевра.
2: Мы собираемся здесь, чтобы основать группу, в которой каждый из нас будет следовать этому духу отдачи Творцу. А чтобы достичь отдачи Творцу, прежде необходимо начать отдавать человеку. И это называется любовью к ближним. Однако любовь к ближним возможна лишь при самоотречении. С одной стороны, каждый должен принижать себя, а с другой стороны, мы должны гордиться тем, что Творец предоставил нам возможность вступить в группу, где у каждого из нас лишь одна цель, чтобы Шхина пребывала между нами.
0: Да. Это действительно одна цель должна быть, чтобы Шхина пребывала между нами. Сила отдачи, сила объединения, сила любви. Это мы возвращаемся к тому кли, который мы можем представить себе как одно кли в Адаме Ришоне. И так мы, если мы настолько сплачиваемся, то мы возвращаемся к тому состоянию, когда Творец пребывает в нас, и так мы раскрываем себя стоящими в вечном мире, совершенном, как один человек с одним сердцем. И все мы называемся тем же именем Адам, подобный Творцу. Очень надеюсь, что мы возьмем эти вещи главным образом в сердце, а в сердце нам не важно, нет большего или меньшего, потому что в совершенном кли все части важны одинаково, и постараемся так добавлять себя все больше и больше к этому, и мужчины, и женщины. И так все больше и больше соединимся. Я советую нам, давайте мы проведем семинар, как нам видеть, что вся наша цель в нашем существовании здесь, в этом мире, в течение этого времени, это объединиться между нами, чтобы просто быть подобными кли Адама Ришона. Как нам сделать это во время конгресса? Присоединиться, объединиться так, чтобы все мы стали одним кли, одним желанием, одной отдачей. И тогда, пока мы не раскроем, что в этом кли раскрывается Творец, он начинает просто наполнять это кли, потому что мы из желания получать приходим к объединению, а он от желания отдавать. Прошу, как нам сформировать это кли для раскрытия Творца? Вперед.
3: Друзья, мы сейчас слушали от Рава, насколько Творец хочет раскрыться, и все зависит только от того, насколько мы раскроем наше сердце, наше свое сердце товарищам. И мы чувствуем, что мы, насколько Творец буквально входит в связи между нами, так как же мы можем усилить это ощущение, чтобы мы почувствовали его, и чтобы сделали это на этом конгрессе.
0: Да, Рав говорил о том, что это, что у него была такая там бумага от сигаретной пачки. Неважно, что на пути к ощущению Творца человек должен пройти через отдачу ближнему, обязан, иначе не будет. Итак, мы должны ощутить это озарение, как было у него. Каждый должен пройти это без отдачи товарищу. Он не может прийти к ощущению, к раскрытию Творца. У него не будет этого раскрытия, этого выхода. Он обязан, чтобы у него было два эти уровня, ближний и Творец.
3: Да, путь прийти к силе отдачи, когда мы способны выразить это только в любви к товарищам, к любви к ближним. Это наши кли, когда мы хотим любить, и мы просим у Творца, чтобы дал нам эту силу, чтобы раскрыл источник любви и отдачи. И для этого мы собираемся сейчас, соединяемся и молимся Ему.
0: Да, мы в месте, где мы пытаемся добиться успеха, превратиться в одно кли, где раскроется Творец. Отношение к товарищу.
3: Да, в моем отношении к товарищам. Когда мы относимся правильно друг к другу, даем войти между нами Творцу, я отменяю себя, и чем больше я смогу так вот отменить себя, тем больше мы сможем почувствовать Творца.
0: Как написано в отрывке, статья «Любовь к товарищам» может быть, с одной стороны, в низком состоянии, с другой — в высоком. Было в низком служить группе, товарищам.
3: Да, все делает свет. И нам нужно искать каждое мгновение еще добавку к хиссарону, чтобы всегда быть в этом намерении. И это усилие в самоотмене, чтобы я мог молиться, чтобы то, что сейчас происходит сейчас, это то место, где мы все делаем усилия и стараемся встретиться по всему миру, делаем усилия, и все мы в намерении на это объединение.
0: Да, сказать о Творце, прийти к Творцу, как сказали товарищи. Это нужно прийти к любви к товарищам. Невозможно любить Творца больше, чем ты любишь товарищи. Товарищи, это кли, и все здесь понимают это и знают. И это то, что прекрасно, что мы просто работаем над этим сейчас, мы здесь вместе. И Творец поможет нам, чтобы мы преуспели.
3: На этом конгрессе нужно делать усилия, стараться раствориться в товарищах, чтобы ничего другого не было.
0: Да, это вещь очень практическая. Мы уже стремимся измерить, слушаешь ли ты товарищи, или я занят своими мыслями.
3: Нужно обращать внимание, где мое сердце, не только во время уроков, а в особенности в течение дня, и с этим прийти на утренний урок «Любить товарища». Да, это действительно так. Нужно готовить себя в правильной мысли, в правильном намерении, где мы находимся сейчас, что мы строим наши кли, как мы прочитали в статье.
0: Можем раскрыть, Томас. Я сейчас слышу то, что говорят товарищи, и действительно постарайтесь как можно больше взаимовключиться. То есть нам не важно, это товарищи большие, маленькие, старички, новички, понимают много или меньше этого. Это не важно. То, что они сейчас говорят, это Творец хочет, чтобы я услышал. И поэтому я слушаю. их речи, и я хочу включиться с этим. Благодаря этому именно я могу расширить свое кли. У меня нет никаких шансов, никакой возможности расширить мое духовное кли от точки, у меня есть точка в сердце, кроме как через то, что я включаю в себя, товарищи. Поэтому слышать, как они говорят, что они говорят, впечатляться этим, что, допустим, они поют или танцуют, танцуют тоже. Но все-таки главное — это словами. И даже если они говорят написанные слова, это не важно. Я в любом случае впечатляюсь ими, потому что это проходит через них. И от этого у меня есть взаимовключение. От этого я расширяю кли своей души. Поэтому это слушание, когда у нас есть возможность в таком виде, когда мы находимся в этом мире и уже обретаем от этого килим будущего мира, это очень важная вещь. Постарайтесь включиться как можно больше, так жаждать слушать, услышать то, что говорят товарищи. Вы поймете Рабаша, который пишет нам, насколько он рад так слышать речи товарищи. Это то, что расширяет кли каждого. Продолжим, пожалуйста. Кто там был в очереди?
2: Продолжаем семинар.
3: Так мы продолжаем. Тот же вопрос, как нам объединиться на конгрессе так, чтобы стать одним кли, одним желанием, в котором раскрывается Творец. Как мы создадим такое состояние, такой кли для его раскрытия? Мы слышали от Рава, что когда мы раскрываем наше сердце и уши, мы слушаем каждого товарища, который говорит, а как будто Творец через него входит и говорить через него, и нужно отмениться перед ним.
0: Да, вместе будем в том же месте, где в том же парке, где сидит Рабаш и Раф с сигаретной пачкой. Войдем просто в желание Рабаша. Примем это, поместим это в наше сердце, чтобы перейти от уровня животного к уровню человека. Сделаем это. Чувствую, насколько сердце открывается каждому товарищу, насколько он вложил гитары, сердце раскрывается, мы вместе поем. Мы так можем войти к Творцу, Творец только хочет этого. Нет ничего другого, кроме связи между нами.
3: Да, как мы слышали, товарищи, и что он не может успеть? Только связаться с Творцом, и нет ничего другого, только раскрыть и усилить свою искру, и в этом есть работа в любви к товарищам, чтобы каждая точка в сердце расширилась и охватила все пространство как результат любви к товарищам. И ты делаешь это, когда ты используешь возможность связаться с товарищами. Там ты чувствуешь все.
0: Да, подход такой, что такое ощущение, что Рабаш написал именно для нас в это мгновение. Мы действительно собрались здесь построить здание группы, чтобы преодолеть, подняться с на уровень человека, не оставаться на уровне животного, действительно прийти к отдаче и любви. В этом наша работа. И это цель нашего конгресса тоже. То есть не упустить сейчас это использовать каждое мгновение, чтобы прийти к цели.
3: Говорят, что пишут, что действительно есть особая возможность, что недостаточно одной искры, нужно все время разжигать больше, когда человек, товарищ говорит, нужно стараться по-настоящему соединиться с ним, его желание, что творит через него, может раскрыться.
0: Да, быть просто в трепете таком. Каждое мгновение мы входим еще глубже, мы берем любую возможность, которая у нас есть. У нас есть прогулка, есть трапеза, много уроков, все это помещаем туда всю свою силу.
3: Да, будем искать каждое мгновение это.
2: Мы знаем, что без помощи Творца. Второй отрывок. Говорит Рабаш, мы хотим удостоиться того, чтобы во время исполнения Торы и заповедей мы ощущали, что служим великому и важному царю, и чтобы при этом у нас была любовь к Творцу от того, что мы ощущаем Его величие. Однако все наше наслаждение будет связано с тем, что мы служим Творцу. В этом будет наше вознаграждение, а не в том, что Он даст какую-то компенсацию или вознаграждение за нашу работу. И чтобы мы почувствовали, что сама работа и есть вознаграждение, и не может быть большего вознаграждения в мире, чем когда удостаиваются служить Творцу.
0: Первый вопрос. Как мне делать действия для приближения к товарищам для какого-то усиления нашей работы в десятке, и этим я буду стараться все время раскрывать, какое наслаждение я доставляю этим Творцу. Потому что это моя цель. Я хочу доставить наслаждение Ему. У меня нет никакой возможности этим заниматься, исполнить это, кроме как через обращение через товарищей. Это как в отношении к товарищам, соединяя их, организуя их больше, служа им, всем, что я могу сделать в десятке, чтобы укрепить десятку. Как я этим представляю себе, что я доставляю наслаждение Творцу и хочу раскрыть это, хочу, чтобы это было явным для меня, что я делаю это относительно Него, я хочу видеть Его в этом. Ощущать, что это, как я раскрываю Творца, что Он получил от меня результат моего усилия, недоволен мной. Я хочу гордиться тем, что я так делаю по отношению к Нему, и так я работаю через объединение товарищей на объединение с Творцом. Это семинар. Как

0: На самом деле это очень просто и очень легко знать, что нужно делать. Просто когда каждый товарищ говорит, отвинить себя перед ним, видеть его величие, делать из себя каждый раз маленьким, принизить себя, пытаться войти в товарища. Это ясная работа, ее можно почувствовать. И это та работа, через которую в конечном итоге можно прийти с клянью с Творцом вместе.
1: Ближе, Георгий, ближе, ближе.
2: Да, как мы прочли в отрывке. Чтобы прийти к Творцу, нужно прийти к любви к товарищам. Я все, что я делаю, нужно сразу делать для любви к товарищам.
0: Молитва, я думаю, что дело все в молитве. Я думаю, что нет у нас другого оружия, кроме молитвы, потому что все достигается силой молитвы. Молитва за товарищей, чтобы видеть их величие, величие Творца через них.
2: Да, действительно, мы просто удостоились, что Он дал нам группу, точку в сердце и дал нам место просить. Очень особое в каждом состоянии, что во всех действиях по объединению, которые мы производим, надо поместить его в наше сердце, нужно молиться высшей силе, чтобы она соединила нас. И это очень особая вещь. И он как раз ждет того, чтобы мы потребовали у него приблизиться между нами. И это то, что нам нужно.
0: Да, то, что как-то было раньше, что каждый мог делать в одиночку, соло, чтобы Творец услышал тебя, ты делал из себя какие-то состояния, приводил себя в какое-то состояние. Сегодня, как он здесь говорит, только через товарищей. Почему? Потому что Творцу нужны именно товарищи.
2: Ты сказал то, что я хотел, по сути дела. Какой еще способ есть доставить наслаждение Творцу, если это не через товарищи, есть высокая гора? Это как раз и есть работа в десятке.
0: Да, это то, что говорят товарищи. Творец хочет, чтобы я услышал то, что говорят товарищи. Товарищи, то есть, может быть, даже если ты не любишь, это даже тебе кажется, может быть, какие-то лозунги, но это неверно. Через эгоизм так чувствуешь. Творец хочет, чтобы я слышал только через товарища его.
2: Ну, можно добавить к этому, что Творец хочет, чтобы мы услышали, что от товарища, любовь к товарищам. И он сказал, Рав, что как мы должны говорить, то, что Творец хочет сейчас, чтобы я говорил с товарищем. И если мы представим себе это так, то мы просто так будем в контакте все время, не будем говорить и давать воодушевление товарищам на той же частоте.
0: Да, наше путешествие к Творцу, чтобы войти в Ибур с ним, нам нужно сделать это вместе, чтобы пройти эту метаморфозу, должны измениться. И это изменение происходит с нами в результате того, что мы раскрываем разницу, которую я чувствую по отношению к товарищам. И по отношению моего отношения, между моим отношением и тем, что написано, что Творец добрый и творящий добро, и находится в отдаче, и вот этот разрыв, эту разницу, мне нужно все время сокращать. С помощью чего я могу это сокращать? Как я могу это сделать? Чтобы почувствовать друг по-другому товарищей по моему решению? Нет, это невозможно. Все дело в молитве, что нужно прежде всего определить это, обнаружить, что как бы схватить себя на горячем, что вот

0: Я не способен сделать ничего сам, мне нужна помощь. Такого я могу получить от Творца. Тут начинается настоящая связь с Творцом, когда ты нуждаешься в его помощи, чтобы стать как он, и тогда создается связь с ним.
1: Мы приходим к молитве именно из работы в десятке с товарищами, когда мы хотим выразить любовь, соединиться с каждым ради величия цели, способности раскрыть сердце, просим у Творца эту силу, и в этом тоже есть наслаждение и Творцу, и товарищам.
0: И мы надеемся, что мы сейчас доставляем наслаждение Творцу, и мы хотим еще сильнее сплотить сердца, быть любви к товарищам, и видеть, как каждый, который сидит со мной справа и слева, он великих поколений, и насколько я могу использовать эту связь с ним.
2: Бота. Третий отрывок. Рабаш. Главное, чего нам не достает, и по этой причине у нас нет энергии для работы, нам не достает важности цели. Это означает, что мы не умеем ценить наше служение, чтобы мы знали, кому мы отдаем. И также нам не хватает знания величия Творца, чтобы мы знали, насколько мы счастливы тем, что удостоились служить Царю, ибо у нас нет ничего, что мы могли бы понять, как Его величие. И на языке книги Зор это называется «Шхина вапрахи», то есть отдавать Ему так же ценно для нас, как и прах. И само собой у нас нет энергии для работы, ведь без наслаждения нет сил для работы.
1: Да, это все время мы должны говорить, каждый с товарищами, потому что сам человек не может впечатлиться ни от чего духовного, духовность скрыта, и мы пробуждаем себя только через то, что стараемся пробудить каждый ближнего другого. Поэтому насколько мы стараемся пробуждать товарищей, это, по сути дела, вся наша работа. Я не должен работать над собой. Я должен работать только над тем, что я пробуждаю других. Поэтому работа по распространению. В разных видах, когда мы все больше и больше распространяем знания Творца и методику раскрытия Творца всем, только чтобы соответствовало тем людям, которым мы раскрываем это. Это самая важная работа. И в группе тоже. Насколько мы хотим раскрыть Творца, это все зависит от того, насколько я открываю себя, свое сердце для товарищей. И они понимают, что из желания раскрыть Творца только это то, что обязывает меня обращаться к ним. Так что вся важность наша в нашей работе по раскрытию высшей силы получается, что в общем зависит от распространения нашей работы, распространения величия Творца в группе. И не нужно ничего, кроме этого. Этим я пробуждаю товарищей, и насколько я пробуждаю их, и они действуют согласно моему пробуждению. Это, по сути дела, мой большой выигрыш. И так каждый в других. И тогда мы очень быстро приходим к силе кли, когда мы стремимся к Творцу, только лишь из того, что мы этим каждый пробуждает товарищей. И от этого мы приходим к состоянию, когда хотя у нас нет желания духовного, но из того, что мы находимся в эгоистическом желании обратном духовности, Этого тоже достаточно нам, чтобы мы начали пробуждать друг друга. Как зависть, страсти и тщеславие выводят человека из материального мира и приводят его в духовный мир. И это есть у нас в каждом. И поэтому давайте мы в этом постараемся работать. Пожалуйста, еще раз семинар. Как мы можем с помощью тех свойств, которые в нас есть, пробуждать товарищей, каждый товарищей, которые есть у него в десятке, для духовной работы. То есть у них нет никаких духовных свойств, и во мне нет духовного свойства. Но как мы выстраиваем между нами так отношения, когда каждый может пробуждать других к духовной работе, хотеть выйти из эго, подняться в объединение, в раскрытие Творца, чтобы быть в этом устремлении в правильном виде, чтобы я не стремился к Творцу, не построив кли, потому что это мистика, это что-то несуществующее, а стремиться и прийти к раскрытию Творца — это только лишь согласно силе кли, согласно свойствам кли. И поэтому мы строим такие отношения между нами, чтобы они как-то приближались к свойству Творца. И тогда, согласно подобию по форме между кли и Творцом, так Творец раскроется внутри кли. Так что как нам сделать это, пожалуйста, между нами в десятке? Какие свойства, какие силы я должен собрать в себе для того, чтобы подействовать на товарищей, и как я подталкиваю их к духовной работе? А они после того, как сделают, после того, как я подействовал на них, это все будет записано за мной. Пожалуйста, как мне это исполнить?
0: Так мы сделаем это прежде всего с примером, который мы даем товарищам, важностью, которую мы даем каждому действию, когда мы стараемся прийти, показать и пробудить товарищей на подготовке или на трапезе, или когда мы обслуживаем товарищей на дежурстве, и все время искать возможность, чтобы пробудить друг друга вместе.
1: Создал каждого из нас в каком-то виде. И до сих пор, пока я занимаюсь свойствами, которые я знаю в себе, но в товарищах, я передаю им, отдаю им, один делает еду, другой играет. И мы вместе делаем конгресс, я думаю, что каждая десятка ощущает это, когда мы соединяемся вместе вокруг цели. Естественным образом, каждый берет свои свойства относительно товарищей, и это создается собрание.
0: Важно быть в осознании и не убегать от этого напряжения, которое должно быть во мне, и вместе с этим сосредоточить усилия внутренние в себе и так вот сфокусироваться на этой точке внутри силы, чтобы все почувствовали это, чтобы я был как такой усилитель, который все время транслирует всем это, влияет на всех, и все чувствуют это влияние. Самая большая сила, как создаем.
1: Да, как с помощью свойств, которые существуют у нас, пробудить товарищей для работы, для духовной работы. Мы сказали, что Штраф говорит, что в конечном счете никто не должен заботиться о себе, и в этом дело,
0: А все, что надо сделать, это вся работа, это заботиться о том, что о поднятии важности величия в десятке. И это на самом деле наша работа — рекламировать величие Творца внутри группы. И чтобы сделать это, нужно пользоваться нашим эго. Мы учили, что никто не может, по сути дела, со своим эго сделать что-то с собой. Но если я внутри своего эго говорю относительно другого товарища, он может принять это как воздействие, не как что-то эгоистическое. Так нужно играть между товарищами и придем к нему.
3: Да, у нас есть эгоизм, Творец дал нам его. И этого недостаточно, чтобы объединиться. Потому что эгоизм хочет наслаждаться, а я должен сделать так, чтобы товарищи наслаждались.
0: Я просто, как Амит сказал, у каждого есть свои свойства. Амит сейчас снимает нас, каждый действительно, как Рав сказал, делает это из желания величия Творца, как-то
3: да, получается очень здорово, как объясняет Рав, что мы должны внутри себя раскрыть такое свойство, способность пробуждать других. Мы все время находимся в этом, как нам сделать это, выполнить эту задачу, пробудить товарищей к Творцу, к объединению. Это наша работа, мы не можем быть в преданности пути, кроме мест, без того, чтобы, как сказал Рав, чтобы мы внутри раскрыли эти свойства, что мы можем помочь товарищу.
0: Творец в объединении раскрывается между нами в любви к товарищам, любовь к товарищам, это подобие по форме. Подобие по форме приходит к Творцу. И что надо делать? Только исправить себя. Не исправлять ничего вне тебя, только себя.
3: Действительно, у нас есть товарищи с очень особенными свойствами, делают еще много для десятки, вместе с намерением, вместе с их желанием объединиться вместе, это быть в духовном состоянии.
0: Если мое намерение будет в каждом слове прийти, дать товарищам величие Творца, чтобы каждый из нас хотел бы почувствовать это, то мы так во всех этих мыслях сконцентрируемся как раз на величии Творца, его возвышенности. Это будет замечательный результат.
3: И, в общем-то, это то окружение, в котором находится Творец, это Шхина, которая находится между нами. Если мы стараемся сделать это так вот, просто поднимать важность Творца между нами, каждый хочет он или не хочет, но передает это другому.
0: Да, что я могу добавить? Только что мы поймем важность и потребность, ощущение ближнего. Так мы действительно можем передать это. Мы прочтем четвертый отрывок, говорит Рабаш, чтобы была энергия для работы ради отдачи, без получения какой-либо компенсации, а чтобы сама работа была вознаграждением, нам нужно верить в Творца. Имеется в виду верить в его величие. Им нужно вложить силу и большие усилия, чтобы достичь веры в величие Творца. А без веры в величие Творца нет силы для работы ради отдачи. Иными словами, именно когда ощущается величие Творца, человек готов работать без всякой компенсации. А чтобы сама работа была вознаграждением, поскольку то, что он служит великому царю, так ценно для него, что все богатство мира
1: не имеет никакого значения по сравнению с его служением, ибо Творец дает ему позволение войти вовнутрь и служить ему. Поэтому мы должны сконцентрировать все наши мысли на том, как прийти к ощущению величия Творца, и тогда все устремится за этой точкой.
2: Это тоже проблема. Как я могу впечатлиться от величия Творца? Сейчас я впечатляюсь от товарищей. Я вижу так много людей. Мне кажется, около 10 тысяч человек, которые участвуют во всех наших сетях и платформах, и мы получаем от них все больше и больше просьб включить их в десятку. Они начинают понимать все больше и больше, что только в связи между десятками и связях в десятках мы можем создать условия, при котором раскрывается Творец внутри десятки. Мы не находимся в соревнованиях между десятками, какая десятка прежде придет к раскрытию Творца. Хотя и это тоже. Поговорим об этом позже. Но без десятки, без того, чтобы мы могли бы помочь внутри десятки общему объединению, мы не сможем пробудить Творца, чтобы дал нам силу отдачи, и потом раскрылся бы в той общей силе отдачи между нами. И поэтому возникает вопрос, как я могу достичь этого? Сейчас. Как я могу продвинуться? И мое продвижение сейчас, скажем, благодаря тому, что я впечатляюсь от товарищей, от силы, величия, того, что нет жизни, кроме того, что вся жизнь такая пустая, никчемная. И я прихожу, потому что нет выбора сейчас. Так? И это, конечно же, неправильное состояние, не истинное и не недостойное. И получается поэтому, что мы должны все-таки потребовать у Творца, что мы хотим почувствовать Его величие. Ощутить величие Творца — это то, что нам нужно, чтобы действительно подняться по ступеням, за ступенью к духовному миру. Величие Творца раскрывается согласно величию товарищей, величию окружения. Мы создаем кли, и в этом кли, который мы формируем между товарищами, насколько мы ценим их, насколько, как пишет Рабаш, я свожу себя к нулю, есть еще много нулей, относительно товарищей. Согласно этому, я выстраиваю в себе условия для раскрытия Творца. И когда величие Творца так постепенно раскрывается согласно величию товарищей, то действительно у меня есть духовное кли, и оно называется душа, моя душа, нешама. И есть в этом много разных деталей, мы будем их изучать, много элементов. Но так мы это раскрываем.
4: Ну,
2: продолжим читать Орен. Пятый отрывок.
1: Пятый отрывок говорит Рабаш. Если намерение их доставлять наслаждение Творцу, это приводит к тому, что если они хотят прибавить в работе, они вынуждены добавить величие Творца, Ибо какова мера величия Творца, такова и мера, в которой они могут отмениться перед Ним и совершать все свои действия лишь ради небес. И это, как сказано в книге Зоар, о стихе «Известен во вратах Шеарим, муж ее, каждый поступает по тому, как он оценивает Мишаэр в сердце своем». Поэтому те люди, которые хотят работать ради небес, для того, чтобы у них была энергия для работы, они каждый день должны стараться достичь состояния веры в величие Творца, поскольку именно величие Творца обязывает их работать ради Него. И в этом все наслаждение, которое есть у них в их работе.
2: Да, то есть то, что я ощущаю величие Творца, это еще не называется, что я раскрываю его. Я только впечатляюсь от того объема, в котором он действует и создал, потому что я не могу постичь его. Я постигаю его снова, согласно моему кли. И поэтому вот этот охват, это творение, которое могу представить себе, этот размер, насколько оно вечное, совершенное, огромное, это то, что говорит о его Создателе, о Творце. И поэтому так мы раскрываем, мы все раскрываем через Келим и впечатляемся из того, что Творец раскрывается в нас, как Он действует в нас, как Он формирует нас от конца творения, от края до края творения. Это общая сила, этот свет бесконечности, как Он действует. Исходя из этого, мы обретаем величие высшего Создателя, и согласно этому величию мы можем связать себя с Ним, соединить себя с Ним без всякого вопроса и сомнения. И так мы приближаемся все ближе и ближе к правильным келим, в которых Творец раскрывается. Сегодня я с начала нашей встречи, то есть это уже больше часа, еще не видел ни одного знака вопроса. Это потому, что вам нечего спросить о том, о чем мы говорили, или вы решили просто не делать этого.
1: Мне кажется, потому что вы не приглашали товарищей задавать вопросы. Они думают, что вы хотите давать им семинары.
2: Ну, так сейчас мы прошли несколько этапов собрания, сближения, соединения, из соединения между нами к соединению с Творцом. Давайте посмотрим, действительно ли есть у нас здесь вопросы по делу, по теме, по этой. Я только прошу, чтобы они были по теме, и продолжим. Ну, начнем. Балтия 2.
4: Да, есть такое наслаждение. Самим Творцом здесь много товарищей, много всего. И вот где происходит эта точка переключения на товарищей? Потому что иногда так выглядит, что я наслаждаюсь только от самого Творца. Спасибо.
2: Нет, мы должны прийти к состоянию, когда не товарищи, это моя цель, и не Творец является моей целью, ну и, конечно же, не я, а я, товарищи и Творец, они становятся все одним целым. Я не оставляю чего-то одного из этого. Я действительно правильно направлен на раскрытие Творца внутри десятки. И так я внутри десятки раскрываю Творца. Так это происходит. Турция 3.
5: Good morning,
2: 4.
5: No matter how much we try, put effort.
1: Доброе утро.
5: I only reveal how far.
1: Сколько бы мы ни старались складывать усилия в десятку, я раскрываю только в конце дня, насколько я далек от Творца. Как же я могу подняться из этого состояния в состояние, когда я могу доставлять Творцу наслаждение?
2: Я думаю, что есть такая пословица, это на всех языках, у всего человечества, у всех народов. Там говорится, нет более умного, чем опытный. Нет умного без опыта, что тот, кто прошел, он уже знает, что происходит, он знает начало и знает конец, и может из конца видеть начало, и у него есть опыт. Опыт, то есть все этапы на пути он уже знает, так же и мы. Мы не можем видеть то, чего еще не прошли. Но часть мы берем у каббалистов, а часть мы раскрываем с товарищами. Так продвигаемся. Если ты не получил ответа, спроси.
5: So, this is feeling,
1: так
5: advancing is,
1: это ощущение продвижения.
5: We feel, maybe it is advancement to feel how far we are. Maybe it can create a difference.
1: Может быть, это продвижение к тому, у нас ощущение, насколько мы далеки. И это, по сути дела, может пробудить хисарон для молитвы. Я прав?
2: Да, да. И разочарование, о котором ты говоришь, что потом приходит разочарование, это тоже не разочарование, это раскрытие нового кли, новой глубины. Тебе нужно ощутить его, чтобы продвигаться дальше. Понимаешь? Это минус, плюс. Больше минус, больше плюс. Еще больше минус и еще больше плюс. И так мы продвигаемся, и поэтому нам нужна группа, которая все время будет рядом, рядом с каждым. И она будет как такой арсенал, как
6: конденсатор.
2: Все, что мы обретаем и в падениях, и в подъемах, все это входит в группу. И я нахожусь в падениях, подъемах, меня отбрасывает, не знаю, где я вообще нахожусь. Есть такие состояния. Но вся моя работа, она включается, она аккумулируется,
1: попрется
2: в десятки. И так мы достигаем цели. Итак, каждый из товарищей. И получается, что десятка — это то место, где мы собираем все усилия, все успехи, все вопросы и ответы, все там и сейчас. Когда ты говоришь, я падаю, я ничего не помню, еще хуже, чем прежде, это потому что ты прошел из прошлого состояния, оно вошло в десятку, и ты сейчас с новым пустым кли.
5: Тода.
2: Понятно?
6: Нью-Йорк, фри.
2: Нью-Йорк, три.
7: Шалом, рав. Есть аргаша миюхедет ахшав шел...
1: Пастеров, есть сейчас особое ощущение объединения, как будто на уроке сейчас мы поднялись на какую-то ступень. Обычно, когда есть такое ощущение, есть какой-то страх, может быть, мы потеряем это ощущение, ощущение постижения. Как мы можем еще больше продолжить усилия, может быть, пробуждение, чтобы еще больше подтолкнуть вовнутрь, чтобы войти еще глубже в товарищи?
2: Это называется отсутствие веры. Ты пока не чувствуешь, что ты находишься в общем, огромном, бесконечном кли, вечном. И в этом кли ты находишься, и ты останешься, будешь оставаться в этом кли, неважно, какие состояния ты будешь проходить. И все состояния, которые ты пройдешь, это все только они направляются Творцом, потому что ты должен их пройти, иначе ты не сможешь исправить свою душу. И поэтому главное все время стремиться к объединению с товарищами. И в самых плохих состояниях ты должен стараться, только стараться быть между ними. Иногда ты находишься в состоянии, когда ты отключен от всего. Ну, по крайней мере, в чем-то физически ты находишься, как и сейчас. Есть много таких людей сейчас, которые не совсем находятся в осознании, скажем так. И неважно. Это все равно, пока что наш корабль идет дальше, вперед, и вместе с ними мы плывем один раз эти, другой раз те, как земной шар. Есть такие, кто спят, есть такие, кто работают, есть такие, кто просыпаются, есть такие, кто отходит ко сну. И так всем живем. Давайте же правильно себя пробуждать.
1: Вопрос, Рав, как действительно мы можем продолжать пробуждать друг друга правильно, чтобы больше углубляться?
2: Это то, что мы будем делать на протяжении Конгресса Голландия.
6: Dear Rav, what are these words of the friends?
1: Здравствуйте, дорогой Рав, что это за слова товарищи? Эти огромные великие слова товарищи. Что это за ощущение слов товарищи? В чем их смысл по отношению к нам, что действительно происходит с нами конкретно?
2: Постарайся представлять себе, что за товарищами стоит Творец, как говорят нам каббалисты, и что в сущности Он через товарищей посылает тебе посыл, и ты глубже начнешь принимать то, что слышишь от них, и с помощью этого очень сильно продвинешься, очень. Ты вдруг услышишь от товарищей такие вещи, которые относятся к духовному развитию, и буквально согласно тому состоянию, в котором ты находишься, потому что мы находимся в сети связи между нами. И получается, что если мы чуть больше слышим то, что говорят товарищи, я согласно этому нахожу, как я должен видеть себя во всей этой сети, и как Творец направляет меня буквально от состояния к состоянию. Поэтому правильное взаимовключение среди товарищей творит все. Не нужно ничего больше. Латин 6.
8: Рав, когда a través del trabajo yo de alguna forma logro anularme.
1: Рав, когда через работу мне не удается как-то отмениться, отмена строит внутреннее строение внутри меня. Это та форма, как Творец раскрывается через товарища, через десятку мне, в величии товарища?
2: Да.
9: Чайна. Please.
2: Китай.
10: Shalom, Rav. My question is, what level of unity do we have to reach before we can call it Pasuv?
1: Здравствуйте, Рав. К какому уровню объединения мы должны прийти, чтобы мы смогли называть это парцуфом.
2: На ступень, на которую мы отменяемся самым маленьким образом, начальным, друг перед другом, и в этой самоотмене мы уже находимся соединенными вместе. Еще нет между нами сил буквально отдавать друг другу, но, по крайней мере, я отменяю себя, чтобы включиться среди товарищей, и это уже начало парцуфа, убар. И это очень большой парцуф. Мы почувствуем, что мы находимся в высшем свете, в Творце. И когда каждый отменит себя перед десяткой, тогда мы почувствуем себя в таком состоянии. И почувствуем также, как он заботится о нас, как зародыш в утробе матери, когда он развивается, то все отношение Творца к нам мы начнем ощущать. Соответственно, с этому будем стараться прийти к подобию с ним через товарищей. И так начнем относиться каждый к другим в десятке. Как я хочу относиться к Творцу, потому что это одно и то же. И так мы будем продвигаться во всем нашем духовном развитии, через вот этот период внутриутробного развития и само рождение, и период взросления, гадлут, но все это через отмену каждого перед товарищами, чтобы дать возможность Творцу заботиться о нас. И чем больше мы отменяемся, Творец больше работает с этой десяткой и растит ее все больше и больше. Понятно? Я очень рад, что у нас сегодня есть связь с Китаем.
9: Latin 5.
2: Хорошо. Латин 5.
11: Gracias, Rab. Раб, dos preguntas. Una pregunta de un amigo de aquí de la decena.
1: Два вопроса есть у нас. Первый. Товарищ десятки спрашивает.
11: И entonces, ¿cuál es la cualidad de la criatura?
1: Вы упомянули, что у творения нет этих свойств отдачи. А какие свойства есть у творения?
9: Эйзе и хуйот.
2: Какие свойства?
1: Качество.
2: Только желание получать. Неважно, какие желания, мысли есть у него, но они все ради себя. И то, что нам нужно здесь постараться с помощью, конечно же, высшей силы, тоже добавить себе желание и намерение ради ближнего, ради товарищей. Если мы устанавливаем такую сеть связи между нами, что мы не только работаем на получение, а также и на отдачу товарищам, то мы тем самым уже выстраиваем место для раскрытия Творца, потому что он абсолютная отдача, и согласно свойству отдачи он может раскрыться в отношениях между нами, между товарищами, если все будем находиться во взаимной отдаче друг другу. Хорошо. Нет.
9: Woman, Latin 11.
2: Woman, Latin 11.
9: Лошумим, no listen.
2: Не слышно.
12: Раб, ya se escucha, sí. En pocos minutos hemos pasado por tantos estados.
1: Слышно?
12: И mis amigas, que son tan...
1: За несколько минут мы прошли так много состояний, и такие великие подруги тут находятся со мной, дают так много, есть так много ощущений. Я хочу дать все, что Творец дает мне, что делать в этих состояниях.
2: Только молиться от всего сердца товарищам, за подруг, за товарищей, всех из сердца. Нет ничего Вся духовная работа — это только в сердце. Хорошо. Латин 13. Пойдем быстрее.
13: Abre tu micrófono, Sandrita.
14: Okay, Shalom Rab. La Shejina mora solo en un sitio íntegro. La pregunta es.
1: Shejina пребывает только в совершенном месте.
14: En la decena.
1: Вопрос, как удерживать Шхину в десятке, если если Творец сам некоторых из нас ставит в состояние падения, как найти совершенство, когда мы проходим эти состояния?
2: Вопрос очень хороший, действительно. Творец все время ломает нам состояние, когда мы достигаем чего-то. И есть об этом много статей. Иначе мы бы не продвигались. Если мы достигались чего-то духовного, духовное — это совершенство. Мы никогда бы не выходили из него. Это дает ощущение совершенства. И даже если в разуме, я и представлял бы себе, что есть еще какие-то вещи, но без чувства я бы не мог продвигаться. Поэтому Творец делает нам огромное наслаждение, когда Он забирает нас, то, что мы постигаем, и мы ощущаем потребность хисарон, но на большей ступени, чем прежде, и поэтому у нас есть возможность продвигаться больше.
9: Ну, от Woman Latin One.
2: Woman Latin один.
13: Шалом, Рам, Раб.
1: Здравствуйте, Раф. Мы очень волнуемся в Чили. А вопрос, как каждый день достигать возможности приближаться, чтобы ощутить величие Творца по-настоящему.
2: Быть в связи со всеми подругами и вместе с нами на связи на уроках. И наверняка вы будете продвигаться хорошо, потому что Творец заботится о нас. У Него мы единственная и главная и дорогая группа, которая существует в этом мире. В рамках последнего поколения, которое желает, должна исправить разбитое клей Адама Ришона, и поэтому также мы будем участвовать и на уроках. И во всем, что мы делаем, нет никакой проблемы, вы будете продвигаться вместе с мужчинами.
9: Это Сикс.
13: Buongiorno Rav.
2: Italia 6.
13: Lei ha detto che dobbiamo pretendere di sentire la sua grandezza.
1: Вы сказали, что мы должны требовать у Творца ощущения Его величия. Как нам делать это в десятке?
2: Мы все время говорим об этом, мы изучаем это. И как это только все в связи с товарищами, насколько товарищи хотят показать мне, что есть в них величие Творца, даже если нет. Но я впечатляюсь от того, что я слышу и вижу в них. И согласно этому я также и продвигаюсь в понимании величия Творца во мне. Так я это получаю только от товарищей. Хорошо. Сейчас перейдем к Москва 7. Денис.
15: Здравствуйте, Раф. В начале самого сегодняшнего урока вы сказали такую фундаментальную вещь. Давайте заменим мысли и желания этого мира на этом конгрессе на мысли и желания духовного мира. И мой вопрос в том, а какие мысли и желания в духовном мире на самом деле?
2: Мысли и желания духовного — это только давать другим понятие единства и показывать им, насколько я впечатляюсь величием Творца, и тогда зависть, честолюбие, страсть, они захотят быть, по крайней мере, на той же ступени величия Творца, которая есть у меня. И мое это распространение в них, сколько я стремлюсь к единству, и насколько это более духовно, они будут завидовать этому и захотят это реализовать. Итак, мы помогаем друг другу. Москва 8.
16: Доброе утро. Вопрос. Как нам объединить наши хисароны так, чтобы начали строить общие кли вместе с Творцом?
17: Но мы все время говорим об этом. Вы как будто не были на всех наших уроках, что вы спрашиваете? Мы объединяем все хисароны, все наши желания, хисароны, стремления к раскрытию Творца, объединяем их вместе с помощью того, что мы все время стараемся отдавать друг другу.
18: Беседа.
17: Понятно?
18: Latin 7.
17: Латинская Америка 7.
19: Gracias, Rab. Pregunta de la decena de hombres del centro de estudios. Si en la plegaria solo debo pedir por...
1: Вопрос от мужской десятки из Академии.
19: A elevar plegaria por la humanidad.
1: Из работы в десятке, должен ли я абсолютным образом возносить свою молитву за весь мир, тоже просить за весь мир?
17: Я не должен этого делать, если я не раскрываю в этом важность, но постепенно раскроется важность, как заботы о том, чтобы присоединить к этому весь мир. Ведь в конечном счете каждый из нас, все мы ответственны, каждый из нас ответственный за и своей душе, за общее исправление, исправление Адама, то есть общей системы нашей. И в этой общей системе, когда мы воссоздаем общую душу, есть и твоя часть. И эту часть ты должен исправить. То есть выходит, что ты отвечаешь за свою... В своей части ты отвечаешь за весь мир. А затем ты раскроешь... Сейчас это тяжело воспринять. Что кроме тебя ничего нет. Потому что ты охватываешь всех, каждый состоит из всех. Поэтому ты отвечаешь за исправление всего кли Адам решен, и так каждый, и одно не мешает другому. Это нечто интегральное. Мы пока что не можем себе представить в нашем эгоистическом разуме, но это произойдет. Поэтому не волнуйся. Мы должны будем когда-нибудь позаботиться обо всем мире. И все-таки стоит и сейчас принимать это в расчет. Понятно?
18: Ну, Киев.
20: Да, дорогой Раф, вот вы сказали, что я не думаю ни о себе, ни о товарищах, ни о Творце отдельно, а только как, что мы все слиты воедино. Ну что это за состояние, когда мы все слиты с Творцом воедино?
18: Это называется Израиль. Израиль — это Адам.
17: Это называется Израиль. Израиль — это человек, который стремится к слиянию с Творцом. Орайта, Тора — это то самое общее кли, которое исправлено. И Творец — три эти составляющие, находящиеся вместе. Вместе. Это то, что должно быть.
20: Вот мы собрались десяткой все вместе, и много еще десяток по всему миру. И мы очень хотим вот это состояние, чтобы сейчас между нами пребывало. Вот что нам для этого нужно?
17: Все время думать об этом, все время стремиться к этому. Вот и все. И тогда это получится, это произойдет. И мы к этому близки, и Творец просто ждет. Ты знаешь, это как младенец, который хочет есть, но мы еще немножечко ждем, потому что он хочет немножко, но не всей силой. Поэтому насколько есть большой аппетит, это признак того, что он, то, что он кушает, пойдет ему на здоровье. Поэтому немножечко задерживают, удерживают. Мы, собственно, подготовили себя. Я надеюсь, что в результате конгресса мы придем к такой силе желания и намерения, и отдачи, и стремления, всего, что нам нужно в конечном счете, чтобы мы удостоились раскрытия Творца. Мы уже начнем. Понятно?
18: Ну, Хорватия.
17: Ну, Хорватия. Они все время с нами.
3: Вопрос от десятки. Как я могу увидеть величие Творца в моей неспособности включиться в товарищи?
18: В
2: том, что Творец не дает тебе приблизиться к товарищам. Ты что, величие? Что даже если захочешь, он не даст. Почему? Пока не попросишь. Здесь есть игра. Это называется, что Творец играет с Левиафаном. Левиафан — это такое желание получать, которое он создал. И мы все мы находимся в этом Левиафане. Итак, он нас растит, дает нам более крайние, более далекие ощущения друг от друга, дает нам мысли более противоречивые. И так в итоге мы получаем правильный келим для его раскрытия от края до края. Всего. Всего. Понятно?
18: Турки 2.
2: Турция 2.

0: חברים יקרים, חברים גדולים.
1: Дорогие великие друзья, сейчас мы прошли с вами очень мощный урок вместе с Равом. Сейчас мы входим вместе, учеба вместе с товарищами. Мы хотим, чтобы все ощутили величие Творца, чтобы Он сопровождал нас в течение всего Конгресса.
2: Но Творец скрыл себя. Так, друзья, как мы сможем вывести Творца из скрытия? Семинар, активный семинар. Как нам вывести Творца из скрытия? 6 минут.

0: לבטא את התכונות שלו, ממש כל אחד הוא
1: отменять свои свойства перед Творцом, каждый отменяет себя перед Творцом, перед товарищем отменяет себя перед Творцом, и так мы достигаем силы отдачи и соединяем наши желания.
2: Да, скрытие, в общем-то, это возможность сделать какой-то шаг вперед по направлению к Творцу, в любви к товарищам, чтобы почувствовать, что товарищ — это просто часть моей души.
1: Да, но Творец не находится в скрытии, просто мы его не видим. Это два разных состояния. А когда мы раскроем его, тогда мы выйдем из этого скрытия и достигнем единства в десятке, буквально добавить связи, чувствительности, и Творец раскроется внутри этого.
2: Мы пришли все от Адама Ришона, и товарищи находятся во мне, и Творец находится объединение между нами — это наша задача во время Конгресса — соединиться вместе в одно целое.
1: Он всегда здесь, между нами. Нужно просто сосредоточить свое внимание, соединить наши сердца воедино, и так произойдет раскрытие.
2: Как нам вывести Творца из скрытия? Как сказал Давид, он не находится в скрытии, это мы просто не видим, у нас закрыты глаза пеленой такой, как нам раскрыть его, только между нами, когда мы будем стараться видеть каждого товарища, который говорит, что через него по-настоящему говорит Творец, и стараться говорить так, чтобы каждый, когда говорил, он влиял на других товарищей, чтобы вместе соединиться и раскрыть Творца.
1: Творец — это свойство отдачи. Когда я начинаю отдавать товарищам, тогда мы раскрываем Творца.
2: Да, и заключенный в темнице не может вытащить сам себя из этого заключения. Только товарищи могут помочь вытащить

0: товарищи, из скрытия, чтобы мы могли защитить Творца, и мы должны каждую возможность, которая есть у нас, получить, это просто впитывать это товарищество величие и так помогать друг другу.
1: Да, Раф очень много нам объяснял это. И у человека всегда это скрыто. Нету раскрытия Творца именно в человеке. Но когда он соединяется с товарищами, там он раскрывает Творца, и там это место, когда скрытие всегда находится в человеке. Но если он хочет соединиться с высшей силой, то он находит ее в товарищах.
0: Творец, в общем-то, находится везде, только я со своими неисправленными свойствами скрываю его своей ленью, своим пренебрежением, в общем-то, всем, что это тоже он сотворил в нас. Нам только нужно делать усилия только в направлении любви к товарищам.
1: Творец — это свойство отдачи, и поэтому он скрыт от меня.
0: Ну, это просто благословение свыше, что он скрыт, и что мы можем делать работу, и это великая работа. И это называется сейчас, что я вижу, товарищи, сейчас состояние объединения, как одну душу с одним сердцем, вот так вот, как будто я смотрю на них взглядом Творца, я вижу, что все находятся в отдаче, чтобы я понимал, что действительно это свыше, цель свыше.
1: И где он? Раскрывается. Он раскрывается в подобии свойств, насколько мы подобны ему. Но как мы можем уподобиться ему, ведь он скрыт, и мы его не чувствуем. И он никогда не раскроется, только лишь если мы хотим отдавать товарищам. Это, конечно, непросто. Это противоречит нашей природе. Но если мы делаем усилия в этом, то тогда Творец поддерживает это.
0: Я бы добавил и сказал, как нам вывести состояние скрытия Творца. Я бы сказал так, что состояние скрытия — это данное нам, и нам нужно работать. В нашей работе просто так вот выделить и внутри себя ощутить это свойство Творца.
1: Попросить у него, приложить усилия, но и главное — это просить у него помощи в этом.
0: Так как мы сможем вывести Творца из скрытия, говорит нам об этом Рав. Конечно же, величие Творца находится в десятке, не может раскрыться вне десятки, а только согласно свойствам, которые мы формируем в десятке. Поэтому сказано, вы создали меня, потому что не может быть иначе. Творец скрыт. Высший свет вообще находится в абсолютном покое. Но мы можем раскрыть его части постепенно, по ступеням, согласно объединению между нами, согласно мере участия между нами в мире нашего самопожертвования, вплоть для объединения. Полного объединения. И так мы придем к этому.
1: Конечно, величие Творца в десятке и не может раскрыться за пределами десятки, только согласно свойствам, которые мы формируем в десятке. И поэтому написано «Вы сделали меня». Потому что невозможно иначе. Творец скрыт. Высший свет. Вообще он находится в абсолютном покое. Но мы можем раскрыть части его постепенно, поступенно, согласно мере участия между нами, имения в мере нашего жертвования ради объединения. И так мы достигнем этого. И сейчас клип номер два.
2: Вот, говорим, вело ми кому-то еда, вело ми шум давар ахер.
0: Все зависит только от сближения, товарищи, не от количества знаний, ни от чего другого. Весь успех только в том, насколько сможем тесно сплотиться друг с другом, сплотить наши желания, наши сердца друг с другом, сплотить части разбитого клина, насколько мы замкнем эти разбиения между нами, тогда мы сможем этим раскрыть, как, допустим, когда вода в разбитом сосуде. Когда мы представляем части сосуда друг к другу, тогда мы сможем обнаружить воду и наполнение, которое может раскрыться там. Мы находимся перед источником, бесконечным источником, который бьет ключом и дает полное распространение. Еще раз послушаем второй клип.
1: Все зависит от приближения товарища, не от количества знаний, не от чего-то другого. Весь успех в том, насколько мы сможем теснее соединить наши желания друг с другом, и соединить части разбитого кли, насколько мы перекроем эти трещины между нами, так мы сможем раскрыть, вот, скажем, эту воду в разбитой посуде. Когда мы соединяем эти части сосуда, тогда таким образом мы можем раскрыть вот эту воду, это наполнение, которое может быть раскрыт там.
0: Рав сказал, что нам нужно только соединить разбитые части кли. И чем больше мы сможем это сделать, тем больше мы раскроем наполнение, как воду, когда мы соединяем эти части вместе. Давайте попробуем ощутить это. Это давайте сейчас сделаем такую демонстрацию этого. То есть если мы, товарищи, соединяем наши кли вот таким образом, скажем, и наполняем воду, ну, скорее всего, вся вода прольется вниз. Но если мы хотим сохранить воду, мы должны очень тесно сплотить наши части так, чтобы если вода наполнит, наполнение, наполнить наши кли, чтобы мы ощутили и не пролили это наполнение. Исходя из этого примера, мы хотим сейчас прийти к активному семинару, перейти к активному семинару. И семинар такой, какое духовное действие в десятке эквивалентно этому примеру, то, что мы видели сейчас. Активный семинар, 6 минут.

0: все. А клетки. מהפול של כל אחד, ביחד רק אפשר לעשות. אם אני אתן...
1: Это можно сделать только вместе. Так это не работает только в одиночку. Творец хочет все, и есть эта возможность. Главное, чтобы мы смогли реализовать это.
2: Да, как наши великие товарищи с девятой десятки показали, как они это делают. В духовном мы делаем это, когда мы так вот соединяем сердца, это может быть физически. У нас тут 15 товарищей, мы сидим вместе, сплочены друг с другом. И, может быть, это внешнее, но мы-то внутренне чувствуем то, что происходит с нами, как мы соединяем наши сердца, силы, даем друг другу пример. И в этом важность.
1: Духовное действие — это не убегать из намерения и ни в коем случае не убегать в себя, в свое эго, и все время быть этим, этой частью сосуда, который держит воду, но не быть дырой, через которую вода вытекает наружу.
2: Да, и каждое мгновение ощущать себя ответственным за то, чтобы это произошло, что каждый раз просить у товарищей, просить за товарища, у Творца, быть в центре десятки.
1: Согласно тому, что сказал Рав, я записал, что мы должны соединить наши желания друг с другом и если мы находимся в отдаче, то тогда этот сосуд, он полный.
2: Да, наши желания — это как каменное сердце, каждый думает. Так вот, внутри себя, и нужно товарищей, думать о товарищах, и для этого нужно так вот хорошо потереться сердцами с товарищами.
1: Мы можем проверить, если наши руки не соединены плотно, мы не находимся в центре десятки, мы должны еще сблизиться с товарищами, стараться прислушаться к ним, быть в правильном намерении, делать это все больше и больше. И таким образом мы составим это кли.
2: Да, построение нашего кли, поэтому главное участие всех, когда нам дали сейчас товарищи из девятой десятки пример, чтобы все были вместе, иначе вся вода прольется на пол, поэтому мы должны, просто обязаны так вот сплотиться, быть в соединении друг с другом в действиях, в молитвах и в обзении между нами.
1: И тогда спросить себя, какое сердце я помещаю в это место, и я могу отыскать там все выяснения, чтобы чтобы все это привело меня к любви к товарищам.
2: Гранов как-то дал нам такое упражнение, может быть, кто-то помнит, что там вот такая малиновые шарики такое создавать, что каждый товарищ должен создать и держаться таким состоянием, что он находится в поручительстве и в ответственности перед товарищами и соединён с ними.
1: Мы параллельно работаем в десятке, чтобы создать величие Творца. Насколько он велик, он собрал нас и дал нам поработать именно над этим, не над чем-то другим, над его величием, над величием отдачи.
2: И в этом действии, когда мы должны выйти друг с себя и быть в единении с товарищами, и думать о Творце, нахожусь ли я с ним в таком соединении, когда я действительно чувствую то, что он говорит, соединяюсь с ним, и могу в его словах постичь то, что Творец хочет дать, просто держать в себе это.
1: Как мы учим, вода — это бина. Когда они показали этот пример, у меня это сразу возник этот образ бины. То, что удерживает воду, это свойство отдачи. Только слияние между нами, где нет трещин. А если будут эти трещины, это раскрытие различий между нами. Поэтому должны крепче соединить наши руки.
3: Клип миспар шалош.
2: Давайте вместе посмотрим третий клип.
1: Ощутить величие Творца — это то, что нам нужно, чтобы действительно подняться со ступени на ступени в духовном мире. Величие Творца раскрывается согласно величию товарища, величию окружения. Ведь мы создаем кли, и в этом кли, которое мы создаем между товарищами, насколько мы ценим их, насколько, как Рабаш пишет, когда я из себя делаю ноль, и еще много-много нулей относительно товарищей, согласно этому я выстраиваю в себе, создаю условия для раскрытия Творца. И когда величие Творца постепенно раскрывается согласно величию товарищей, то у меня действительно есть духовное кли, и оно называется душа, моя душа.
2: Друзья, обратите внимание на то, как раскрывается величие Творца. Какое условие должно быть для этого, чтобы мы раскрыли величие Творца? Давайте посмотрим еще раз клип.
4: Ларгиш гадлута буре.
1: Ощутить величие Творца — это то, что нам нужно, чтобы действительно подняться со ступени на ступень в духовном мире. Величие Творца, оно раскрывается согласно величию товарища, величию окружения, потому что мы создаем кли, и в этом кли, который мы создаем между товарищами, насколько мы ценим, и насколько, как Рабаш пишет, я из себя делаю ноль, еще множество нулей относительно товарищей, и согласно этому я выстраиваю в себе условия для раскрытия Творца.
4: Гадлут абуре ках
1: И когда величие Творца постепенно раскрывается согласно величию товарищей, то у меня действительно есть духовное кли, и оно называется «душа», «моя душа».
2: Величие Творца раскрывается в соответствии с величием товарищей. Какое это условие? Я думал, что я раскрою Творца напрямую, что он будет велик по отношению ко мне, что я буду чувствовать его действия, как они влияют на меня. А тут Габалист говорит, нет, я должен соответствовать условиям, что я должен сначала раскрыть величие товарища. Если у меня нет величия товарищей, так что я никогда не раскрою величие Творца? Так что делать? Как я могу сделать так, что через величие товарища я смогу раскрыть величие Творца? Как это возможно? Какая связь между этими двумя вещами?
1: Прочитаем вместе отрывки 4 и 5. Давайте прислушаемся к тому, что сказал Рав. Ты можешь представлять товарищей великими, даже когда ты не видишь и не можешь представлять это себе сейчас. Это все зависит от любви. От любви. Как к своему ребенку ты относишься с любовью, и тогда он в твоих глазах кажется как бы большим, значительным. Видеть достоинство товарищей, а не их недостатки — это результат любви. Подобно матери, которая не видит в своем ребенке, в своем маленьком ребенке какого-то изъяна. Все, что есть в нем, все хорошо для нее. Она любит абсолютно все. Так и мы должны рассматривать нашу любовь, чтобы наша любовь была как можно ближе к естественной любви. Давайте еще раз прочитаем. Ты можешь представлять товарищей великими, даже когда ты не видишь и не можешь их представить сейчас. Это все зависит от любви. От любви. Как к своему ребенку ты относишься с любовью, и тогда он кажется тебе как бы большим, важным. Видеть достоинство товарищей, а не их недостатки — это следствие любви. Как мать не видит в своем ребенке какого-то изъяна, но это все есть в нем, а все, что есть в нем, это все хорошо для нее, потому что она любит абсолютно все. И поэтому так и мы должны видеть нашу любовь, чтобы наша любовь была бы как можно ближе к естественной любви.
2: Друзья, давайте вместе поработаем над этим, каждый в своей десятке, и проведем активный семинар. Выразите свою любовь к товарищам. Это указание, то, что нужно сделать. Вырази свою любовь к товарищам.
4: 6 минут.
1: И сразу после семинара десятки, которые хотят выразить свою любовь, мы приглашаем, ставьте вот эти вопросительные знаки. Сейчас у нас активный семинар. Выразить свою любовь к товарищам. И в заключение, каждая десятка, которая хочет выразить свою любовь, ставит вопросительные знаки.
2: Ну, я очень-очень хочу и стараюсь. Я думаю, даже чувствую в каждом товарище его стремление, его то, что горит в нем, насколько он выражает это величие цели, он находится в молитве. Вот буквально я чувствую это, я ценю его, я люблю его, и воды молюсь за него.
1: Нужно как следует потереть наши сердца. И Творец дает все время возможности соединиться с великими товарищами.
2: И я удостоился такой великой десятки. Петах Тиква 12, 15 товарищей в десятке все. Каждый из них это просто дает себя в Небаруху, дал свою жизнь пути, и меняет себя перед десяткой, перед товарищами. И это огромная честь быть одним из вас и делать все, чтобы раскрыть Творца вместе и подталкивать силу всему миру Мукли.
1: Мы на Кинерете здесь, мы находимся в разных комнатах, а я спал с товарищем в одной комнате. И сейчас я очень люблю его. Я видел, как он ворочался ночью во сне. И как ему тяжело было спать, но сейчас он на уроке изо всех сил. И я полон любви к нему. Творец дал нам разные состояния здесь, на конгрессе, чтобы мы смогли раскрыть сердце товарищам. И вместо того, чтобы критиковать товарищей, что это неисправность моя, можно обратить это в любовь.
2: Я люблю вас от всего моего сердца духовного, и пока это еще только точка, и нужно эту точку от всего сердца расширить на все сердце, но из этой маленькой точки я делаю все, чтобы быть в любви к вам навсегда вместе.
1: Товарищу кажется, что это маленькая точка, но мы чувствуем, насколько она сильная. И что вообще можно любить в этом мире? Ведь мы эгоисты. Мы любим то, что нам доставляет удовольствие. Но то, что приводит меня к истине, к исправлению, это совершенно другой уровень. Совершенно нечто иное.
2: Еще 2 минуты нам добавили. Давайте про любовь. Говори. Товарищи так говорили, что я даже не знаю, что еще добавить.
1: В нашем мире есть много желаний. Есть товарищи, которые любят футбол, деньги, все что угодно. А я люблю вас, потому что вы напоминаете мне Творца. Я люблю вас. Потому что Творец дал желание к духовному.
2: Да, мы так вот все выгорим, мы понимаем все. Это наша работа, работа сердца. И мы делаем нашу работу, мы понимаем, что вся работа наша в сердце. И, как сказал мой товарищ, будем продвигаться к цели Конгресса.
1: Итак, друзья, после того, как мы выразили любовь друг к другу в десятке, давайте изливать это во все клеи, нашу любовь ко всему клеи. Давайте поделимся. Вперед, друзья, мы просим вас, мы требуем, чтобы вы ставили вопросительные знаки и делились с нами своей любовью. Поделитесь вашими впечатлениями, вашим воодушевлением, вашей любовью, которую мы буквально чувствуем. Вперед, друзья.
4: Ну, мир решен. Эфо Симана Шера решен.
1: Кто первый?
4: Опа, German, начнем мы кем, Latif German.
2: Германия, начнем с вас, Лехаим.
5: Vielen Dank. Nur ganz kurz. Ich wusste gar nicht, wie sehr.
2: Большое спасибо.
5: Zusammengewürfelt ist aus gestrandeten.
2: Коротко я скажу.
5: Sich hier verbinden, wie groß die Liebe da ist. Also, das liegt an euch.
2: Мы чувствуем здесь, что мы объединены как одно, в одно целое, в огромной любви. Большое спасибо вам, вы такие мощные, вы позаботились для нас обо всем. Мы все товарищи в мире соединены, без вас мы не могли бы это сделать. И мы чувствуем всю эту силу любви ваша, и мы работаем здесь, между нами, через благодаря вашим усилиям. Спасибо.
1: На этом конгрессе мы видим, как мы действительно любим друг друга. Как Творец чувствуется буквально в воздухе, в такой атмосфере, в каждой комнате товарищей. Мы стремимся друг к другу, мы тоскуем друг по другу, мы видим в каждом состоянии доброе начало товарищей. И за каждым товарищем мы видим Творца. Лехаим.
2: Друзья, мы здесь вместе стоим, мы хотим поделиться любовью, которая есть между нами. И когда мы увидели вас всех, увидели, какое огромное устремление есть у нас, появилась новая вещь, есть огромный окружающий свет из всех десяток, 800 десяток по всему миру соединяются и хотят делать усилия и возвеличивать любовь к товарищам, и мы чувствуем ее. Большое спасибо за ваши усилия.
6: Здравствуйте, дорогие подруги и товарищи. Рад приветствовать. Мы со своего объединения хотим выразить огромную любовь ко всем вам и огромную благодарность Творцу за эту возможность быть сегодня вместе, вместе с десяткой, вместе с вами. Буквально чувствуется наша паутинка, которая протягивается десятки и десятки. И да, конечно же, это такой шанс, когда ты понимаешь, что твоя жизнь настоящая, она здесь, сейчас, между нами, внутри десятки и, опять-таки, внутри нашего пили общего.
7: Queridos amigos del CLI Mundial, desde un rincón del mundo, chilenos, ecuatorianos y mexicanos, queremos decirles que les amamos, que estamos muy orgullosos de ustedes, queridos amigos de Tetactigma. Gracias por el esfuerzo. Gracias por tomar la
1: batuta. Очень впечатлены вами, друзья из Петахтиквы. Спасибо за ваши усилия. Спасибо за то, что вы ведете этот урок, предоставляете нам возможность ощутить силу товарищей. Этот прекрасный конгресс каждой десятки, каждая десятка включается в одно сердце. Сейчас мы выстраиваем орган Адама Ришона, все товарищи во всем мире. Спасибо большое. Я хочу поблагодарить также каждую женщину, каждую свою сестру, которая делает это возможным. Спасибо, братья. Горячие и объятия навеки.
8: Отрывок из слов Рава. Мы должны вести себя так, как будто Творец присутствует, как будто Он явно раскрыт нам. И тогда в мере наших усилий в этом, в конечном счете, мы раскроем, что действительно Он находится среди нас. И находился и раньше, только у нас не было чувствительности к этому. Семинар в молчании. Постараемся ощутить, что Творец раскрыт среди нас. Постараемся ощутить, что Творец раскрыт среди нас.

Как бы мы относились друг к другу сейчас, если бы Творец был раскрыт? Семинар. Как бы мы относились друг к другу сейчас, если бы Творец был раскрыт?

0: תמשיך בתוכנית.
1: אז אנחנו עשירייה פיתי תשע.
2: Друзья, мы Питактиква 9. Мы решили выполнить указания Рава. И после выяснения мы записали наше соглашение. И мы решили, что это должно быть постоянно сопровождать нас, и то, что мы заключили союз, мы повесили на входе так, чтобы это постоянно мы его видели и чтобы напоминали нам, к чему мы обязались. Так смотрите, то, что написали мы.

0: В то время, когда тело восполняется внизу, то есть когда уже есть 10 вместе, является высшей святостью, входит в это тело и становится нижней в точности, подобным 10 сферот наверху. В час, когда тело восполняется внизу, то есть есть уже 10 вместе, является высшей святостью, входит в это тело и становится нижней, в точности подобным 10 сферот наверху.
1: Здравствуйте, друзья и подруги, любимые мы, 5-9, мы очень рады, очень волнуемся открыть наш конгресс, 10-й, первый конгресс в истории, конгресс, когда каждый из десяток удостаивается возможность реализовать все, что Рав говорил так много лет, что все находится в десятке. Сейчас у нас есть просто возможность прочувствовать это, сделать это. И давайте посмотрим, тут сидят десятки по всему миру, может быть, можно показать нам их, как они сейчас встречаются, некоторые еще организуются, некоторые в дороге, приехали, давайте помашем привет, подруги, друзья. Какое волнение. Мы на этом конгрессе не только рады собраться, мы рады собраться просто как в отрывке, который Яков сейчас нам зачитал, когда тело внизу восполняется, когда есть 10 вместе, то приходит высшая святость, входит в это тело, нижний становится как подобный 10 сферот наверху. Это наша цель, чтобы каждая из наших десяток просто почувствовала, как мы приводим к месту раскрытия Творца. Да, это наша цель. Правильно, Алекс?
0: Да, Шауль, наша цель — раскрыть Творца в десятке. И мы здесь после того, как столько много времени и сил вложили в подготовку. Мы собрались каждый в своем месте, чтобы раскрыть каждой части своей души, которая соединяется вместе в одну душу, ту душу, которая раскрывает свое слияние с Творцом. И мы на этом конгрессе хотим углубить нашу связь до такой степени, что мы сможем просто соединиться с Творцом, потому что Высшая Малхут уже готова, она стоит и ждет нас. И то, что мы должны сделать, это просто создать наше новое объединение до такой степени, чтобы мы смогли просто снизу слиться с ней наверху и раскрыть нашу душу вместе. Давайте, друзья, сейчас посмотрим первый клип. И это подарок от нашего Рава.
2: Как, что значит быть десяткой, слитой с Творцом?
3: А шеэла и мазо омер льот асирия ше двука баборе?
4: Зе некра ше анахну роцим...
1: Называется, что мы хотим в связи между нами построить образ Творца. Что как он добрый, творящий добро, и любит всех, и соединяет всех, так каждый из нас хочет относиться к товарищам. И тогда получается, что мы собираем образ Творца между нами в десятке, в нашем центре.
0: Соединиться от десятки с Творцом — это то, что мы хотим сделать в нашей десятке, в связи между нами, создать образ Творца, что так же, как Он, добрый, творящий, добро, любит всех и соединяет всех, так каждый из нас хочет относиться к товарищам. И тогда получается, что мы создаем образ Творца между нами, осуществляем его в десятке, в центре, в нашем центре десятки.
1: Цель, ради которой мы собрались, это раскрыть Творца в десятке, каждый из наших десяток. Как мы услышали от Рава, сейчас раскрытие Творца в подобии по форме. И мы стараемся быть подобным ему, как он относится к нам, так каждый старается относиться к товарищам.
0: Друзья, мы получили подарок. Конгресс, десяток, Всемирный конгресс. И вместе мы проведем 3 дня объединения такой силой. После стольких дней подготовки, так много мы вложили в эту подготовку. И мы не готовы удовлетвориться меньше, чем просто хотя бы входом в духовное. Так как сделать так, чтобы результат наших усилий был действительно духовный?
1: Да, но чтобы прийти к духовному результату, нам нужна энергия. Мы сейчас приехали на место, мы проводим трапезы, проводим собрание товарищей, все хорошо. Всю силу мы получаем из нашего мира, из этого мира. Но для того, чтобы прийти к духовному результату, нам нужно сделать что-то против нашей природы. Духовное топливо горючее. Как мы получим его? Откуда получим?
0: Так давайте поговорим мы сейчас именно об этом, обсудим в десятке, каждый в своей десятке, на активном семинаре, какое горючее нам нужно, чтобы 3 дня на конгрессе работать ради отдачи. Еще раз, какое горючее нам нужно, чтобы 3 дня на конгрессе работать ради отдачи? 6 минут. Активный семинар.

0: Как горячо нам нужно, чтобы работать. Всегда это величие Творца, то, что приводит нас работать ради отдачи, чтобы было кому отдавать, чтобы у нас было величие. Тогда мы сможем подняться выше знания и сытно работать для чего-то больше нашего знания.
1: Да, и горючее, в общем-то, мы чувствуем от каждого усилия товарища во всех молитвах, которые у нас есть. Мы очень хотим объединиться именно в этих усилиях, в молитве, чтобы почувствовать влияние высшего света.
0: Мы хотим так войти в конгресс, в волнение, просто в смирение перед состояниями, через которые приведет нас Творец, чтобы все работало для нас. Энергия для товарищей, которые находятся здесь и по всему миру, дают силу друг другу, любовь, величие. Готовились к огромному конгрессу, нужно прийти, только сесть вместе и немного просто войти в товарищи, в группу.
1: Видеть всю свою десятку перед глазами, видеть все десятки вокруг мира, думать, какую-то силу дает и что-то делает во всем мире. И горячее должно быть именно с одной стороны. Это величие этого состояния, насколько важны товарищи и их успех на конгрессе.
0: Есть много, откуда можно получить много видов энергии. Нам нужно горючее внутри нас, которое мы найдем выше наших тел, чтобы мы были чувствительны к мощной атмосфере, чтобы каждый принес свой хисарон. Из всех этих хисаронов мы могли бы включиться между ними и пришли бы к действительно атомной энергии, ядерной, больше этого.
1: Такое горячее нужно, чтобы 3 дня на конгрессе работать ради отдачи. У нас есть особая возможность, потому что эти 3 дня, когда все уже упорядочено, все в доме в порядке, дети, и ничто не отвлекает, и мы можем объединиться по-настоящему, в отличие от обычных дней, когда у нас есть много помех, и то, что нам сейчас дали возможность такую соединиться, мы должны сделать все, чтобы соединиться с Творцом.
0: Энергия — это величие и важность Творца, которая больше, чем то, что мы способны представить. И это нужно передать друг другу. Передать, что, какую огромную возможность мы получили.

0: Тяжелая артиллерия, это Творец, Он нас поставил в это состояние. Мы больше видим Творца в товарищах. И тогда наша сила будет продолжать расти. Будет умножаться на силу друг друга.
1: Да, наше горящее — это впечатление от того, что получая, что сейчас происходит в нашей десятке, и не только это, почувствовать все десятки, что они все, как мы, все товарищи соединяются, и это то, что делает изменения, готовит нас к конгрессу. У нас есть возможность сделать это вместе, и это дает огромные энергию, влияние друг на друга, чтобы прийти к любви к товарищам. Это наша работа.
0: То, что мы раскрываем сердце друг другу, соединяем десятки, просто все раскрывают сердце.
1: Мы получаем это горючее через точку в сердце.
0: Мы видим, что была энергия для работы ради отдачи без получения какого-либо вознаграждения, а чтобы сама работа являлась вознаграждением, нам необходимо верить в Творца. Это означает верить в Его величие. И нужно прикладывать много сил и усилий в то, чтобы достичь веры в величие Творца. Но без веры в Его величие у нас не будет силы работать ради отдачи. То есть именно когда ощущается величие Творца, человек готов работать без всякого вознаграждения. А награда заключается в самой работе.

0: Доброе утро, дорогие хаверим, бне барух, дорогие десятки. Мы начинаем подготовку к третьему уроку Конгресса, Конгресса десяток нашего великолепного внутреннего глубокого Конгресса. Мы начинаем Конгресс на тему полной преданности. Десятки.
1: Да, дорогой мировой Кли, мы на пороге огромного урока, великого просто. Если есть что-то общее здесь между всеми, всеми товарищами, которые учат науку Каббала, это что всем нам довольно надоели воображаемые дела, все пришли искать путь истины, и мы нашли его. Свыше так нам устроили. И нас почему-то здесь поместили для того, чтобы мы искали истину. Это то, что мы собираемся делать сегодня. Именно коснуться точки истины, выяснить тему, которая очень серьезная и важная. Тема, где каждый из нас должен будет просто покопаться внутри. И все мы в десятках тоже, и должны будем проверить эту точку истины. Готовы ли мы идти в ней до конца? Это серьезный урок, центральный урок на Конгрессе. Мы в середине Конгресса, и мы приложим все силы, это урок работы, внутренней работы, урок выяснений. Давайте войдем в это по-крупному.
2: Рабаш. Адам царих лихавен лифне лимуда Тора это сиба.
0: Рабаш. Человек должен перед началом учебы выяснить причину, по которой он изучает Тору. Так как любое действие должно иметь цель, которая является причиной выполнения этого действия. И об этом сказано: молитва без намерения, как тело без души. Поэтому прежде чем он идет учить Тору, он должен подготовить намерение. С большим волнением мы начинаем третий урок. Песня.

0: Асирот Гдолот, Кеннес Аришон,
1: Великие десятки, первый конгресс десяток. Мы прошли один целый день, в котором мы ощутили открытие сердец. Мы чувствовали, что товарищи говорят от сердца, раскрывают сердце, чтобы Творец вошел между нами. Мы прошли трапезы, на каждой трапезе мы почувствовали, что каббалисты находятся с нами вместе. Мы прошли вместе очень важные вещи для развития десятки.
2: Да, очень много переживаний, подъемы, падения. И мы бы сейчас хотели послушать товарищей из Израиля, из всего мира. Тель-Авив 2. Прошу.
1: Любимые, мировое Кли, любимое, дорогое, мы прошли вчера удивительный день. Мы действительно увидели, насколько товарищи великие. Они только ищут, как отдавать друг другу. И их самоотверженность в каждом действии, которое мы делали, будь это трапеза, собрание товарищей, подготовка стола, все было, чтобы отдавать. Контент очень точный. Все просто это стрелы в сердце. А сегодня урок по теме самоотмены, самоотверженности в десятке. И мы здесь действительно Тель-Авив 2 хотим вознести молитву к Творцу, чтобы он помог нам всем, чтобы уже отменили перегородки между нами, были бы в полной самоотверженности друг перед другом. И так будем служить, в особенности сегодня, Творцу в радости. Лахаем, друзья.
2: Москва 7, откройте ваше сердце объединенное.
3: Да, дорогие хаверим, приветствуем вас. Большая радость от того, что мы собрались вчера, очень серьезно объединились и почувствовали по-настоящему, насколько велик Творец. Заключили союз и хотим передать эту радость, это воодушевление. Это ожидание от того, что мы будем соединяться еще больше и на самом деле раскроем все вместе. Насколько велик Творец, насколько Он для нас любит, насколько Он хочет передать всю свою любовь всему своему творению. Очень вас сильно любим, обнимаем.
4: Да, товарищи, вчера мы начали строить наше общее сердце, вытачивать буквально из себя наше эго, убирать его из нас. И в это новое образование, которое мы родили между нами, мы начали запускать Творца. Мы начали укреплять Его силой наш союз. Мы начали действовать Его желаниями, Его мыслями, Его стремлениями. И сегодня день, когда у нас есть возможность по-настоящему запустить Творца внутрь нашего сердца. Давайте воспользуемся ей, не упустим ее, и тогда свет Творца, он изменит нас в подобие себя. Лихаем, любимый товарищ.
5: Лихаем!
6: Шева, тну лану меалев амехубар шелахем, ма авартем этмол?
2: Ребят, расскажите, что у вас произошло, Турки
7: 7.
1: Да, мы тоже начали вчера конгресс. Мы хотим быть только одним желанием, стать одним целым с товарищами. Мы собрались тут, 10 товарищей со всего мира, на все три дня, из трех разных стран. Мы сорганизовались вместе, вместе мероприятия, спим вместе, едим вместе. Просто очень много сил. Всякий раз мы выясняем, помогаем друг другу, даже не думаем, нет логики, просто отдаем все свои силы, чтобы прийти к одной цели, одному намерению, помочь друг другу. и взять от этого конгресса все. Друзья, это такая огромная радость быть вместе с товарищами. И мы действительно верим, что радость быть вместе с товарищами. И мы действительно верим, что это можно сделать с намерением прилепиться к Творцу. Мы знаем, что мы можем сделать все. Этот конгресс показал нам, насколько мы сильны, когда мы соединены. И мы можем сделать все сами. Когда мы хотим, можно организоваться, можно быть вместе. И, конечно, все с помощью всего мирового клила. Хаим, друзья.
2: Так здорово слышать эти воодушевляющие слова от наших десяток, послушать бьющееся общее сердце, наше общее в первый же день Конгресса. Ну, во-первых, десятка фокусируется на себе, собирается вместе. Чувствуется, насколько похожие состояния мы проходим. И мы бы хотели сейчас, чтобы до того, как начнем урок, чтобы мы получили общие указания, направления второго дня Конгресса. И мы бы хотели собрать одно большое общее для всех кли.
6: И
2: это кли нашими усилиями. Мы с его помощью привлечем свет, возвращающий к источнику. Когда мы послушаем десятки группы, читающие отрывки из источников, которые написали нам каббалисты, чтобы

0: нас появилась такая связь со светом, чтобы была связь с духовной реальностью. Мы хотим взять те отрывки, которые десятки сейчас будут читать, и посмотреть, как они направляют нас на общем намерении до начала учебы. Мы будем изучать урок Рава, мы будем учиться у света, который действует на нас все время и постоянно. Мы хотим быть в точном внимании и намерении на каждый момент, когда мы находимся вместе на этом уроке. Давайте послушаем, товарищи.
1: Когда человек занимается этой наукой, упоминая названия цветов и сосудов, имеющих отношение к его душе, они тотчас светят на него в определенной мере. Однако они светят ему без облачения во внутреннюю часть его души, так как недостает килим, пригодных для их получения, как сказано. И все же свечение, которое он получает раз за разом во время этих занятий, привлекает к нему очарование свыше и преисполняет его духовностью и чистотой, которые немного, намного приближают человека к достижению совершенства.

0: האדם צריך מקודם לראות אם יש בידו כוחות להגיע
1: Человек должен прежде проверить, если у него силы прийти к тому, чтобы у него была возможность сделать действие с намерением ради доставления наслаждения Творцу. И тогда, когда он уже пришел к осознанию, что нет у него возможности своими силами прийти к этому, тогда человек концентрирует свои Тору и заповеди на одной точке. А именно свет в ней возвращает к источнику, чтобы это было для него всем вознаграждением, которое он хочет от Торы и заповеди. То есть его вознаграждение за усилие будет заключаться в том, чтобы Творец дал ему эту силу, называемую сила отдачи.
2: Daher verpflichtet sich jeder Studierende vor dem Studium dazu, sich im Glauben.
3: А потому обязуется изучающий перед учебой укрепиться в вере в Творца и его управление вознаграждением и наказанием. Как сказано мудрецами, верен тот, на кого ты трудишься, что он даст тебе вознаграждение за труды твои. И устремит свои усилия на то, чтобы были они рады заповедям Торы. И таким путем удостоится насладиться светом, кроющимся в ней. И вера его также укрепится и возрастет чудесным действием этого света. Как сказано, врачеванием будет это для тела твоего и освежением для костей твоих.
4: Икар Аудат Адам Ирак Лаволи Дейр Гашат Мициюташем. Айнуш Иргишет Мицию.
1: Главная работа человека — это лишь прийти к ощущению существования Творца. То есть, чтобы он ощутил существование Творца, и что полна вся земля славы Его. В этом будет состоять вся его работа, вся энергия, которую он вкладывает, чтобы прийти к этому, ни к чему другому. И пусть не путается, что должен достичь чего-либо другого. Ведь только одного не достает человеку, а именно свойство веры в Творца. И не надо думать ни о чем другом, то есть все вознаграждение, которое он желает за свою работу, должно состоять в том, чтобы удостоиться веры в Творца.

0: גדלות הבורא מתוך התקרבות בינינו.
1: величие Творца из приближения между нами. Сближение между нами — это тема нашего урока, и эта тема несет с собой очень много света. Рав сейчас будет вести нас на этом уроке, и он приведет еще один шаг вперед, и мы, вся мировая группа, возьмем этот еще один шаг, и он тогда проведет нас еще один шаг, и мы с ним вместе. И так мы вместе, весь Бней Барух, будем привлекать свет, который действительно возьмет нас как группу и приведет на следующую ступень.
2: Да, я думаю, что мы все чувствуем, насколько особенный этот конгресс, насколько особое событие. И то, что нет какого-то центрального места, нет кого-то, кто бы сидел на сцене, сцена здесь, между нами, между всеми десятками. И это поразительное состояние, что Творец находится везде, в каждой десятке. И не для нас другой работы. Мы собираемся реализовать здесь и сейчас, в нашей десятке, все то, что каббалисты нам приготовили, все, что ожидает от нас Творец, то, что ожидает от нас Рав. Мы хотим реализовать здесь и сейчас, в нашей десятке. Через направление Рава, через слова, которые сейчас будем слушать, через особые цитаты, которые подготовили товарищи. И все это будем реализовывать здесь, между нами. И начнем прямо сейчас нашего главы десятки, который прочтет нам очень точное направление Рава.
1: Из урока о практической работе в десятке. Первый отрывок. Должно быть такое объединение, чтобы мы внутри себя каждый почувствовал, что он на 100% зависит только от десятки. И всего мира не существует, а существует только десятка. И она определяет мою судьбу, мое состояние, мое будущее, мою вечность. Все определяется исключительно внутри десятки. Или жизнь, или смерть. Только внутри десятки.
2: Существует то десятка, только десятка и больше ничего. Ни время,